Андреевной во врагах. Конечно, это безумие. А я, очнувшись от летаргии, охватившей меня в вагоне, не спала ночей и гадала, кого из наших близких и друзей уже забрали и что им предъявляют. Хорошо, если не донесение, но ведь можно пришить что угодно. Была ли я больна, когда бессонными ночами воображала допросы и истязания, пока что психологические и, во всяком случае, такие, что не оставляют никаких следов на теле всех своих знакомых? Нет, болезнью тут и не пахло. Всякий нормальный человек на моем месте мучился бы именно такими мыслями. Кто из нас не воображал себя в кабинете следователя? Кто из нас по самым дурацким поводам не придумывал ответов на те вопросы, которые ему зададут? Недаром у Анны Андреевны появились строчки: «Там за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, тень мою ведут на допрос». Осип Мандельштам был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но нужна ли подобная сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни? Больных полагается лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, наотрез отказывалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськино «неположено». Я приставала, она избегала разговоров и отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала: «Чего вы от меня хотите? Все они оттуда приезжают в таком состоянии». У меня сохранилось устарелое представление, что ссылать человека в бреду нельзя, беззаконие. И врача за ее равнодушие я честила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородатые мужики относятся к ней неплохо. «Нечего к ней лезть», — сказал один из них. «Что она может? Ровным счетом ничего». «А что она за человек?» — спросила я. «Не хуже других», — ответили бородачи. Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла, что она обыкновенный районный врач, ей не повезло. Она попала в местность, куда посылали оттуда, и поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и действовать по инструкции. Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмешиваться в распоряжение начальства. По целым дням она возилась с гнойными перевязками бородачей, кричала на них, ругалась, но все же по мере сил лечила их. А мне дала добрый совет: не добиваться, чтобы Осипа Мандельштама послали в Пермь на экспертизу, и не отдавать его ни в какое лечебное заведение. Это у них проходит, а там его загубят. Вы знаете, как у нас в таких местах. Этот совет я приняла и хорошо сделала. Это у них действительно проходит. Но я бы хотела знать, как это называется в медицине. Почему она поражает такое количество подследственных? Какими условиями внутри обусловлена массовость заболевания? Повторяю, Осип Мандельштам обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний. А люди, знавшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуманностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче, их психика сохранялась несравненно лучше. Через много лет в поезде, идущем на восток, я попала в одно купе с молоденькой девушкой-врачом, которой тоже не повезло. Она попала по распределению в лагерную больницу. Время уже было не страшное, 54-й год, и девушка разговорилась. Куда идти? Как спастись? Ведь больше нельзя терпеть. Главное, ничего нельзя сделать. Что врач? Пишем, что прикажут. Делаем, что прикажут. К этому времени я уже твердо знала, что никакие врачи вольничать не смеют и слишком часто вынуждены поступать против своей совести. А некоторые даже не подозревают, что поступают против медицинской совести, когда отказывают, например, в удостоверениях о болезни, бюллетенях, свидетельствах об инвалидности. А, впрочем, почему выделять врачей? Все мы делаем только то, что нам приказано. Все мы живем по инструкции, и нечего на это закрывать глаза. Мне кажется, что для поэта слуховые галлюцинации являются чем-то вроде профессионального заболевания. Стихи начинаются так, об этом есть у многих поэтов,

В работе над стихами я замечала не один, а два выпрямительных вздоха. Один, когда появляются в строке или в строфе первые слова, второй, когда последнее точное слово изгоняет случайно внедрившихся пришельцев. Тогда процесс вслушивания в самого себя, тот самый, который подготавливает почву к расстройству внутреннего слуха, к болезни, останавливается. Стихотворение как бы отпадает от своего автора, перестает жужжать и мучить его. Одержимый получает освобождение. «Если стихотворение не отстает, — говорил Осип Мандельштам, — значит, в нем что-то не в порядке или еще что-то спрятано, то есть есть, осталась плодоносная почка, от которой тянется новый росток, иначе говоря, работа не завершена». Когда внутренний голос умолкал, Осип Мандельштам рвался прочесть кому-нибудь новый стишок. Меня бывало недостаточно. В последний воронежский период мы шли к Наташе Штемпель или зазывали к себе Федю Маранца. Слушателем стихов часто оказывался Лёва Гумилёв. Он жил у нас зимой 1933-1934 года. Начало первой воронежской тетради Осип Мандельштам читал Рудакову, высланному в Воронеж вместе с ленинградскими дворянами, но вскоре ему удалось вернуться в Ленинград. Случилось так, что у всех первых слушателей Осипа Мандельштама была трагическая судьба. Кроме Наташи, всем пришлось пройти через тюрьмы и ссылки. Федя, например, больше года сидел во время ежовщины и вытерпел все, но ничего не подписал, и попал поэтому в число счастливцев, выпущенных после падения Ежова. Логически рассуждая, можно подумать, что если все первые слушатели Мандельштама подверглись репрессиям, то между их делами должна быть какая-то связь. На самом же деле никакой связи не было. Биолог Кузин, агроном Федя Маранц, сын расстрелянного генерала Рудаков и сын расстрелянного поэта Лёва даже знакомы друг с другом не были. Единственное общее между ними – любовь к стихам. Очевидно, это чувство требует той степени интеллигентности, которая обрекала у нас людей на гибель или, в лучшем случае, на ссылки.

0: За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Внутри».
1: Что происходило во внутренней тюрьме во время следствия? Осип Мандельштам много говорил об этом со мной в Воронеже и старался отделить галлюцинации и бредовые представления от фактов. Острой наблюдательности он не терял ни на минуту. Но болен он был, и далеко не все наблюдения и выводы оказались правильными. Мы тщательно отбирали с ним крупицы реальности, и это давалось нам нелегко. У нас был один неплохой критерий подлинности того, что он запомнил. Во время свидания следователь успел коснуться многих вопросов. Он преследовал при этом явную цель – внушить мне свою точку зрения на все дело в целом и на различные аспекты следствия. Во время свидания я была как бы пластинкой, на которой исследователь Иосип Мандельштам торопливо записывали свою версию происходившего, чтобы я сообщила о ней на воле. Следователь сознательно старался припугнуть меня, а через меня и тех, с кем я буду разговаривать. Но он прогадал, как и другие деятели нашей эпохи, которым

голову не приходило, что их жертвы что-нибудь запомнят и посмеют подойти к событиям не с официальной, а с собственной меркой. Террор и самовластие всегда близоруки. Осип Мандельштам, благодаря своей возбудимости, оказался, вероятно, легкой добычей. И особенно утонченных приемов с ним не применяли. Содержался он в двухместной одиночке. Следователь прокомментировал одиночку следующим образом. «Одиночное заключение у нас запрещено из гуманных соображений. Я знала, что это ложь. Если такое запрещение когда-нибудь существовало, то только на бумаге. Во все периоды мы встречали людей, которых держали в одиночках. Зато когда ощущалась нужда в тюремной жилплощади, эти крохотные камеры набивались до отказа. Об этом мы впервые услышали во время изъятия ценностей. Люди, выходившие из тюрьмы, рассказывали, что им сутками приходилось стоять в набитых битком одиночках. Обычно же вторую койку использовали особым образом, о котором в 1934 году, до ареста Осипа Мандельштама, мы еще не знали. Сосед Осипа Мандельштама по камере запугивал его предстоящим процессом. Он убеждал Осипа Мандельштама, что все его близкие и знакомые уже арестованы и будут обвиняемыми на грядущем процессе. Он перебирал статьи кодекса и, так сказать, консультировал Осипа Мандельштама, то есть угрожал ему обвинениями в терроре, заговоре и тому подобных вещах. Возвращаясь с ночного допроса, Осип Мандельштам попадал в лапы к своему соседу, который не давал ему отдохнуть. Но работал этот человек топорно, и на его приставание Осип Мандельштам спрашивал: «Отчего у вас чистые ногти?» Этот заключенный имел глупость сказать, что он сторожил и сидит уже несколько месяцев, а ногти у него были аккуратно подрезаны. Однажды утром этот тип вернулся чуть позже Осипа Мандельштама, якобы с допроса. И Осип Мандельштам заметил, что от него пахнет луком, и тут же ему это сказал. Осип Мандельштам на первом же допросе признал авторство инкриминируемых ему стихов, значит, роль подсаженного лица не могла сводиться к обнаружению фактов, которые пытаются скрыть от следователя. Вероятно, в функции этих людей входило запугивание и утомление подследственных, чтобы жизнь им стала немила. До 1937 года у нас щеголяли психологическими пытками, но потом они сменились физическими, совершенно примитивными, избиениями. Не слышала я после 1937 года и об одиночных камерах с подсаженными людьми или без. Быть может, люди, удостоенные одиночки на Лубянке после 1937 года, живыми оттуда не выходили. Осип Мандельштам подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь, это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по много часов. Пытка бессонницей и направленный на глаза ярчайший свет знакомы всем, кто прошел этот путь. На свидании я заметила воспаленные веки Осипа Мандельштама и спросила, что у него с глазами. На этот вопрос поспешил ответить следователь, читал ему слишком много, но тут же выяснил, что книг Осипу Мандельштаму в камеру не давали. С больными веками пришлось возиться все годы. Вылечить их так и не удалось. Осипа Мандельштама кормили соленым, но пить не давали. Это делалось сплошь и рядом с сидевшими на Лубянке. Когда он требовал воды у того же часового, подходя к глазку, его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубаху. Раньше смирительной рубахи он никогда не видел, и поэтому предложил мне проверить этот факт следующим образом. Он записал, как оно выглядит, и мы сходили в больницу посмотреть, точно ли его описание. Оно оказалось точным. На свидании я заметила, что обе руки у Осипа Мандельштама забинтованы в запястьях. «Что это у тебя с руками?» – спросила я. Осип Мандельштам отмахнулся, а следователь произнес угрожающую тираду о том, что Осип Мандельштам пронес в камеру запрещенные предметы. Оказалось, что Осип Мандельштам перерезал себе вены, а орудием послужило лезвие жилет. Дело в том, что Кузин, выпущенный в 1933 году после двухмесячной отсидки, его отхлопотал знакомый ему чекист, увлекавшийся энтомологией, рассказал Осипу Мандельштаму, что в таких переделках больше всего не хватает ножа или хоть лезвия. Он даже придумал, как обеспечить себя на всякий случай лезвиями, их можно запрятать в подошве.
Услыхав это, Осип Мандельштам уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек. Такая предусмотрительность была в наших нравах. Еще в середине 20-х годов Лозинский показал нам приготовленный на случай ареста мешок с вещами. Инженеры и люди других подударных профессий делали то же самое. Удивительнее всего не то, что они держали у себя заготовленные заранее тюремные мешки, а то, что эти мешки и рассказы не производили на нас никакого впечатления. Совершенно естественно, что люди думают о будущем. Молодцы! Таковы были наши будни. И заблаговременно упрятанное в сапоге лезвие дало Осипу Мандельштаму возможность вскрыть себе вены и зайти кровью не такой уж плохой исход в нашей жизни. Работа, разрушающая психику, велась на Лубянке по всей линии. В ней была система. А так как наши органы тоже бюрократическое заведение и ничего без инструкций не делают, то существовали, вероятно, и соответствующие инструкции. Нельзя ничего объяснять инстинктами злобного персонала, хотя людей, конечно, подбирали подходящих, но завтра такой же персонал может оказаться добрым, тоже по инструкции. Осип Мандельштам слышал у себя в камере доносившийся издалека женский голос, который он принял за мой. Это были жалобы, стоны и торопливые рассказы, но настолько неясные, что слов он не мог разобрать. Тогда он решил, что меня действительно арестовали, как ему намекал следователь на допросах. Обсуждая с ним это, мы колебались, можно ли приписать этот голос слуховой галлюцинации, почему он не разбирал слов. Ведь при слуховой галлюцинации слова слышались ему даже чересчур ясно, а множество людей, прошедших все годы через внутреннюю тюрьму, тоже слышали голоса и крики своих жен, которые потом оказывались на свободе. У всех, что ли, были галлюцинации? А если так, то чем это достигалось? Поговаривали, будто есть у них в арсенале пластинки с голосами типовой жены, матери, дочери, которые используются для сокрушения духа арестованного. После того, как утонченные пытки и психологические методы сменились примитивнейшими, никто больше не жаловался, что слышал голос своей жены. Все эти методы возможны только там, где с момента ареста у заключенного прерывается всякая связь с внешним миром. Ничего, кроме расписки в книге передач, он об оставленных на воле людях не знает, но ведь и передачи разрешаются далеко не всем. Первый способ воздействия на заключенного – это запрещение ему передач, этой последней ниточки, связывающей его с миром. Вот почему в нашей жизни лучше было не иметь привязанности. Насколько крепче чувствует себя человек, которому не приходится ловить на допросах мнимые обмолвки и намеки следователя, чтобы узнать о судьбе близкого человека. У одинокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на собственных интересах и вести систематическую оборону. Следователь Осипа Мандельштама, пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма, и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный – ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. «Почему он так пыжится?» – спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке. Но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка, и я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие Христофорычи, Зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют коптить очередную жертву, уже пойманную в капкан. Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться.
Иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов, смененное и уничтоженное в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал Осипу Мандельштаму, что для поэта полезно ощущение страха. Вы же сами мне говорили. Оно способствует возникновению стихов, и Осип Мандельштам получит полную меру этого стимулирующего чувства. Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время. Не получили, но получите. В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков?

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Надежда Яковлевна вспоминает следователя по имени Христофорыч, который вел дело Мандельштама после его первого ареста в 1934 году.
1: У меня с Осипом Мандельштамом появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так. У этого Христофоровича все перевернуто и на выворот. Чекисты действительно были передовым отрядом новых людей и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Основной прием, которым действовал следователь, запугивая Осипа Мандельштама, оказался все же абсолютно примитивным. Назвав чье-нибудь имя, мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, он сообщал, что получил от нас такие-то показания. Осип Мандельштам начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо, а следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что они уже у нас, чтобы через минуту отречься от своих слов. Я вам этого не говорил. Неизвестность в таких делах всегда разрушительна для подследственного, и она возможна только при наших условиях заключения. Христофорович, играя в кошки-мышки с Осипом Мандельштамом и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны. А потом, сидя у себя в камере, разбирайся, правда это или ложь. Следователь, специалист по литературе, усиленно щеголял своей осведомленностью. Всех он, мол, знает и в курсе всех ваших дел. Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него, и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку. Одного двоеженцем, другого – исключенный. Одну из бывавших у нас женщин – театралкой. Эти три прозвища он употребил при мне на свидании, но Осип Мандельштам говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое. Ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Осип Мандельштам на клички не обращал внимания. Он понимал, чего этим хочет достичь следователь. Осип Мандельштам утверждал, что в работе следователя все время прорывались казенщина и схематизм. Наша юриспруденция предполагала, что для каждого класса и даже прослойки общества характерны типовые разговорчики. Говорят, что научные силы Лубянки создавали целые простыни таких классовых разговорчиков, и на них-то следователь и пытался поймать Осипа Мандельштама. Такому-то вы говорили, что предпочли бы жить не в Москве, а в Париже. Считалось, что Осип Мандельштам, как буржуазный писатель и идеолог погибающих классов, должен рваться обратно в их лоно. Фамилия гипотетического собеседника называлась «Первая попавшаяся», но обязательно очень распространенные вроде Иванова или Петрова, а в случае надобности – Гинзбурга или Рабиновича. Подследственному кролику полагалось вздрогнуть и начать мучительно перебирать в памяти всех Петровых или Рабиновичей, с которыми он мог поделиться своей заветной заграничной мечтой. Такая мечта в нашей юриспруденции, если не полное преступление, то во всяком случае отягощающее обстоятельство. А иногда она может выйти боком и квалифицироваться по любому пункту кодекса. Во всяком случае, мечта о Париже вскрывает классовое лицо подсудимого. А с классовой принадлежностью в нашем бесклассовом обществе нельзя не считаться. К такому же типу схематических вопросов относится: такому-то вы жаловали, что до революции зарабатывали литературой несравненно больше, чем сейчас. Ясно, что на такие крючки Осип Мандельштам не поймался. Работа действительно была топорной, но они и не нуждались в тонкой. Зачем? Был бы человек. Дело найдется. Следствие Христофорович вел как подготовку к процессу, о чем он упомянул при свидании. Метод следствия – объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. Осип Мандельштам огорошил его неожиданным ответом. «Больше всего, – сказал он, – ему ненавистен фашизм». Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что Осип Мандельштам не собирался исповедоваться перед следователем. Но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все. Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем Осип Мандельштам усматривает фашизм в нашей жизни. Эту фразу он повторил и при мне на свидании. Но удивительное дело, удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. Осип Мандельштам убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила. Но в 1938 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Быть может, Осип Мандельштам заметил то, чего на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественный Ягода со своим грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 1934 году, когда велось следствие о стихах Осипа Мандельштама, уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под Ягоду. По невероятной слепоте, вот она, власть готовых концепций. Мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы, уже знавшие по процессам 20-х годов, чего можно ожидать от Вышинского. Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофоровича, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия, и они уж, конечно, понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом. Когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель. И Осип Мандельштам, может, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательные свойства эпохи. Все эти новые люди, убивавшие и погибшие, признавали только свое право на мысль и суждение. Любой из них расхохотался бы, если бы узнал, что человек в сползающих брюках и без единой театральной интонации. Тот самый человек, которого к ним привозят под конвоем в любой час дня и ночи, не сомневается, несмотря ни на что, в своем праве на свободные стихи. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи Осипа Мандельштама, что он изволил запомнить их наизусть. Ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыне. Но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу, прошлую, настоящую и будущую, если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушать народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать. Каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки. Но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи Осипа Мандельштама были настоящим преступлением, узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина, так же, как и для его клики, эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей. Право на суждение определяется и будет определяться судебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака. Доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права. Христофорович не мог признать этого права за Мандельштамом. Самый факт написания стихов Христофорович называл акцией, а стихи – документом. На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного документа ему не приходилось видеть никогда. Осип Мандельштам не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в 11, включая меня, двух братьев, моего и своего, и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснил, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, Осип Мандельштам перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Списка этих людей я не привожу, чтобы у кого-нибудь не появилось искушение искать среди них предателя. Следователь выяснил, как каждый из слушателей реагировал на стихи. Осип Мандельштам утверждал, что все умоляли его позабыть эти стихи и не губить ни себя, ни других. Кроме этих 11, стихи о Сталине слышали еще человек 7-8, но следователь не назвал их имен, и потому в деле они не фигурировали. Не названы были, например, Пастернак и Шкловский. Протоколы Осип Мандельштам подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам», – злобно сказал я. И действительно, я сейчас думаю, что в этом смысле следователю можно было довериться. Дело по нашим условиям было совершенно реальным. Материалов хватило бы на 10 процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла. В начале следствия, как заметил Осип Мандельштам, следователь держался гораздо агрессивнее, чем под конец. Он даже перестал квалифицировать сочинение стихов как террористический акт и угрожать расстрелом. В начале же он грозился расстрелом не только автору, но и всем сообщникам, то есть людям, выслушавшим эти стихи. Обсуждая это смягчение, мы решили, что оно вызвано было инструкцией «сохранить». Я не видела следователя в первой фазе, угрожающей, и мне показалось, что и на свидании он вел себя чудовищно агрессивно. Но такова уж эта профессия, и, вероятно, не только у нас. Следователь выяснил также отношение Осипа Мандельштама к советской власти, и Осип Мандельштам сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме ЧК. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезмерное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью, но с такими дураками ему еще не приходилось встречаться, и у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с Осипом Мандельштамом вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал Шагинян, где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и сотрудничают с ними на допросах. И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку. Добровольно Шагинян написал этот филитон, или по инструкции свыше. Во всяком случае, забывать его не следует. В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 1934 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело Осипа Мандельштама, и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей. Их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанные и глубоко современные архитектуры подобных зданий ставят себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного, в случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофорыча. Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид. Брюки падали, он все за них хватался. Отвечал не впопад, ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного. Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, к которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но во всяком случае не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей XX века, с песнями валиться во рвы и общие могилы, смело задыхаться в газовых камерах, улыбаясь путешествовать в телячьих вагонах, вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования? А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой, таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией у нас на глазах, пролившей потоки крови, тот страх исчез.

0: Когда, уничтожив набросок, ты держишь прилежно в уме период без тягостных сносок, единый во внутренней тьме, и он лишь на собственной тяге, зажмурившись, держится сам, он также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Кто виноват?».
1: Первый вопрос, заданный следователем: как вы думаете, почему вас арестовали? После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. Осип Мандельштам последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуется. Любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Следователь потребовал, чтобы Осип Мандельштам прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант. «Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, только слышно кремлевского горца, душегубца и мужика-борца». Осип Мандельштам объяснил, что таков был первый вариант. После этого Осипу Мандельштаму пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку. Осип Мандельштам видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи, полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны. Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса даже при однократном чтении все эти 16 строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения, замены слов, пропуски. Если бы Осип Мандельштам обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у Осипа Мандельштама не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару. Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать? Равнодушие Осипа Мандельштама объяснялось и другим. Он вовсе не жаждал обличить предателя и не очень верил, что у него будет для этого время. Мы жили в мире, где всех таскали туда, требуя, чтобы они информировали власть о наших мыслях и настроениях. Таскали женщин, красивых и некрасивых, предназначая совсем иные функции для красоток и дурнушек и соблазняя их не одинаковыми, а разными наградами. Таскали людей с биографическими и психическими изъянами. Одного пугали тем, что он сын чиновника, банкира или офицера, а другому сулили ласку и покровительство. Таскали тех, кто боялся потерять службу или хотел сделать карьеру, и тех, кто ничего не хотел и не боялся, и тех, кто был готов на все. Таскаю преследовали не одну только цель добывания информации. Ничто не связывает так, как общее преступление. Чем больше запачканных, замешанных, запутанных, чем больше предателей, стукачей и доносчиков, тем больше сторонников у режима, мечтающих, чтобы он длился тысячелетиями. И когда всем известно, что таскают, само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают, каждый забивается в свой угол и молчит, а в этом неоценимое преимущество для властей. Они взывали к сыновним чувствам кузина: «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем». Он отвечал, что желает смерти своей матери, и собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что мы вас завербовали, и вы не сможете смотреть в лицо людям. Один художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием. Не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности». Мою подругу, хорошенькую тогда девчонку, еще в 20-е годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы. Чего только не делали. Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающих содержали там часами, бесконечно долго, предлагая подумать. Из вызовов тайны не делали. Они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств. Упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало, ведь подрастали новые поколения. В 1934 году, когда Осип Мандельштам уже находился в Воронеже, ко мне явился М., насупленный и мрачный. «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста, а он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась. Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть, не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке, подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Ссылка Осипа Мандельштама в Чердынь после его первого ареста в 1934 году внезапно заменена другим приговором.
1: Винавер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела Осипа Мандельштама что-то происходит, какая-то особая атмосфера, суета, перешептывание. Оказалось, дело внезапно пересмотрено, новый приговор минус 12. Все это в неслыханных темпах. Пересмотр занял не то день, не то несколько часов. Сами темпы свидетельствовали о чуде. Когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость. Чем сильнее централизация, тем эффектнее чудо. История с Осипом Мандельштамом открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху, как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной. А все-таки нас чудо спасло и подарило нам 3 года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя. Еха сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту, он пожал плечами, улита едет, пока до нас доползет, снег выпадет. И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жилье. Смотрите, чтобы из щели не дуло. Здесь зима знатная. Официальная телеграмма пришла на следующий день. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу, на этом комендант настаивал. Ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать. «Безотлагательно», — сказал он, — «и мы выбрали город под его взором». Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме 12 запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг Осип Мандельштам вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда был родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач», — сказал Осип Мандельштам, и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность, дал казенную подводу, чтобы перевести вещи на пристань. Частных лошадей мы не достали, их уже смыла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи. Вероятно, он даже счел нас чем-то вроде своих, потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое грянуло сверху. Зато с Костеляншей все вышло наоборот. Она потеряла к нам всякое доверие. Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили, прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усомнилась, что у Осипа Мандельштама должны быть какие-то страшные заслуги, иначе они не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Ссыльный Осип Мандельштам был для нее свой. Через 3 года она уже знала, что далеко не всякий ссыльный может быть зачислен в категорию своих, и что при ссыльных тоже надо держать язык за зубами. Неожиданно помилованный, для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем, он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские ссыльные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас, и обсуждали, не были ли мы специально засланы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на Костеляншу не приходится. Я бы также чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия – первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители. Мы некогда испугались хаоса, и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх – самое, пожалуй, стойкое из наших чувств. Мы не оправились от него и поныне, и он передается по наследству каждому, и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают. Кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющиеся «нас первых повесят на столбе», я вспоминаю слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут. Выровнять ход истории, уничтожить ухабы на ее пути, чтобы не было никаких неожиданностей, а все текло гладко и планомерно – вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не можем. Значит, нужно благодарить за тот, что нам предложат сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае. Нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы. Слепцы. Мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, каждом особом мнении нам снова чудилась анархия и неодолимый хаос. И мы сами помогали молчанием или одобрением сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей какой-нибудь костелянши, поэта или болтуна.

0: Пусти меня, отдай меня, Воронеж. Уронишь ты меня или проворонишь? Ты выронишь меня или вернешь? Воронеж блажь, Воронеж ворон, нож. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «К месту назначения».
1: Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Мы пережили много насильственных и несколько добровольных переселений народов. Гражданская война, голод в Поволжье и на Украине, раскулачивание, эвакуация. Как-то иначе уезжали дворяне из Ленинграда. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 1935 году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тщедушную женщину с тремя крошечными мальчиками, направлявшимися на постоянное жительство в Саратов. Прописали их, конечно, не в городе, такие беспомощные и в районе проживут. На вокзале нас встретила обычная картина. Ступить некуда, все забито до отказа, но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи, внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», — сказала Анна Андреевна. «Почему подняли крик? Зачем им загромождать Ленинград?» — сказала, поджимая губы, Татьяна Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Емельевича, младшего брата Осипа Мандельштама. Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми далась нам нелегко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу. Сидели на скамейках в чахлом городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей. Ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в 1930 году, когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и незадолго до введения карточек и распределителей. Эта Москва расплачивалась за раскулачивание. К нашему отъезду она уже оправилась, но Пермь еще пугала своим видом. Обедали мы в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь. Продуктов в городе не было, а рестораны все же давали какую-то суррогатную еду. Пропорционально усталости у Осипа Мандельштама нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия с конвоем и без затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался, как кошечку МГБ в городе, мы еще бродили по улицам, поговорить о деле. Дежурный отгонял его: «Уходи прочь, целыми днями к нам такие лезут». Осип Мандельштам вдруг опомнился: «Как магнит это проклятое окошко», — сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским, но магнит действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, дела и расстрелы? Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливцы были. Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы чувствуем себя не ссыльными, а, по крайней мере, любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через ракочущие толпы и почти первыми взошли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами. Народ не любит привилегий, а ведь толпа на Пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба часто бывал привилегией. По иронии судьбы, нам полагалось на этот раз получать билеты в самой чистой из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас, к тому же, был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. Начальничек, то есть тот, кто при случае может и в рыло заехать, всегда импонирует нашей толпе, ничего с этим не поделаешь. Зато пароходная челядь всю дорогу отлично нас обслуживала. Эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди, такие главные, что даже на чай не дают. Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну, ехали как настоящие туристы. Именно в эти пароходные дни произошел подлинный перелом в болезни Осипа Мандельштама. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться. Трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал и, к тому же, совершенно спокойно. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось, потому что в Воронеже его ждала новая неприятность. Заболел и я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда сопровождаются сыпником, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой. Люди болели не сыпником, а формой номер 5 или 6, точной цифры я не помню. Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы болеем. После сыпника я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараке еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике. «Всем, мол, такие вещи нужны». «Как так всем?» — воскликнул сановник. «Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?» Сановник был человек добрый и вполне порядочный. Но у кого не сковырнуться на бекрень мозги от борьбы с уравниловкой? Хотя нам с Осипом Мандельштамом полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трехлетнюю воронежскую передышку. Из всех видов уничтожения, которыми располагает государство, Осип Мандельштам больше всего ненавидел смертную казнь или высшую меру, как мы тактично ее называли. Не случайно в бреду он боялся именно расстрела. Спокойно относившийся к ссылкам, высылкам и другим способам превращения людей в лагерную пыль, мы ведь с тобой этого не боимся, он содрогался при одной мысли о казни. Вероятно, смертная казнь не только символизировала для него всякое насилие, она еще чересчур конкретно и зримо представлялась его воображению. Для рационалистического женского ума это менее ощутимо, и поэтому массовые переселения, лагеря, тюрьмы, каторга и прочее глумление над человеком мне еще более ненавистны, чем мгновенное убийство. Но для Осипа Мандельштама это было не так. И первое его столкновение с государством, тогда еще слишком новым, произошло из-за его отношения к смертной казни. История стычки Осипа Мандельштама с Блюмкиным известна из неточного, с чужих слов и приукрашенного рассказа Георгия Иванова. Есть об этом упоминание и у Оренбурга, который присутствовал при одном из нападений Блюмкина на

Осип Мандельштам, уезжая от меня из Крыма, случайно очутился с Блюмкиным в одном купе. Блюмкин, увидав врага, демонстративно отстегнул кобуру, спрятал револьвер в чемодан и протянул руку. Всю дорогу они мирно разговаривали. Прошло немного времени, и мы прочли о расстреле Блюмкина. Распря с ним началась с вопроса о расстреле. Георгий Иванов в угоду неприхотливым читателям так расцветил эту историю, что она потеряла всякий смысл. Но почтенные люди продолжают цитировать его рассказ, не обращая внимания на логические изъяны. Наша оторванность друг от друга тому причиной. Незадолго до конфликта Блюмкин предложил Осипу Мандельштаму сотрудничать в новом, еще только организующемся учреждении, которому он предсказывал великую будущность. По мнению Блюмкина, это учреждение должно было определить эпоху и стать средоточием власти. Осип Мандельштам в испуге отказался от сотрудничества, хотя тогда еще никто не знал, в чем будет специфика нового учреждения. Для Осипа Мандельштама достаточно было услышать, что учреждение будет могущественным, чтобы поскорее отстраниться. Он всегда как-то по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью. Функции этого нового учреждения Осип Мандельштам впервые понял во время стычки с Блюмкиным. Место действия – московское кафе поэтов, и это единственное, что правильно запомнил Георгий Иванов. Но Блюмкин приходил туда не страшным чекистом, выбирающим очередную жертву, как пишут на Западе, а желанным гостем. Он ведь был близок к власти, а в литературных кругах это очень ценится. Ссора Осипа Мандельштама с Блюмкиным – произошла за несколько дней до убийства Мирбаха. Блюмкин, по словам Осипа Мандельштама, расхвастался. Жизнь и смерть в его руках, и он собирается расстрелять интеллигентишку, который сидит арестованный новым учреждением. Глумление над хилыми интеллигентами и беспардонное отношение к расстрелам было, так сказать, модным явлением в те годы. А Блюмкин не только следовал моде, но и являлся одним из ее зачинателей и пропагандистов. Речь шла о каком-то искусствоведе, венгерском или польском графе, человеке Осипу Мандельштаму незнакомым. Рассказывая мне в Киеве эту историю, Осип Мандельштам не помнил ни фамилии, ни национальности человека, за которого вступился. Точно так же он не удосужился запомнить фамилии пяти стариков, которых спас от расстрела в 1928 году. Хвастовство Блюмкина, что он возьмет, допустит в расход интеллигентишку-искусствоведа, довело другого хилого интеллигента Мандельштама до бешенства, и он сказал, что не допустит расправы. Блюмкин заявил, что не допустит вмешательства Осипа Мандельштама в свои дела и пристрелит его, если тот только посмеет сунуться. При этой первой стычке Блюмкин, кажется, уже угрожал Осипу Мандельштаму револьвером. Он делал это с удивительной легкостью, даже в домашней жизни, как мне говорили. Согласно зарубежному изложению, Осип Мандельштам изловчился, вырвал у Блюмкина ордер и порвал его. О каком ордере могла идти речь? Ведь искусствовед уже сидел на Лубянке, значит, ордер на арест был давно приколот к делу, а не находился в руках у Блюмкина. И смысла такой поступок не имел бы никакого, ведь всякую бумажку можно легко восстановить. Зная темперамент Осипа Мандельштама, я вполне допускаю, что он что-то выхватил и порвал. Но он бы никогда этим не ограничился. Это на него не похоже. Это бы значило, что, испугавшись угроз Блюмкина, он отступился, устроив для самоудовлетворения небольшой скандал. В таком случае эту историю стоило бы вспоминать только как иллюстрацию упадка нравов. Но дело это имело продолжение. Прямо из кафе Осип Мандельштам отправился к Ларисе Рейснер и так повел наступление, что Раскольников позвонил Дзержинскому и сговорился, что тот примет Ларису и Осипа Мандельштама. Дзержинский выслушал Осипа Мандельштама, затребовал дело, принял поручительство Осипа Мандельштама и приказал выпустить искусствоведа. Было ли выполнено это приказание, я не знаю. Осип Мандельштам думал, что было, но через несколько лет в подобной же ситуации Осип Мандельштам узнал, что после распоряжения, данного при нем Дзержинским, арестованный выпущен не был. В 18-м же году Осипу Мандельштаму не пришло в голову проверять, выполнено ли обещание сановника.
От кого-то он, впрочем, слышал, что граф был выпущен и уехал на родину.

Да и последующее поведение Блюмкина свидетельствовало об этом. Почему Блюмкин все же не отомстил, как грозился Осипу Мандельштаму, вмешавшемуся в его дела и даже одержавшему победу? По мнению Осипа Мандельштама, Блюмкин был страшным, но далеко не примитивным человеком. Осип Мандельштам утверждал, что Блюмкин и не собирался его убивать. Ведь нападений было несколько, но он всегда позволял присутствующим разоружать себя, а в Киеве сам спрятал револьвер. Выхватывая револьвер, беснуясь и крича как одержимый, Блюмкин отдавал дань своему темпераменту и любви к внешним эффектам. Он был по природе террористом неудержимо буйного стиля, выработавшегося у нас в стране еще до революции. Мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались мальчишеской жестокостью и непоследовательностью. Почему именно молодых легче всего превратить в убийц? Почему молодость с таким преступным легкомыслием относится к человеческой жизни? Это особенно заметно в роковые эпохи, когда льется кровь и убийство становится бытовым явлением. Нас наускивали как собак на людей, и свора с бессмысленным визгом лизала руки охотнику. Антропофагская психика распространялась как зараза. Я на себе испытала легкий приступ этой болезни, но на меня нашелся умелый врач. В Киеве, в мастерской «Экстер», какой-то заезжий гость, не то Рошаль, не то Черняк, прочел частушки Маяковского о том, как топят в мойке офицеров. Бодрые стишки подействовали, и я рассмеялась. За это на меня неистово набросился Эренбург. Он так честил меня, что я до сих пор чту его за этот разнос, а себя за то, что я, вздорная тогда девчонка, сумела смиренно его выслушать и на всю жизнь запомнить урок. Именно этого у нас почти никто не понимает, и многие до сих пор спрашивают меня, почему Осип Мандельштам это сделал, то есть вступился за незнакомого человека в дни, когда расстреливали направо и налево. У нас понимают, если вступаются за своего – родственника, знакомого, шофера, секретаршу. Даже в сталинские дни такие хлопоты не прекращались. Но там, где нет личной заинтересованности, соваться не следует. Люди, живущие при диктатуре, быстро проникаются сознанием собственной беспомощности и находят в ней утешение и оправдание своей пассивности. Разве мой голос остановит расстрелы? Не от меня это зависит, кто меня послушает. Так говорили лучшие из нас, и привычка соразмерять свои силы привела к тому, что любой Давид, который лезет с голыми руками на Голиафа, вызывал только недоумение и пожатие плеч. В таком положении очутился и Пастернак, когда в опаснейшее время отказался дать свою подпись под писательским письмом, одобряющим очередной расстрел врагов народа. Вот почему Голиафы с такой легкостью уничтожали последних Давидов. Мы все пошли на мировую, молчали, надеялись, что убьют не нас, а соседа. Мы даже не знаем, кто среди нас убивал, а кто просто спасался молчанием.

0: В середине июня 1941 года командование Ленинградского округа инспектировало войска и проводило тактические учения. Майор Звягинцев был среди тех штабных офицеров, которые по приказу командования еще в первых числах июня выехали на север, чтобы подготовить все необходимое к началу учений. Однако уже прибыв на место, Звягинцев получил от своего начальства новое указание. Ему было приказано отправиться в Выборгский укрепленный район и принять все необходимые меры к скорейшему окончанию монтажа артиллерийских систем в новых железобетонных оборонительных сооружениях. Белые ночи уже были в разгаре, поэтому рабочий день затягивался. Когда Звягинцев вернулся в отведенную ему комнату в командирском общежитии, часы показывали полночь. Звягинцев снял с себя гимнастерку и, по армейской привычке, подпоясав себя полотенцем, взяв мыльницу и зубную щетку, собирался идти в умывальню.
1: Войдите! Товарищ майор, подполковник просит вас немедленно прибыть в штаб.
2: Хорошо. Сейчас буду.
0: Подполковник, извинившись, что не дал Звягинцеву спать, сообщил, что их срочно зовут к себе пограничники. Звягинцеву не хотелось ввязываться в дела, которые не касались его по службе. Однако настойчивость подполковника его насторожила. Вызванная М-ка за 15 минут доставила их в расположение пограничников. В кабинете полковника на большом старомодном письменном столе стояла канцелярская лампа под зеленым стеклянным абажуром. Свет лампы падал на стол, и поэтому Звягинцев не сразу разглядел сидящего неподалеку человека. Когда Звягинцев и подполковник вошли, этот человек встал.
3: Сиди, сиди, Тойва. Сиди. Товарищ подполковник, наш армейский сосед, а майор из штаба округа.
2: Здрасте.
3: Присаживайтесь, товарищ.
4: Спасибо.
3: Так вот, Тойва, давай начнем сначала. Пусть товарищи тоже послушают. Итак.
5: Там я хотел сказать, немцев много.
3: А, нет, нет. Ты давай, товарищ Тойва, по порядку. Рейсы, время, словом, все, как мне рассказывал.
5: Район Рованьеми. Там много немцев. Много легковых машин.
3: Так, сколько?
5: У здания бывшей школы на стоянке 12 я видел. Шоферы военные. За 30 минут наблюдения подъехали и уехали еще 10 машин.
3: Так что же, по-твоему, в этой школе?
5: Я думаю, штаб.
3: Допустим, допустим. Офицеров немецких видел?
5: Кюлла, да, да, видел. 11 за 30 минут. Входили и выходили. 3 оберлейтенанта, 2 полковника точно видел.
3: Так.
5: 1 генерал.
2: Да.
3: Что же ты еще обнаружил, Тойба?
5: Да, еще я видел 2 мотоцикла с фельдсвязи. Оба подъехали к этому зданию.
3: Послушай, Тойба, а ты не преувеличиваешь все это? Ну, я имею в виду машины, офицеров.
5: А ты, Галуэт, вам хочется, чтобы я преуменьшил?
3: Ну, ладно, ладно. Раз так, значит так. Спасибо тебе за важные сведения.

0: Обратно они ехали молча. И только когда вышли из машины... Подполковник спросил Звягинцева.
1: Ну, майор, как думаешь?
2: Да сведения о концентрации немецких войск в Финляндии не новость. И в Норвегии их тоже хватает.
1: Так, не новость, значит. Хочу тебе пару вопросов задать, майор Звягинцев. Но сначала должен заметить, что этому человеку пограничники верят как самим себе. Он опытный разведчик, а к тому же член партии. Ясно? Mm. Ладно, вот мои вопросы. Не тебя, нет. Себя проверить хочу. Ты район Раваньеми знаешь? Mm. В скольких километрах этот район от границы, представляешь?
2: Полагаю, в километрах 40.
1: В 25. Mm. Второй вопрос. Если верить этому Тойва, я ему верю, как бы ты определил уровень штаба, который разместился в этой самой школе? Ну?
2: Может быть, штаб дивизии?
1: Подымай выше. Корпуса. Генерал, 2 полковника, 2 десятка машин, мотоциклы фельдсвязи. Корпус, я тебе говорю.
2: Ну что ж, не исключено, что и корпуса.
1: А если не исключено, то я хочу задать тебе 3-й вопрос. Какого хрена штабу немецкого корпуса понадобилось располагаться так близко от нашей границы? А?
2: Да. Ну так, что же делать?
1: А вот что. Ты коммунист, верно? Так вот... Дай мне слово, что когда в округ вернешься, явишься к командующему и лично доложишь ему обо всем, что слышал. Лично. Ну, можешь добавить, что это Тойва, член партии с 19-го года. Сделаешь?
2: Постараюсь.
1: Ну, тогда иди спать. И прости, что потревожил.
2: Да нет.
1: Завтра когда начнем? В 7, как обычно?
2: Да, в 7.
1: Ну, бывай. Еще раз извини.
3: Звягинцев медленно пошел к общежитию. Было светло, как днем. В призрачном свете белой ночи все здания... Стоящие у штаба черная М-ка, телеграфные столбы, радиомачта казались резко очерченными, подсвеченными невидимыми лучами. Звягинцев посмотрел вдаль, в сторону границы. Он хорошо знал, сколько дотов и дзотов, сколько бетонных укреплений сосредоточено в лесу и среди хаоса огромных гранитных валунов. Однако ему было хорошо известно и другое. По новому плану прикрытия границы, разработанному лишь 1-1.5 месяца назад, этих сооружений должно быть гораздо больше. Правда, для строительства еще оставалось время. План предусматривал окончательное приведение границы в боеготовность, полное ее, как говорится, закрытие к концу года. Что ж, за 4-5 месяцев можно еще очень много сделать. А что, если война начнется раньше? И тут же чувство тревоги вновь охватило его. Он уже не мог совладать с нахлынувшим на него ощущением надвигающейся неотвратимой беды. Звягинцев медленно направился к себе в общежитие комсостава. Еще через 15 минут он уже лежал в постели, пытаясь заснуть. До утреннего подъема оставалось всего 5 часов. Но сон не шел. Белая ночь вызывала у него теперь отвращение. Ему вдруг представилось, что из-за этого противоестественного дневного света все оказывается на виду. Все. и его недостроенные доты, и склады, и расположение частей, да и сам он, Звягинцев, все как на ладони, со всех сторон видное врагу. Надо прекратить эти бесцельные размышления и постараться все же уснуть. Надо постараться уснуть.
4: Кто там? В чем дело?
5: Товарищ майор Звягинцева к телефону. Ленинград вызывает. Срочно!
0: Через несколько минут Звягинцев, натянув бриджи и накинув свой серый прорезиненный плащ прямо на нижнюю сорочку, снова вошел, почти вбежал в помещение штаба. Снятая с аппарата трубка лежала на столе. Дежурный схватил ее и протянул Звягинцеву. Звягинцев дунул в микрофон, громко сказал: «Майор Звягинцев у телефона», и тотчас же услышал голос заместителя начальника штаба округа, полковника Королева: «Возвращайся в Ленинград, майор! Быстро!»

0: В Ленинграде июньский вечер мало чем отличается от дня, в особенности субботний вечер. И хотя время близилось к 11, Невский проспект был оживлен, как в полдень. На углах улиц продавали цветы. В то лето в Ленинграде было очень много цветов. У кафе «Норд» толпилась молодежь. На эстрадах переполненных ресторанов гостиниц «Европейская» и «Астория» рассаживались музыканты. По аллеям сада отдыха медленно двигались толпы гуляющих. По Неве безмятежно плыли прогулочные шлюпки. Казалось, что никто не думает о сне, что продолжается бесконечный веселый день. Но вдали от центра, в районе Смольного, где располагались обком и горком партии, в этот поздний час царила совсем иная атмосфера. Только совсем ограниченный круг людей знал, что в полночь у секретаря горкома Васнецова состоится экстренное заседание партийного актива. Тем, кого в полночь вызвали в Смольный, причин вызова не сообщали. Однако майор Звягинцев эту причину знал. В 10 часов вечера полковник Королев вызвал его к себе и передал приказание члена военного совета отправиться к 12 часам ночи в Смольный и быть готовым ответить на всевозможные вопросы о состоянии оборонительных работ на границе. В ярко освещенном кабинете секретаря горкома тяжелые шторы на окнах были плотно задернуты. Там уже было много народу. Люди сидели на расставленных вдоль стен стульях и по обе стороны длинного, покрытого зеленым сукном, стола для заседаний. Секретарь горкома Васнецов взял со стола листок бумаги.
1: Товарищи, бюро горкома собрало вас, чтобы познакомить с телеграммой, полученной из Москвы.
0: В телеграмме говорилось о том, что в течение 22-23 июня, то есть завтра или послезавтра, возможно внезапное нападение немецко-фашистских войск на территорию ряда пограничных округов, в том числе и Ленинградского. Задача – не поддаваться ни на какие провокации. Однако войскам округа предписывалось в ночь на 22 июня скрытно занять огневые точки в укрепленных районах на государственной границе, а перед рассветом сосредоточить на полевых аэродромах авиацию, тщательно ее замаскировав.
2: Это что же, война?
1: Не знаю, Иван Максимович, может быть и война.
3: Иван Максимович? Да ведь это же отец Веры. Как он сюда попал? Хотя что же, он ведь кадровый путиловский рабочий, очевидно, член парткома завода или даже бюро райкома. А где сейчас Вера? В Ленинграде или на лето уехала куда-нибудь?
1: Товарищи, здесь присутствует майор, товарищ Звягинцев, из штаба округа. Вы знаете, что на границе с Финляндией в укрепленных районах у нас ведутся большие и срочные работы. Товарищ Звягинцев только что вернулся с границы, где проверял ход этих работ. Есть предложение послушать, как обстоят сейчас дела с оборонительным строительством.
3: Намеченный и согласованный с командованием план выступления был предельно краток и ясен. И тем не менее, он вдруг понял, что не может произнести привычные слова. Не может, потому что с особой силой ощутил, что стоит сейчас перед партией. Что на него с тревогой и ожиданием смотрят люди, которые избраны сотнями тысяч коммунистов. И любая попытка скрыть от них истинное положение дел была бы бесчестной, преступной. И вот теперь Звягинцев рассказал о том, что услышал от разведчика Тойва, подробно, ничего не утаивая, сообщил о степени готовности оборонительных сооружений и закончил предположением, что если и задумана только провокация, то, тем не менее, надо быть готовым ко всему.
0: Он окончил так же неожиданно, как и начал, сел и оглядел присутствующих. Никто не шелохнулся. В ушах Звягинцева еще звучали его собственные, только что произнесенные слова. И только минутой позже до него, как бы издалека, донесся голос Васнецова, объявившего перерыв на 10 минут.
4: Иван Максимович! Иван Максимович, здравствуйте. А ведь мы знакомы.
2: Здорово, майор. Помню. Моего брата, полковника Павла Максимовича, сослуживец, верно?
4: Да, да. Я ведь бывал у вас дома.
2: Да. Ну так что же, война?
4: Да не думаю, чтобы они решились всерьез.
2: Эх, не думаешь. А что Гитлер думает, ты не знаешь?
4: Иван Максимович, я хочу вас спросить о Вере. Где она? Последний раз, когда мы говорили по телефону, она сказала, что собирается уехать.
2: А... Я уехал. В Белокаменск, к тетке.
4: Я думаю, ее надо срочно вызвать обратно. Конечно, конечно, это не север, Белокаменску ничего не грозит, но все же.
2: Вызвать, говоришь?
4: Да.
2: Значит, будет война, майор?
3: Боюсь, что будет, Иван Максимович.
2: Так, так...
5: Майора Звягинцева к телефону!
2: Ну, иди, майор, иди.
1: Возьмите трубку. Вас вызывают из штаба.
4: Майор Звягинцев слушает.
6: Говорит дежурный. Вас вызывает начштаба. Машина за вами вышла.
4: Меня одного?
6: Нет. Общая тревога. Явиться через 30 минут.
4: Есть.
0: Звягинцев подтянул рукав гимнастерки и посмотрел на свои ручные часы. Был час ночи. Началось 22 июня 1941 года.

0: Миллионы людей в Германии и во всем мире, узнав о немецком нападении на Советский Союз, а затем слушая и читая победные сводки о продвижении танков Гудериана на восток, были уверены, что первой и главной целью Гитлера является Москва. Но это было верно лишь отчасти. Потому что, хотя захват Москвы и входил в первоочередной план Гитлера, его ближайшей целью был Ленинград. Падению этого города Гитлер придавал огромное стратегическое и политическое значение. Ведь Ленинград был вторым по величине городом Советского Союза, крупнейшим железнодорожным узлом и важной военно-морской базой. Но было и другое – фанатическая ненависть Гитлера к городу на Неве. Для такой ненависти у него было много причин. В самом факте возникновения Петербурга, этих ворот славянской России в Европу, Гитлер видел нечто кощунственно противоестественное. Ленинград был центром всех восстаний. В его домах, на его улицах родились, выросли и сформировались как идеологи люди, с чьими именами связывались ненавистные Гитлеру идеи просветительства, демократии и коммунизма в России. Именно там родилась советская власть. А то, что за все время существования Петербурга, Петрограда, Ленинграда на его территорию не ступала нога ни одного вражеского солдата, лишь разжигало военные вожделения и придавало идее первоочередного захвата этого города еще и характер символический. Этот родившийся на таинственных непроходимых болотах, точно плавающий в белых ночах город, вызывал в Гитлере и страх, и ненависть. И он хотел уничтожить вторую советскую столицу еще в первые же недели войны. Не просто захватить, но уничтожить. Стереть с географической карты, вернуть земле, на которой этот город расположен, ее первозданный вид, превратить в непроходимые болота, над которыми будут клубиться ядовитые испарения.
1: Я стояла у окна вагона. Поезд замедлил ход. Появлялись знакомые мне приметы Белокаменска. Впереди 2,5 месяца тихой, бездумной жизни. Каникулы. Как хорошо. Все осталось позади. Зачеты, Анатолий, Звягинцев с его телефонными звонками, анатомичка, постоянная нехватка времени, все. Все осталось позади. Ну, конечно, все произошло так, как я и ожидала. Через мгновение я уже бежала навстречу тете Маше и дяде Егору, волоча чемодан по дощатому настилу перрона, на ходу передавая им приветы от мамы, от отца. Я что-то болтаю без умолку и вдруг останавливаюсь, как вкопанная. Там, в дальнем конце перрона, стоит Анатолий. Чемодан в одной руке, белый плащ, мы его покупали вместе в гостином дворе, в другой. Значит, вот оно что. Выходит, когда мы прощались на вокзале, у него уже был билет на тот же поезд, и чемодан он, наверное, успел отнести в свой вагон перед тем, как мы встретились. Я отвожу глаза, стараюсь не смотреть в его сторону, но тут же сознаю, отлично сознаю, как все это глупо. Поворачиваю голову и смотрю на него в упор.
2: Верочка, вот так встреча.
1: Здравствуй, Толя. А как ты попал сюда? Дядя Егор, тетя Маша, знакомьтесь, пожалуйста. Это Анатолий, тоже из Ленинграда.
3: Так, значит, что ж, родственников здесь имеете или знакомых?
2: Да нет, откуда. Просто ребята с курса в Сочи собрались. А я, значит, соригинальничал. положил на стол карту, ткнул пальцем. Вот попал в Белокаменск. Mm. Что ж, думаю, название красивое.
3: Так. Так, и надолго пожаловали?
2: Ну, кто знает. Сегодня 21 июня. Значит, 2 месяца и 10 дней я вольный казак.
4: А жить-то где будете? Имеете здесь квартиру?
2: Нет. Так сказать, бродяга беспачпортный.
3: Бродяжить сейчас дело пустое. Ну, а вот ежели вот с местожительством затруднение, то Марья поможет. Слышь, Марья, сведи молодого человека к Денисовым, а они, кажется, в прошлом году дачников брали.
4: А, ну, конечно, конечно, сейчас и пойдем.
1: И вот теперь я сижу в своей маленькой комнатке на втором этаже, под самым чердаком. Французы называют ее мансардой. И задаю себе все тот же мучающий меня вопрос. Люблю я его или не люблю? А правда в том, что я боюсь потерять Толю. И знаю, что потеряю, потому что его увлечение мною ненадолго. Он никогда не захочет связать свою жизнь с моей и будет прав. Он красивый, умный, сын известного ленинградского архитектора. А кто я? Как говорится, ничего особенного, талантов никаких. Я пробовала представить себе, что Анатолия нет, совсем нет, и старалась уговорить себя, что без него мне легче и лучше. Но не могла уговорить. Не могла, никогда была одна. Не тогда, когда рядом был Алёша Звягинцев. Впрочем, с Алексеем мы редко встречались. Я не хотела этого. Часто даже не подходила к телефону, когда он звонил. Иногда мне хотелось сказать ему: «Не надо, Алёша, не надо». Ну, конечно, я сама виновата. Вначале мне было интересно с ним. Мы познакомились вскоре после окончания войны с белофинами. Мне хотелось узнать как можно больше об этой войне. Хотелось представить, смогла бы я выдержать, если бы пришлось в ней участвовать. Я слушала его рассказы и пыталась вообразить, увидеть все это как бы наяву. И думала: нет, мне этого никогда бы не выдержать. Холода, ветры, смерть, поджидающая тебя за каждым сугробом. А он, Алёша, воспринял это совсем иначе. Я знаю, он хороший человек, Алёша. Но Анатолий заслонил для меня всех. Я люблю его и всегда боюсь, что вижу его в последний раз. Боюсь, что он уйдет и уже не вернется. Но он не уходит. Вот и сюда, в Белокаменск, приехал. Я снова посмотрела на часы, сорвалась с места и стала торопливо одеваться. Он должен был прийти через 10 минут.
5: Война представлялась архитектору Валицкому как нечто далекое, происходящее где-то там событие, к которому ни он, ни его дом не может и не будет иметь прямого отношения. Менторски, педантично разъяснил Федор Васильевич жене, что Анатолий уехал не на Северный полюс, а в населенный пункт, что там наверняка имеется радио, и, услышав о войне, он, разумеется, поспешит домой. Однако Марья Антоновна не успокоилась. Ее пугала, угнетала мысль, что сына могут послать на фронт. И этого Федор Васильевич уже не мог ей простить. И хотя в душе был уверен, что в армию Анатолия не призовут, да и война эта наверняка кончится очень скорым разгромом врага, он сердито сказал, что сын не слюнтяй и не трус, и в свои 23 года не будет держаться за юбку матери.
6: Ну ты представь.
5: Прекрати, представь. Прекрати сейчас же. Пойди, открой дверь. Сейчас.
7: Здравствуйте, моя Антонна, здравствуйте. А что, Федор Васильевич дом?
6: Да, да.
7: Спасибо.
6: Федя, к тебе Андрей Григорьевич Осьминин.
8: Здравствуй, Федор.
5: Здравствуй.
7: Здравствуй. Я заехал ненадолго. У меня в больнице через час экстренное общее собрание.
5: Ну, разумеется, без тебя дело не обойдется. Кстати, тебе еще не присвоили генеральское звание?
7: Я военврач второго ранга. А ты кто?
5: Между прочим, мне исполнилось 65. И единственное ружье, которое имеется в этом доме, принадлежит Анатолию. Он играл с ним, когда ему было 5 лет.
7: Ну, перестань поясничать, Федор. Мне не нравится твой тон. Сидеть в кресле с профессорским видом рассуждать, когда на фронте уже наверняка гибнут люди.
5: Ну, что же мне остается делать в мои 65 лет? Для рядового я староват. В генералы меня не произведут, как, впрочем, и тебя. Я не медик, латать животы не умею. Следовательно, единственное, что мне остается, это именно рассуждать.
7: Да. Ты самодовольный позер, Федор. А мне сейчас, прости, просто некогда. Я должен ехать в больницу. Надеюсь, ты не будешь вести с Анатолием подобные сомнительные беседы.
5: Анатолий не дома, но уехал на курорт.
7: Сегодня ему полагалось бы быть здесь.
5: Это не твоя забота.
7: Как знаешь. Как знаешь. Я пошел. Люди ждут. Извини.
5: Люди ждут. Ха. Отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи.
0: Федор Васильевич подошел к книжному шкафу, вынул наугад одну из книг. Это оказался трактат об архитектуре Андреа Палладио. И стал перелистывать страницы, пытаясь успокоиться. И в это время услышал робкий стук в дверь. Он удивленно обернулся. Ни жене, ни домработнице не разрешалось нарушать его уединение в эти часы.
5: Что тебе, Настя?
8: Спрашивают вас, Федор Васильевич.
5: Кто спрашивают?
8: Я не знаю. Гражданин какой-то. Королев, говорят, фамилия.
5: Королев? Откуда он?
8: Не знаю, Федор Васильевич, не знаю откуда. С улицы пришел, в парадную позвонил, я и открыла. Дело, говорят, важное.
5: Ну, хватит. Проси.
8: Хорошо. Входите, пожалуйста. Входите.
9: Здравствуйте.
5: Чем могу?
9: Моя фамилия Королев. А зовут Иван Максимович.
5: Ну и так, чем могу?
9: Я насчет дочки.
5: Простите, кого?
9: Дочка моя, Вера.
5: Нет, но я не имею чести.
9: Ну, при чем тут честь? Я думал, сын вам рассказывал.
5: Этого еще не хватало. Неужели предстоит выслушать какую-то пошлую историю, в которой замешан сын? Прошу садиться. Садитесь же, садитесь. Так вот, мне бы не хотелось выслушивать подробности. Судя по вашим словам, мой сын и ваша дочь...
9: Да нет,
5: одну минуту, я еще не все сказал. Полагаю своим долгом сообщить, что мой сын сейчас находится вне пределов Ленинграда. Иначе я предпочел бы, чтобы он объяснялся с вами лично. Ну, я полагаю, что на этом наш разговор можно считать оконченным.
9: Я сейчас выйду. Мне тоже разговор вести некогда. Я спросить только хотел. Вы от сына своего никаких известий не имели?
5: Мой сын уехал на каникулы. Однако не сомневаюсь, что он вернется в самое ближайшее время, принимая во внимание экстраординарность событий.
9: Значит, не знаете, где он?
5: Я вам сказал, что он вернется сегодня или завтра. Уже не подозреваете ли вы, что я скрываю местонахождение моего сына?
9: Да послушайте. Ваш сын Анатолий с моей Верой уехал в Белокаменск. Я об этом не знал, да и вы, вижу, тоже. Она к родственникам поехала. Я их к телефону вызывал, говорят, ушла Вера. Анатолия вашего они раньше видели. А теперь вот и тот не появляется. Ну вот... Я и зашел узнать, неизвестно ли вам чего. Время-то какое. А вы спектакль передо мной играете, как в театре.
5: Подождите, подождите. Мне все-таки хотелось бы знать, с кем, собственно, я имею честь.
9: Ты про что? Про место работы, что ли? Извольте, мастером работы на Кировском, если слышали про такой завод. На бывшем Путиловском, чтобы вам было более понятно. Ну, извините. Мне надо на завод возвращаться. Мы с сегодняшнего дня на Казарменное перешли.
5: Казарменное? Это как понимать в применении к заводу?
9: А что это понимать? Живем, работаем на заводе.
5: Но с какой целью?
9: С целью врага разбить.
5: Подождите, Вы же мне ничего так и не рассказали об Анатолии.
9: Ну, то, что знал, сказал. Думал, вы больше моего знаете.
5: Да нет, ну так же нельзя. Я прошу вас присесть. Мне необходимо выяснить. Я сейчас скажу, что вам принесли кофе или чаю, если предпочитаете. Маша, Настя!
9: Да нет, извините. Некуда, вы уж сами свой кофе попивайте. А мне работать надо.
5: Стыдно. Стыдно, все как в плохом водевиле. Не дослушал до конца, сразу вообразил не весь что. О, стыдно, очень стыдно.
6: Федя, Федя, милый, скажи мне, кто этот человек?
5: Не твое дело.
6: Нет, мое. Он про Толю что-то сказал, я слышала.
5: Подслушивала. Да, сказал. Пришел сообщить, что твой сын впутался в какую-то... романтическая история. Сошелся, бог знает с кем, что он...
6: Не смей. Не смей так говорить, не смей. Ему ведь на смерть предстоит идти, а ты...
5: Толе ничего не грозит, Маша. У него отсрочка до окончания института.
6: Нет, Федя, нет. Ведь это война.
5: Эта война закончится через несколько дней.
6: Нет, нет, Федя, нет. Ты сам не веришь в то, что ты говоришь.
5: Прекрати.
6: Хорошо. Хорошо, хорошо, я буду молчать. Скажи мне одно, этот человек знает, где Толенька?
5: Нет, он ничего не знает.
6: Ну как же?
5: Не знаю. Можешь понять, я ничего не знаю. А теперь оставь меня, пожалуйста, в покое.

0: Валицкий долго не мог успокоиться. Он посмотрел на большие стенные часы. Стрелка показывала 11. Наступала ночь. Он подошел к окну, посмотрел на улицу. Там было тихо и все как обычно в полночный час, только очень мало людей, лишь отдельные прохожие. В этот момент до него донеслись далекие звуки радио. Федор Васильевич высунулся из окна, прислушался. Ему показалось, что диктор настойчиво повторяет одну фразу. Потом радио смолкло. Минуту стояла полная тишина.
1: Эй, вы там! Немедленно погасите свет! Свет погасите! Слышите? Воздушная тревога! Вы что, оглохли? Немедленно погасите свет!
0: Валицкий увидел, что по серо-белесому небу ползет бледный, едва различимый луч прожектора. Через мгновение появился еще один луч. И оба они стали ползти по небу, потом скрестились, снова разъединились, и затем опять сошлись, но уже где-то в высоте, едва касаясь друг друга остриями своих лезвий. В месте скрещения лучей прожекторов Федор Васильевич увидел едва различимую серебристую точку. Она медленно, очень медленно плыла по небу, точно зажатая гигантскими щипцами и ведомая ими. Прошло еще несколько мгновений, и вдруг откуда-то снизу, из-за стен домов, вверх поползли пунктирные черточки разных цветов, красные, зеленые. Точно вспарывая бело-серый купол неба, они упорно прокладывали себе путь, все ближе и ближе подбираясь к плывущей в перемещающихся лезвиях прожекторов серебристой точке. Валицкий торопливо закрыл окно и побежал в столовую. Марья Антоновна спала на диване. Он взял стул, поставил его у изголовья жены и сел, как бы защищая ее от надвигающейся опасности. Но в этот момент все смолкло. Медленно на цыпочках, боясь разбудить жену, не веря внезапно наступившей тишине, Федор Васильевич снова вернулся в кабинет и шире распахнул окно. Только теперь он увидел, что на пустом, будто вымершем Невском стоят посреди улицы точно прикованные машины. И небо было чистым, пустынным и безмолвным. Валицкому показалось, что он единственный живой человек в этом внезапно окаменевшем, застывшем городе, и ему стало страшно. И в этот момент он снова услышал далекий голос радио. Диктор снова повторял какую-то одну и ту же неразличимую фразу. Это длилось несколько минут. Потом голос затих, и вдруг все ожило, точно в сказке о спящей царевне. Двинулись машины. Откуда-то, казалось, прямо из стен домов появились люди. Издалека донесся скрип и грохот трамвая, и только в воздухе по-прежнему пахло чем-то непривычным. Это был едкий, терпкий запах. Внезапно Валицкий ощутил страшную усталость. Тяжело шагая, Федор Васильевич подошел к дивану и, не раздеваясь, прилег.

уже пылали западные рубежи нашей страны. Уже в первых захваченных городах и селах фашисты устанавливали новый порядок. Два страшных для наших людей слова, по буквам которых стекала человеческая кровь. Уже тысячи советских солдат и моряков предпочли смерть жизни на коленях, и десятки летчиков уже стартовали со своих аэродромов в бессмертие. Они уходили из жизни как воины, как борцы, как герои. Даже тогда, когда у них не хватало вооружения, они стояли насмерть, сражаясь с врагом до последнего пушечного снаряда, до последнего патрона, нередко приберегая эту последнюю пулю для себя. Они не падали на колени перед врагом, не зарывали в землю свои лица перед танковыми лавинами, как того ожидал Гитлер. Нет. Советские бойцы, еще вчера видевшие над собой мирное небо, еще не привыкшие к грохоту вражеских орудий и к разрывам фугасных бомб, они теперь в эти страшные часы с особой всепроникающей силой почувствовали, осознали, как дорога им Родина. Война полыхала в западных районах, но уже изменилось лицо всей страны, улицы ее городов, шоссейные и проселочные дороги. Все приняло новое, суровое выражение. На глазах менял свой облик и Ленинград. Первыми отметили это летчики, патрулирующие над городом. Они стали терять видимые ранее ориентиры. Прикрытый гигантской маскировочной сетью Смольный исчез, превратился в пышущий буйной растительностью парк. Исчез погашенный защитной краской золотой блеск Исаакиевского купола, померкли знаменитые шпили Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Уже много коммунистов и комсомольцев ушло в армии по партийным путевкам. Десятки истребительных батальонов, первые ленинградские добровольческие формирования, созданные для борьбы с вражескими парашютистами и диверсантами, несли круглосуточную службу на дорогах, ведущих в Ленинград, на улицах города и у предприятий, имеющих оборонное значение. По вечерам тысячи ленинградцев с красными повязками на рукавах пиджаков и спецовок занимали посты в подъездах домов, на чердаках и крышах. В то же самое время казалось, что внешне жизнь Ленинграда в те первые дни войны не изменилась, и что на улицах города царит мир и спокойствие, и нет и не может быть силы, способной подавить неистребимую жизнестойкость и веру в будущее, ключами бьющие в этом городе. И не находя сообщений о победах в утренней сводке информбюро, люди все-таки верили, что узнают о них из сводки вечерней. И только в Смольном, в здании штаба ЛВО на Дворцовой площади, люди, военные и гражданские, не спящие вот уже которую ночь подряд, охрипшие от бесконечных телефонных переговоров, склонившиеся над картами, испещренными жалами направленных на Ленинград стрел, эти люди уже понимали, как велика опасность и как быстро она приближается.

0: 24 июня, около полуночи, Звягинцева вызвал к себе заместитель начальника штаба, теперь уже не округа, а фронта. Это был брат Ивана Максимовича, полковник Королёв.
1: Придержи карту. Вот так. Значит, будем создавать рубеж обороны фронтом на юг.
2: Куда?
1: Я сказал, на юг. Вот так вот, по реке Луге.
2: По реке Луге?
1: Военный совет утвердил основные положения по строительству этого рубежа. Мы начнем немедленно рекогносцировку по секторам. От оперативного управления поедет несколько командиров. Ты назначен с ними. Поедешь с утра. Вопросы есть?
3: На Луге. На Луге. Там, где никогда не допускали и мысли о возможных военных действиях. Все заботы, все тревожные взгляды работников штаба были всегда обращены только на север. Еще несколько дней назад само предложение строить укрепление на реке Луге, то есть мысль о возможности вторжения врага почти в центр России, прозвучало бы в лучшем случае нелепо, в худшем же...
1: Вопросы есть, спрашиваю?
2: Но как же так, Павел Максимович? Ведь там у нас абсолютно ничего нет. Ни частей, ни... Ведь весь наш план рассчитан на северное направление.
1: Прекрати болтовню, майор Звягинцев. Ты что думаешь, мы с тобой в номере гостиницы «Москва» сидим? Идет война. Можешь ты это понять?
2: Я все могу понять, товарищ полковник. Именно поэтому я убежден, что мое место сейчас не в штабном кабинете, а в войсках.
1: Ах, вот оно что. Как ваша фамилия, товарищ майор? Суворов или Кутузов? Руководство войсками изволите взять на себя? Может быть, на белом коне шашку наголо и рысью на танке марш-марш? Есть разные трусы.
2: Товарищ полковник, вы не имеете права.

0: ведь можно. Думаешь, я в тайную мыслишку твою проникнуть не сумею? А хочешь, я тебе ее сейчас вслух разъясню? Ты же укоров, ответственности боишься. Тебе важное дело поручают, оборонительный рубеж строить, а ты о репутации своей печешься. Это, мол, не я, другие отступают. Я насмерть стоял, умереть не побоялся. А то, что моя смерть врага не остановила, тут уж с меня взятки гладкие.
1: Что же мне надлежит делать?
0: Выполнять приказ. Не обижайся. Что заслужил, то и получил. Готовностью умереть, не кичись. Нам побеждать, а не умирать, надо учиться. И не присваивай себе право только критиковать и спрашивать. Спрашивать всегда легче, чем отвечать. Понял, Алексей. А? Высший смысл нашей жизни сейчас – это выполнять свой долг. И больше мне нечего тебе сказать. Сегодня... Больше нечего.
1: Разрешите идти?
0: Иди.

Карта у Звягинцева была крупномасштабной. Остров, Псков, река Плюса, Луга, озеро Ильмень. Звягинцев бывал в тех местах и сейчас пытался зрительно представить разные варианты рубежей по рельефу, как вдруг он увидел черную, едва заметную точку, на которой микроскопическими, но четкими буквами шла надпись «Белокаменск». Вера. Как же это так? Ведь там же Вера. Еще час назад он считал эти места отдаленным тылом. Теперь все изменилось. Полученное задание свидетельствовало, что у командования есть самые серьезные основания считать весь тот район возможным театром военных действий. Что же делать? Как сообщить Вере, чтобы она немедленно возвращалась? Надо предупредить ее отца. Номер телефона он знал, аппарат стоял на столе. Так, половина первого ночи. Поздно. Звонок вызовет переполох в доме Королевых. Но что же делать? Надо все же звонить.

0: Слушаю.
1: Товарищ Королев, Иван Максимович просит, что разбудил это Звягинцев.
0: Кто?
1: Это я, Алексей Звягинцев. Наверное, разбудил вас.
0: А, майор. Ничего ты меня не разбудил, я на казарменном живу. Зашел домой белье сменить. Что случилось?
1: Нет, ничего. Я просто хотел узнать. Вера вернулась?
0: Еще нет. Послушай, майор, я тебя спрашиваю, что случилось?
1: Иван Максимович, ей надо вернуться. Вы должны ей срочно велеть возвратиться в Ленинград.
0: Велеть?
1: Да.
0: А ты вот всегда делал то, что родители велели?
1: Иван Максимович, поймите, это очень серьезно, ведь война идет.
0: Спасибо, что объяснил. Для нас с тобой война, а у нее... Заболел там кто-то. Ну, парень ее, понял? Я сегодня с родными по Междугородному разговаривал.
1: Ну, разве она поехала не одна?
0: Выходит, что не одна.
1: А да, я понимаю. Но вы все-таки скажите ей, что надо обязательно...

0: Рано возвращаться. Ну вот так. Все ясно. Нечего мне о ней беспокоиться. Кто этот парень? Николай? Нет, Анатолий, тот самый студент. Конечно, она поехала с ним. Ну что же, значит, у нее есть надежная защита, высокой, широкоплечий. На руках его несет. В случае чего.
1: Звягинцев бросил взгляд на стоявшую у стены узкую койку-раскладушку, на которую не ложился уже третью ночь, и погрузился в работу.

0: В жаркие, раскаленные летним солнцем июньские дни 1941 года Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои по всему широкому фронту от Балтийского до Черного моря. Высшее командование немецких вооруженных сил по два раза в день торжествующе сообщало затаившему дыхание, со страхом пытающемуся предугадать свою судьбу миру, о продвижении немецких армий вглубь советской территории. Но оно утаивало при этом, что впервые с начала мировой войны немецкие войска встретили на своем пути ожесточенное и с каждым днем все усиливающееся сопротивление. До сих пор казалось, что нет на земле силы, способной противостоять немецкой армии. Она уже господствовала в Австрии, Чехословакии, Норвегии, Бельгии, Голландии, Греции и Югославии. Уже почти два года над поверженной Варшавой развивалось фашистское знамя со свастикой. Такое же страшное полотнище реяло на самом высоком флагштоке Европы – Эйфелевой башне. В те дни было трудно предположить, что пройдет меньше месяца с начала вторжения фашистских войск на советскую землю, и начальнику генерального штаба сухопутных войск гитлеровской армии Францу Гальдеру с механической пунктуальностью, заносящему в свой дневник события каждого дня войны, придется сделать первую роковую запись. Мы недооценили силу русского колосса не только в сфере экономики и транспортных возможностей, но и в чистой военной. И все же враг наступал. Для фашистов это были дни опьянения успехами, ощущения близкой победы. Ничто, ни отчаянное сопротивление советских войск, ни замедлившееся на некоторых участках необъятного Восточного фронта продвижение немецких армий не принималось тогда во внимание. Уверенность в том, что практически Советский Союз и его армия уже разбиты, владела Гитлером и его генералами.
1: На южной окраине Ленинграда, у средней рогатки, на обочине дороги, ведущей на Лугу, выстроилась колонна грузовых автомашин. Командирская М-ка, закамуфлированная в грязно-зеленые цвета, стояла впереди, несколько поодаль от колонны. Капитана Суровцева Звягинцев увидел еще издали. Он стоял около М-ки с каким-то военным, намного ниже его ростом. «Мой заместитель по политчасти», — доложил Суровцев. Звягинцеву старший политрук Пастухов, как говорят, не показался. И хотя, оглядев Пастухова быстрым профессиональным взглядом, ни в манере его держаться, ни в одежде, не заметил ничего заслуживающего порицания, он почему-то усомнился в том, что этот немолодой, лет 40 человек, кадровый военный.
2: Так, ну, значит, порядок, да?
3: Как будто все в порядке, товарищ майор. Мы с Пастуховым проверили. Верно, старший политрук?
2: Верно. Ну что ж, тогда двинулись. Да, кто поедет впереди, вы или я?
3: Как прикажете, товарищ майор. А может быть, все втроем в моей М-ке поедем?
2: Ну ладно, едем втроем.
4: По машинам!
5: Я, товарищ майор, с ваших слов примерно обрисовал замполиту задачу.
2: Да ну и что же? Задача ясна?
6: Не вполне.
2: Ну а чего же не ясно-то? Задача определенная. Создать минные заграждения, подготовить к разрушению в случае необходимости дороги и мосты. Обычная работа инженерных частей.
6: Это мне понятно, но у меня есть вопросы.
2: Да.
6: Я ведь, товарищ майор, политработник. Мне важно понять не только сам приказ, но и какое значение он имеет.
2: Ведь да.
6: Сами знаете, одно дело просто сказать бойцу «окапывайся», а другое, если он будет знать, что времени у него в обрез, и с минуты на минуту по нему стрелять начнут. Ведь верно? Товарищ майор, я прошу вас правильно меня понять. Люди должны знать свою задачу. Если бы работы проводились на одном из северных участков, все было бы ясно. Но мы двигаемся на юг.
1: И вдруг Звягинцев понял, что Суровцев с Пастуховым заранее договорились позвать его в свою машину и выудить то, что их интересовало. Он уже собирался сказать комбату и старшему политруку, что раскусил их нехитрый замысел и что такого рода хитрости с ним не удаются, но, взглянув на Пастухова, смотревшего спокойно и пристально, переменил намерение. А ведь он прав. Мы ведь не на маневры едем, не на учения. И все равно по прибытии на место я должен буду созвать командный состав и рассказать, насколько серьезна обстановка. Ну, а потом об этом узнают и должны узнать все бойцы.
2: Вот что, товарищи. Нас послали на юг, потому что дорожные магистрали остров Псков-Луга наиболее благоприятны для действий танковых частей противника. И не исключено, что немцы попытаются прорваться вперед, пробиться к Луге и выйти на главную магистраль, ведущую к Ленинграду. Вот ту самую, по которой мы сейчас едем.
5: Понятно.
2: Наша задача – выиграть время. Дать возможность жителям Ленинграда и Луги создать оборонительные сооружения. Вырыть противотанковые рвы, окопы, построить зоты. Призыв обкома и горкома к ленинградцам будет опубликован завтра, а мы должны оборудовать предполье южнее Лужского оборонительного рубежа.
6: Так, вот теперь все ясно.
1: Они проезжали мимо лесов и рощиц, мимо одиноко стоящих крестьянских домов с плотно прикрытыми ставнями. И все это, леса и рощи, и дома, и колодцы со вздернутыми над ними журавлями, облитые призрачным светом белой ночи, казалось врезанным чьей-то властной и сильной рукой в белесый неподвижный полумрак. И чем больше Звягинцев вглядывался во все, мимо чего они проезжали, тем более невероятной казалась ему мысль, что сюда может дойти враг. Он стал гнать от себя эту мысль и повернулся к сидящим позади командирам.
2: Давно служите в армии?
5: Я?
2: Нет, я старшего политрука спрошу.
6: 4 года.
2: Значит, кадровый?
6: Теперь, пожалуй, что так.
2: Да, по партийной мобилизации?
6: Да нет. Сначала отсрочки были, потом на действительные призвали, а потом так случилось, что достался.
5: Товарищ майор, старший политрук на Холхенголе воевал. Как раз с концом его службы совпало.
2: Вот как. А кем работали на гражданке?
6: Я?
2: Да.
6: Областным музеем заведовал.
2: Музеем? Это каким же?
6: Музеем Ленина.
2: Интересно, интересно.
5: Старший политрук за Холхенгол медаль имеет. За отвагу.
2: Так, так. А я, честно говоря, как-то не подумал, что вы могли сражаться на Холхенголе.
6: А почему же?
2: Да.
6: По возрасту вы, товарищ майор, меня моложе, и тем не менее участвовали в финской.
2: Откуда вы знаете?
6: А как? Справлялся в политуправлении. Интересовался, под чьим началом будет батальон действовать. Угу. Для нас это не безразлично.
2: Так, значит, наводили справки. Ну и что же, если бы не подошел, забраковали бы?
6: Таких прав не имеем. А вот за то, что прислали боевого командира, командованию благодарны. Меня Евгений Ивановичем зовут.
2: Евгений Ивановичем. Это хорошо. А я Алексей Николаевич.
6: Очень приятно.
2: Ну, будем еще раз знакомы.
5: Кажется, подъезжаем.
2: Да, здесь... Точно, да. Вот это и есть речка Плюса. Задание такое. Машины укрыть в кустарнике. 1,5 часа бойцам на еду и отдых. Ну, а затем соберем комсостав.
1: Вам, старший политрук, наверное, нужно специальное время, чтобы побеседовать с политсоставом, бойцами.
6: Я поговорю во время еды и отдыха.
1: Смотрите, что это красное на горизонте? Солнце?
6: Солнце никогда не всходит на юге, товарищ майор. Это зарево.

0: Никто не заходил к Валицкому, никто не звонил ему по телефону. Вечером Федор Васильевич сидел неподвижно в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла. Его руки, ноги, голова обрели непривычную тяжесть. Что же я должен делать? Что я должен делать? Задал он себе вопрос, но ответа не находил. Так что же мне делать? Что же мне... Что это? Что... Ах, да. Да-да, телефон. Слушаю.
1: Товарищ Валицкий?
0: Я у телефона.
1: Говорит дежурный по архитектурному управлению. Товарищ Росляков просит вас явиться завтра к нему к 9 утра. Вы меня слышите?
0: Да-да, я вас слышу. Завтра в 9. Вы не знаете, по какому поводу?
1: Сообщат на месте.
0: Сообщат на месте. Что понадобилось от меня Рослякову? Но... Тот факт, что о нем, сугубо гражданском человеке, не имеющем никаких военных знаний, не забыли в такие дни, означал, что он незаменим, что от него невозможно отмахнуться не только в мирное, но и военное время. Значит, все его горькие мысли не имели под собой никаких оснований, и значит, он просто поддался минутной слабости, недооценил себя.
2: От Анатолия, телеграмма.
0: Ну, дай же, дай. Подожди. Вот, не волнуйтесь. Немного простудился. Приеду через несколько дней. Анатолий. Но, слава Богу, еще одна тяжесть с плеч.
3: На следующий день Валицкий встал, как обычно, в 7:30 утра, не спеша оделся с обычной тщательностью. Точно рассчитав время, он вышел из дому 9:25 и ровно в 9 без стука вошел в кабинет заместителя начальника архитектурного управления.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Чем могу служить?
4: Федор Васильевич, ваша семья состоит из 3 человек, так?
0: Вы абсолютно правы. Однако я не понимаю, о чем идет речь.
4: Об эвакуации. Есть решение областного комитета партии. Разумеется, к вашему сыну это не относится. В ближайшие дни вас известят о месте вашего нового жительства, а также о дате и часе отъезда.
0: Но я никуда не собираюсь ехать.
4: Эх, Федор Васильевич, когда же вы наконец поймете, что ваше желание или нежелание не всегда является решающим? Я же сказал, есть решение бюро обкома. Вы про такое учреждение, надеюсь, слышали?
0: Если вы являетесь только передаточной инстанцией, то... Я хочу вам сообщить, уважаемый товарищ, что я родился и вырос в этом городе. В нем мои дома стоят. И не в ваших силах!
3: Он задохнулся от ярости, обиды, судорожно проглотил слюну, хотел сказать что-то еще, но не смог произнести ни слова, громко стукнул палкой по полу, повернулся и почти выбежал из кабинета. Он понял только одно. Ему и его жене предлагают убраться из Ленинграда, где они никому не нужны.
0: Что же делать? Идти обратно к Росляков? Бесполезно. Росляков не более чем исполнитель. Но я не пешка, которую можно передвинуть и вообще сбросить с доски одним движением руки. Ну, конечно же, надо идти к высшему начальству. К тем, на чье решение совался Росляков. Однако, допустит ли меня? Будут ли со мной разговаривать?
3: Валицкий сел в автобус, доехал до Смольного, вышел и остановился в недоумении. Огромное, широко раскинувшееся, образующее два крыла белокаменное здание Смольного было прикрыто гигантской зеленой сетью. Такие сети с наклеенной на них бутафорной листвой и силуэтами деревьев Валицкому приходилось видеть только в театре. Однако здесь все поражало своими масштабами. Сеть прикрывала площадь во многие сотни квадратных метров. Сверху район Смольного должен был казаться огромным лесным или парковым массивом. Некоторое время он стоял неподвижно, ошеломленный масштабом и хитроумностью замысла этой маскировки, однако скоро вспомнил о цели своего приезда сюда и зашагал к зданию. Единственное имя, которое ему было известно из тех, что ассоциировались с понятием «Смольный», было имя Жданова, поэтому он решил, что направится непосредственно к Жданову. В бюро пропусков ему сказали, что в секретариат Жданова нужно звонить по телефону. Из секретариата ответили, что товарища Жданова сейчас нет на месте, и он вряд ли сегодня будет в Смольном. Когда Валицкий назвал себя, ему сказали, что его примет товарищ Васнецов. Валицкий вспомнил, что не раз встречал эту фамилию в «Ленинградской правде» при перечислении имен руководителей города. В конце большой светлой комнаты, за столом, расположенным между двумя широкими окнами, сидел худощавый, черноволосый, с густыми, почти сросшимися на переносице бровями, человек в гимнастерке, но без петлиц.
5: Здравствуйте, Федор Васильевич. Прошу вас, садитесь.
0: Спасибо.
5: Мне сказали, что у вас важное дело.
0: Видите ли, я не уверен, что дело, представляющееся мне важным, покажется таковым и вам, поскольку оно касается моей скромной особы. Я был вынужден нанести вам визит в связи с вопросом о моей эвакуации.
5: Этот вопрос уже решен, Федор Васильевич. Вы будете эвакуироваться в группе первой очереди, вам нечего беспокоиться.
0: Товарищ Васнецов, я не льщу себя надеждой, что вам что-либо говорит мое имя.
5: То есть как это?
0: Поэтому я осмелюсь заметить, что являюсь академиком архитектуры, удостоенным этого звания еще в 1915 году. По моим проектам в свое время в этом городе построены дома. Я являюсь, если, конечно, это говорит в мою пользу, почетным членом ряда иностранных архитектурных обществ.
5: Нам это известно, и поверьте, мы постарались все это учесть. Вам и вашей супруге будет предоставлено купе в международном вагоне. Правительство сделает все возможное, чтобы на месте нового жительства вам были созданы максимальные удобства, ну, максимальные в условиях войны. К тому же вы уедете в первую очередь. Вряд ли вы можете требовать от нас большего. А теперь извините, я очень занят.
0: Но я никуда не хочу уезжать. Вы можете это понять? Никуда. Мне не нужны ваши международный вагон. Я прошу только одного, чтобы меня оставили в покое. Я не рухлядь, не хлам, который можно сгрести лопатой и куда-то отправить. Вам не дано право. Это произвол. Хорошо. Видно, я мешаю вам работать. Простите, все, что я сказал, неуместно. Мне просто хотелось узнать правду. А теперь я уйду.
5: Подождите.
0: Что?
5: Подождите. Федор Васильевич, мы, видимо, не поняли друг друга. Никто не принуждает вас уезжать. И все же вам лучше уехать.
0: Но почему?
5: Потому что город может подвергнуться опасности. Эвакуируя из Ленинграда наши материальные и интеллектуальные ценности, мы сохраняем их для будущего.
0: Вы считаете положение столь серьезным?
5: Да. Вы же требовали от меня правды.
0: Но почему же...
6: Сергей Иванович.
5: Да.
6: Заседание военного совета начинается через 2 минуты.
5: Сейчас иду. Федор Васильевич, я думаю, что вам надо уехать. А за то, что хотели остаться, спасибо. Это все, что я могу вам сказать. До свидания.

0: Идя по аллее, прикрытой маскировочной сеткой, Валицкий вдруг почувствовал боль в области сердца.
1: Вам плохо?
2: Нет. С чего вы взяли?
0: Он выпрямился, откинул голову и пошел вперед привычными мерными шагами, стараясь заглушить боль в сердце.

в начале второй недели войны как главному командованию в Москве, так и военным и партийным руководителям в Смольном стали ясны ближайшие намерения немцев относительно Ленинграда. Теперь уже большая часть ленинградских предприятий переключилась на производство военной продукции. 5 заводов начали выпускать артиллерийские орудия, 11 – минометы. Если в конце июня в предполье Лужской оборонительной полосы работы вели лишь выдвинутые к реке Плюссе кадровые инженерные и саперные части, то уже в первых числах по приказу Смольного на строительство оборонительных рубежей двинулись десятки тысяч жителей Ленинграда, Луги и прилегающих к ним городов и сел. Однако не ждал и враг. 5 июля город-остров, расположенный в 300 километрах к юго-западу от Ленинграда, был взят немцами. Ни мужество советских бойцов, ни их готовность стоять насмерть не смогли изменить положение. Танковые соединения фашистов рвались вперед. В соответствии с новыми указаниями Ставки, на ближних подступах к Ленинграду началось сооружение еще одной зоны обороны. Военный совет фронта, идя на огромный риск, снял с северного Петрозаводского направления из Карельского перешейка 2 стрелковые и танковые дивизии и бросил их на Лужское направление. Там, на реке Луге, теперь уже 500 000 ленинградцев работали, не покладая рук. Немецкие самолеты бомбили их день и ночь. Люди укрывались тут же, в только что вырытых ими траншеях и окопах, и снова брали в руки ломы и лопаты, едва затихал гул самолета. Успеть закончить работы до подхода врага, не допустить его к порогу Ленинграда. На этом сконцентрировались сейчас мысли, воля, вся жизнь тех, кто меньше 2 недель тому назад мирно трудился в родном городе и от кого ныне во многом зависела судьба Ленинграда.

0: Звягинцев и Пастухов возвращались с задания. Всю дорогу они ехали молча. И только у своей палатки Звягинцев попросил Пастухова зайти к нему. В палатке было темно. Звягинцев зажег фонарь, летучая мышь, стоящий на вбитом в землю одноногом столе, и присел на кровать, застеленную серым армейским одеялом.
1: Так, ну садись, политрук.
2: О чем думаешь?
3: Помыться надо. Одежду почистить, с бойцами поговорить.
2: Нет, не верю. Не об этом думаешь, товарищ Пастухов. Другие у тебя в голове мысли.
3: Какие же? Задание выполнено, время еще раннее. Можно и отдохнуть пару часов.
2: Так, значит, это все. А о том, что означает приказ заложить в лесу запасы взрывчатки позади линии обороны, которую сами же строим, ты что, не думаешь?
3: Что ж, думаю и об этом. Только я полагаю, что на войне должна быть предусмотрена любая возможность. Предусмотрена. Да, и кроме того, есть вещи, которые надо делать, но о которых не надо много говорить.
2: Ай, как все просто у тебя получается.
4: Разрешите?
2: Да.
4: Товарищ майор, командир отступающего с юга подразделения хочет видеть кого-либо из командования, а комбата на месте нет.
2: Пусть войдет.
4: Есть!
3: Я, пожалуй, пойду.
2: Да нет, погоди, товарищ Пастухов. А может быть, попробую сейчас вот разъяснить герою насчет предусмотрительности, а? А что, у тебя это здорово получается.
0: Через мгновение в палатку вошел лейтенант. Вскинув руку к пилотке и тут же резко опустив ее, он застыл на пороге. Лейтенант был неимоверно худ, небрит, однако туго перепоясан, с автоматом в руках. На пилотке его темный след от, видимо, потерянной звездочки был жирно обведен синим химическим карандашом. Звягинцев едва взглянул на него.
2: Так, драпайте. Закрыть бы проход, чтоб знали, впереди враг, а позади мины. Откуда?
5: Из-под Риги.
2: Из-под Риги. Я вас спрашиваю, когда в последний раз соприкасались с противником. Не от Риги же драпаете, надеюсь?
5: Нет. Драпаем из-под острова.
2: Нечего на меня крыситься. На врага злость надо было иметь. Чем командовали?
5: Взводом. Ротой, батальоном.
2: Это за какие подвиги, такое быстрое продвижение?
5: Ротного убили, стал ротным. Комбата убили, стал комбатом.
2: А где в последний раз вели бой с врагом?
5: На старой границе. Так почему же вы сейчас стоите здесь? Уж если на новой границе не остановили, так хоть бы на старой! Я стою сейчас перед вами, товарищ майор, потому что там не устоял. И сказать мне вам больше нечего.
2: Сколько с вами людей?
5: Весь батальон.
2: Вон как.
5: Только людей в батальоне осталось меньше, чем должно быть в роте. Остальные лежат и больше не встанут.
2: Да ладно, ладно, лейтенант. Сейчас ваших людей покормят, потом проведут в тыл на переформирование. Идите.
5: Я не за продовольствием пришел. Мне доложить надо. Там у нас один гражданский есть. В лесу подобрали. У немцев был, теперь в Ленинград пробивается. Настаивает, чтобы провели их кому-нибудь из старших командиров. Говорит, задание у него важное.
2: Ладно. С вами пойдет дежурный. Пусть приведет. Ну, идите.
5: Есть.
2: Ну? Что ж молчал, старший политрук?
3: Товарищ Звягинцев, как вы могли сказать ему это?
2: Что?
3: Ну, этому лейтенанту. Насчет того, чтобы закрыть проход.
2: Это... Да, нечего придираться к пустякам.
3: Вам действительно не жалко этих людей?
2: Да не в том дело. Жалко, не жалко. Я военный человек и мысли по-военному. Меня учили, кормили, одевали, обували за счет народа для того, чтоб я, когда будет надо, защитил этот народ от врага.
3: А если оказались не в состоянии, не в силах?
2: Тогда смерть. Мертвые сраму не имут.
3: Красиво. Красиво, товарищ Звягинцев, сказано красиво. А вы их, мертвых, считали? Мало, думаете, в землю легли? Товарищ майор, поймите меня, мне с моим батальоном всю войну воевать. Вас, как работу окончим, наверняка обратно в штаб отзовут. Так вот я и думаю. Вдруг возле вас другого Пастухова не окажется, чтобы сказать, нельзя так о людях говорить. Даже сгоряча нельзя. Я вот за эти дни с десятками людей из тех, что отступают, переговорил и понял.
2: Что ты понял? Какое открытие сделал, ну? Скажи.
3: Простое открытие, товарищ майор. Очень простое. Сильнее нас пока что враг. Слишком велик его перевес. Так что ж теперь мины своим в тылу расставлять? Пройдет время, люди привыкнут, научимся воевать.
1: Ой, не понимаю я тебя, старший политрук. Убей бог, не понимаю. Враг к Ленинграду прет, а ты объективные причины ищешь.
3: К Ленинграду мы врага не пустим. Но мы, это не значит я и майор Звягинцев. Подумайте, что значили бы наши минные поля, если бы тысячи людей не строили за ними оборонительные сооружения? И что значили бы эти сооружения, если бы за ними не стояли наши воинские части? А теперь я хочу вам задать вопрос, товарищ Звягинцев. Почему они не бегут?
2: Кто они?
3: Ну вот те, что строят. Сна отдыха не знают. На руках волдыри кровавые, крыши над головой нет. Дожди их поливают. Самолеты вражеские день и ночь бомбят, а они не уходят. В чем дело? Люди понимают, нет, не просто понимают, а каждой частицей своего тела, души своей чувствуют, что за ними их дети, их город, их дома, вся их жизнь. И уйти значит отдать и предать все это. Вот я и думаю, что когда каждый боец, где бы он ни был, почувствует, что за ним не где-то там, а в двух шагах рядом его жена, сын, дочь, его дом, родина, все, чем он жив, вот тогда он не отступит.
2: Ну когда же, когда? Уж не первый день война идет, а фашист все наступает, наступает.
3: Товарищ Звягинцев, а вам не кажется, что этот лейтенант уже совсем не похож на тех, с которыми мы встречались так недавно? Неужели вы этого не заметили? Вы спрашиваете, почему я молчал? Этому лейтенанту и так все ясно. Он уже свой университет прошел. А теперь, товарищ майор, разрешите идти?
2: Нет, погодите. Погодите. Очевидно. Очевидно, вы правы. А бывают такие моменты, когда человеку трудно справиться.
3: Трудно, но надо. Именно в эти моменты и надо.
0: Пастухов приложил руку к пилотке и ушел. Звягинцев вышел из палатки. Еще издали он заметил, как в сопровождении дежурного младшего лейтенанта к нему приближается высокий, широкоплечий человек. На нем был гражданский костюм, весь измазанный засохшей болотной грязью, туфля на одной ноге перевязана веревкой, лицо покрывала густая щетина.
6: Товарищ командир, мне нужно как можно скорее попасть в Ленинград. Я имею важное секретное задание.
7: Дежурный отведет вас в особый отдел.
6: Спасибо.
7: Нет, постойте. Постойте. Ведь вы же Анатолий.
6: Да-да. Товарищ майор, так ведь мы же знакомы.
7: Анатолий.
6: Товарищ майор.
7: А где же Вера?
6: Вера?
7: Да, я вас спрашиваю, где Вера? Ведь вы были с ней?
6: Вера... Понимаете, в данную минуту я ничего не могу сказать о Вере.
7: То есть?
6: Я уже сказал, что имею секретное задание. И до тех пор, пока не выполню его, ничего не имею права говорить. Мне надо как можно скорее быть в большом доме.
7: Но скажи мне хотя бы одно, она... Вера в безопасности.
6: Конечно. Конечно, с ней все в порядке. Она, может быть, уже и дома. А сейчас прошу вас только об одном. Помогите добраться до Ленинграда.

0: Откровенность Васнецова произвела на Валицкого глубокое впечатление. Ему, старому архитектору, беспартийному человеку, секретарь горкома партии прямо сказал о неудачах на фронте и о той опасности, которой может подвергнуться Ленинград. Узнав от Васнецова то, чего еще наверняка не знали миллионы людей в стране, Валицкий ощутил, скорее, правда, интуитивно, чем осознанно, свою причастность к событиям, которыми сейчас жили не только ленинградцы, но и весь народ. Он еще не знал и внутренне еще не был подготовлен к решению, что же должен делать теперь он сам, но в том, что делать что-то нужно, он не сомневался. Медленно идя по раскаленному от жары асфальту, он внимательно присматривался ко всему, что его окружало, безотчетно пытаясь сопоставить услышанное от Васнецова с реальным окружающим его миром. Шагая по Невскому, он видел, как роют траншеи в сквере перед Пушкинским театром. И ему казалось, что все люди, которые встречаются ему на пути, уже нашли свое место, уже знают, как им жить и что делать. Все, кроме него. Неожиданно ему в глаза бросилось большое объявление. Запись в добровольческий батальон. Как все просто обстоит для тех, кто молод, с горечью подумал Валицкий, и ему вдруг нестерпимо захотелось посмотреть на тех, кто записывается в этот батальон.
1: Очередь тянулась к небольшому столу, за которым сидел пожилой военный с двумя прямоугольниками в петлицах. К своему удивлению, Валицкий увидел, что она состояла совсем не из молодых людей, как он предполагал, а скорее из пожилых. Валицкий подошел к ней.
2: А вы, гражданин, кто будете по специальности?
0: Я?
2: Да.
0: Я инженер-строитель.
2: Ох, инженер-строитель. Да. Вот вы знаете, я счетовод. Как вы думаете, запишут меня или нет?
3: Но я же вам уже разъяснял, папаша. В добровольцы зачисляют не по специальности. Здесь люди нужны.
2: Да, это
3: нет, ну, конечно, лучшие, если у вас есть военная профессия. Это лучшие. Ну, я, например, командиром взвода на действительной служил.
0: Почему же, позвольте узнать, вас не призвали теперь?
3: А потому что я ждать не хочу.
4: Он первым в Берлин хочет попасть.
3: Ну, а что смешно? Ну, честно, что?
2: Вполне достойно.
0: Видите ли, судя по сводкам, до Берлина еще далеко.
3: Ну, можно.
0: Впрочем, наши войска от Перемышля и до Черного моря прочно удерживает границу.
2: Вы знаете, что очевидно, там укрепление у нас сильнее.
3: Да дело не в укреплениях. Линия Маннергейма считалась тоже неприступной. Однако ее прорвали. Дело в нас, в людях.
2: Молодой человек, не скажите. Общеизвестно, что фортификация играет большую роль огромную роль в современной войне. Вот как вы, как инженер-строитель, должны это знать, как вы считаете.
4: Кто здесь инженер-строитель?
2: А вот в очках, пожалуйста.
5: Вот здесь?
2: Да.
5: Прошу подойти сюда.
2: Он как раз за мной. Ну, пожалуйста.
5: Пожалуйста. Вы инженер, товарищ?
0: Собственно, я архитектор.
5: Но со строительным делом знакомы?
0: Какое невежество. Было бы вам известно, что любой грамотный архитектор...
5: Ясно. Где работаете?
0: В архитектурном управлении.
5: Сколько вам лет?
0: Мне 56.
5: О, хорошо. Попрошу ваш паспорт.
0: Я не захватил с собой паспорт.
5: Как же так? Идете вступать в добровольцы и не берете с собой документов. Хорошо. Ваша фамилия?
0: Валицкий.
5: Валицкий.
0: Федор Васильевич.
5: Федор Васильевич. Адрес?
0: Мойка 4, квартира 12.
5: 4, 12. Так, записываю вас условно. Когда пришлем повестку, явитесь с паспортом и военным билетом. Товарищ Валицкий, спасибо. Строители будут очень нужны. Вы свободны.
6: Следующий.

Был уже полдень, когда попутная полуторка доставила Анатолия на южную окраину Ленинграда. По дороге он мучительно размышлял, куда ему следует отправиться. В большой ли дом на Литейном, туда ли, где жила Вера, или до всего этого домой, на мойку. С одной стороны, Анатолий понимал, чувствовал, что только посетив управление НКВД, он сможет снова обрести уверенность в себе, так сказать, легализоваться и уже не бояться смотреть людям в глаза. Основная версия, которой Анатолий решил твердо придерживаться, сводилась к тому, что ему удалось удрать от немцев. Его выволокли с чердака, заперли в какой-то неохраняемый сарай, откуда ему удалось выбраться, выломав одну из ветхих досок. Потом он ползком пробрался в лес, где после двухдневных скитаний и встретил советских бойцов. Однако тревожило то обстоятельство, что он не знал дальнейшей судьбы Веры. Ведь ей каким-то образом могло стать известно, что с ним в действительности произошло. Если Вере удалось добраться до Ленинграда, то идти в НКВД, предварительно не повидавшись с ней, было явно рискованно. И вдруг Анатолий заметил, что встречные прохожие смотрят на него внимательно и настороженно. Он не сразу понял, что причиной этих подозрительных взглядов его вид. Разорванные, покрытые грязными пятнами брюки, пиджак и многодневная щетина на лице. А когда понял, то решил немедленно. Прежде всего ехать домой. Домой. Скорее домой. Потом к Вере, а уж затем туда, на Литейный. Он быстрыми шагами, почти бегом направился к остановке, сел в трамвай. Он смотрел на город и не узнавал его. Он увидел, что на хорошо знакомых площадях стоят обнесенные бруствером из мешков с песком зенитные орудия. Что в скверах на высоте 3-4 метров над землей застыли привязанные тросами огромные диковинные баллоны, похожие на дирижабли, а под ними в повалку спят красноармейцы. Увидел, что знакомые с детства памятники обшиты деревянными каркасами. Несколько раз трамвай обгонял колонны бойцов и людей в гражданской одежде, но с винтовками за плечами и в пиджаках, перепоясанных ремнями. Ему показалось, что он попал в какой-то незнакомый, чужой город. И он стал снова думать о доме, о своей квартире, единственном месте, где можно почувствовать себя как прежде. На углу Литейного и Невского он вышел из вагона и торопливо, держась стен домов и стараясь не привлекать к себе внимания прохожих, пошел, почти побежал по направлению к мойке. Сердце его заколотилось, когда он увидел знакомый подъезд. Несколькими прыжками преодолел он широкую лестницу и надавил кнопку звонка.

0: Итак, Анатолий был дома. И это стало для Валицкого огромной радостью. Впервые в жизни ему захотелось изменить свои отношения с сыном, сделать их более близкими, сердечными. И впервые в своей жизни его сын Анатолий делал все от него зависящее для того, чтобы эти отношения оставались прежними, то есть холодными, лишенными какой-либо сердечности и доверительности. Федор Васильевич не представлял себе иного места для своего сына, как в первых рядах защитников Ленинграда, хотя мысль о том, что он может потерять Анатолия, была для него нестерпимой. В первые дни, встречая возвращавшегося из института сына, Валицкий испытывал лишь радость и облегчение от сознания, что час разлуки еще не настал. Но затем это стало его тревожить. Тревога была еще смутной, безотчетной. Само предположение, что его сын старается избежать фронта, показалось бы Валицкому нелепым и оскорбительным. Однако шло время, и с каждым днем эта мысль стала приходить Федору Васильевичу в голову все чаще. Он убеждал себя, что его тревога неосновательна, что Анатолий у всех на виду, ни от кого не скрывается, к тому же, по его словам, выполняет важную работу у себя в институте. Но в то же время Федор Васильевич понимал, что нет такой силы, которая могла бы удержать здорового молодого человека, если он действительно хочет быть на фронте. Однажды вечером, когда Анатолий еще не вернулся из института... Слушаю. Алло, слушаю.
1: Это говорит Королев. Вы меня, наверное, не помните... Я был у вас по поводу дочери.
0: Нет, напротив, конечно, помню. Очень рад, что все окончилось благополучно, и ваша дочь вернулась.
1: Моя дочь не вернулась.
0: Как?
1: А ваш сын дома?
0: Нет, его сейчас нет. Значит, что-то случилось?
1: Значит, что-то случилось. Я позвоню вам еще раз, на всякий случай.
0: Да-да, вы обязательно позвоните. Завтра же позвоните, боже мой. Но как же это...
1: Вы не волнуйтесь, я понимаю, что вам тоже нелегко. Ну так я еще позвоню. До свидания.
0: До свидания. Что же случилось? Ведь Анатолий сказал, что эта девушка вернулась в город. Ну, допустим, они там поссорились, и Вера уехала в Ленинград раньше Анатолия, когда ей еще ничего не угрожало. Но тогда почему, вернувшись в Ленинград, он прежде всего не поинтересовался, здесь ли Вера? Впрочем, если они и впрямь поссорились... Ну вот, вернулся Анатолий и сейчас даст ответ на все вопросы.
2: Однако это был не Анатолий. На лестничной клетке стоял почтальон. Он протянул ему серый листок. Это была повестка.
0: Гражданину Валицкому ФВ с получением сего вам надлежит явиться в штаб дивизии народного ополчения по адресу Балтийская улица, 225, имея при себе... Паспорт и военный билет. Ну вот, дождался. Какая глупость. Сам устроил нелепый фарс. Конечно, придется пойти и объяснить, что мне 65 лет, и что я уже давно снят с военного учета. А может быть, просто написать письмо? Объяснить, что произошла явная ошибка? Нет. Для подтверждения ошибки надо предъявить паспорт. Придется пойти... Спрятав повестку в потертый крокодиловой коже бумажник, Валицкий снова оказался во власти тяжелых мыслей о сыне. Снова и снова он восстанавливал в своей памяти то, что слышал от него. Итак, Анатолий поехал отдыхать не на юг, который ему надоел, а в маленький городок Белокаменск. Там он простудился и заболел воспалением легких. Несколько дней пролежал с высокой температурой. мучился от сознания, что идет война, а он не в армии. Едва почувствовав себя лучше, сел в поезд, чтобы ехать в Ленинград. В вагоне познакомился с чекистом, и потом, когда поезд разбомбили, получил от него секретное задание. Оказался в какой-то деревеньке, хотел там переночевать. Ночью в нее вошли немцы. Чекиста немцы схватили и, наверное, расстреляли, а его самого избили, заперли в чулан. Но ему удалось оттуда выбраться, потом скрыться в лесу. Там он встретил наших отступающих бойцов и вышел с ними к Луге. Так рассказывал Анатолий. Но почему же он все-таки ни разу, даже мимоходом, не упомянул о Вере? Где была Вера, когда Анатолий заболел? Почему этот чекист дал именно Анатолию, то есть человеку, с которым только что познакомился, такое важное поручение? И почему фашисты так мягко обошлись с Анатолием, если он был захвачен вместе с этим чекистом и к тому же оказал такое сопротивление? Так он и сидел в своем кабинете, с нетерпением ожидая прихода сына, втайне надеясь, что Анатолий сумеет разрешить все его сомнения, снять тот тяжелый груз, который так неожиданно

0: Государственный комитет обороны принял решение, по которому два фронта, северный и северо-западный, отныне должны были действовать по единому плану. Решение это было принято сразу же после того, как немцы захватили Псков. Задача обороны Ленинграда требовала максимальной концентрации войск для непосредственной защиты города, и актуальность этой задачи возрастала с каждым днем. Но наряду с этой задачей вставала и другая, не менее важная. Необходимо было организовать контрудар на северо-западе, поскольку, захватив значительную часть Прибалтики и вторгнувшись в пределы РСФСР, немцы создавали опаснейшую угрозу и соседнему фронту западному. Из состава Северного фронта были переданы северо-западному две стрелковые и одна танковая дивизии. Это были те самые соединения, которые военный совет Северного фронта предполагал направить на Лужскую полосу обороны. Военный совет фронта и партийная организация Ленинграда предпринимала титанические усилия, чтобы восполнить вывод трех дивизий. Новые тысячи людей были мобилизованы на строительство укреплений под Лугой и Гатчиной. Спешно формировались бригады морской пехоты, отправлялись на фронт батальоны и дивизионы курсантов военных училищ. Несколько дивизий народного ополчения получили приказ немедленно выступать. Из отходящих с юга войск Северо-Западного фронта срочно формировались новые боеспособные части и подразделения. И все же первым вынужденным следствием решения главкома явился приказ командирам частей, занимавших оборону на Луге, растянуть свои участки, использовать каждую воинскую единицу, каждое подразделение, независимо от того, к какому роду войск они принадлежали, как заслон на пути рвущегося к Ленинграду врага. Ничего этого, естественно, не мог знать майор Звягинцев, когда читал выбитые телеграфным аппаратом слова: «Штаб СД майору Звягинцеву вручить немедленно. Батальон Суровцева придается дивизии временно до подхода новых стрелковых частей. Возлагаю на вас контроль за боевым использованием батальона. Пядышев». Полковник Чорохов сидел в своем кабинете один, когда Звягинцев открыл дверь.
1: Разрешите?
2: Давай, входи, майор. Знаю, читал твою ленточку. Я и дежурного искать тебя послал. Думаю, сиганет майор прямиком в Ленинград на попутных. Как мы без него воевать будем?
1: Товарищ полковник.
2: Но?
1: Поскольку из телеграммы следует, что батальон не вливается в состав вашей дивизии, а только придается ей, и поскольку контроль за правильным использованием батальона возложен на меня, я хотел бы задать вам несколько вопросов.
2: Вопросы?
1: Да.
2: А какие тут могут быть вопросы? Бить и гнать врага надо. Подойдут свежие стрелковые части, сменим. А не подойдут, будешь стоять со своими саперами. Насмерть стоять до последнего человека. Пулеметов не хватит. Карабинами, гранатами станешь отбиваться. Патронов не хватит. Лопатами будешь врага бить. Понял?
1: Да это я понял. И все же просил бы вас посвятить меня не только в боевое задание батальону, но в общий ваш замысел.
2: Ха.
1: Ну ведь батальон у вас на фланге, в стыке двух дивизий.
2: Замысел. Иди сюда. Иди. Гляди на карту. Вот. У твоего батальона самостоятельный участок на моем левом фланге. И широкой. Жесткая оборона не выйдет. Железную дорогу седлаю я. Здесь жду главный удар.

0: А вот дороги, которые от Луги на Утыргаш ведут, вот, это твои. И чтобы по ним муха не пролетела, не то что танк. Надеюсь, ты не зря свои минные поля устанавливал. Понял?
1: Да понял, понял, но мне ведь придется наскоро устанавливать новые минные поля.
0: Ну?
1: Не забудьте, у меня только 3, ну, скажем, теперь 6 пулеметов, ведь немцы могут прорваться.
0: Так для того ты там и стоишь, чтобы не прорвались. Твоя задача продержаться до подхода наших танков.
1: Так у вас есть танки?
0: Вот, расшумелся. Нет у меня еще танков, майор. Но обещали полк предать. Командир прибыл, а полк? Полк, говорят, на подходе. Еще батарею противотанковых орудий обещали дать. Только где она, пока не знаю. Ну, а если немцы тебя завтра атаковать начнут? Вот поэтому я на главное ударение делаю. Держать немцев, если подойдут. Держать. Понял? Ну, по расчетам начальства, они раньше, чем через 2-3 дня на твоем участке не появятся. Ясно тебе?
1: Ясно.
0: Так вот, 3 пулемета, как обещал, получишь. А машины отдашь.
1: Машины?
0: Да.
1: Да нет, не дам я машины.
0: Что? Не дашь? Это как же понимать?
1: Не дам, товарищ полковник, хоть в трибунал отправляйте. Машины нужны, чтобы перебросить батальон на новый участок.
0: Ну?
1: Инженерный батальон без машин... Ну, все равно, что кавалерия без лошадей. Нет, нет, нет, товарищ полковник, что хотите, делайте, машины не отдам. А вот бутылок с зажигательной смесью у вас попрошу.
0: Ах ты!
1: Ну, мне же с танками придется драться, товарищ.
0: Но, оказывается, ты из кулаков, майор, вот что я тебе скажу. Ну, чего ты на мою шею навязался? Ладно, лучше уж ехал бы себе в штаб фронта.
1: Теперь не могу, не имею приказа.
0: А? Ты какой дисциплинированный, а? Ну, ладно. Ладно, майор, владей своими машинами. Иди в штадив, ознакомься с планом обороны дивизии. Бутылки дам.
1: Так еще одно дело, товарищ полковник.
0: Что еще?
1: Еще. Я ведь вам хорошо оборудованное предполье сдаю. А какими средствами мне новое устанавливать?
0: Ну, и что ж ты хочешь?
1: Словом, прошу подбросить несколько сотен мин. Ну... Противотанковых штук 300-400.
0: Получишь 200.
1: Еще мне надо,
0: все, товарищ. Все, все, майор, все. Кто кому придан? Батальон дивизии или наоборот? Ну, а теперь иди. Времени у тебя в обрез.

0: судьба Веры тревожила Федора Васильевича все больше и больше. И когда, наконец, в передней раздался звонок, он воспринял его как долгожданное избавление. Он знал, что это наверняка Анатолий, побежал в переднюю, торопливо открыл дверь. Он не ошибся. Анатолий, мне надо поговорить с тобой.
1: Потом, папа, потом. Я весь мокрый, забежал переодеться.
0: Сядь, Анатолий. Нам надо поговорить.
1: Ну, конечно, если это так срочно. Только я очень тороплюсь.
0: Я хочу спросить тебя.
1: Да?
0: Что все-таки случилось с той девушкой, с которой ты уехал из Ленинграда?
1: Да, ну ты же меня уже спрашивал об этом, и я...
0: Ее нет в Ленинграде.
1: Как нет? Да, ну при чем же тут я? Она уехала гораздо раньше меня.
0: Когда?
1: Это что, допрос?
0: Нет, но я хочу... Мне важно знать, ведь вы уехали из Ленинграда вместе.
1: Ну, если тебе это так важно знать, то да, вместе.
0: Ты приехал в тот город накануне войны. На следующий день, по твоему же рассказу, заболел, верно?
1: У меня была справка от врача. К сожалению, она осталась в разбомбленном поезде вместе с документами. Извини, но я не знал, что она потребуется родному отцу.
0: Анатолий, оставь свою иронию, это очень серьезно. Следовательно, получается так. Эта девушка бросила тебя больного и уехала в Ленинград одна, верно?
1: Мы поссорились. К тому же в моей болезни не было ничего серьезного.
0: Ну как же так? Ты говорил, что заболел крупозным воспалением легких. Не мог сделать ни шагу и, несмотря на это...
1: Ну к тому времени мне уже стало легче. Я не понимаю, почему ты вдруг решил проявлять такое внимание к моим амурным делам.
0: Анатолий, я прошу тебя, скажи мне правду. Что, наконец, произошло?
1: Я тоже прошу тебя. Я прошу тебя объяснить, что все это значит.
0: Ты должен сказать мне правду. Ведь, может быть, во всей этой истории нет ничего серьезного, а ты своим поведением заставляешь подозревать бог знает что. Давай вместе подумаем. Ведь я тебе друг. Но я жду, Толя.
1: Ну, хорошо. Хорошо, если это тебе так важно знать. Да, мы уехали из Белокаменска вместе. Потом попали под бомбежку.
0: Ну а потом? Потом. Когда вошли немцы, вы тоже были вместе?
1: Да, вместе, вместе. Но я защищал ее, я ее защищал. Я дрался с немцами. Дрался. Солдат ударил меня сапогом, тяжелым кованым сапогом, вот сюда. Меня выволокли, заперли в сарай. Я задыхался от боли.
0: Ну, а потом?
1: Ну, я же рассказывал тебе, что было потом. Я пришел в себя, отодрал доску в стене. Было темно. Я за дами пробрался к лесу.
0: А Вера, она осталась у немцев?
1: Ну, что я мог сделать? Меня преследовали, стреляли вдогонку.
0: Ты раньше рассказывал, что тебе удалось уйти незамеченным.
1: Я говорил это отцу. Отцу, а не следователю. Папа, ну пойми, ну что я мог сделать? Ну что? Не мог же я бродить по деревне полной немцев и отыскивать Веру. Я ничем не помог бы ей и погиб бы сам. К тому же у меня было задание. Важное боевое задание. Я ведь тебе говорил. И я выполнил его.
0: Скажи, Толя, ты рассказывал, что был там, ну, куда тебе поручил явиться тот чекист. Надеюсь, ты им сообщил все, как было. Ведь, может быть, у них есть какие-нибудь возможности узнать, что с ней случилось, как-то помочь.
1: Я сказал им то, что мне было поручено сказать. Или ты хотел бы, чтобы меня задержали для бесконечных допросов и расследований? Чтобы помешали пойти на фронт?
0: Ты действительно собираешься на фронт, Толя?
1: То есть, я не понимаю твоего вопроса.
0: Видишь ли, Толя, очевидно, у нас разные взгляды на жизнь. Мне начинает казаться, что для тебя в любой ситуации есть альтернатива. А я думаю, что в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда возможности второго решения нет.
1: К чему все эти красивые слова? Тебе не терпится получить на меня похоронную? Стать отцом героя? Альтернатива. Ты всю жизнь умел ее находить для себя. Всю жизнь, сколько я тебя помню. И сейчас ты будешь по-прежнему сидеть у себя в кабинете, заперев дверь на ключ и выключив телефон, чтобы, боже сохрани, тебя кто-нибудь не обеспокоил. И в 1001 раз читать своего Витрувия. А в меня в это время будут стрелять.
0: Но я же стар, Толя. Я люблю тебя.
1: О, ты стар. Новый аргумент, он стар. Последний довод короля. Он, видите ли, меня любит, и поэтому посылает на смерть. Ну что же, гони меня. Гони меня под пули. В меня уже стреляли, я ведь знаю, как это делается. Ну, хорошо. Хорошо, не будем об этом больше говорить. В конце концов, я и не думал тебя обижать. Извини, но ты сам начал этот разговор. Я действительно очень спешу.
2: И уже успокоенный, Анатолий направился в переднюю, на ходу надевая на рукав повязку.
0: Некоторое время Федор Васильевич стоял неподвижно, потом медленно пошел к себе в кабинет. И так он получил второй удар с тех пор, как началась война. Первый нанес ему доктор Осьминин. Но этот, второй, оказался намного сильнее. Но как это могло случиться? Когда это началось? Анатолий всегда казался мне прямым и честным. Казался. Да, но теперь обнаружилось, что у него нет совести. Нет того стержня, который держит человека. Заставляет его смело смотреть в лицо и людям, и испытаниям. И защищается всеми способами. Он хорошо прицелился. Ударил отца в самое уязвимое место. Мучительно захотелось поговорить о том, что произошло с кем-нибудь из близких людей. Может быть, кто-нибудь поможет найти выход, как-то преодолеть обрушившееся несчастье. А с кем поговорить, посоветоваться? С женой? Нет. Это бесполезно. И, кроме того, было бы чрезмерно жестоко открыть ей правду о сыне. Осьминин, после того, как Андрей Григорьевич дал понять своему старому другу, что резко осуждает его поведение, Валицкий ни разу Осьминину не звонил. Но сейчас ему больше всего на свете захотелось повидаться с человеком, с которым его связывала многолетняя дружба, которую Анатолий знал еще ребенком.

0: Слушаю.
1: Ты, Леночка?
0: Да.
1: Леночка, здравствуй. Это говорит Федор Васильевич.
0: Здравствуйте.
1: Твой дедушка дома?
0: Нет. Он не был уже дома 3 дня. Только по телефону звонил.
1: Но где же он? Где?
0: А разве вы не знаете, что он ушел в ополчение? Разве он вам не говорил?
1: Да, да, конечно. До свидания, Леночка.
0: До свидания.
1: Ушел в ополчение. Но как же так? Ведь Андрею почти столько же лет, как мне. К тому же у него грудная жаба. Да, ушел на фронт, даже не зайдя попрощаться, не позвонив по телефону. Значит, я для него больше не существую. Пустое место. Никчемный, бесполезный человек.
2: Утром Валицкий встал рано, когда в доме все еще спали. Побрился, тихо оделся и, не позавтракав, вышел из дома и отправился в штаб. У окна за письменным столом, заваленным папками, сидел, склонившись над пишущей машинкой, человек в гражданской одежде с красной повязкой на рукаве.
1: Здравствуйте. Простите великодушно, куда мне надлежит обратиться вот с этой повесткой?
3: Я помню штаба. Ваш паспорт и военный билет.
1: Пожалуйста.
3: Так. Так, так, так, так. Валицкий ФВ.
1: Валицкий ФВ.
3: Ах, Валицкий. Валицкий, так. Тут какая-то путаница, товарищ. В списках вы числитесь с 1885 года рождения, а вот по паспорту 76-го. Сколько же вам лет?
1: Я действительно 1876 года рождения, мне 65.
3: Так, ну тогда вы же давно сняты с военного учета. Ну что ж, папаша, пусть повоюют те, кто помоложе. А у вас года солидные, заслуженные.
1: Я вас не спрашиваю, какие у меня, как вы изволили выразиться, года. Мне лучше знать. И, насколько могу судить, вы не уполномочены определять мой возрастной ценз.
3: Я не могу понять, что вы расшумелись, папаша. За то, что явились, спасибо от лица службы. Но сами понимаете, что...
1: Кому мне надлежит обратиться?
3: То есть, в каком смысле?
1: Я спрашиваю, какое руководящее лицо занимает здесь вышестоящее положение?
3: Начальник штаба, но его сейчас нет на месте.
1: Но кто-нибудь же на месте есть?
3: Есть. Комиссар дивизии. Но я еще раз повторяю, уважаемый Федор Васильевич...
1: Не трудитесь. Где я могу найти комиссара?
3: По коридору направо. 3-я дверь.
2: Валицкий узнал его сразу. Лишь взглянув на сидевшего за столом человека, на его изрезанное морщинами лицо, подстриженные ежиком короткие волосы, он понял, что это отец Веры. Тот, видно, тоже узнал Валицкого, резко встал, почти бегом пересек комнату и, остановившись против него, глухо спросил.
4: Что-нибудь о Вере? Вернулся ваш сын? Говорите. Да говорите же.
1: Мой сын вернулся.
4: Ну, а Вера? Вера.
1: Вы разрешите мне сесть?
4: Да, конечно, конечно. Садитесь. Садитесь.
1: Ваша дочь?
4: Ну?
1: Осталась у немцев.
4: Как? Как осталось у немцев?
1: Они возвращались в Ленинград, но поезд попал под бомбежку. Анатолия схватили, но он сумел убежать и пробраться в Ленинград, а Вера осталась. Она не смогла уйти.
4: Не смогла. Но почему он не пришел к нам? Ведь он же бывал у нас дома, адрес знает.
1: Анатолий утверждает, что приходил, но никого не застал дома.
4: Так, не застал, значит.
1: Не хочу его защищать, но я прошу понять. Ведь он почти мальчик. Ему ни разу не приходилось попадать в такую ситуацию.
4: Да, ситуация. Ну что ж, теперь ситуация для всех необычная.
1: Да, да, вы, конечно, вы правы. И я не защищаю его. Нет, не защищаю.
4: Ну, ладно, ладно. Ладно, говорить, кажется, больше не о чем. Спасибо, что пришли, однако. Отыскали все-таки. Как же я матери скажу?
1: Товарищ Королёв, простите, но я ведь к вам по личному делу пришел. Мы сейчас встретились совершенно случайно. Дело в том, что я получил повестку. Вот.
4: Вы что, записывались?
1: Да, да, я записался. Но дело в том, речь идет о моем возрасте. Ваш подчиненный решительно мне отказал.
4: Он поступил совершенно правильно.
1: Я архитектор и инженер. И не сомневаюсь, что понадобятся не только те, кто может стрелять из пушек.
4: Ничего не могу сделать.
1: Нет, вы должны, вы обязаны что-нибудь сделать. Я понимаю, что глубоко не симпатичен вам, что мой сын, но это все-таки не дает вам права.
4: Вот что, Федор Васильевич, про это сейчас не надо. Горе у меня действительно большое, единственная дочь. Однако право вымещать свое горе на другом никому не дано. Это вы правильно сказали. И не об этом идет речь. Время сейчас суровое. Враг рвется к Ленинграду. В ополчение, в истребительный батальон уже вступили 1000 людей. И еще хотят вступить. Среди них есть люди старые и больные. Вот вы и подумайте, можем ли мы их всех принять? На фронте ведь не цифры нужны, а люди. Боеспособные люди. А теперь хочу вам сказать за желание помочь фронту спасибо. Спокойно идите домой.
1: Я не могу.
4: Это в каком же смысле не можете?
1: Если я вернусь, значит, мне не к чему жить. Я, наверное, не все правильно делал в жизни. Вот и сына не сумел воспитать. И если я сейчас не буду с людьми, не буду там, где решается их судьба, жить мне не для чего.
4: Война жестокая вещь, Федор Васильевич. Жестокая и простая. На войну идут не для искупления, а чтобы разбить врага и защитить родину. Наверное, вам это покажется арифметикой, но вроде как 2 × 2. Но только сейчас вот в этой арифметике вся суть.
1: Так, да. Конечно, я понимаю. Значит, вы мне отказываете. Что ж, видимо, вы правы. Вряд ли кому нужен необученный старик.
4: Строительное дело хорошо знаете?
1: Что?
4: Я говорю, строительное дело хорошо знаете?
1: Но помилуйте, я же Академик архитектуры, я строил столько домов.
5: Дома сейчас строят не ко времени. Сейчас дома не строят, а разрушают. Я спрашиваю, в фортификационном деле разбираетесь? Ну, строительство оборонительных сооружений, траншей, там, дотов, заграждений.
1: Слушайте, каждый элементарно грамотный архитектор...
5: Да, хорошо, хорошо, хорошо. Дайте-ка повестку-то.
1: Да, пожалуйста.
5: Пройдете в строевой отдел, третий этаж. Там спросите.
1: Зачислить? Королев. Спасибо.
5: До свидания. Идите, товарищ Валицкий.
1: Я...
5: Да идите же.

0: 12 июля во второй половине дня, через несколько часов после того, как вернувшийся из поездки по местности Звягинцев известил штаб дивизии, что обнаружил неприятельскую разведку в 20 километрах от своего участка обороны, первые немецкие танки появились перед его участком. Несколько черных точек, быстро увеличивающиеся в размерах. Звягинцев, находившийся на своем наблюдательном пункте, насчитал 8 машин, а за ними 3 бронетранспортера с пехотой. Все было готово к бою. Саперы, ставшие стрелками, уже занимали окопы. Пулеметчики свои позиции, истребители танков, щели и различные засады.
1: Танки шли клином, быстро вырастая в размерах. Не более 2 километра отделяло головной танк от ближайшего минного поля. Люки танков были открыты. Очевидно, немцы ожидали встретить советские войска лишь непосредственно у лужских оборонительных укреплений. В бинокль было видно одного из танкистов, который наполовину высунулся из головной машины. Опершись руками о борт люка, без шлема, в черном комбинезоне, он глядел вперед. Ветер раздувал его светлые волосы, и казалось, что немец улыбается, то ли брезгливой, то ли самодовольной улыбкой. И Звягинцеву неудержимо захотелось нанести скорей удар по этому надменному торжествующему лицу, сбить, смести подлую, презрительную ухмылку. Он опустил бинокль и приказал укрывшимся рядом с ним связисту соединить его с Суровцевым. Он уже готов был крикнуть «Прикажи дать пулеметную очередь», но тут же опомнился и поспешно сказал «Не стрелять, Суровцев! Повтори приказание командира МРОТ! Не стрелять!» Головной танк продолжал идти, не замедляя хода. «Иди, иди. Еще 50 метров, еще 30. Иди, ничего не бойся. Ты же видишь, все тихо, спокойно, никто не стреляет. Но что тебе стоит объехать этот взорванный участок? Здесь не может быть никакой ловушки. Все так похоже на обыкновенную воронку от твоей же бомбы». И в эту минуту головной танк остановился. Белесый немец выбрался из люка. Высокий, туго перетянутый ремнем поверх комбинезона, он стоял на танковой броне, внимательно оглядывая взорванный участок дороги. Через минуту он опустил ногу в люк, держась за края руками, перекинул вторую ногу и скрылся в танке. Что он сейчас делает? Приказывать стрелку-радисту вызвать саперов? Это будет хуже всего. Огнем по саперам придется раньше времени обнаружить себя. Танк с урчанием подался назад, снова остановился, и в следующую секунду Звягинцев, задыхаясь от охватившего его радостного волнения, увидел, что гусеницы танка медленно поворачиваются, и он направляется в объезд. Раздался взрыв. Завеса из земли и пыли заслонила от Звягинцева немецкий танк, и тут же ее прорезало пламя разрыва. Звягинцев видел, как танк грузно, точно ослепшее чудовище, разворачивается на одной гусенице. И в тот же момент раздался еще один взрыв, затем второй и третий. Это подорвались на минах еще 3 подошедших вплотную танка. Раздались частые ружейные выстрелы, застрекотали пулеметы. Батальон открыл огонь.

Советскому командованию было ясно, что начавшееся 12 июля наступление немцев на Лужском направлении является первым этапом широко задуманной операции, цель которой – прорыв к Ленинграду. И хотя никто не сомневался, что немцы еще не раз попытаются прорвать советскую оборону именно здесь, на Луге, тем не менее то, что они получили жестокий отпор и были вынуждены отойти для более тщательной подготовки к прорыву, имело для всех бойцов и командиров, занимавших Лужскую линию, огромное моральное значение. Вражеским войскам на этом направлении не только не удалось продвинуться ни на шаг, но впервые пришлось отступить.

0: Федору Васильевичу Валицкому, типично городскому жителю, привыкшему к комфорту, не знавшему никаких бытовых забот, армейская жизнь оказалась совсем не в тягость. Он спал, как и все, в блиндаже, на нарах, не раздеваясь, положив противогаз под голову и укрывшись шинелью. Он не раз слышал свист пуль, когда на переднем крае наблюдал за строительством укреплений, и мысль о том, что одна из этих пуль может стать для него роковой, даже не приходила ему в голову. Душевное спокойствие, которое Валицкий обрел там, в дивизии, обрел впервые с того дня, как началась война, значило для него гораздо больше, чем все лишения походной жизни. Поэтому, когда он был вызван в штаб, где услышал, что отчисляется из дивизии и должен вернуться в Ленинград к месту своей гражданской службы, он растерянный и обиженный бросился к Королеву. Королев не счел нужным скрывать, что приказ явился следствием категорического указания Васнецова, считающего неправильным и ненужным рисковать жизнью крупного специалиста. На следующий день Валицкий снова оказался в Ленинграде. Не по возрасту легко он сбежал по лестнице и нажал кнопку звонка. Но дверь не открывали. Федор Васильевич непрерывно нажимал кнопку, слушая, как там, в прихожей, надрывно звенит звонок. Видимо, дома никого не было. Он открыл чемоданчик, нашарил в нем ключ. На большом овальном красного дерева обеденном столе белел лист бумаги. Валицкий схватил его.
1: Мой дорогой, пишу на тот случай, если ты вернешься, а меня еще не будет. Умоляю, не беспокойся. Со мной все хорошо. Просто упала на улице во время воздушного налета и повредила ногу. Я не хотела в больницу, но одной дома мне было бы трудно. Настя поступила работать на завод, а Толеньку призвали в армию 3 дня назад. На кухне есть кое-какая еда. Поешь, очень тебя прошу. Больница находится...
0: Что это? Звонок? Кто бы это мог быть? Может быть, почтальон? Письмо от Толи?
2: Простите, ведь это квартира архитектора Валицкого?
0: Да, чем могу служить?
2: Извините, я хотела бы... Анатолий дома?
0: Вы Вера?
2: Да, я Вера.
0: Он на фронте, Толя на фронте.
2: Толя на фронте? Тогда простите.
0: Ради бога, Вера, куда вы? Я прошу, войдите, войдите, пожалуйста. Ради бога. Вы
2: отец Толи?
0: Ну да, да, конечно. Ради бога, проходите, проходите. Мне необходимо с вами поговорить. Я вам все расскажу, все. Сядьте, прошу вас, сядьте.
2: Спасибо.
0: Вера, я знаю, как вы попали к немцам. Анатолий мне все рассказал. Это счастье, что вы вернулись. Расскажите, пожалуйста, что было с вами потом, когда Анатолия увели немцы? Как вам удалось спастись?
2: Я не хочу говорить об этом. Ничего не хочу вспоминать. Не хочу.
0: Вера, я не защищаю Анатолия. Нет, я даже не прошу вас быть снисходительной к нему.
2: О чем вы, Федор Васильевич?
0: Анатолий мой единственный сын, Вера. Но, поверьте, я нашел в себе силы, чтобы осудить его.
2: Осудить? За что?
0: За то, что он оставил вас там, в этом аду. Сам спасся, а вас бросил.
2: Как бросил? Откуда вы это взяли? Толя хотел защитить меня. Его избивали на моих глазах, а потом увели. Я не знаю, как ему удалось бежать. А мне... Мне потом помогли женщины-колхозницы, переодели, спрятали.
0: Постойте, значит, вы думаете... О, значит, он... Венка, сядьте, прошу вас. Слушайте, вы доставили мне... Такую радость. Может быть, вы вернули мне сына. Скажите, Вера, Толя рассказывал мне, что получил какое-то важное поручение. Впрочем, вы могли об этом не знать.
2: Нет, я знала.
0: Да?
2: Это был человек, с которым мы встретились в поезде. Я даже фамилию его запомнила. Кравцов. Он действительно дал Толе какое-то поручение, только я не знаю, какое именно. Они скрывали от меня, боялись, что я не выдержу, если попаду в руки.
0: Значит, это правда.
2: Да.
0: Если бы это мог слышать Королёв. Да, вы видели своего отца, Вера? Он знает, что вы вернулись?
2: Нет. Папы нет в Ленинграде, он в ополчении.
0: Да я отлично знаю, где Иван Максимович. Я только что сегодня вернулся из той самой дивизии.
2: Спасибо, я знаю. Я даже хотела с ним поговорить по телефону из Луги, но не работала связь. А потом его не было на месте, но в дивизии обещали ему сообщить.
0: Скажите, Вера, вы любите Толю? Я прошу вас понять меня. Вся личная жизнь Толи прошла мимо меня. Но теперь война. Я не знаю, увижу ли я его снова. Нет, нет, я верю, что он-то останется жив, но мне-то уже много лет, и мне надо знать. Вы будете вместе, когда окончится война? Верочка, Верочка, милая, ну что с вами? Вера, Толя чем-то обидел вас в этом городке. Ну скажите мне, вам будет легче, скажите.
2: Нет, нет, он ничем не обидел меня, мне просто трудно поверить, что все ушло. Все кончилось.
0: Ну, успокойтесь. Верочка, успокойтесь. Родная моя девочка, вы не хотите сказать, в чем причина ваших слез. Но поверьте мне, это пройдет. И это пройдет, сказал когда-то мудрец. Неужели вы не понимаете, что у вас вся жизнь впереди?
2: Нет, Федор Васильевич. Спасибо вам, но я... Если бы вы знали, что я пережила, если бы я могла отомстить им за все, я хочу жить только для этого.
0: Верочка, Вера, ну не надо. Вот не надо. Я сегодня вернулся из Луги. Мой сын на фронте, жена в больнице, очевидно, ранена во время бомбежки. И все-таки я живу надеждой. Надеждой на победу. И значит, на будущее. Вот не так давно я пришел к одному человеку и сказал, что у меня большое горе, что поэтому я хочу пойти на фронт. А он мне ответил, что на фронт идут не для этого. Что в такое время нельзя думать только о себе. Слишком много горя кругом. Знаете, кто был этот человек? Ваш отец, Вера. Иван Максимович Королёв. И он был прав.
2: Спасибо вам за все. Извините. Я теперь пойду, уже поздно. У меня нет ночного пропуска. Ну, прощайте, Федор Васильевич.
0: Вы будете звонить мне, да? Вы будете помнить, что я один, совсем один. Правда, я скоро вернусь в ополчение, но все-таки...
2: Да. Я буду вам звонить. Обязательно.

Во второй половине июля Гитлер объявил, что считает главной целью захват Украины и Ленинграда. Следующей на очереди будет Москва, но Москва уже отсеченная от своих северных и южных коммуникаций, лишенная материальных ресурсов, обессиленная и, стало быть, обреченная. Почти целый месяц, с 10 июля по 8 августа, 29 дивизий, 1200 самолетов, почти 1500 танков, 12000 орудий штурмовали, бомбили и обстреливали укрепления, созданные ленинградцами и обороняемые войсками Северного фронта. На всей линии Лужской обороны от Новгорода до Кингисеппа части Северного фронта стояли непоколебимо. Около миллиона ленинградцев под непрерывным обстрелом с земли и воздуха продолжали в июле и начале августа день и ночь возводить все новые и новые укрепления к югу от родного города. Эти оборонительные рубежи проходили в лесах и по топким болотам. Доты, дзоты, противотанковые рвы и железные надолбы преграждали теперь путь врагу не только на дальних, но и на ближних подступах к Ленинграду. И все же судьба этой оборонительной линии была предрешена. Предрешена потому, что сопротивление численно превосходящему и лучше вооруженному противнику не могло продолжаться бесконечно, потому что все возможные резервы Северного фронта были уже исчерпаны, а положение на западном и юго-западном направлениях оставалось столь напряженным, что помочь Ленинграду серьезными подкреплениями ставка Верховного Главнокомандующего была не в состоянии. 8 августа, сконцентрировав ударные силы на западном участке Лужской линии под Кингисеппом при поддержке крупных сил авиации, немцы прорвали нашу оборону. Спустя еще 4 дня им удалось осуществить прорыв и на центральном участке. Советские войска нанесли им сильный контрудар. Немецким войскам с огромными для себя потерями удалось отбить советскую контратаку. Но темп их продвижения значительно замедлился. И все же они продвигались. Непосредственная опасность вторжения врага нависла над Ленинградом. 4 сентября стены ленинградских домов внезапно содрогнулись от взрывов. Люди с недоумением глядели на тихое и безоблачное небо. Никто из них еще не знал, что не авиационные бомбы, а артиллерийские снаряды рвутся на улицах родного города. Восьмого сентября враг захватил Шлиссельбург и тем самым замкнул кольцо блокады. В тот же день немецкая артиллерия произвела первый дневной налет на город. Все свидетельствовало о том, что немцы готовятся к штурму Ленинграда.

0: За окнами сгущались сумерки. Хотя было еще рано, около 6 часов, день выдался пасмурный. Полковник Королев пробежал глазами донесение штаба МПВО. В истекшие сутки вражеская артиллерия вела особенно интенсивный огонь по юго-восточной и южной окраине города, в результате чего возникло 24 очага пожаров. По предварительным подсчетам, общее количество жертв в городе за последние 24 часа составило не менее 200 человек. В воздушных боях было сбито 6 вражеских самолетов. Королев опустил шторы на окнах. Со стуком упали деревянные планки, потянув за собой плотную синюю светомаскировочную ткань. Зажег настольную лампу и снова склонился над донесениями.
1: Разрешите?
2: Алешка! Жив!
1: Как видите, Павел Максимович.
2: О, Алешка, ну! Ну, докладывай, черт собачий! Откуда взялся, а? Почему вестей себе не подавал? Да. Жив, чертушка! А я в августе 2 раза со штабом Лужской группы связывался. Отвечали, переброшен с пехотой на правый фланг. А после Кингисеппа и совсем след потерял. Ну, да что ты молчишь, язык у тебя есть или нет? Рассказывай.
1: Что рассказывать, Павел Максимович? С 10 августа по санбатам болтался.
2: Значит, ты ранен был?
1: В ногу.
2: Сильно?
1: Да нет, нет, ерунда. Просто долго не заживала, а так все в норме. Годен к строевой.
2: Вот мне как раз и нужны такие. Слушай, Алексей, тебе надо немедленно отбывать на Кировский завод.
1: Павел Максимович, разреши только 2 слова. Я прошу тебя как друга, как старшего товарища. Пошли меня в действующую часть.
2: Опять?
1: Я согласен, согласен. Командовать еще не могу. Хромаю, нога проклятая. Но пошли хотя бы дивизионным инженером, а? Ну или полковым. Ну не доверишь, снова в саперный батальон пошли. Прошу тебя, ради дружбы нашей, сделай это.
2: Отставить. Иди-ка сюда, к карте. Вот, гляди. Вот район Кировского. А вот здесь уже враг. Кировский не просто завод, а главный наш танковый завод, арсенал. На другие фронты отправляем по Ладоге. Понял? Немцы 2 сутки беспрестанно бьют по Кировскому и по Ижорскому. Ижорский танковую броню поставляет для Кировского. Значит, у противника замысел вывести эти заводы из строя. Понял, что к чему?
1: Да.
2: Но и это еще не все. Кировский завод не только наш арсенал, но и важнейший узел обороны. Нужно смотреть, проверить все тамошние оборонные сооружения, помочь построить дополнительные. И сделать это должен именно ты. У тебя опыт не только инженера, но и общевойскового командира. Будешь представлять штаб фронта. Понял? Теперь слушай. Отсюда пойдешь в инженерное управление. Скажешь, что получил приказ от меня. Потом в кадры зайдешь. Давай, давай, Алексей, действуй.
1: Слушаюсь.
2: Стой. Ну-ка, говори, как на духу. Долечился или удрал из госпиталя?
1: Товарищ полковник.
2: Ну, ладно. Выяснять не буду. Не то время. Все, иди, оформляй документы.
1: Слушаюсь.
2: Подожди, послушай, Алексей. Племянница моя, Вера, вернулась ведь в Ленинград. Видел ее?
1: Я из госпиталя направился прямо сюда. была попутная машина. Даже к себе на квартиру не заходил.
2: Вот оно как. Ладно. Ты прав. Для личных дел сейчас времени нет. Ну, бывай.

Он ожидал чего угодно, но не разговора о Вере. И теперь едва сдержался, чтобы не спросить, где Вера, как ее здоровье, вспоминала она хоть раз о нем, но заставил себя промолчать. Нет, нет, нет. С этим все кончено. Кончено после той встречи, когда он раненый лежал на носилках в лесу.

0: Порядок, командир. Доктора привел. Там наши сейчас носилки для майора сооружают. Как сделают, подойдут. Давайте сюда доктора. Доктора сюда давайте.
1: Звягинцев приподнялся, опираясь руками о землю, и увидел, что в трех шагах от него стоит Вера. В первое мгновение он решил, что это галлюцинация.
2: Вера?
1: Девушка в порванном платье, в тяжелых сапогах, в косынке, по-крестьянски завязанной под подбородком, сделала несколько шагов.
3: Алеша! Алеша, ты ранен! Я сейчас посмотрю, сейчас все сделаю!
1: Чем больше вглядывался Звягинцев в лицо Веры, тем яснее видел, как она изменилась. Казалось, то страшное, что пережила она, навечно осталось запечатленным на ее лице, в ее глазах.
3: Ничего, Алеша, ранение не очень серьезное. Наверное, болезненное. И крови потеряно немало.
2: Да к черту все это, Вера. И крови у меня достаточно. На двоих хватит. Как ты здесь оказалась?
3: Возвращалась домой из Белокаменска. Поезд разбомбили, дошла до деревни. Ночью туда вошли немцы. Деревенские женщины переодели меня вот в это платье. Ну, потом немцы ушли вперед на север. На другой день из леса появились партизаны. Несколько дней с ними была. Потом вот встретилась с отрядом, обещали довести до Луги.
2: Как же ты оказалась одна? А где тот парень? Анатолий.
3: Его нет. Немцы его расстреляли.
2: Как? Что ты говоришь? Он сейчас в Ленинграде?
3: Что ты сказал? Толя жив?
2: Ну, конечно. Конечно, жив. Он в армии. Мы встретились на участке моего батальона.
3: Нет, нет. Этого не может быть. Толя жив. Это правда? Толя жив!

Вот так они встретились. Алексею хотелось крикнуть: «Вера, милая, как же так? Ведь он бросил тебя, предал. Как можно такое простить?» Но он молчал. «Вот мы и встретились», — думал он. «Вот и произошло все то, на что я уже почти не надеялся. Она жива, она здесь, рядом. Я вижу ее. Могу дотронуться до нее рукой. Это счастье, что она жива. Но ее нет для меня. Снова нет». Он понял тогда, что радость Веры от встречи с ним не шла ни в какое сравнение с тем счастьем, которое отразилось на ее лице при вести об Анатолии. Тогда Звягинцев первый раз сказал себе: «Нет, с этим кончено». Эти же слова он мысленно повторил и сейчас.

Зеркальная гладь огромного, точно моря, озера. Вот уже несколько дней только по этому суровому озеру мог сообщаться со страной, блокированной с суши, Ленинград. Вода и воздух. Других путей отныне не существовало. Еще 6 сентября Риббентроп объявил на пресс-конференции в Берлине, что окруженный Петербург падет, если не в ближайшие часы, то завтра или послезавтра. Но прошел день, второй и третий, прошла неделя, потянулась другая, а Ленинград по-прежнему оставался советским. Всего 10 с небольшим километров отделяли передовые части врага от Дворцовой площади, на которой по замыслу Гитлера должен был состояться парад победителей. Миллионы людей во всем мире каждое утро, включая свои приемники, ожидали услышать сообщение, что знаменитый город на Неве пал. И миллионам людей за рубежом казалось необъяснимым, почему солдатам фюрера не удается перешагнуть этот порог. Они не знали, что блокированный Ленинград, подвергаемый почти непрерывным обстрелам и бомбежкам, тем не менее оказывал столь жестокий отпор врагу, что тот был не в состоянии сломить это сопротивление. Ленинград оставался советским, хотя враг стоял у его порога.

Валицкий стоял на платформе, провожая взглядом уходивший поезд с завешенными изнутри окнами и, пожалуй, первый раз в жизни ощущая на своих губах соленый вкус слез. Уверенный, что рано или поздно попадет на фронт, он уговорил свою жену Марию Антоновну эвакуироваться, уехать в Куйбышев. Точнее, он заставил ее уехать. Другого выхода он не видел. После выписки из госпиталя Марья Антоновна была очень слаба. Рана на бедре то и дело открывалась, кровоточила. Он хотел, чтобы Марья Антоновна уехала. И в то же время боялся этого. Боялся потому, что, пожалуй, впервые за их долгую совместную жизнь понял, как трудно, как невыносимо тяжело ему будет остаться одному. Никогда ранее не отдававший себе отчета в том, что по существу лишь эгоизм толкает его на те или иные поступки, нынешний Валицкий пристрастно оценивал каждый свой шаг, каждый помысел, стараясь определить, какое же чувство на деле им движет. И, сознавая, что, разрешив Марье Антоновне остаться, он сделал бы это прежде всего для себя, Валицкий, не говоря ни слова жене, пошел в управление архитектуры и вернулся домой с документом, решившим дальнейшую судьбу его жены. Оставшись один, он еще упорнее стал добиваться возвращения в дивизию. Послал 3 письма в Смольный, но все эти письма остались без ответа. Последнее, на что решился на днях Валицкий, была записка на имя Васнецова, которую сам Федор Васильевич отвез в комендатуру Смольного. В ней Валицкий настаивал на возвращение в ополчение. Федор Васильевич сидел в кресле, дочитывая, чтобы скоротать время, повесть Марка Твена.

0: Ему казалось, что сегодня его должна навестить Вера. Почему? До сих пор она время от времени звонила ему. Но сегодня, узнав, что все частные телефоны отключены, наверняка постарается зайти. Обычно она звонила ему часов в 8 вечера. Часы пробили 8 раз. Это еще ничего не значит, успокаивал себя Валицкий. Только бы не объявили тревогу. В эту минуту раздался резкий звонок. Пришла, все-таки пришла, торжествующе подумал Валицкий, вскочил, рывком отодвинув кресло, и трусцой побежал в прихожую. В дверях стоял человек среднего роста, в сером военном плаще и фуражке. Первое, что бросилось Валицкому в глаза, были зеленые ромбы в петлицах шинели. Он понял, что перед ним дивизионный комиссар.
1: Простите, это квартира товарища Валицкого?
0: Да-да. Извините, я сейчас зажгу свет.
1: Не узнаете? А ведь мы встречались с вами. Моя фамилия Васнецов.
0: Боже мой, какая нелепость. Ну, конечно же, это Васнецов. Как же я не узнал его сразу? Извините, это столь неожиданно. Прошу вас, товарищ Васнецов, входите, пожалуйста. Входите. Раздевайтесь, снимайте свой плащ, пожалуйста.
1: Если позволите, я тороплюсь.
0: Хорошо. Прошу вас ко мне в кабинет, товарищ дивизионный комиссар. Сергей Афанасьевич, если мне не изменяет память, да?
1: Совершенно верно.
0: Садитесь вот сюда.
1: Благодарю вас.
0: Ну, разрешите предложить вам чаю?
1: Нет, нет, Федор Васильевич, благодарю вас. У меня очень мало времени, к сожалению. У вас не работает телефон?
0: Да.
1: Мы вынуждены были отключить все частные телефоны. Не хватает линии связи для военных нужд.
0: Конечно, я понимаю. Но из-за этого вам пришлось побеспокоиться.
1: Ну, какое тут беспокойство? Я заехал по делу. Есть дело, Федор Васильевич?
0: Я к вашим услугам готов на любую работу.
1: Федор Васильевич, мы создали несколько групп ученых из тех, кто остался в Ленинграде и выразил желание работать на оборону.
0: Так.
1: Так вот, вы действительно знакомы с техникой водоснабжения?
0: Видите ли, будучи архитектором, я, естественно...
1: Федор Васильевич, прошу вас внимательно меня выслушать. Не хочу скрывать, что город находится в очень трудном положении.
0: Сергей Афанасьевич, на той встрече в Смольном вы были со мной более откровенны.
1: Хорошо. Враг захватил Урицк, Стрельну и находится у больницы Фореля.
0: Почти в городе.
1: Однако гитлеровские генералы делают ставку не только на свою живую силу. Они стремятся сломить сопротивление ленинградцев, лишив их воды и электроэнергии. Немцы непрерывно бомбят и обстреливают объекты, которые обеспечивают город электроэнергией и водой. Нельзя исключить, что им удастся вывести их из строя. Необходимо создать резервную сеть колодцев и скважин. Так вот, мы просим вас включиться в эту работу, причем на наиболее угрожаемом участке, на территории Кировского завода.
0: Я нужен, нужен. Обо мне вспомнили. Мне доверяют, на меня рассчитывают.
1: Федор Васильевич, скажите, пожалуйста, что это за рисунок у вас на столе?
0: Это? Ах, это! Ну, это так, просто от безделия. Карандаш просился в руки. Брось, пожалуйста, он в ту корзину.
1: Ну, зачем же в корзину? А что же это все-таки такое?
0: Ну, видите ли, я подумал о том, что, может быть, после войны нам следует установить памятник Победы в районе Нарвских ворот, так сказать, вознаменование. Ну, разумеется, это я набросал так для себя. Во всяком случае, сейчас, конечно...
1: Федор Васильевич, с спасибо вам.
0: Да что вы, это набросок для себя, он не имеет никакого художественного значения.
1: Он имеет другое значение, и сейчас это важнее. Значит, вы верите?
0: Несмотря ни на что, верю.
1: Ну, надо ехать. Итак, горком просит вас, Федор Васильевич, завтра же утром отправиться на Кировск. Так. Вам приходилось бывать когда-нибудь на этом заводе?
0: К сожалению, нет. Все мои связи с бывшим Путиловским ограничились тем, что комиссар той ополченской дивизии, где я служил, был как раз оттуда. Иван Максимович Королев.
1: Королев? Королев вновь на заводе.
0: Что вы говорите?
1: Значит, утром на Кировской.
0: Так.
1: Пропуск вам доставят завтра, к 8 утра.
2: Внимание, граждане. Район подвергается артиллерийскому обстрелу.
0: Вам придется обождать, Сергей Иванович. У нас есть неплохой подвал. Я, правда, стараюсь избегать.
1: И очень напрасно. Спускайтесь в убежище. Это приказ.
0: А вы?
1: Работа, Федор Васильевич, работа. Значит, вам сейчас вниз, а утром на Кировский. Договорились?
0: Договорились, Сергей Иванович.

0: Фельдмаршал Риттер фон Лейб был погружен в тяжелое раздумье. Сегодня истекал последний из 4 дней отсрочки, данной ему фюрером для взятия Ленинграда. Еще вчера он получил приказ ставки начать переброску 41-го корпуса и 36-й моторизированной дивизии на центральное направление. Итак, его личная судьба, по-видимому, решена. Кто-то должен нести ответственность за то, что Петербург до сих пор не взят. Почему все это произошло? Мучительно спрашивал себя фон Лейб. Разве мои войска не стоят по-прежнему в нескольких километрах от Путиловского завода, находящегося в черте города? Разве не всего лишь одна возвышенность, эта проклятая Пулковская высота, отделяет мои танки от международного проспекта Петербурга? Так в чем же мое поражение? В чем? Нужен еще один шаг, один единственный рывок, и я захвачу этот проклятый город. И постепенно план этой новой операции стал вырисовываться. Она должна состоять из 2 этапов. Начать следует с очередной атаки на центральную Пулковскую высоту. Но в тот самый момент, когда русские решат, что им удалось отбить и эту атаку, нужно установить огромную дымовую завесу и под ее прикрытием обойти высоту западнее и оттуда, не дав опомниться противнику, ударить на ведущее в город шоссе, захватить окружную железную дорогу и ворваться в петербургские кварталы с юга. Таким образом, Пулковская высота окажется отсеченной, и советские части, сосредоточенные для ее обороны, не смогут участвовать в боях на улицах города. Одновременно следует бросить танки на Петергоф. Это позволит расширить плацдарм на побережье и заставит противника держать значительное число своих войск на подступах к Путиловскому заводу. А для того, чтобы перед началом операции деморализовать русских, нужно за несколько часов до штурма Пулковской высоты провести акцию устрашения, подвергнуть город одновременно массированному артиллерийскому обстрелу и бомбежке с воздуха. Фон Лейб почувствовал, что его охватывает нервная дрожь. Он был уже уверен, что задуманная им операция принесет долгожданный успех. Нажав кнопку звонка, он вызвал адъютанта. Через 30 минут пригласите на оперативное совещание начальника штаба и начальников родов войск.
1: К Пулковским высотам батальон Суровцева прибыл перед рассветом, когда там неожиданно наступило затишье. Противник перенес ожесточенный огонь на городские кварталы. Суровцев и Пастухов решили подняться на гору, туда, где комполка приказал оборудовать наблюдательный пункт. Войдя через огромный пролом в здание обсерватории, они попали в большой зал, потолок которого был разбит прямым попаданием бомбы или снаряда. Стены здания, там в мирное время помещалась картинная галерея обсерватории, также были полуразрушены. По каменному полу, гонимые ветром, носились листки каких-то бумаг. На западе небо заслоняла густая пелена дыма. Очаг огромного пожара находился не близко, в нескольких километрах, однако ветер доносил и сюда запах гари. Наверное, Урицк горит.
2: Да. Похоже, что так, комбат.
1: Слушай, комиссар, ты представляешь себе, что натворит враг, если захватит эту высоту?
2: Ну, что я могу тебе на это сказать? Пойдем.
3: Здравствуйте, товарищи.
1: Они повернулись и увидели 2 командиров, вошедших через пролом в стене. Один из них был член военного совета фронта Васнецов, второй Среднего роста человек со щеточкой усов над верхней губой, с генеральскими звездочками в петлицах, был им незнаком.
3: Доложите командующему армией, генералу Федининскому.
1: Суровцев коротко доложил, когда прибыл батальон и какую получил задачу.
4: Вас поддержат огнем арт-дивизионы. Высоту надо отстоять, товарищи. Надо. Надеюсь на вас.
5: Ясно, товарищ командующий. Командир полка приказал лечь костьми, но высоту не отдавать.
4: Кости ваши нам не нужны. Вы живые нужны родине. Живые и с оружием в руках.
3: Вы комиссар батальона?
6: Так точно. Старший политрук Пастухов.
3: Послушайте, мы с вами раньше не встречались?
6: Я вас видел, товарищ член военного совета. А вот заметили ли вы меня, не знаю.
3: А где это было?
6: Под Лугой, в июле.
3: Помню, помню. Послушайте, ведь тогда с вами майор Звягинцев был, верно?
5: Верно. Был. А сейчас вот нету. Ранило его под Кингисеппом. Не знаем даже, жив ли теперь.
3: Жив! Жив ваш майор! На Кировском заводе он сейчас. Помогает организовать оборону. Я его совсем недавно видел.
1: Слышишь, Пастухов, жив наш майор.
6: Это большая радость для нас, товарищ член военного совета. Мы вместе с майором Звягинцевым первый бой на Луге принимали. Этого не забудешь.
3: Да, этого не забудешь. Подойдите сюда, товарищи. Посмотрите отсюда на город. Все мы уже много раз повторяли, за нами Ленинград. Это за нами измерялось сначала сотнями, потом десятками километров. А теперь оно измеряется уже шагами. Если отдадим высоту, Ленинграду придется очень туго. Разумеется, это не значит, что в тылу Пулковской высоты нет наших войск. Но если враг захватит высоту, он будет расстреливать город в упор. Это все, что я хотел вам сказать.

0: Комбат Суровцев испытующе посмотрел на стоявшего перед ним далеко уже не молодого человека. В душе Суровцев был уверен, что назначать его командиром роты, обороняющей ключевую высоту, было неправильно.
1: Вам уже приходилось участвовать в боях?
2: Приходилось.
1: Только здесь?
2: Да в разных местах, товарищ капитан. Под Кингисеппом воевал, под Красным Селом, а под этой горкой мне ногу перешибло.
1: Ногу?
2: Да.
1: Да вы вроде не хромаете. И давно это случилось?
2: 20 лет тому назад с гаком.
1: Что?
2: Да.
1: При чем здесь 20 с гаком?
3: Постой, постой. Постой, капитан, я понял. Михаил Иванович, вы здесь дрались с Юденичем?
2: Именно здесь.
3: Ну вот.
2: Здесь мы его в гроб и вогнали. Ну, молодежь этого, разумеется, не помнит. Вы Юденич только в тире видели фанерного.
4: Как же я не подумал об этом раньше. Кем теперь будет считать меня этот Горелов? Тупым бурбоном, не знающим истории гражданской войны.
1: Ну, Юденич это еще не Гитлер. Сила не та.
2: Сила у него, конечно, была не та, что теперь у Гитлера. Но ведь и наши силенки тогда тоже не те были. Так что выходит одно к одному.
3: Вот что, Михаил Игнатьевич.
2: Слушаю вас.
3: Я сейчас пойду в вашу роту. Вместе пойдем. Обо всем этом надо рассказать бойцам. Как жалко, что негде достать то воззвание Ленина.
2: Почему же? Всего воззвания нет, но кое-что имею при себе. Когда в ополчении собирался, попросил парткомовскую машинистку перепечатать. Вот, смотрите.
3: Бейтесь до последней капли крови, товарищи. Держитесь за каждую пять земли. Будьте стойки до конца. Победа недалека. Победа будет за нами. Держи, Игнатьич. Храни, не потеряй.
2: В партбилете храню. А партбилет терять не полагается. С ним живут, с ним и помирают.
3: А теперь пошли вниз, товарищ Горелов.
2: Есть.
3: Прощай, капитан.
1: Счастливо, комиссар.
3: Связь буду держать. Пошли.

Уже в который раз была перебита телефонная линия между наблюдательным пунктом Суровцева и командным пунктом полка. Уже несколько связных погибло на склонах высоты, пробираясь с КП батальона к командирам рот. Уже в груду камней и щебенки была превращена стена обсерватории, за которой расположился батальонный КП, а бой все продолжался. Бойцы ворвались в первую линию немецких окопов и сцепились с вражескими солдатами в рукопашную. Теперь уже не слышно было ни лозунгов, ни призывов. Только самые страшные ругательства потрясали воздух, который, казалось, стал раскаленным, как в пустыне, от жара пулеметных и минометных стволов, от горящих танков и бронетранспортеров, от ненависти, владеющей сотнями людей. Только когда противник отступил во вторую линию траншей, Пастухов словно очнулся. Он все еще сжимал в руке рукоять пистолета, хотя патроны были давно расстреляны. В ушах звенело, глаза запорошила пыль. Пастухов не знал сейчас нигде суровцев, нигде командиры, ни каковы потери батальона. Одно он знал наверняка – враг отброшен, по крайней мере, на их участке. И вдруг он заметил, что Пулковскую высоту обволакивает туман. Это был какой-то странный туман грязно-желтого цвета. Он стелился по низине и, медленно поднимаясь, прикрывал высоту. Пошатываясь от усталости, Пастухов двинулся к едва различимым в тумане людям.

0: Товарищи! Товарищи! Товарищи, я комиссар батальона. Кто-нибудь знает, где командир третьей роты?
1: Убит.
0: Что? Какой роты?
1: Третьей, товарищ старший политрук.
0: Горелов.
1: Так точно, Горелов.
0: Что с ним? Где он?
1: Да убит же. Вот он здесь, неподалеку.
0: Пошли, пошли,

0: В тесной сырой землянке, едва освещенной тусклым огнем коптилки, на расстеленной прямо на земляном полу плащ-палатки лежал Горелов.
1: Что с ним?
2: Связной командира третьей роты. Носилки вот все прошу принести.
1: Ну, если носилки, значит, жив. Иди.
2: Да вот разобрать не могу, товарищ комиссар. То, кажись, дышит, а то совсем нет. В медпункт его надо. Вот только б носилки нужны.
1: Сейчас принесут. Я Пастухов. Комиссар, немедленно раздобудьте носилки. Быстро.
3: Есть.
1: Сюда, в землянку.
3: Слушаюсь.
1: Немедленно. Сейчас принесут.
2: Его осколком в грудь. Он бойцов в атаку подымал. Мы из первой линии окопов противника вышибли, а тут они из пулеметов ударили. Головы не высунешь. Ну, комроты первым из окопа выскочил. За мной, кричит, товарищи. Тут, кричит, белые банды смерть свою нашли. Бей контру. И один вперед побежал на врага. Минуты две, пожалуй, один бежал, а потом ребят наших должно стыд взял. Все из окопов и за ним. Вот в этот самый момент его осколком в грудь и садануло.
1: Осколком, говоришь?
2: Осколком в грудь. Ну, я перебинтовал, как умел. Да что толку?
1: Игнатыч, друг, ты слышишь меня? Отстояли мы высоту-то, слышишь? И не увидеть теперь фашистам Ленинграда, Игнатыч, как и тем белякам. Слышишь? Бойцы твои, Игнатыч, дрались геройски. Ты держись, не смей помирать. Дел впереди много. Завтра, может, снова в бой. Ты меня слышишь?
2: Молчит, глаз не открывает.
4: Товарищ комиссар, военфельдшер Курбатов. А носилки там, у входа. Сейчас мы ему укол сделаем. Дышит.
1: Дышит.
4: Ну-ка, подсобите к носилкам вынести, товарищ комиссар. Так, взяли.
5: Не трожьте. Не трожьте.
1: Михаил Игнатьевич, держись. Все в порядке будет. Мы тебя сейчас в ПМП доставим, а ты лежи. Ты спокойно лежи, ты ни о чем не думай, ты только лежи. Давайте, давайте, товарищи, да, товарищи, взяли? Пошли. Взяли?
5: Оставьте. Комиссар, как высота?
1: Отстояли, Игнатыч. Наша высота, как была, так и есть наша.
5: Ну вот, значит, и теперь тоже.
4: Что? Что он говорит, товарищ комиссар?
1: Погоди, погоди, тихо, тихо.
5: Партбилет возьми, комиссар. Партбилет.
1: Ну что ж я делаю? Каждая минута дорога. Быстро! Взяли? Так. Под голову надо положить, под голову. Взяли?
4: Все. Все. Скончался.
1: Врешь!
4: Ну зачем мне врать, товарищ комиссар? Не дышит. Вон. Глядите.
1: Все. Значит, все. Несите его туда, к главной высоте. Похороним на вершине.

Бой за Пулковскую высоту подходил к концу, когда комдив сообщил командующему о том, что со стороны занятых противником деревень появилось нечто похожее на дымовую завесу. То, что командующий увидел, сразу же рассеяло его сомнения. Из района юго-западней высоты поднималось грязно-желтое облако и, постепенно разрастаясь, надвигалось на Пулковскую гряду. Немцы собирались обойти высоту под прикрытием дыма. Прошли считанные минуты, и сотни снарядов обрушились на немецкие танки, двинувшиеся в обход высоты. Часть из них была уничтожена сразу, а уцелевшие и продолжавшие рваться вперед намертво отсечены от живой силы, от тех солдат, которые должны были вслед за танками подняться в атаку. Два артиллерийских полка и кронштадтская морская артиллерия в течение часа вели огонь по плацдарму. Летчики наблюдали в районе настоящий хаос. Горящие машины, разбитые орудия и разбегающихся в панике пехотинцев. Попытка немцев обойти Пулковскую высоту была сорвана.

Шли дни, недели, но враг по-прежнему держал город в тисках окружения. К концу сентября немцев удалось остановить на подступах к городу. Однако все попытки прорвать блокадное кольцо заканчивались безрезультатно. 1 октября военный совет решил вновь урезать нормы снабжения населения продовольствием. Хлеб выдавался теперь лишь на один день вперед. Выпекался он с примесями отрубей, соевой муки и жмыхов. И летчики, и моряки Ладоги, и железнодорожники делали все от них зависящее, чтобы доставить в Ленинград драгоценные грузы. И тем не менее запасы продовольствия в городе таяли с каждым днем. Только вера в то, что страна не оставит Ленинград на произвол судьбы, помогала руководителям обороны Ленинграда, как и всем ленинградцам в те дни, жить и работать. Наступление войск Ленинградского фронта с целью прорвать блокаду Ленинграда было запланировано на 20 октября. Но 16 октября, на три дня опередив операцию по деблокаде Ленинграда, начали свое наступление немцы. И наступление это было нацелено на Тихвин, тот самый железнодорожный узел к юго-востоку от Ленинграда, через который в осажденный город шли грузы с продовольствием, и на Малую Вишеру, скромную железнодорожную станцию, расположенную между Ленинградом и Москвой. Но теперь, в октябрьские дни 41-го года, захват этих двух железнодорожных узлов означал бы уже полную изоляцию Ленинграда от страны и дал бы возможность войскам группы армий «Север» соединиться с армиями, ведущими наступление на Москву. Положение на северо-западе Советско-германского фронта резко ухудшилось.

0: В эти октябрьские дни мы жили надеждой. Из уст в уста передавался слух о том, что войска нашего фронта начали решительное наступление, и навстречу ему рвутся части 54-й армии. Мы с нетерпением разворачивали «Ленинградскую правду» и фронтовую газету «На страже Родины», которую тоже получал наш госпиталь. Вновь поступавших раненых, если они были не в очень тяжелом состоянии, допрашивали с пристрастием. И ждали одного, только одного единственного ответа. Мы соединились. Или на худой конец остался 1 километр. Ну, или 2. Ну, 3, наконец. И не услышав этого, утешали себя мыслью, что раненый может просто не знать, что происходит на переднем крае, что он, наверное, выбыл из строя в самом начале наступления. В эти дни к нам в госпиталь положили раненого и контуженного капитана Суровцева. Ну, как самочувствие, товарищ капитан?
1: Не называй меня так. Не надо. Все кругом капитан да капитан. Меня Владимиром зовут. Я уж и имя свое слышать разучился.
0: Ну что ж, Володя, что-нибудь беспокоит? Ну, чего-нибудь хочется? Пить или есть?
1: Да, хочется. Уйти отсюда.
0: Разве здесь у нас так уж плохо?
1: Нет, я не поэтому. Хотя, идите, со мной все в порядке.
0: Ну, хорошо.
1: А вы очень торопитесь. Рука болит терпимо. Идите, Вера.
0: Вы сказали, что хотите уйти из госпиталя. Почему?
1: Побывали бы вы на фронте. Увидели бы своими глазами фашистов. Поняли бы. Что с вами, Вера?
0: Со мной? Ничего. Откуда вы взяли?
1: У вас такое лицо стало. Я сморозил глупость, вы простите. Вам, наверное, показалось, будто я упрекаю, что вы не на фронте. А я, если хотите знать, презираю тех, кто кичится перед гражданскими. Вы должны понять меня, Вера. Я с первых дней на фронте. И еще ни разу не гнал врага. Не отступал. Налоги мы их 3 недели держали. И под Пулковым не пропустили. Вот назад, понимаете, назад погнать не удавалось.
0: Вы спокойно, спокойно, Володя.
1: Так что там, враг рвется к Москве. Здесь вот стоит на окраинах Ленинграда. А вот я лежу здесь. Такая глупость.
0: Володя, а где вас ранило?
1: На Невском пятачке.
0: А, вот значит вы откуда. Ну, расскажите. Володя, расскажите. Пожалуйста, скоро наши соединятся, да?
1: Да не травите мне душу, Вера. Ну как вы не понимаете? Ничего я не знаю. С тех пор, как был там, прошло 2 суток. Если бы соединились, то объявили бы по радио.
0: По радио?

к сердцу Родины руку тянет трижды проклятый миром враг. На огромнейшем поле брани кровь отметила каждый шаг. О, любовь моя, жизнь и радость, дорогая моя земля! Из отрезанного Ленинграда вижу свет твоего Кремля. Пятикрылые вижу звезды, точно стали еще аллей. Сквозь дремучий кровавый воздух вижу ленинский мавзолей. И зарю над стеною старой, и зубцы ее, как мечи. И нетленный прах коммунаров снова в сердце моем стучит. Наше прошлое, наше дерзанье, все, что свято нам навсегда, на разгром и на поруганье мы не смеем врагу отдать. Даже клятвы сегодня мало, мы во всем земле поклялись. Время смертных боев настало. Будь неистов, будь молчалив. Всем, что есть у тебя живого, чем страшна и прекрасна жизнь, кровью, пламенем, сталью, словом, задержи врага, задержи.

Все обошлось проще, чем предполагал Суровцев. В тот день обход делал главврач госпиталя Осьминин. Он был крайне озабочен, потому что только вчера вечером присутствовал на заседании в Ленсовете, где узнал, что из-за недостатка рабочей силы и гужевого транспорта октябрьский план заготовки дров выполнен немногим больше, чем на 1%. А потому в городе вводится строжайший режим экономии топлива. Таким образом, перед госпиталем вставал ряд новых проблем. Уже сейчас температура в палатах редко поднималась выше 10 градусов, а свет включался лишь перед отбоем. В перспективе же было дальнейшее снижение температуры в помещениях, прекращение работы прачечной, выключение стерилизаторов. Нужно было думать о том, как теперь освещать операционную. Суровцев заметил, что главврач чем-то крайне озабочен и жалобным голосом заявил, что еще вчера доктор Волков разрешил ему и его соседу по палате прогулку. Осьминин, не вдаваясь в подробности и видя, что оба раненых на ногах и передвигаются по палате совершенно свободно, мельком заглянул в историю болезни и коротко приказал сестре выдать одежду и добавил, уже обращаясь к Суровцеву, только руку держать на перевязи. Они спустились по черной лестнице в садик, расположенный позади госпиталя. Этот обнесенный небольшой оградой садик предназначался для прогулок выздоравливающих. Ворота в железной ограде были полуоткрыты, их никто не охранял. Раненые знали, что выходить на улицу, точнее в тупичок, строго запрещается. В эти ворота и прошмыгнули незаметно Суровцев с Савельевым.

0: Суровцев фактически не видел Ленинграда с того памятного сентябрьского вечера, когда вел свой батальон через весь город от набережной Невы к Средней Рогатке, еще не зная, что ему предстоит воевать под Пулковым. И вот теперь Суровцев стоял на перекрестке, жадно всматриваясь во все, что его окружало. Было только начало пятого, но на город уже спускались сумерки. Медленно падал снег. Прошло несколько женщин, до странности похожих друг на друга. Может, потому что все они были в платках, с хозяйственными сумками в руках. Да и лицами своими эти женщины походили одна на другую. Казалось, что лица их припорошены угольной пылью. Суровцев и Савельев молча двинулись дальше. Миновали полуразрушенный дом. Соседний дом был тоже разбит, одна его стена обвалилась, обнажив этажи комнат. Клочья обоев трепетали на ветру. Над магазинами еще сохранились вывески. Кое-где на них не хватало отдельных букв, иногда целых слов. Вывески напоминали, что когда-то здесь продавали фрукты или мясо, или кондитерские изделия. Было странно и жутко видеть эти вывески над забитыми наглухо витринами, над провалами в стенах, в которых виднелись искореженные железные балки. Да, вот что с Ленинградом сделали. Сволочи! Дошли до Боткинской улицы. Некоторое время постояли у военно-медицинской академии. Ну что ж, Андрей, здесь дороги наши расходятся. Но в этот момент они услышали звук сирены. Тихий, далекий вначале, он с каждой секундой нарастал, точно силой ввинчиваясь в стены домов, заглушая все остальные уличные шумы. Медленно шедшие по тротуарам люди ускорили шаг. Некоторые даже побежали, точно преследуемые падавшими на их головы словами, которые неслись из невидимых репродукторов. «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога! Движение по улицам прекратить!» Населению укрыться. Подъезд ближайшего дома находился метрах в 30. Когда Суровцев и Савельев вбежали в него, оказалось, что там уже стоят человек 10. С верхних этажей сбегали женщины с детьми. Они не задерживались в подъезде, а спускались дальше по ведущей в подвал узкой и темной лестнице.
1: Граждане! Граждане! Да что же, граждане, особого приглашения что ли ждете? Спускайтесь в подвал! А вы, товарищ командир, чего стоите? Вам пример населению положено показывать, а вы нарушаете. Вниз, товарищи, вниз!
0: Суровцев огляделся. Очевидно, это была котельная, теперь бездействующая. Вдоль стен тянулись покрытые ржавчиной и каплями влаги трубы. В центре возвышалось какое-то металлическое сооружение, похожее на котел. Сюда дежурная поставила свой фонарь, а сама вернулась к закрытой двери и уселась там на табуретку. В убежище было много народу. Люди сидели на установленных рядами в глубине подвала скамьях. Некоторые расположились на матрасах, постеленных на деревянные лежаки. Очевидно, они были жильцами этого дома. Те же, кто оказался здесь случайно, стояли у стен. Савельев, по-моему, стрельба наверху прекратилась. Наверное, был отбой.
2: Сейчас проверим.
1: Куда?
2: Ну, да взглянуть, ну... Может, затихло.
1: Я тебе взгляну. Голову на плечах таскать надоело. Уши есть, радио для кого установлено?
0: Да ведь тут как в склепе, будто крысы в мышеловке.
1: Ничего не поделаешь. Придется ждать. А ну, граждане, дадим посидеть раненому командиру. Садись, товарищ командир.
0: Садись.
1: С фронта, небось.
0: Да, с фронта.
1: Ну, и как? Скоро кончатся муки народные. Врага-то скоро погоните.
0: Идут бои.
1: Это мы и сами знаем.
3: Товарищ командир, можно вас спросить, вы из пехоты или из летчиков будете?
0: Из пехоты.
3: Вот и сынок мой в пехоте служит. Сержант он. Трифона Валерия зовут, не встречали?
0: Нет, не приходилось. Фронт большой.
3: Уже месяц писем не шлет, сама не знаю, что и думать. Может, уж и в живых нету.
0: Ну, почему это нету? В боевой обстановке письма писать даже генералам трудно, не то что сержант.
4: А я тебе что говорю, Марья Семеновна? Может быть, и почта виновата. Я вот вчера в отделении ходил. Думал, вдруг письмо от Васи лежит. Тоже третью неделю ни слуху, ни духу. Так ты знаешь, что на почте-то делается? Писем неразобранных сотни. Пачками. И в углах лежат. Я заведующий говорю, по какому праву такое безобразие допускается? Она мне в ответ, у тебя силы есть? Вот тебе сумка и ходи разноси. А у меня, говорит, всего 10 старух осталось. И у половины из них ноги опухать стали. Квартал пройдет, десяток лестниц вверх-вниз отмахает и час стоит к стене прислонясь. Не ходят ноги-то.
5: Понимаю. Ты, Марья, не жалуйся. Тут, почитай, все жены или матери солдатские. Тебе еще жаловаться рано. Ты еще похоронку на судьбу не получила.
6: Да, будет. Ты... Да будет, будет. Будет. Чего ты?
7: Тихо! Всем оставаться на местах. Не двигаться! Дежурные, вы у двери? Савельев! Савельев, цел?
8: В порядке, капитан. По кумполу чем-то шибануло, но крови, кажется, нет.
7: Встань у двери и никого не выпускай.
8: Так ничего ж не видно в темноте. Где она тут, дверь-то?
7: Спички. У тебя в кармане должны быть спички. Ну, повернись спиной, а то опять задует. Тут откуда-то свежим воздухом тянет. Тихо! Савельев, ну долго будешь копаться? Ну что, ну? Ну? Зажег? О! Теперь ищи фонарь. Товарищи, пусть каждый пошарит возле себя, надо найти фонарь. Никакой опасности нет. Просто где-то поблизости разорвалась бомба. Ищите фонарь, не двигаясь, а то друг друга передавите. И успокойтесь. Бомбы в одно и то же место дважды не падают, а вот передавить друг друга в темноте можно. Так что главное не вставать со своих мест. Каждому оставаться там, где находится. Ну что, где фонарь, Савельев?
8: Нашел.
7: О, зажигай.
8: Так, есть. Готово. Горит.
0: Давай. Так. Сначала трудно было что-нибудь разглядеть. Каменная пыль все еще висела в воздухе. Он обследовал стену, возле которой стоял. Потом, подняв фонарь, оглядел потолок. Потолок был как будто цел. Трещин не было. Суровцев облегченно вздохнул. И вдруг
7: остановился, мгновенно опустив фонарь. На месте двери возвышалась груда битого кирпича. Выход из подвала был завален. Не кричать! В чем дело?
3: Как же мы выйдем-то теперь?
5: Дверь-то завалена!
7: Спокойно, спокойно, товарищи! В стене есть пролом. Мы все сможем через него выйти. Только надо проявлять спокойствие и слушать мою команду. Перешагнув через остатки стены и согнувшись, двинулся вперед, по-прежнему держа фонарь в руке. Внезапно что-то звякнуло. Видимо, фонарь стукнулся о железную балку. Нагнулся, чтобы посмотреть. В полуметре от него висела огромная бомба. 500-килограммовая бомба, похожая на чудовищную подвешенную за хвост рыбу, застряла где-то в деревянных перекрытиях, зацепившись хвостовым оперением, а ее нижняя часть находилась на уровне груди Суровцева и чуть заметно покачивалась на весу. И в эту минуту фонарь погас.
8: Капитан, где ты? Что с фонарем? Опять погас?
9: Не подходи!
8: Что-нибудь стряслось, капитан?
7: Я иду к тебе. Стой на месте и жди.
8: Женщина, та самая дежурная, убита.
7: Так. Больше убитых нет?
8: Нет. Раненые есть. В темноте не разберешь. Дай зажгу фонарь.
7: Я сейчас вернусь туда, в провал. Еще раз посмотрю, может быть, оттуда есть какой-нибудь выход.
8: Вместе пойдем.
7: Нет.
8: Ну, подожди.
7: Ты останешься здесь.
8: Слушай, капитан.
7: Это приказ. Снова шагнув в провал, Суровцев приподнял фонарь, стараясь загородить его своим телом, чтобы из подвала нельзя было увидеть бомбу.
9: Ну, что же ты стоишь? Действуй же. Действуй. От тебя зависит сейчас жизнь десятков людей.
10: До того, как стал командиром стрелкового батальона, Суровцев был сапером. И сейчас он лихорадочно пытался восстановить наставления и инструкции, которые он в училище вызубривал наизусть.
7: Спокойно, спокойно, без паники. Единственная возможность обезвредить фугасную бомбу – это извлечь из нее взрыватели.
10: Взрыватели, взрыватели. Ну, какого они типа? Механические или электрохимические? Должны быть взрыватели. Ну, где же они?

0: Считать, что их два. Задача заключается в том, чтобы их обезвредить.
1: Папа! Папа! Сейчас взорвется!
2: Молчать! Никому не подходить! Савельев, принять на себя командование! Всем отойти к дальней стене и лечь там! Товарищи, товарищи, товарищи, бомба совершенно безвредная, безвредная бомба. Я сапер, товарищи, и знаю, что говорю, никакой опасности. Только вот тут пару винтиков отвинтить надо. Все должны подчиняться младшему лейтенанту Савельеву. Савельев, приказ понятен?
3: Так точно, товарищ капитан.
0: Ну вот. Ну, теперь трудно сосредоточиться, а? Вряд ли кто поверил моим успокоительным словам. Забыть обо всем. Никого вокруг нет, только я и бомба. Больше ничего не существует. Я и бомба, которую надо обезвредить. Он не помнил, какое немецкое слово начинается с буквы «С», но знал точно, что повернуть стрелку острием к этой букве, значит, перевести взрыватель из бокового положения в нейтральное. Но, может быть, взрыватель установлен на неизвлекаемость? Тогда бомба взорвется при любом изменении его положения.
4: Да-да-да!
0: Тебе сказано, иди назад и ложись у стены, как все, ясно?
4: Капитан, да я фонарь буду держать.
0: Кому было сказано уйти?
4: Никуда я не уйду. Дай фонарь, говорю.
0: Хрен с тобой. Держи, если жизнь надоела. Суровцев молча вложил в выемку ребро монеты. Надо было повернуть монету против часовой стрелки, но у него не хватало решимости. Он впервые вдруг подумал, что если произойдет взрыв, все кончено. Ему никогда больше не увидеть ни фронта, ни своих бойцов, ни солнца, ни неба. И все те люди, которые находятся позади него, будут погребены в каменной могиле. Действуй же! Действуй, сволочь! Действуй!
4: Порядок?
0: Помолчи.
4: Теперь-то все?
0: Нет, не все. Сюда фонарь. Ниже, еще ниже. Вот так. Так. С этим тоже все.
4: Товарищи, опасность миновала. Полный порядок.
0: Молчи, дурак. Всем оставаться на местах. Работа еще не окончена.
4: Ты что, капитан, на всякий случай, что ли?
0: Пока не вывинтим эти стаканы, она еще может взорваться. Руки дрожат. Надо отдохнуть. Надо отдохнуть.
4: В чем дело, товарищ капитан?
0: Ничего. Помолчи. Поставь фонарь. Товарищи, мне нужна отвертка. Нет, отвертка мне не годится. Нужно что-нибудь вроде стамески. Словом, какой-то инструмент с широким лезвием. Может, есть у кого-нибудь что-нибудь подходящее?
5: Дядь Вань, ты же здесь водопроводчиком работал. Может, у тебя есть?
6: Да я же инструмент с собой не таскаю.
0: Послушайте, дядя Ваня, тут, судя по всему, котельная была.
6: Ну?
0: Может, что-нибудь найдется. Тихо, не ходить. Сейчас принесут фонарь. Савельев, там в углу груда железного лома. Иди пошуруй, только быстро.
5: Вот стамеска.
6: Да какое стамеска? Да лото это.
0: Сюда. Давайте сюда. Стоп. Никому не подходить. Савельев, дай-ка сюда, чего там нашли. Угу. И мотай отсюда.
4: Почему, капитан?
0: Потому что взрыватель может быть установлен на неизвлекаемость. Жить тебе надоело, что ли?
4: Не уйду.
7: Молодец.

0: Младший лейтенант, выполняй приказ. Назад!
1: Не выполню, товарищ капитан. Вам одной рукой не справиться.
2: Да. Ну, черт с тобой.
3: Ну, давай. Давай. Не поддается.
1: Ну-ка, держите фонарь. Я попробую. Ну, удержите.
3: Давай.
1: Так, куда поворачивают? Вправо, влево?
3: Влево.
1: Но чуть-чуть, чтобы только сдвинулось. Так, влево, значит. Так.
3: Стоп!
1: Что, капитан? Ведь пошла.
2: Вижу, что пошла. Но теперь я сам. Все. Уходи. И без разговоров. Обоим погибать ни к чему.
1: Уходи сам, если хочешь. Я никуда не уйду.
3: Так. Так. Радоваться еще рано.
2: Поворачиваем. Раз. И еще раз.
3: Есть. Вот.
2: Вот теперь он никому не страшен. На, посмотри игрушку. Будем извлекать второй. Бери долото и давай, действуй.
1: Есть, действовать.
2: Не спеши, не спеши, спокойно. Так, пошла.
3: Пошла.
2: Отдохни, отдохни. Так, теперь отворачивай дальше. Все, все. Убери долото. Я вывинчу пальцами.
3: Так. Вышел.
2: Вот сволочь. Все, товарищ. Савельев, Савельев, на, возьми.
1: Чего?
2: Возьми часы, говорю.
1: Зачем, капитан?
2: Ну, бери, говорю. Ну, ну на память.
1: Да что ты, капитан, это ж боевые, дареные. Ну, там же имя ваше написано.
2: А имя, если хочешь, сотри. Рашпилем.
1: Ну, спасибо. Только имя ваше я стирать не буду. Ни за что. Ну, а теперь что будем делать, товарищ капитан?
2: Спать. Ляжем у стены и будем спать.
4: При свете фонаря они отыскали свободное место и легли рядом. Суровцев заснул мгновенно. Среди ночи бомба сорвалась с перекрытий и с грохотом упала на каменный пол. Но она была уже без

в грохоте вражеских бомб и снарядов, в огне пожарищ встречал Ленинград приближающуюся 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. 2,5 миллиона человек жили в этом зажатом вражеским кольцом, беспрерывно обстреливаемом, оставшемся почти без электроэнергии городе. Жили? Нет. Люди не просто жили и умирали. Они работали. Впрочем, и это слово недостаточно емко, чтобы передать смысл того, что совершалось. Происходило чудо, подлинное значение которого мир сможет оценить много позже. Сотни танков, бронемашин, артиллерийских орудий выходили в те дни из ворот ленинградских заводов. Минометы, полковые и противотанковые пушки, десятки тысяч реактивных снарядов и авиабомб поступали из Ленинграда на вооружение Красной армии. День за днем. Постепенно к тем неимоверным лишениям и страданиям, которые испытывали ленинградцы в осажденном городе, прибавился еще и голод. Уже трижды снижали продовольственные нормы, и все чаще люди, стоящие у станков, идущие на работу или возвращавшиеся домой, ощущали внезапные приступы головокружения. Все чаще им казалось, что невидимые, но тяжелые цепи притягивают их к земле. Но 6 ноября город будто вздрогнул от внезапного толчка, и ленинградцы, подчиняясь какому-то душевному порыву, сбросили с себя оковы голода и усталости. Нет, не жалкая прибавка к празднику, о которой объявили в «Ленинградской правде» и по радио, 200 граммов сметаны и 100 граммов картофельной муки детям и по 5 штук соленых помидоров взрослым, была тому причиной, хотя и она показалась населению Ленинграда щедрым подарком. Приближалось 7 ноября, и с датой этой столь многое было связано в душах людей, что, как ни измучены были ленинградцы, они не могли ни откликнуться, ни приободриться. Впервые за долгие недели блокады очереди образовались не у продовольственных магазинов, а у парикмахерских и бани, у театра имени Пушкина, в помещении которого давала свои спектакли оперетта, единственный театральный коллектив в блокадном Ленинграде. Ничего из того, что было доступно людям ранее, не осталось у них теперь, чтобы достойно отпраздновать годовщину Великой революции. Только лишним снарядом, только отремонтированным сверхплана танком, только дополнительно сданной армией пушкой могли они отметить 7 ноября страшного 41-го года.

0: Прошло 5 дней, как я была у мамы. Ей плохо. Она большую часть дня лежит в постели. Сегодня утром Осьминин сказал мне, что после дежурства я могу пойти домой. И если будет необходимость, остаться там на ночь. О том, что мама в тяжелом состоянии, он уже знал. И я была так признательна Осьминину, что он сам вспомнил об этом и разрешил поехать к ней. Легко сказать «поехать». Всего месяц назад отсюда с Выборгской стороны до Нарвской заставы можно было доехать 40 минут. Но теперь трамваи ходили редко и медленно. Случалось, что вагон останавливался где-то на полпути, и вожатая объявляла: «Дальше не поедем, тока нет». И надо было идти пешком. За эти несколько дней я сэкономила 3 небольших кусочка ставшего черствым хлеба, 1/4 пшенного концентрата и 2 чайные ложки сахарного песка. И теперь должна была во что бы то ни стало доставить эту еду маме. Дверь мне открыла соседка, Ксения Ильинична. Ксения Ильинична, ну как, мама?
1: Ничего-ничего, спит. Ты ее не буди, не надо. Только издали посмотри.
0: Несколько минут, а может быть и секунд, я неподвижно стояла возле маминой кровати. Это было счастье — знать, видеть, что мама жива, что она спокойно спит.
1: Ну, идем. Идем на кухню.
0: Иду.
1: Ой, слаба она стала очень. Ну, позавчера отец твой наведывался, так она поднялась, по комнате походила. Все отчаивалось, что исхудал Иван. Да и ты, Верушка, кожа до кости.
0: Всем плохо.
1: Одно утешение. Что у вас военные-то говорят? Скоро ли?
0: Да, идут бои. Ну, я пойду, Ксения Ильинична. Надо возвращаться в госпиталь. Постараюсь, как только смогу, снова заглянуть к вам. Спасибо вам за маму.
1: Да чего-то. Столько лет рядом, как родные жили. Ты куда пойдешь на ночь-то глядя?
0: Доберусь.
1: Ох-ох-ох.
0: Ксения Ильинична постояла с минуту на лестнице, освещая мне дорогу. Потом захлопнула дверь. Я стала спускаться, держась за перила. И вдруг услышала:
2: «Эй, кто там наверху? Эй, товарищ, подождите! Подождите, мне надо спросить!»
3: «Толя! Толя, это ты?»
2: «Вера! Верочка!»
3: «Толя!»
2: «Верочка!»
3: «Толя!»
2: «Вера!»
3: «Толя, ну подожди!»
2: «Нет, нет, ну ты подумай, это... какое счастье! Я же полчаса стучал в твою дверь!»
3: «Это ты, Толенька!» «Господи, да у нас в квартире вообще никого нет!» «Там уже 3 недели никто не живет!» «Отец на заводе, а мама переехала наверх к своей старой знакомой!» «А в квартиру к нам, и я-то сама уже давно не заходила!»
2: «А ключ-то есть у тебя, ключ?»
3: «Толя, Толька, живой!»
2: «Ну, я спрашиваю, ключ-то есть у тебя?»
3: «Ключ? А, да. Господи, конечно, есть. Сейчас пойдем. Пойдем.
2: Пойдем.
3: Осторожно. Осторожно. Толька, Господи, как хорошо, что мы встретились. Я бы сейчас ушла.
2: Ой.
3: Осторожно. Входи. Ой, как темно. У тебя есть спички?
2: А, да. Ой. Да, сейчас достану.
3: У меня даже голова кружится. Толька.
2: Слушай,
4: Да тут же печка есть.
0: Печка?
4: Да.
0: Ау! Господи, я даже забыла. А дров нет.
4: Как нет? А это что? Этих стульев достаточно, чтобы топить всю зиму.
0: Давайте.
4: Отец уже сжег половину своего кабинета.
0: Да? Да. Ты был у отца?
4: Да, заходил. Ну, старик, правда, несколько опустился.
0: Давай сюда.
4: Но все еще бодр.
0: Так.
4: Бодр. Рисует.
0: Сюда.
4: Катики. Ад.
0: Так.
4: Так. Ну вот. Ну вот, дрова есть.
0: Как хорошо.
4: Ну? Ну, здравствуй. Здравствуй, моя Верочка.
0: Здравствуй.
4: Ну, что ты? Ну, что ты, что ты, что ты? Все хорошо. Все хорошо. Мы оба живы. Наконец-то увиделись. Да, ты же наверняка хочешь есть. Я дурак, я не подумал. Так, вот. Вот сало.
0: Ой, Толя.
4: Вот сухари, сахар. А вот сгущенное молоко.
0: Боже мой, Толя. Можно я отнесу немного еды маме? Она там, наверху. Я только что была у нее. Она спит.
4: Ну и пусть себе спит. Утром отнесешь.
0: Послушай, а зачем столько продуктов? Почему ты не отдал отцу?
4: Не беспокойся, я его не обидел. Почему ты не раздеваешься? Ведь уже тепло.
0: Я сейчас.
4: Садись поближе. Ну вот. Вот мы и вместе.
0: Не надо, Толя.
4: Почему?
0: Не сейчас. Дай мне. Мне нужно привыкнуть к тебе немножко.
4: Хорошо. Хорошо. Мне достаточно того, что я вижу тебя. Ведь не случайно же я шел искать тебя через весь город. Я и отпуск попросил, чтобы повидаться с тобой.
0: Он говорил и говорил. Речь его журчала в моих ушах, как тихий, ласковый ручеек. Ни о чем не хотелось говорить, а только сидеть вот так, в тепле, рядом с ним.

0: спишь? Вера. Уже 6:00 утра.
1: Что? А? Что? Как?
0: Ты заснула, я не хотел тебя будить.
1: Ой.
0: Мне уже скоро идти.
1: Я сейчас, Толенька.
0: Подожди. Сейчас. Подожди. Верочка, мне надо поговорить с тобой. Как с другом. Как с самым близким человеком. И видишь ли, мы могли бы не расставаться еще некоторое время. Ну, 2-3 дня.
1: Но как?
0: Ну, если бы мне удалось заболеть на несколько дней.
1: Заболеть? Но ты же не болен, Толь.
0: Ну, понимаешь, речь идет о справке. Ну, понимаешь, обыкновенной медицинской справке. Я просто подумал, что тебе, работнику госпиталя, ничего не стоит это устроить.
1: Что ты говоришь? Толя, что ты такое говоришь?
0: Ну, только ты не смотри на меня, как кролик на удава. Ну, хорошо. Хорошо, я скажу тебе всю правду. Наш стройбат в ближайшие 3-4 дня переводят. Знаешь, куда?
1: Куда?
0: На Невский пятачок. Ты слышала когда-нибудь это название?
1: Да.
0: Это верная смерть. Мне нужно выждать. Выждать 3-4 дня. Со справкой из госпиталя я вернулся бы потом в комендатуру, и никто бы про мой батальон не вспомнил. Послали бы в первую подвернувшуюся часть, и все.
1: Невский пятачок. Недавно туда сбежал из нашего госпиталя один командир. Сбежал, не долечившись.
0: А я не герой. Я не герой. Я готов воевать. Но идти на верную смерть я не хочу.
1: Толя, скоро прорвут блокаду. Как же ты сможешь смотреть в глаза людям?
0: Прорвут блокаду? Это ты вычитала в газетках. Тогда вот. Вот. Почитай другое.
1: Что это? Женщина Ленинграда. К тебе обращается немецкое командование? Миллионная немецкая армия окружила Ленинград. Вы обречены. Страшный голод вошел в твой город. Пожалей же своих детей. Требуй от властей немедленной сдачи города. Уходи, Анатолий.
0: Вера. Вера, но я же не верю в это. Я просто хотел показать тебе.
1: Уходи.
0: Вера, это глупо.
1: Уходи. Забирай свой мешок. И то, что лежит на столе, не забудь. Забирай.
0: Отдай продукты матери.
1: Она не будет этого есть. И я не буду. Никто не будет. Возьми. Забирай. И уходи. Уходи. Уходи.

8 ноября Гитлер произнес речь на общегерманском собрании гауляйтеров. Начал он с сообщения о том, что немецкими войсками захвачен город Тихвин. Он поспешил разъяснить, что это означает окружение Петербурга вторым кольцом блокады, и в который раз уже предсказал, что Петербург сам поднимет руки или ему суждено умереть голодной смертью. Когда выяснилось, что блокада Ленинграда является неполной, поскольку еще остается Ладожский коридор, Гитлер приказал создать второе кольцо окружения. Взятие Тихвина являлось важным звеном в осуществлении этой операции. Но в советских руках еще оставалось побережье Ладожского озера. Для того, чтобы полностью изолировать Ленинград, исключить всякую возможность снабжения города продовольствием, нужно было захватить Волхов, город, находящийся между Тихвином и Ленинградом, а затем прорваться дальше на север к южному берегу Ладоги. И презрев предостережение столь чтимого в немецких штабах Клаузевица, утверждавшего, что нельзя быть сильным везде, Гитлер, собираясь вновь штурмовать Москву, приказал одновременно форсировать наступление на Волхов.

и мыло подскочила и вцепилась в волоса. И юлила, и мылила, и кусалась, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от танки. А она за мной, по садовой, по седой.

лицо свое умом. А не то, как налечу, растопчу и прорву.

Ну, наконец-то рынок открывается, наем прислуги начинается. И если кто поступит в услужение, поставив подпись, тот получит покровительство сеньора на целый год. Таков закон на рынке Корневиля. И потому наняться в услужение решили Жан для того, чтобы не попасть в тюрьму, Жермен домой не может возвратиться, со стариком ее там свадьба ждет, а Серполетта, вольная как птица, сама решит, кому служить пойдет.

0: Что случилось, дядя Гаспар? Соблюдайте порядок! Что случилось?
1: От меня Жермен сбежала, нагрубив при этом мне, и к тому же отказала господину старшине.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, наши уважаемые телезрители. Наша сегодняшняя передача посвящена талантам. Мы говорим о таланте. Мы показываем талант. И он говорит сам за себя. Он в пальцах слесаря или хирурга, в глазах артиста, в сердце поэта, в голове математика. Талант уходит дальше, он освещает. Идти за ним трудно, но необходимо, ибо это значит идти вперед. Итак, тема нашего разговора – талант и призвание. И в этой связи несколько вопросов к участникам сегодняшней передачи. Ваше призвание?
1: Мы о своей профессии начали мечтать еще в детстве.
0: Екатерина и Вячеслав Троянов.

0: Я мечтала стать клоуном.
1: Говорила смешным голосом, кукарекала, пищала.
0: И все эти звуки мне потом очень пригодились.
2: Вот как звучит труба с сурдинкой.

0: Это талант в юморе, способность мыслить парадоксами, говорить необычные слова, расставлять их в непривычном порядке, касаться самой тонкой субстанции в человеке, его настроения. Мы в нашей передаче ищем именно эту точку. Мы – это участники сегодняшней встречи. Ваше любимое занятие?
1: Не все понимают афоризмы, и для таких приходится писать романы.
0: О чем ваш последний роман?
1: В романе переплетались две линии – любовная и железнодорожная.
0: Ваши планы на будущее?
1: Мои произведения будут читать, когда о Стендале, Достоевском, Вольтере мир уже забудет.
0: Заведующий отделом фельетонов и юмора литературной газеты Виктор Веселовский.
2: И вот от имени по поручению администрации клуба «12 стульев» литературной газеты, а также от имени по поручению нашего замечательного писателя, людоведа и душелюба Евгения Сазонова, я хотел бы сегодня поговорить о людях, чье призвание – писать, кто просто не может не писать. Я хочу поговорить о так называемых графоманах. У них свой творческий почерк. Правда, не всегда разборчивый. Сегодня вы в этом убедитесь. Вот недавно мы получили из Киева от нашего читателя Б.М. Колмановского письмо, в котором он пишет: «Посылаю для ознакомления широких читательских кругов поэтические шедевры, появившиеся на кульках, преимущественно для сахара, в магазинах города Киева». А на кульке, вот в частности, который я держу в руках, написано: «Где цвет сигналов правильно усвоен, там пешеход за жизнь свою спокоен». Прислал недавно читатель из города Новокузнецка, фамилия его А.Г. Балакай, письмо, в котором он пишет: «В связи с приближением сессии прошу оказать моральную поддержку переводом ниже изложенного на русский язык, взятое это из учебника, по которому нам сдавать экзамен». И дальше приводит цитату из этого учебника. «Мутация бывает двух видов – коммутации и пермутации. Коммутацией называется корреляция, которая имеет реляцию к корреляции. Инвариантами являются корреляты взаимной коммутации, то есть мутации между членами парадигм – коммутации и пермутации. Пермутацией называется реляция с корреляцией, ведущей к сдвигу в цепи. Вариантами являются корреляты взаимной субституцией, то есть отсутствием мутации двух видов, то есть коммутации и пермутации между членами парадигмы. В результате появляется сдвиг в цепи». Не мудрено. Как правило, товарищи, графоманы выглядят моложе своих шуток. Большинство страдает комплексом полноценности. Бывает и такой комплекс. И не каждого удается привести в чувство юмора. Администрация ведет с такими авторами определенную работу. Ответы на некоторые гениальные произведения, поступающие в редакцию. «Вот и осень наступила, наступили холода, а в садах в такое время распускаются плода». Ответили: давайте попробуем иначе. «А в садах в такое время распускаются плоды, вот и осень наступила, наступили холоды». «Звенят, как колокольчики, детишки во дворе, Сережи, Тани, Олечки, серьезные в игре. Когда зайти случается мне в детский сад во двор, любуюсь, как свершается естественный отбор». Ответили: стихи выдержали естественный отбор, печатаем в бумеранге. «К виду его продолговатого лица добавлялась рассеченная нижняя губа со шрамом на лбу». Ответили: советуем сделать героя еще более привлекательным. Нижняя губа со шрамом на лбу и карие глаза с родинкой на носу. «Посылаю стихи, но боюсь, что из меня не получится не только Лермонтов, но и даже Пушкин. Пишите лучше повести и романы. Тогда, может быть, из вас не получится не только Тургенев, но и даже Толстой. Нелегок этот

0: писательский труд, часто говорит друзьям Евгений Сазонов, сдавая в макулатуру ежедневно по 20 килограммов произведений своих коллег. Но я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что нам пишут только графоманы. У нас есть рубрика, которая называется «Не своим голосом». Но на самом деле люди, которые выступают под этой рубрикой, они говорят своим голосом, хотя специальность у них основная – это не литература. Лауреаты премии «Золотой теленок» Виктор Токарев и Михаил Задорнов. Хотя майор милиции Виктор Валентинович Токарев приходит в клуб «12 стульев», как правило, в штатском, зато всегда с рассказами.
1: Шапка. Гражданин А был задержан с поличным при попытке сбыть за 70 рублей шерстяной свитер. При личном обыске в чемодане гражданина А было обнаружено 10 шерстяных свитеров. При обыске квартиры гражданина А были обнаружены 33 вязаные шапки, 50 пар шерстяных носков, 101 свитер, деньги в сумме 10 тысяч рублей и стеклотара на 5 тысяч рублей. Из материалов уголовного дела. Объяснительное письмо. Гражданин следователь, я человек прямой и привык говорить правду. У меня была шапка из меха каракуль, которую я нашел у себя во дворе под кустом. С искренней благодарностью к товарищу, потерявшему шапку, я поднял ее и принес домой. Некоторое время я на нее просто любовался, пока случайно не смахнул под стол. Под столом была разлита какая-то жидкость, вытекшая из рюмки, и шапка как раз и попала в эту жидкость. Жидкость я сразу вытер, поэтому ее состав, к сожалению, безвозвратно утерян для мировой науки. Проснувшись утром, я был удивлен тем, что шерсть на шапке выросла, и длина волокон в среднем составила 15 сантиметров. Ходить в такой лохматой шапке я, как порядочный человек, не мог, поэтому шерсть я постриг. Но на следующее утро шерсть опять выросла. Я ежедневно стриг шапку. Чтобы куда-то девать шерсть, я научился вязать и связал себе 33 шапки, 50 пар носков, 101 свитер и зимний носовой платок. Так как вязание успокаивает нервы, я стал спокойным до неприличия. Когда запасы шерсти достигли промышленных масштабов, я стал вязать свитеры всем нуждающимся в них. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что деньги за свитеры я не брал, а те 10 тысяч, которые лежали у меня дома в шкафу, я нашел в сквере напротив магазина и собирался сдать их в милицию. Найти 10 тысяч сразу трудно, но можно, если постараться. Желая обеспечить свитерами как можно большее число трудящихся, я взял отпуск за свой счет и пробыл в нем около года. А шерсть все прибывала и прибывала. И чтобы избавиться от ее избытка, во-первых, и приобщить народ к вязанию, во-вторых, я стал раздавать клубки направо и налево, пока меня не задержали ваши товарищи. Вы спрашивали, на какие деньги я жил около года, пока находился в отпуске за свой счет. Откровенно говоря, на те деньги, которые я нашел в сквере напротив магазина. Жил очень скромно, так как собирался сдать деньги в милицию. Предъявить вам шапку не могу, так как она исчезла в момент моего задержания. Шапка из меха каракуль, которую вы мне показывали, хотя на ее подкладке написано мое имя, фамилия и домашний адрес, не моя, так как на ней не растет шерсть. На основании изложенного прошу вас немедленно меня освободить и наказать задержавших меня товарищей по всей строгости закона. С искренним уважением к вам и к задержавшим меня товарищам, Ариаднюк задержан.
0: Как известно, товарищ, Московский авиационный институт выпускает специалистов широкого профиля. Артистов, режиссеров, журналистов, писателей-юмористов, ну а также и инженеров. И вот недавно в МАИ решили провести эксперимент и выпустили специалиста молодого, который овладел бы всеми этими профессиями сразу. Лауреат премии «Золотой теленок» Михаил Задорнов.
2: Письмо студента домой. Здравствуйте, дорогие папа и мама. Сейчас уже 2 часа ночи, а я сижу в общежитии под дверью в свою комнату и пишу вам письмо, потому что в комнату меня не пускают. Говорят, сегодня не моя очередь ночевать. Глаза слипаются, но заснуть не могу, потому что сижу на стуле с одной ножкой. Других у нас в общежитии нет. А потому, чтобы не заснуть, пишу вам письмо. Дорогие мои, любимые родители, очень по вам соскучился. Пришлите, пожалуйста, денег. Ведь вашего последнего письма, в котором вы выслали мне 45 рублей, я не получал. Поэтому вот уже несколько дней, как я ничего не ем. Хотел устроиться в профилакторий. Говорят, там хорошо, питание трехразовое. Понедельник, среда, пятница. Так что хорошо бы еще тридцаточку накинуть, потому что от повышенной стипендии я отказался, а простую мне никто не платит. И утолять жажду знаний теперь мне не на что. Ну вот, а остальное все хорошо. Правда, недавно мои друзья по этажу меня в свою общину приняли. Это значит, все, что до этого моим было, то теперь общим стало. И брюки кремплиновые, которые дядя Гоша из Монголии с вареньем тутовым прислал, тоже. Они как вступительный взнос пошли. В них теперь все жениться ходят. А мне за место них друзья по общине очки подарили. Итальянские, дымчатые, без стекол. Предупреждаю, отец, свои галифе мне больше не высылай. Уж больно они у тебя общинные, вся община в них умещается. Разом. Вышли деньгами, 120-150 на брюки должно хватить. Ну вот, а так все отлично. Правда, недавно за неуспеваемость меня отчислили из института. И теперь требуют, чтобы я вернул все стипендии, которые получил, пока учился. 270 рублей 60 копеек. 60 копеек можете не высылать, их я отдам сам. Я же понимаю, что вам тоже нелегко. Дорогие мои любимые родители, пишите чаще, как вы, как бабушка, здорова ли она, получает ли все так же регулярно пенсию. Если да, то почему давно не пишет? Словом, помните, у вас есть сын, который никогда вас не забывает. Если вам будет трудно, то высылайте, он поможет. На этом заканчиваю. С нетерпением жду вашего ответа. Ваш кормилец Сереженька. ПС. Лучше, если ответ вы переведете телеграфом.
0: Я бы хотел, чтобы сегодня вы хотя бы на некоторое время окунулись вот в нашу литературную и окололитературную среду. Специальный выпуск клуба «12 стульев». Фразы. Он любил литературу, но не настолько, чтобы не писать. Сделай хоть что-нибудь для своих предков. Пиши под псевдонимом. Почему я должен десятки раз переписывать свой роман? Ведь я не Лев Толстой. Когда издательство вернуло ему очередную его повесть, он в порыве гнева сжег первый том «Мертвых душ». В среднем на одного хорошего поэта приходится 1000 разных. Техника будущего. Писатель звонит в бюро погоды и заказывает болдинскую осень. Хороших стихов мало у кого много. Прочитал рассказ, понял, графоман. Прочитал фамилию автора, понял, ошибся. Несколько рогов. В мире псевдонимов, узнав, что А.И. Куприн в молодости подписывал свои рассказы псевдонимом Н. Егоров, Никифор Егоров из Нижних Баклуш решил печататься под псевдонимом А.И. Куприн. Заслуженная известность. Книга нашего земляка, поэта Костянкина, известна каждому книголюбу в области. Ведь эта книга годами не сходит с прилавка. «Чего ты так долго не приходила?» – спросил он у музы. «У тебя были другие женщины», – ответила она. После премьеры. «Живым не дамся», – ответил драматург Тимошкин на пожелание публики увидеть автора. И закончить спецвыпуск клуба «12 стульев», посвященный литературной и окололитературной среде, я хотел бы одной фразой. Хотите долго жить, чаще умирайте со смехом.

0: Наше традиционное фотоателье. Напоминаю вам фотографию прошлого конкурса. Телезрители прислали вот такие ответы. Ко мне, надеюсь, нет вопросов. Со мной снимался сам Утесов. Всеволод Скороходов из Москвы. Я была корова Лиска и давала молоко. А теперь киноартистка то на сцене, то в кино. Сергей Литовченко из Фрунзе. Чтоб стать актрисою отличной, не важно быть фотогеничной. Дала повышенный удой и стала вмиг кинозвездой. Так считает товарищ Хасанов из Душанбе. Кино охотно я снимусь, а вдруг кому-то приглянусь. Авось какой-нибудь бычок да попадется на крючок. Товарищ Гулевич из города Усть-Илуг. Объявляется новый конкурс фотоателье для гостей концертной студии и для телезрителей. Что бы это значило? Дорогие гости концертной студии, у вас время до конца передачи. Сюда вот, за стол, где сидит наше жюри, присылайте, пожалуйста, свои записки с остроумными подписями. А вы, дорогие телезрители, имеете время 20 дней со дня первого выхода передачи в эфир. Что бы это значило, присылайте нам свои остроумные ответы по почте. Напоминаю, адрес 127-300, Москва, улица Академика Королева, 12, Центральное телевидение, передача «Вокруг смеха», конкурс «Что бы это значило». Чтобы разглядеть талант в другом, нужно слегка пренебречь его угловатостью, проглотить его тяжелый характер, вселить в него уверенность и вытащить на сцену. Сейчас я хочу представить вам артистов драматических театров, с которыми вы, вероятно, встречались на сцене и на экране. Мы привыкли, что артист всегда произносит слова, которые написал автор, писатель, драматург, сценарист. Сегодня эти артисты выступают в несколько необычной для себя роли. Они выступают как авторы, исполнители своих собственных произведений. Как вы стали артистом?
1: Дворник гвоздь ржавый с асфальта поднял, канцелярию вскрыл, дал два листа бумаги, говорит, пиши автобиографию, заявление. И как 10 часов стукнет, первая дверь и откроется, ты в нее шись! И будь артистом. Как мне дворник тезисы выдал, я по ним до сих пор и живу.
0: Ваше призвание?
1: Как-то так вот случилось, что я напечатал несколько рассказов. Вышло две повести, книжка моя вышла.
0: Артист Валерий Золотухин.
1: Рассказ называется «Иван Француз и карьера». Все говорят, нет правды на земле. Это эпиграф. Жил-был, служил и по сей день служит в большом знаменитом театре маленький артист Чайников. Нарожал кучу ребятишек, крутится, вертится, как черт на веретене блоха на сковородке в поисках средств к существованию. Ролей больших не играл и не играет, хотя работает давно и усердно, но теперь играть и не стремится, и вся его мечта и забота на театре, как бы стать еще незаметнее, как бы реже попадаться на глаза главному, и чтоб, не дай бог, на собрании или где не упомянули его фамилию, хоть в плохую, хоть в хорошую сторону. А как слышал свою фамилию или похожую, так вздрагивал, потел сильно и ждал страшного. На свои кушать карета подана маскировался краской так густо, что его шарахались партнеры. А когда он однажды столкнулся лицом к лицу с главным, тот растерянно посмотрел на него, и вахтерши влепили выговор за нахождение в служебном помещении постороннего человека. С народными, заслуженными ведущими и подающими старался встречаться реже, а если не успевал вовремя свернуть с дороги, прижимался к стеночке, низко кланялся, стремился первый выпалить. «Здрасте, такой-то, такой-тович!» Но руки не совал и тряс долго, если подавали. Так он жил в постоянной заботе о своих детишках, старался быть скромнее, но не для красы, заметим. Кое-как сводил концы с концами, не роптал и даже казался счастливым. А может, и был им. и не подозревал надвигающейся беды. В Марселе ехал режиссер. На постановку пьесы Брехта «Карьера Артура Уи», которой могло бы быть или не быть, черт ее в душу знает, как выражался потом про себя наш герой. Иван ходил по вечерам на работу, густо мазался, старательно произносил отпущенные ему реплики, аккуратно посещал собрания, а приехавший режиссер тем временем времени не терял, смотрел спектакли, знакомился с труппой и заносил кое-что в свою французскую книжицу, откуда черканула молния и гром грянул. Однажды, читая приказ о распределении ролей в новой постановке против главной роли Артура Уи, Чайников увидал свою фамилию и не обратил внимания. Но инстинкт самосохранения заставил его поднять глаза снова и прочитать еще раз Артура Уи Чайников. Один Чайников без никаких дублеров. И бедный артист, сраженный несправедливостью, побледнел, как лист, на котором был подписан приговор, задрожал в коленках и пал на свои тощие четыре масла без особых чувств. Губы его бессвязно бормотали. Опечатка, недоразумение, ошибка, не может быть, сон проклятый в руку. Но народный дядя ему внушительно растолковал.
2: Не валяй Ваньку, Иван, жданьком. Проверено досконально. Поздравляю тебя, Ванюша, от всего моего большого сердца.
3: Но не знаю, не знаю. Велика ноша ты, велика, не знаю. Подумай, подумай.
1: Александр Стиславич, это ваша роль, вскипел Чайников. Владимир Семенович, и ваша. У нас много народных артистов, много заслуженных. Есть и хорошие артисты. Им бы дать, а мне за что? Нет, нет, нет, да разве смогу? Нет, что, не умею? Нет, никогда.
3: Не знаю, не знаю, Ваня похлопывал его по плечу народный. Француз уедет, а мы-то с тобой... Нам ведь еще жить да жить. До пенсии-то трудиться надо, трудиться.
1: Да что вы! Навязался на мою голову басурман кучерявый. Нет на него паразита Багратиона с Бородиным. Я его ждать не знаю, ждать не хочу. Вот наш Мартын Мартыныч этого бы никогда не допустил. Какую подляну сунуть промеж ребер. Мне роль, а вам народным выхода. А, зарезал паразит под корешок, тяпнул сволочь. А, у, о, у, и... И стал Чайников бегать по народным, заслуженным, ведущим и подающим, извиняться перед всеми за свой позор, за свое назначение, все приговаривал. Вам бы это, а? Вы бы как дали, да? Вы бы как развернулись, вида, вида. Вот Мартын Мартыныч, он вам бы дал, обязательно вам бы. Тут и француз бестолковый.
3: А французу между тем шептали, зачем?
4: Ну зачем?
2: У нас есть этот, у нас есть тот. В конце концов придет из больницы этот.
1: Но француз попался упорный, как наш кирпич, и все бубнил. Только Чайников. Делать нечего, стали репетировать. Долго ли, коротко ли, только доходят до того места, где Артура указание дает, кричит на своего подчиненного. А у Чайникова будто голос отсох. Стоит весь скрючившись, улыбается, виляет хвостом, как провинившийся пес, все кланяется да расшаркивается. Долго француз бился, ничего понять не мог. В чем дело? Чего вы улыбаетесь? Что у вас, голоса нет? Кричите на него, швырните чернильницей, сожгите кулисы, взорвите театр! Ой, изобразите мне нечто похожее на гнев!
3: А Чайников ответ держит, да как же я могу кричать на народного? Александр Стиславич, он ведь у нас такой...
1: А шептуны-колодники тут как тут изо всех сил стараются, но разве это фюрер?
3: Нет, это не фюрер. Это черт знает что, но это же не фюрер.
1: Бился француз, бился, к французам ехать надо, а Чайников не может приструнить народного, топнуть, шикнуть на него, разозлиться. Все больше гнется и смущается, как девица красная в венчальный день. Искусство, как известно, требует больших жертв. И Чайникова пришлось снять. Это был его счастливейший день. Я не вру. Я это видел, потому что я там был. Это был его праздник. Чайников ликовал. Он исходил радостью искренней, неподдельной. Сиял, как отмытая плешь главного, и восторженно приговаривал. Я говорил, нет,
5: он не прав. Ну, не прав, не прав. Есть все-таки правда на земле. Есть она, матушка.
1: Есть.

0: Ваши творческие планы?
1: Сыграть, если не Гамлета или Отелло, то уж бабу ему непременно.
2: Артист театра «Современник» Григорий Острин.
1: Рассказ называется «Там Леший бродит». Конечно, друг мой Леша Субботин был виноват, никто не спорит. Но понять и посочувствовать ему тоже можно. Судите сами. Сразу после окончания института работали мы с ним в театре юного зрителя. Работали год-другой, дальше микроролей массовых сцен не двинулись. Играли слуг, гостей на балу, собак, пни и даже курьи ножки. Но мы не унывали. Надеялись, придет когда-нибудь наш черед сыграть, если не Гамлета или Отелло, то уж бабу Ягу непременно. И вот тут как однажды настигла моего друга судьба. Господи, сколько раз потом я думал, ну не пойди мы на этот несчастный вечер в подшефной школе, и все было бы хорошо и спокойно. Маленькая, как детская туфелька, с большим открытым лбом и светло-серыми глазами, глядевшими строго и требовательно, учительница младших классов Ольга Сергеевна ослепила и потрясла его неокрепшую душу. И закипел, закружился мой друг Субботин. Подавай ему успех, славу, не когда-нибудь, а сегодня, сейчас. А пока он не только не позовет, он на пущенный выстрел не подпустит ее к театру, и в самом деле, как позовешь? Прошу вас приходить на спектакль, спасибо, с удовольствием. Кого вы играете, да не важно, но все-таки. Я, видите ли, создаю образ курьих ножек, в основном задних. Действительно, курам насмех. Нет, она должна увидеть его впервые на сцене в большой, серьезной роли. Она поймет, кто он и что в искусстве. Он выйдет из пней и из табак в люди. О, божественно и прекрасно! Скольких на этой земле вы вдохновили, но скольких и погубили. А пока... Пока в один из воскресных дней на острове в центре Большого пруда на дорожках, полянках идет театрализованное представление по случаю открытия детского городского парка. Злой леший околдовал и спрятал, закрыв на замки Василису Прекрасную. Добрый молодец на коне ищет лешего, сражается с ним и освобождает Василису Прекрасную. Я в костюме доброго молодца, окруженный толпой зрителей, на коне, вернее на старой хромоногой кобыле из паркового хозяйства, с бельмом на одном глазу, подъезжаю к пруду и кричу в сторону острова: «И леший! Выходи, отдавай ключи, леший!» Теперь Субботин должен выскочить из кустов на острове, прокричать в ответ что-то вроде: «Не видать тебе ключей, как своих ушей!» «Ах так, ну берегись!» должен сказать я, затем сражение и победа. Но я свое крикнул, а остров молчит. Кричу еще раз громче и отчетливее: «Эй, леший, кому говорят, выходи! Отдавай ключи, леший!» Опять тишина. Странно, думаю. Может, я не туда приковылял на своем одноглазом скакуне? Или Субботин, поджидая меня, задремал в кустах на весеннем солнышке. Что делаю? Сползаю я с горячего коня и, обнажив меч, переправляюсь в лодке на остров. «Субботин! Субботин!» Тихо зову в зарослях. Да не шипит, и тут я слышу под боком голос Субботина. В грязно-зеленых лохмотьях и в таком же жутком сивом парике сидит в кустах мой друг Субботин, смотрит на меня глазами загнанного зверя. «Ты что, говорю, оглох? Сейчас ору, че не выскакиваешь? На, возьми!» Он сует мне связку ключей в руки. «Дуй дальше без меня, вроде мы уже сразились. Ты что, говорю, спятил?» Она на том берегу, Оля, вон стоит, смотрит с ребятишками. «И пусть смотрит!» «Нет!» — взвизгивает он. «И за что?» «Пойми, я ей Блока читал. Обещал показать монологи Шекспира. Вдруг выскочу этим идиотским лешим. Увидит, не простит!» Почти стонет он и ползет вглубь кустов. «Вылезай, говори, текст!» — хватая его за руку. «Полный парк народу! Копейки не получишь!» «Нет, ни за что!» — врывается он, пытаясь снова лизнуть в кусты. Дальше зрители могли наблюдать довольно странную картину. Добрый молодец выволакивает из зарослей какой-то серый мешок. Вдруг этот мешок дергается, без единого слова толкает молодца в грудь, и тот лежит, летит в холодную воду. Спиной! А серый мешок, взвизнув, исчезает в чаще. В публике недоумение и смех юных зрителей. Понимая, что представление гибнет, ору: «Ключи! Отдай ключи! Убью!» Из кустов вылетает связка ключей и летит мне в голову. Шум, смех, долго не смолкающие аплодисменты на другом берегу. Мокрый с головы до ног. Дрожа, застывая на холодном ветру, я еду спасать Василису Прекрасную. Еду, сопровождаемый грубыми детскими шутками. «Дяденька, как водичка? Не холодно? Мороженого не надо?» «Нет, — говорю себе, — мороженого мне не надо. Мне нужен Субботин». И в тот же день вечером на спектакле в театре, когда мы в шкурах собак, он белый, я рыжий, выволакиваем, заливаясь веселым лаем на сцену сани с принцессой, Я тихо шепчу ему в промежутках гавканья. Субботин, Субботин. А училка твоя в зале. Он сидит, смотрит с ребятишками. Конечно, шутя сказал, а он не понял. Застыл точно от укола, глянул в зал, потом вдруг сбросил себя по стромке упряжки и, встав на задние лапы, пошел со сцены. Леша, Леша, шучу, шепчу я в испуге. Все, говорит он, все. Надоела собачья жизнь, все. И скрывается за кулисами. В публике он никого не удивил. Собака прошлась на задних лапах, рассказала про свою жизнь, бывает. Но за кулисами был жуткий скандал. Чуть не уволили с работы. Он виноват, никто не спорит. Но понять и посочувствовать ему тоже можно. Закружил человек, закипел. О, божественные и прекрасные! Скольких на этой земле вы вдохновили, но скольких и погубили. Учительница, ау!
2: Ваше заветное желание.
0: Писать и скромно не подписывать свои многочисленные комедии.
2: Артист театра на Малой Бронной Александр Котов.
0: Я хочу вам рассказать немного об одном дне актера. 7:30. Вздрогнул, очнулся, приподнялся, рухнул, провалился. Спохватился, встрепенулся, хрустнул, умылся, оделся, сварил, хлебнул, подавился, поперхнулся, закатился, отошел, запер, спустился. 8:15. Ловил, поймал, ехал, дремал, расплатился, вышел. 8:45. Радио. Вручили. Читал, зевал, голосил, расписался, урвал, жевал, летел. 10:40. Ловил, поймал, несся, рассчитался, выскочил. Подвернулась, завалился, поднялся, отряхнулся, улыбнулся, проснулся, вошел. 11:00, театр. Репетировал. Суетился, метался, огрызался. Посылали, возвращался. Торопились, не успели, но завершилось. Вспомнил, рванулся, забыл, вернулся, забрал, поплевал, умчался. 14:30. Ловил, не ловилось. Подсек, сорвалась, схватил. Опаздывал, подталкивал, подзуживал, провоцировал, притащился, наскреб, выскочил. 15:00, фойе телевидения и гримерные. Здоровался, бежал, салютовал, терял, кивал, поднимал, добрался, сел. Наклеивали, накладывали, замазывали, подтягивали, кайфовал, нерванил, грезил. Глянул, не узнал, испугался, задрожал, онемел, напомнили, успокоили, проводили. 15:30, студии. Крутился, вертелся, поражался, ругался, бесился, ждал, поджаривался. Сломалось, перегорело, погасло, не хватило, забыли. Потеряли, не знали, искали, несли, заряжали, проверяли, спешили. Спал. Появились, закричали, растолкали, потащили, угрожали, зажгли, включили, сняли. 18:10, отдирал, отрезал, отмывал, занял, вывалился. 18:20. Ловил, не клевало, отскочило, проскочило, обходило, пренебрегало. Задыхался, подкашивались, тряслись, смеркалось. Заарканил, понесся, сломалось, пересел, исчез. 19:00. Театр. Материализовался, пробрался, переоделся, напружинился, замер. Трезвонят. Выполз, провякал, пробулькал, забыл, уполз, вспомнил. Поняли, принесли, выкарабкался, дотянул. Аплодировали, кланялись, не аплодировали, не кланялись. Стонал, снимал, одевал, спутал, не попал, покачнулся, оперся, простился, выволокся. 22:107. Поймал. Расплатился, выпал, подобрала, внесла, уложила, поцеловала, пропал.
2: Шуточная песенка «Иллюзион».

0: Талант в искусстве можно проверить мурашками по коже. А у него очень часто и вид неважен, и не всегда красавец, и раздражает он нас своим упорством. Но тут главное не играть. Упорство – это то, с чем можно и нужно разговаривать. Упрямство – это то, с чем говорить нельзя и не надо. Упорство входит в набор. Упорство, труд, дар. Ну, дар – это особое сочетание нервных клеток мозга и души. В понятие души входит совесть и сердце. В понятие сердца – доброта и терпение. В понятие доброты – сочувствие и умение представить себя на чужом месте. Один педагог по призванию вырастет в десятки раз больше честных людей, чем сотни ремесленников. Ваша профессия?
1: Я не юморист, не сатирик, не актер. Я репортер, и сейчас я буду заниматься не своим делом.
0: Журналист Юрий Рост.
1: Бывают такие встречи и такие какие-то отношения с людьми, которые длятся очень долго. Это какая-то теплота, какое-то взаимопонимание. Таким человеком был замечательный трубочный мастер ленинградский Алексей Борисович Федоров. Он за свою жизнь сделал 30 тысяч трубок и ни разу не повторился. Он делал трубки Семенону, делал трубки Эренбургу, Довженко. Алексей Толстой сказал об его трубке, он говорит: ты знаешь, старик, чем замечательны твои трубки? В них нет хамства. Правда, человек, который возьмет такую трубку в рот, он уже выглядит, не может уже выглядеть чванливо. Кажется, что он издаст паровозный гудок. Другим таким человеком является замечательная украинская художница Мария Примаченко. Алексей Борисович сделал ей трубку диковинную в виде некого животного фантастического, потому что Примаченко таких животных рисует. А Примаченко, в свою очередь, нарисовала ему картину. Вот этот рисунок. Примаченко наделяет свои вот эти рисунки очень занятными подписями. Это украинские порося килограммов 70. Ця рыба на четырех ногах по воде ходит, тому ее никто не зловит. А вот это любимый мой зверь, и Примаченко не знает, что это такое. Она просто написала сзади, здесь написано: «Такие звери жили до нашей эры». А вот эту картину она нарисовала, когда я с океанологической экспедицией опускался на Байкале в глубоководном аппарате спускаемом. Она нарисовала такую трогательную русалку и подарила. Но я русалку там не встретил. Это глубинок репортерских, были высоты. Раз в несколько лет осматривают или реставрируют ангела на Петропавловской крепости на шпиле. Я увязался за верхолазами. Они поднялись наверх туда, потом говорят: ну давай, оттуда кричат мне. Я полез. И лезу, уже пути назад нет, потому что внизу просто ничего, кроме Петропавловской крепости. Потом я доползаю, там шар такой. Ну вот, приблизительно так это все выглядело. Вот это я. Это сняли потом меня снизу. И шар, обратный угол, я не знаю, как мне туда ползти. И вдруг будничный голос такой говорит: ну что ты там замешкался? Я понял, что это нормальная работа. Я говорю: я замешкался, потому что я не знаю, как лезть на шар. Они говорят: ты видел, как муха по потолку ползет? Я говорю: видел. Ну давай. Это был деловой совет, я влез и даже сделал потом репортаж об этом. И еще есть одна фотография, вот такая. Надо было мне сделать репортаж и фотографию о Садовом кольце. Я нашел пожарную часть около парка культуры и попросил выдвинуть лестницу. Наверх, там на лестнице была люлька, и я полагал, что это самая люлька. В этой люльке я поднимусь, сфотографирую, и все будет хорошо. Они выдвинули лестницу, на 55 метров она выдвигается. И говорят: ну давай, лезь. Я говорю: а люлька? Люлька только для спуска. Я как был в плаще, без всякой страховки, полез, делать нечего. Туда вот вполз я, чувствую, что все, уже никак я не могу дальше ни двигаться, ничего я не фотографировать. там микрофон и мегафон. Я говорю, вы знаете что, будьте добры, пришлите мне сюда какого-нибудь передовика, я хочу его сфотографировать. Полагаю, что может он меня как-нибудь спустит. Они говорят, у нас нету подготовленных пожарных для этой лестницы. Нужна специальная подготовка. Но потом нашли. Нашли такого человека. Я его сфотографировал, он быстро уполз. Наступил вечер. Я понял, что ночевать уже невозможно. И не помню как. Но как-то сохранил себя для дальнейших репортерских подвигов. Следующая роль, в которой мне пришлось выступить, это роль «Мужская партия» в балете Шопениана. Мне говорят, 200-летие Большого театра, надо сделать снимок. Я пришел уже, занавес закрылся, все выходили на поклон. Я стал за занавесом и хотел просунуть аппарат, чтобы сфотографировать танцовщиц, которые были на авансцене. И в это время занавес раскрылся. Я поклонился. Зрители были обрадованы, несколько шокированы, потому что я в программках не значился. Они не знали, как ко мне относиться, но снимок вот он. Тем не менее. Ну, это все как бы истории, которые остаются за кадром, которые не попадают на газетный лист. А бывают такие вещи, которые и попадают. Я обратил внимание, на Пушкинской площади, может быть, вы видели, есть замечательный такой чистильщик, очень колоритная фигура, дядя Гриша. Я его сфотографировал и решил, что он подойдет к первоапрельскому номеру. И написал о нем заметку. И потом гордо я прихожу к нему, дядя Гриша, видели вашу заметку? Он говорит, да, видел, но говорят, что ты написал на меня фельетон. Я говорю, нет. Ну как же, говорит, я в рабочее время, на рабочем месте с папиросой. Я еле его убедил, а когда, значит, он убедился, что все в порядке, мне подарил банку гуталина. Бывают истории, которые попадают в газету, но в таком несколько измененном уже виде. Года два назад я сфотографировал замечательного грузинского актера Георгия Харабадзе из театра «Руставели». Он сам очень красив, вот, и был такой интерьер, он в бархатном костюме, драпировка, колонна, и мы решили для того, чтобы снизить вот эту вот некую помпезность, сфотографировать его босиком. И написал я маленький такой взгляд, материальчик о том, что не нужно себе, к себе относиться чрезвычайно серьезно. Все в порядке. Накануне вечером встречает меня наш ретушер. Иван Васильевич, очень хороший человек, старый ретушер, и говорит, скажи, пожалуйста, а что грузины носят замшевую обувь? Я говорю, да, и ушел домой. Утром открываю газету, смотрю, Харабадзе обут в огромных замшевых ботинках. Он счел неловким такого красивого человека босиком печатать в газете. Ну вот, собственно, такие истории, если они вас интересуют, то можно прийти в редакционные коридоры, послушать их. Спасибо.
0: Мы всегда оценим шутку, придуманную не заранее, а сказанную легко и в нужном месте. Дар импровизации редкий и ценный. Точно схваченная в момент выступления черта характера писателя или артиста, и вот уже готов шарж. Иная меткая остроумная фраза может зачеркнуть целую исповедь, подготовленную и отрепетированную заранее. И кому, как не нам, сатирикам, оценить это по достоинству. Эта способность ценна вдвойне, потому что в данном случае это касается музыки. Темы ваших импровизаций.
2: Тема может быть связана с настроением, с погодой, не знаю, с чем угодно.
0: Принципы вашего творчества.
2: Все чаще и чаще прихожу к исполнению музыки абсолютно неподготовленной.
0: Пианист Леонид Чижик.
2: Я считаю, что любое искусство должно быть каким-то непосредственным, что ли, продолжением чистой человеческой эмоции, которая возникает сию же секунду, как улыбка на лице, как слеза искренняя. Как искусство, которое передает художника сейчас, сию же секунду, его непосредственную реакцию.

0: Часто в концертах просят меня сыграть импровизацию на ту или иную тему. Предлагают из зала. И я чаще всего иду навстречу аудитории. Прямо сюда, да?
1: Ну, давайте попробуем. Я буду переворачивать ноты.

0: Сейчас мне бы хотелось,
1: пока
0: Александр Иванов не написал на меня эпиграмму, сыграть образ Иванова, каким я его представляю сегодня –

0: Это, конечно, грандиозно. Но так и хочется сказать, ну, Чижик. Спасибо. Искусству все равно, кто им занимается. Ты вышел петь. Вступил оркестр, и нам уже все равно, какой ты семьянин и чем занимаешься в нерабочее время. Надо петь, а не зачитывать объяснительную записку, что его на учебу не отпускали, а консерватория далеко, а семья большая, и соседи возражают.
1: Ваше любимое занятие?
2: Я собираю походки, там, реи, речевые, всякие дефекты.
0: Артист малого театра Евгений Весник.
2: Артист должен получать роли и создавать человеческие характеры, человеческие образы. Идеальный артист, тот, который ни разу, в общем-то, не повторится в этих своих созданиях. Каждая роль требует своих ритмов, своей походки, своих взглядов, так сказать, на ситуацию и так далее. Где брать вот эти вот человеческие характеры? Конечно, это общение с людьми. Абстрактно не создается роль. Так получил роль, закрыл глаза и придумал. Так не бывает. И чем богаче вот эти человеческие общения, тем легче, извлекая из своей памяти, из своей записной, что ли, такой устной книжки, какой-то характер подкладывать под роль, которую ты получаешь. Мне было 25 лет, 26 лет. Я играл, получил роль дядюшки Рабурдена в пьесе «Золя», наследник Рабурдена. Ему 75 лет, мне 25. Как играть? Ну, не могу никак приступить. Я чувствую, я и молод, и двигаюсь не в тех темпах. И вдруг мой педагог, который ко мне очень внимательно относился, Алексей Дмитриевич Дикой, я окончил у него курс, зная, что я получил эту роль, говорит мне, звонит мне домой и говорит: «Женя, пойди в зоопарк, там на площадке молодняка впервые демонстрируется пингвин». Говорит, в нем что-то есть от дядюшки Рабурдена. Вот пойди посмотри. Догадаешься или нет? Я побежал, конечно, туда и увидел этого невероятно симпатичного пингвинчика, который ходил бесстрашно, подходил к ребятам. Они не знали, что он ест только рыбу. Там один мальчик давал ему конфету, другой печенье. Если бы вы видели этот взгляд, он понюхает и делает так. Ну, что вы мне даете? Потом на него все время лаяла какая-то собачка. Он так измерял, вошла ли она в зону соприкосновения со своей вот этой, как она там, ласта, ручка. Вот, и когда он появлялся, значит, в зоне, он ей бах! Тот падал, этот песик, и он невозмутимо уходил. И представьте себе, что это явилось толчком к внутреннему пониманию вот этого спесивого дядюшки Рабурдена. Я и говорить так стал, и действовать. Я помню, такой текст был, говорит, что у нас в кассе нет денег? Говорит, нет. Я уходил. Ну, вот такой, знаете, в Центральном доме работников искусств это было, приехал скульптор из Ленинграда. Ну, я так понимаю, скульпторы, наверное, держат левой рукой всю жизнь, не двигая, а правой все время что-то бьют, я так понимаю. Поэтому у него была левая рука интеллигента, висела на трибуне, с которой он говорил, правая такая мощная, могучая на графине, вот такая, верхней губы у него не было, такой вот, огромные глаза, шевелюра, и я его застал в паузе в этой. По логике дальше должно быть или графин, зал, или какие-нибудь слова, понимаете? И после паузы вдруг он сказал,
3: материалу нету.
2: И вот, вот этот вот, этот парадокс, эта вот неожиданность сразу подсказала мне, как играть в пьесе Кальдерона «С любовью не шутят», где я играл 80-летнего Ромали, который бегал, значит, следил за своими дочками, я понял, что надо соединить, как-то, ну, грубо говоря, такой какой-то зверский взгляд с совершеннейшим безволием. Я так и играл, без верхней губы, разговаривал, я помню, с небом, о небо, и так далее. И подсказал мне этот скульптор. «Новые приключения неуловимых мстителей». Помните? Если вспомните, я играл там полковника-белогвардейца, немножко бон-кураж, в Ялте, в ресторане, который все подходит женщинам, просит ручки поцеловать. Помните, я подходил, говорил, там, позиция.

0: Туда идти надо. Он говорит, ну. Я говорю, можешь вам повернуться и все это наоборот делать? Он посмотрел на меня и сначала невнятно ответил мне, ну, примерно, он говорит, как-то, молодой парень, сидит. Я говорю, что? Он тогда собрался внутренне и говорит, молодой са, я вон там уже повернулся.
1: Нам долго не дают рейсовый самолет в Харькове. На эстраде, на маленькой эстраде играл джаз-оркестр из 4 человек, и на тромбоне, знаете, этот инструмент с двигающейся трубкой, кулисом называется, играл человек с очень коротенькими ручками. И создавалось впечатление, что то ли ему очень трудно брать эту ноту с трубкой, то ли у него бешеный темперамент такой. Ну, в общем, трудно, видно, человек мучается. И перед ним стоял такой молодой, обаятельный парень, и так сострадательно смотрел за движением его руки. Когда он кончал играть, он замирал. Он начинал играть снова, он опять с ним работал. Когда тот кончил играть, он сказал, дай дудку. Он говорит, ну дай дудку, я ничего не зроблю, дай дудку. Тот отдал ему тромбон, он вырвал трубку и сказал, на, не мучайся. Он мне утром, когда я ему еще раз сказал, что мы хохотали, он говорит, да, я ніколи не бачив цього тромбуна. У нас коли співали там, то под гітару, то под баян, чи певичка споет там под расстроєний рояль. А тут бачиш, що-то він ніяк трубку винять не може, понимаете? Дай я йому помогу. Прекрасний человеческий, добрий характер. Город Одеса. Пол седьмого утра меня будет дежурный, говорит, извините, говорит, я должна сдать дежурство, ради бога, извините. Я говорю, ну скорее, дайте, я вернулся в 5 утра со съемки ночной. Сейчас, я ухожу. Говорит, пожалуйста, она сдает, говорит, вот два матраса, как было, так есть, две подушки, все нормально, извините. А где у вас металлическая пепельница? Я говорю, у меня не было. Как это не было? Я говорю, вот мраморная была, она стоит. Ну, знаете, не надо. У вас была металлическая пепельница. Я говорю, сколько она стоит? Она говорит, 3.20. Я говорю, нате вам 4 рубля, дайте мне поспать. Она кладет в карманчик 4 рубля, поворачивается ко мне спиной и говорит, а что вы думаете, может быть, ее и не было.
2: Евгений Яковлевич, ну, может быть, вы что-нибудь исполните нам просто как актер?
0: Граждане. Ну, замечательная. Есть книжонка. Называется она «Голубая книга». И написал ее, ну, замечательный писатель Михаил Михайлович Зощенко. И в этой книжонке есть маленький рассказик про древнегреческого философа Диогена. Сам он родом из города Синопа. И однажды он там сказал, жить надо так, чтобы от жизни не зависеть. Но он был большой оригинал, он одно время даже в бочке жил. Правда, ему в бочке долго не пришлось прожить, его кто-то продал в рабство, уж не помню кто. У них довольно частенько были подобные безобразия в Древней Греции. Но вскоре он из рабства выкупился, поселился в городе Коринфе. Вот не помню точно, вот то ли у знакомых, вот не помню, то ли у родственников. И стал себе жить полегоньку-помаленьку. Но вскоре до того прославился своим умом, что слух о нем дошел до самого мирового властелина Александра Македонского. И тому, знаете, ну просто вот, ну, захотелось вот непременно поговорить с философом. Обласкать, конечно, его, сделать что-нибудь доброе. И вот с этой целью, со всей своей свитой, он заглянул к философу. Граждане, я думаю, что можно представить себе при желании эту историческую картинку. В общем-то, можно. Ну, примерно так. Александр Македонский, соскочив с коня, подходит к философу и говорит, «Твой ум, папаша, меня восхищает. Я хочу тебе сделать все, что ты не попросишь». Диоген усмехнулся и говорит, «А мне ничего не надо. Чего мне просить-то?» И в это время адъютант Александра Македонского шепчет ему на ухо, «Дурак! Проси загородную дачку. Скажи, у меня мамаш слепая. Ну, проси, раззявая, и скажи, дай колесницу с лошадью, дай колесницу с лошадью, у меня мамаша пешком ходить не может. Проси, олух царя небесного». Диоген усмехнулся и говорит, вот разве что я тебя, голубчик, это он так к Александру Македонскому обратился, попрошу, отойди-ка немного в сторонку, А то ты мне сон

0: загорать дело. Ну, будь бы на месте Александра Македонского какой-нибудь дурак. Тупица, олух, он бы вопить бы стал, оскорбляться. Но Александр Македонский был великий человек. Он заулыбался и сказал: «Господа, я бы хотел быть Диогеном». Если бы, конечно, не был бы Александром Македонским. Оба заулыбались и разошлись. А? Молодцы-то какие. Прелестные люди, вот побольше бы таких. От этого наша жизнь стала бы лучше во многих отношениях. Потому что ум и великолепное поведение одинаково полезны для жизни, как героизм и мужество.
1: Но, конечно, скажу по секрету. Очень тошно бывает от таланта. Он и мнителен, и неуверен, и вообще довольно противен дома. Он радость многим и горе одному, особенно жене. Вот кто хлебает полной ложкой всю оборотную сторону успеха. Вот кто отвечает на ненужные и бессмысленные вопросы поклонниц, гладит воротничок, кормит цирковых кошек, готовит ужин, переходящий в завтрак. Еще хуже мужу таланта. Это он отвечает на бессмысленные фразы поклонников, развешивает белье, готовит ранний завтрак, отвечает на звонок. «Ах, это вы? А я думал, дома кто-то есть». Но главное качество таланта – он никогда не бывает для себя. Вот понаблюдайте. Сегодня я предлагаю вашему вниманию пародию на московского писателя-прозаика Михаила Анчарова. Читаю я как-то произведение Михаила Анчарова, и в глаза мне бросается одна очень интересная фраза. «Надел пальто, шапка и перчатки в руке, на улицу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается передо мною плакат». Ну, мне показался интересным такой способ создания оригинальной художественной прозы. И появилась пародия под названием «Смешение и сплетение». Все смешалось в доме Анчаровых. Мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку занемог животом, позвонил и попросил непременно зайти. Я пошел. Вот парадный подъезд, в котором не только по торжественным дням, а всегда пахнет водкой, кошками и еще чем-то. Свеча горела на столе. Свеча горела, потому что как раз перед моим приходом выключили электричество. Я понял все, хотя его пример другим наука, но какой же русский не любит острой еды? Какой-то повар-грамотей накормил сегодня дядюшку не иначе, как щами со свиной головизной или еще какой-нибудь дрянью. «Скажи-ка, дядя, — сказал я, — ведь недаром говорил тебе доктор, чтобы ты на диете сидел. Умер вчера сероглазый король. Да, были люди в наше время, да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами. Но ты же прекрасно знаешь, что мясо в твоем возрасте противопоказано. Я сидел и говорил, дядя лежал и молчал. Мы были с ним, как два берега у одной реки. Вышел я от дядюшки поздно ночью один на дорогу. Сквозь туман милиционер блестит. Ночь, как вы сами понимаете, тиха, а поскольку Бога нет, то пустынная улица внемлет исключительно его гулким шагам. Звезда звездою говорит о конфликте дядей и племянников. Месюсь, я взбесюсь. Сейчас конкурс нашего фотоателье в зале. Жюри отобрало несколько записок, которые признаны лучшими. Мечта пожарника. Иногда и трезвому море по колено. Не пей, Иванушка, из колонки, сантехником станешь. Вот записка, которая лично мне нравится больше всего. Айвазовский, «Девятое ведро». Для полного счастья не хватает дождя. Неплохая записка. И, наконец, записка «Победитель». Очевидно, но невероятно. Ряд третий, место 20-е. Прошу на сцену. Пожалуйста, представьтесь, кто вы, откуда, чем занимаетесь.
2: Порфирьев Валерий Анатольевич, военнослужащий.
1: Поздравляю вас.
2: Спасибо.
1: Итак, призвание. Граждане, занимайтесь своим делом. Но ведь мы обижаемся на этот призыв. А это и есть призвание. Официант, подошедший к вам в ту же минуту. Администратор, который откажет так, что у вас посветлеет на душе, и вы скажете, все в порядке, он отказал. Врач, который прежде выслушает, а потом скажет. И, наконец, экран, от которого мурашки по коже. Это призвание. Наша передача подошла к концу. Давайте пожелаем же себе, чтобы то, что мы едим, и то, что мы слышим, и в чем ездим, и что читаем, было создано талантливыми руками. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: безмолвии садов, весной во мгле ночей поет над розою восточный соловей. Но роза, милая, не чувствует, не внемлет, и под влюбленный гимн колеблется и дремлет. Не так ли ты поешь для хладной красоты? Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? Она не слушает, не чувствует поэта. Глядишь, она цветет, взываешь, нет ответа.
1: Мария Ильинична, сегодня концерт Шаляпина. Но не в Эрмитаже, а в Большом, объявила Саша, едва секретарь правды появилась утром в своем кабинете. Знаю, начинается в 6 часов, я пойду. Придется мне уйти из редакции пораньше. Вижу, мой пострел везде поспел. Жаль, я не могу, покачала головой Мария Ильинична, а то сходила бы. Давно, чуть не с Петербурга не была на Шаляпине. Просиживаешь тут все вечера, не вырваться. Ну уж один раз можно. Вот сдадим все раньше и вырветесь, уверяла ее помощница. Да надо бы, и Надя тоже никак не соберется. А Ильич все грозился, что без нас пойдет. Соскучился, говорит, по хорошему концерту. Мария Ильинична вернулась к чтению лежавшей перед ней статьи, почитала недолго и, словно размышляя вслух, недовольно проговорила: с чего это придумали нынче устраивать концерты среди бела дня, когда люди работают? Все Анатолий Васильевич мудрит. Это мы в редакции до ночи работаем, а всюду днем кончают, возразила Саша, не пропускавшая ни одной новой постановки. И Луначарский тут ни при чем. Концерт ведь Москва устраивает. Концерт Шаляпина был организован для московских рабочих, общественных и партийных организаций столицы. В то время было декретировано, что люди умственного труда работают 6 часов, а физического – 8 часов. Рабочие и служащие кончали работу в 4 часа дня. Было еще совсем светло. Над Москвой стояло легкое летнее небо. Ни дымных облаков от лесных пожаров, в то лето вокруг Москвы горели леса, ни грозовых туч. Быстрой походкой шагали люди прямо по мостовой, кто в тапочках, кто в прюнелевых туфельках на веревочной подошве. Ничто не преграждало пешеходам путь. Трамваи не шли, извозчики почти исчезли с московских улиц. По ступеням, ведущим к Большому театру, поднималась толпа. Это никого не удивляло. Время вооруженной борьбы пролетариата за власть было также временем великого движения народа к культуре, знаниям, искусству, театру. Пролетариат штурмом взял дворцы. Он становился хозяином страны и хозяином театра. Начиналась эпоха революционного театра. Стены не вмещали новую публику. Спектаклям стало тесно на подмостках. Актеры выходили играть на улицу. Праздничные зрелища на Дворцовой площади и у фондовой биржи в Петрограде, на Каланчевской площади в Москве ночью при свете луны либо огромных прожекторов собирали десятки тысяч зрителей. Актерами в этих постановках были рабочие красноармейцы. Играл народ. В то невероятное время театр был неотъемлемой органической частицей жизни, революционного быта. Театры стали бесплатными, вход был свободным. Билеты распределялись на фабриках, заводах, в мастерских, школах, учреждениях. Жадно вбирали массы все, что создавало новое, еще только рождавшееся революционное искусство, и все, что было наполнено культурой старого театра. В толпе, струившейся в этот день между колоннами Большого театра, было сравнительно мало женщин и очень много солидных, степенных уже в летах рабочих. Самым ревностным посетителем театра тех трудных, голодных и героических лет был пролетариат московских окраин. Люди шагали с крестьянской заставы, Симоновки, Тюфелевой рощи, шли пешком по 15 верст в один конец, чтобы побывать в театре. пролетариат составлял основную публику. Классовый характер, совершившийся в октябре революции, проявлялся под театральными сводами необычайно ярко, зримо. Партер и ложи Большого театра занимали рабочие московских заводов. В тот жаркий день 1920 года народ, собравшийся слушать Шаляпина, был одет по-летнему. Преобладала толстовка, легкая, свободная, длинная блуза со сборками и поясом. Толстовка была своего рода неписанной униформой населения в городах молодой пролетарской республики. Женщины, но лишь истинные гражданки революционной столицы, носили на голове красную косыночку. Она была своеобразной разновидностью фригийского колпака Великой Французской революции. Пионерский галстук еще не мелькал в толпе первых лет революции. Пионерские отряды возникли позднее. Та косыночка, которой труженицы повязывали голову, перекочевала потом на детские плечи, обвела шеи ребят. В день шаляпинского концерта женщины-работницы были одеты весьма скромно. Белая маркизетовая блузка с большим бантом на груди, синяя юбка из шевиота, чаще всего клёш, изрядно длинная, белые туфли на остром высоком каблучке или светлые ботинки на шнуровке до колен. Женщины, связанные общим трудом на фабрике, подходили к театру группами. Звенела песня «Да здравствует Ленин, вождь революции». Ее пели на мотив популярного романса «Белой акации гроздья душистые». Но пели в бодром темпе, без протяжного надрыва, резко обрубая такт припева. «Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это». Новая музыка для песен революции еще не была написана. Народ вкладывал в прежние мотивы новые слова. Старые мелодии шли на службу революции. Перед концертом под колоннами Большого театра происходила, как всегда, бойкая перекличка. «Эй, братья басманные, меня подождите! Сущевцы, айда к нам в ложу!» «Не выйдет, сущевцы в партер пошли!» «Куда прешь, городской район? Честь и место Симоновки!» «Циндель, Циндель, к нам!» – кричали со ступеней. «Циндель сама по себе!» – отвечали пролетарки с текстильной фабрики бывшей «Циндель», высыпая из театрального сквера на площадь перед театром. «Вот как зазнались на Циндели! С крестьянской заставой не знаемся?» «Ха-ха, зазнались! Мы сегодня у самой царской ложи места получили!» «Ха-ха-ха!» Зал быстро наполнялся. Саша села в правую ложу билетажа и, наклоняясь над барьером, внимательно вглядывалась в левую, ближайшую к сцене, ложу. Ленина там не было. «Не вырвался», — решила она. Театр гудел. Восклицания, шутки, раскаты смеха, хождение из ложи в ложу, похлопывание по плечу, оклики, шуршание газет, топот на лестницах, шарканье ног по паркету – все сливалось в одно непрерывное сплошное гудение. Партер уже чернел от голов, густо заполнились ложи. 6 часов, вот-вот начнется концерт. Но гул не только не прекращался, но почему-то все нарастал, рос. Вдруг в разных концах многоярусного зала взметнулись какие-то выкрики. Люди в ложах, и те, что сидели у барьера, и те, что толпились позади кресел, именно толпились, так много их было в каждой ложе, переговаривались все громче, наклонялись друг к другу, тянулись куда-то, вытягивали шеи, и все старались разглядеть что-то внизу, за барьерами лож. Все чаще в гудение театрального зала вливались непонятные Саше протяжные гласные, и прежде чем Саша сообразила, что означают эти выкрики, один из ее спутников, наклонившись к ней, сказал: «Ленин в театре». Он показывал не в направлении той боковой левой крайней ложи, где, как полагала Саша, мог сидеть Ленин, а вниз, в партер. Саша перегнулась через барьер. В 7-м ряду, нет, кажется, в 6-м, ближе к среднему проходу партера, Саша увидела Ленина. Он сидел в спокойной, свободной позе ожидания, откинувшись к спинке кресла плечом, облокотившись на подлокотник, чуть подавшись головой в сторону и слушал, что говорит его сосед. Эта поза терпеливого, казалось, безмятежного зрителя, ожидавшего начала концерта, была столь необычной для Ленина, так не вязалась с представлением о нем. Как и весь народ, Саша видела обычно Ленина только с возвышения, с трибуны, когда он обращался к массам, со сцены Большого театра, с эстрады колонного зала, с помоста в заводском цехе, с подножки автомобиля, с балкона дворца и с примитивной деревенской трибуны. В представлении масс образ Ленина жил неотделимо от его речей, простых, ясных каждому, и сопровождавших его речь ораторских жестов, живого движения лица, головы, рук, всего корпуса. Все видели, если Ленин еще не выступает, а сидит за столом президиума, то и тогда он сидит не праздно, не в бездействии, переговаривается, советуется, то и дело поворачивает голову, кого-то ищет, подзывает, что-то пишет, рассылает записочки, с кем-то спорит, что-то обдумывает. Ленин весь движение, и словно в центре вихря все вокруг Ленина в движении. И в этот вечер все пришло в движение, едва народ увидел Ленина. Но то, что на этот раз Ленин был только зрителем, бездействующим и спокойным, казалось невероятным всем остальным зрителям. Ощущение, что сейчас что-то произойдет, что Ленин встанет, заговорит, обратится к народу с призывом или разъяснением, владело Сашей так же, как оно владело всеми, смотревшими в ту точку партера, где, откинувшись в кресле, терпеливо ожидал начала концерта Ленин. Рядом с Сашей, в ложах и позади нее возгласы, вопросы, с кем он? Это кто рядом с ним? Это Беленькой, донеслось до слуха Саши. Ну, конечно, Беленькой, узнала наконец и Саша. Тот, который охраняет Ленина после ранения. Известно, Ильич не хотел, чтобы его охраняли. Всячески противился, злился, мрачнел. Но, как очень дисциплинированный член партии, подчинился постановлению Центрального комитета. Беленький чекист, большой, здоровый дядя, скромный, невзыскательный, одетый кое-как и бог весть во что, славёт добрым, но у него удивительно зоркий и даже грозный взгляд. Белки глаз всегда красные, воспаленные, не досыпает. Ходит грузными шагами, медленно, озирается. Он охраняет Ленина неназойливо, старается не надоедать. Если Ленин выезжал без семьи, один, Беленький оказывался всегда рядом. Первое время всегда просил у Ленина извинения, партийное поручение, Владимир Ильич, и садился в его машину. А так как Ленин уважал в каждом человеке преданность работе, соблюдение дисциплины, особенно партийной, то он относился с уважением и к своему невольному спутнику. В машине они сидели как два товарища, члены одной и той же партии, назначенные каждый на свой пост. Так бывало всегда. Так повторилось и в этот летний день 20-го года. Узнав от Марии Ильиничны, что Ленин собирается в концерт один, Беленький занял в партере место рядом с Ильичом. Здесь и увидели Ленина товарищи. Когда дрогнул тяжелый занавес, и обе его половины, тяжело колыхаясь и свертываясь на ходу, разошлись, в театре уже кричали «Ленин! Ленин!». Выкрики множились, росли, все новые голоса вступали в невероятный хор приветствий. По всему залу этой гигантской коробке с вызолоченными ярусами и пурпурными барьерами гремело «Ленин! Ленин!». Саша, не отрываясь, смотрела вниз в партер и видела, Ленин все больше вбирает голову в плечи. Он не оглядывается по сторонам и что-то настойчиво говорит Беленькому. Инстинктом Саша чувствовала, Ленину неловко. Что он говорит Беленькому? О чем они переговариваются? А занавес между тем застыл, открыв прохладную пустую сцену театра, ровно освещенную невидимыми лампами. В проходе между левыми кулисами, где стоял рояль, Саша увидела высокую черную фигуру со слепляющей белой грудью и белым лицом. Шаляпин шел на сцену. Вот он уже миновал последнюю кулису, вот занес ногу, чтобы сделать еще один последний шаг, который выведет его на сцену. И вдруг Шаляпин отступил. Стремительно подался назад, словно его отбросило ударом. Эта звуковая волна Ленин достигла певца. Саша, полное смятение, следила теперь за тем, что происходило в левой части кулис, куда отступил Шаляпин, и одновременно за тем, что происходило в партере. Неожиданно она увидела внизу красный бархат сиденья. Четвертое кресло было пустым. Прежде чем Саша поняла, что это беленький покинул свое место, что это его фигура движется к проходу, она увидела, Ленин тоже поднялся и, наклонив голову, подняв плечи, идет вслед за беленьким. Выйдя из ряда, они пошли по проходу, разделявшему партер. Но пошли не к выходу из зала, а вперед. Теперь их фигуры были освещены светом, падавшим со сцены. А ряды, мимо которых они проходили, поднимались, дыбились. По залу катился шквал оваций. Он низвергался и сверху, с необъятных ярусов. Два человека, Ленин позади, его спутник впереди, стремительно уходили от этого шквала вперед к сцене. «Куда они идут?» – недоумевала Саша и увидела. Вот оба подошли к барьеру, вот повернули направо и пошли вдоль первого ряда. Саше и всем сидящим в правой ложе стал виден ленинский профиль, затем все лицо. Ленин шел, опустив свою большую светлую голову, шел хмурый, стремительный весь, плечами и грудью подавшись вперед, словно от ветра или вихря, дувшего в спину. Но то был не ветер, не вихрь, а ураган, подлинный ураган приветствий, аплодисментов, оваций, криков восторга, энтузиазма, ликования, любви. Этот ураган чувств колыхал и раскачивал 2 с лишним тысячи людей. Между тем беленький достиг дверцы, ведущей в оркестр. Открыл ее, пропустил Ленина и спустился вслед за ним по маленькой лестнице. Ленин прошел между пустыми пюпитрами. Последний раз мелькнул его затылок, и Ленин исчез. А, ушел. Перешел на другое место. Укрылся от оваций, наверное, в ложу. Так говорили все, и так думала Саша. А шквал Ленин, бушевавший с такой силой, катившийся с оглушающим рокотом и ревом, стал стихать по мере того, как Ленин уходил. В ложах усаживались, возбужденно разговаривали. Последняя волна замерла. На сцене появился Шаляпин. Он пел для народа, свершившего революцию. Пел все лучшее, пел самое любимое. В антракте люди ходили из ложи в ложу, ходили по рядам и как во хмелю восклицали: «Ну и Шаляпин! Как поет! Шаляпин Федор, мужик, крестьянский сын!» Душу вымотал всю как есть. Что хочешь, отдам за его песню. Федор Шаляпин, певец народа русского. Вот он кто. Ах, хорошо, ну до чего хорош. Под конец пел Шаляпин «Улицу». В соседней с Сашей ложе пожилой рабочий в синей сатиновой косоворотке, услыхав эту надрывную песню про улицу широкую да жизнь одинокую, вдруг уронил на плюшевый барьер свою седую голову и зарыдал. Концерт окончился, но никто не уходил. Шаляпина со сцены не отпускали. «Дубинушку!» раздалось в зале, и тотчас, словно был дан сигнал, отовсюду понеслось: «Дубинушку! Просим дубинушку! Даешь дубинушку! Даешь!» Товарищ Шаляпин! Неожиданно с пронзительным визгом взлетел к ярусам высокий, отчаянный женский голос. «Женщина-пролетарка требует дубинушку!» Театр захохотал, захлопал. «Даешь дубинушку! Дубинушку! И никаких гвоздей!» Шаляпин вышел на авансцену. В зале зажглась гигантская люстра. Все стихло. Шаляпин обратился к залу. «Ну что же, спою дубинушку». Но певец поднял красивую белую руку, далеко высунувшуюся из крахмальной манжетки. «Выговариваю наперед. Я буду петь, а вы мне подтягивать. Условие, чтобы весь зал...» Шаляпин повернул вытянутую руку ладонью вверх, слегка согнул длинные пальцы, собрал их вместе и, сделав это собирательное движение, повел рукой к себе, словно стягивал голоса 2000 человек, находившихся в театре. Так ямщик натягивает в руках вожжи. «Подтянем! Согласны! Ухнем!» – отвечал хором театр. Шаляпин чуть отступил, словно для разбегу, для броска вперед, запрокинул отчаянно удало свою красивую голову, прикрыл глаза и затянул песню. Широкую, мощную, буйную, отчаянную, как народ, как вся его бескрайняя страна. А народ встал от партера до самых верхних ярусов и стоя подтягивал: «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет! Подернем, подернем, да ухнем!» Шаляпин вытянул последнюю ноту тончайшей нитью, такой высокой, такой тонкой, что, казалось, она не кончилась, не оборвалась, а истаяла в воздухе, как дымка. На следующее после концерта утро, сидя в редакции, Саша нетерпеливо поглядывала на часы. Скоро ли придет на работу Мария Ильинична? Интересно узнать, куда все же спрятался Ленин? Из какого уголка слушал он Шаляпина? Около полудня появилась Мария Ильинична в своей неизменной английской блузке. Соломенная шляпка скрывала прическу. Пока Мария Ильинична доставала из редикюля ключи, вздетые на металлическое кольцо, проводила ладонью по чернильному прибору и телефону, проверяя, хорошо ли вытерта пыль, Саша с юным возбуждением рассказывала ей, как вчера на концерте Шаляпина Владимир Ильич так здорово спрятался от оваций, что никто его больше не видел. «Никуда он не спрятался», – перебила ее Мария Ильинична. «Он ушел из театра. Совсем ушел». Так Шаляпина и не слушал. Саша ахнула. Зачем же было уходить? Ведь Владимир Ильич так любит музыку. Вот именно потому, что Владимир Ильич так любит музыку. И вдруг вспылила. Брат вернулся домой возмущенный. «Наша публика, — сказал он, — совершенно не умеет вести себя в концерте. Идут слушать Шаляпина, а устраивают овацию Ленину. Это неуважение к артисту». «И в самом деле, — горячилась Мария Ильинична, — ведь на концерте были наши товарищи, партийцы, сознательные рабочие, актив. Это тем более недопустимо. Вот он возмутился и ушел, что ему было делать?» «Мария Ильинична, но ведь это делали не подумав, — пробовала объяснить Саша. — Это было в таком порыве. Я сама видела. Это от любви. Владимира Ильича так любят, что невозможно. Любить тоже нужно с тактом», — вновь перебила Сашу Мария Ильинична. «Видит, человек пришел на концерт, тоже хочет послушать Шаляпина, и не надо ему мешать». Саша ничего не ответила. Она сидела притихшая, смущенная. Ей было стыдно от того, что она даже не подумала, что Ленин может оскорбиться за артиста. Из 2000 собравшихся в театре никто не догадался, что Ленин покинул концерт потому, что ему было неудобно перед Шаляпиным.
2: Эта книга родилась во Франции в начале нашего века. Теперь ее знает весь мир. Мы снимаем ее с книжной полки, читаем посвящение автора. Свободным душам всех наций, которые страдают, борются и побеждают. Ромен Ролан, Жан Кристоф.

0: Трудно даже себе представить, как много может подсказать какая-нибудь щепка или обломанная веточка. Это волшебная палочка. Если она длинная и прямая, она превращается в копье или шпагу. Достаточно ей взмахнуть, и появляется целое войско. И тогда Кристоф не просто малыш, который то и дело норовит удрать из дома на просторы полей и бродить, Нет, Кристоф – генерал. Он марширует во главе своих полков. Если веточка тонкая и гибкая, она превращается в хлыстик. И вот уже Кристоф мчится верхом на коне, перелетая через рвы и пропасти.
1: Скорей, мой конь, скорей! Еще немного, и мы на свободе!
0: Если палочка коротенькая, Кристоф становится дирижером. Он и дирижер, и оркестр, и певец одновременно.

0: А как любит маленький Кристоф вечерние прогулки с дедушкой, отставным капельмейстером. О, они отлично ладят. Старый Крафт обожает внука и счастлив, что нашел в нем внимательного слушателя. Он знает множество всяких историй жизни великих мужей древности и более поздних времен.
1: Дедушка, расскажи про Наполеона.
2: О, это был злодей, кровожадный зверь. Он хотел покорить все народы.
1: А ты сражался с ним?
2: Кто, я? О, да, черт возьми, да. То есть чуть было не сразился, клянусь честью.
1: А как это все случилось?
2: Что? А, я командовал отрядом, да. Это был, маленький отряд, совсем маленький, да. Но мы отважно выступили.

0: Что? И вдруг оказалось, что он совсем близко.
1: Кто?
0: Что? Наполеон. И тогда всех охватила паника. Все наши пустились на утек.
2: А ты, дедушка?
0: Что я? Я не дрогнул. Я преграждал им путь, я грозил, я умолял, черт меня побери. Но напрасно. Меня увлекла волна бегущих. Я опомнился только на другой день, далеко от этого места. От поля боя, то есть я хотел сказать. Давай, малыш, присядем, отдохнем. Отставной капельмейстер.

0: будто поют о чем-то.
1: Дедушка скоро начинал дремать. Кристоф устраивался где-нибудь поблизости и мечтал, бог весть,

Иногда им попадался попутный крестьянин в тряской своей тележке. Почти всегда это был один из дедушкиных знакомцев. Тогда они тоже усаживались в тележку. Она прилежно тарахтела, прыгали и звенели бубенчики на сбруе у лошади. В воздухе рождались мелодии. Они вились вокруг серебряных колокольцев, словно пчелиный рой. Они взлетали и падали в такт постукиванию колес. Все они казались крестов очень красивыми. А одна была прямо чудесная. И он пропел ее погромче.

0: молчишь ли ты, наконец? Вот надоел. Трубит, как труба.
1: От обиды у Кристофа перехватило дыхание. Но вскоре он опять утешился, глядя на тень от лошади. Вот тоже удивительное зрелище. Как будто рядом, лежа на боку, бежит какое-то черное животное.

0: Позади за полями садилось солнце. Старые ветлы низко склонялись над рекой. Светлая дымка окутывала берег реки. И вот уже виден родной дом. Из порога ему улыбается мать.
1: Мамочка!
2: Да ты меня задушишь!
0: Как он ее любит! Как он любит все на свете, всех людей, все вещи. И засыпая вечером, он долго думает о том, какие все вокруг добрые и как все прекрасно.
1: Ах, как хорошо жить! Как хорошо!
0: Жизнь позаботится о том, чтобы его отрезвить. Однажды мать нарядила Кристофа в самый лучший костюм. Поношенное старье, которому она ценой бесконечного терпения ухитрилась придать приличный вид. Во второй половине дня Кристоф, как было уговорено, отправился в тот богатый дом, где Луиза Крафт работала тогда на кухне. Он сразу увидел ее в толпе других слуг. Она стояла возле плиты, на ней был белый фартук, в руках большая деревянная ложка.
1: Наверное, мама здесь самое главное. Поднимает крышки на всех кастрюлях, пробует, распоряжается.
0: Вдруг разговоры смолкли. Шелестя шелками, вошла какая-то дама. Одной рукой она все время подбирала шлейф. Должно быть, боялась испачкаться. И как повелительно разговаривала она с мамой. И как покорно та ей отвечала. Сердце у Кристофа сжалось.
3: Луиза, что это за мальчик?
4: Это мой сын, сударыня.
1: Кристоф.
4: Жан Кристоф.
3: Ну, Жан Кристоф, скажи мне, как ты себя ведешь? Не шалишь?
4: Нет, сударыня.
3: В церковь ходишь? Да он у вас совсем дикарь.
4: Мальчуган очень стесняется, сударыня. Он никогда не был в таком доме.
3: А впору ли ему пришелся костюм моего сына?
4: О, в самый раз! Благодарю вас, в самый раз!
3: Ну что ж, дай-ка мне руку, Жан Кристоф. Пойдем, я хочу познакомить тебя со своими детьми. Пойдем, пойдем.
0: Дети хозяйки, девочка и мальчик, такого же примерно возраста, как Кристоф, играли в большом красивом саду. Они уставились на Кристофа, подталкивая друг друга и хихикая.
5: Как тебя зовут?
6: Где ты живешь?
5: Чем занимается твой папа?
6: Он, наверное, проглотил свой язык.
5: У вас тоже есть такой сад?
7: Эльза! Да ведь на нем мой старый синий костюм. Ну как же, я ж знаю. Вот тут еще было пятно. Ха, так и есть.
5: А погляди, Пауль, какие у него башмаки.
7: Откуда ты взял такие башмаки? Все в заплатках.
5: Пауль, он просто маленький нищий.
8: Неправда, я вовсе не нищий. Я сын оркестранта Мельхиора Крафта, а моя мама – кухарка Луиза.
5: Кухарка? Хе.
6: А ты сам кем будешь, когда вырастешь? Кучером или лакеем? А может, сапожником?
0: Кристоф чувствовал, его презирают, его ненавидят. Но за что? За что? С чем можно сравнить ту боль, которую испытывает ребенок, впервые столкнувшись с человеческой злобой. Ему кажется, что весь мир ополчился на него, и уже нигде ни у кого не найти ему защиты. Ни у кого, нигде. Дедушка подарил им рояль. Это была старая рухлядь, которую ему даром отдали в каком-то богатом доме, только бы сбыть с рук. Но старый Крафт, затратив уйму терпения и изобретательности, ухитрился кое-как подлечить калеку. И вот рояль у них в доме.
2: Рояль. Разве это рояль? Дрова.
4: Да. Да. В комнате и без того тесно.
2: Рояль. А звук...
5: Еще, папа, еще.
2: Рояль никуда не годится.
0: Но Кристоф с этого дня бродил словно привороженный вокруг рояля. Он представлялся мальчику волшебной шкатулкой, битком набитый чудесными историями, вроде той книги сказок «Тысяча и одна ночь», из которой старый Крафт иногда читал ему вслух 2-3 странички, равно восхищавшие дедушку и внука. Теперь Кристоф даже радовался, когда оставался дома один. Он открывает крышку рояля, подтаскивает стул, взбирается на него. Подбородок приходится чуть повыше клавиш. Ничего, хорошо и так. С бьющимся сердцем кладет он палец на клавишу. Отнимает его. Кладет на другую. Какую выбрать? Что скрыто в той, что вот в этой. Кристоф подолгу вслушивается в каждый звук. Он следит за тем, как они постепенно затихают и гаснут.
5: Но лучше всего получается, когда положишь один палец на одну клавишу, а другой на другую и нажмешь сразу. Никогда наперед нельзя сказать, что из этого выйдет.

Так бродит ребенок в чаще звуков, ощущая вокруг себя тысячи неведомых сил, которые манят и подстерегают его.

0: Ишь ты. Значит, тебе интересно?
1: Кристоф даже подскочил на стуле, услыхав вдруг голос отца, и поспешно закрыл руками уши. Его ведь всегда драли за уши, когда ему случалось в чем-нибудь провиниться. Но отец смотрел на него с добродушным любопытством.
0: Хочешь, я научу тебя играть?
2: Да.
1: Вряд ли у Мельхиора был когда-нибудь такой внимательный ученик. Кристоф ловил каждое его слово. Он узнал, что эти волшебные звуки имеют название. Странные, короткие, из одного слога, даже из одной буквы. Это очень удивило Кристофа. Он представлял себе их прозвища совсем другими. Звучными и красивыми, как у принцесс в сказках. И ему не нравилось, что отец так запросто говорит о них.

0: Впрочем, и сами звуки, когда их вызывал Мельхиор, были уже не те, что раньше. Вылетая из-под его пальцев, они утрачивали таинственность. Мельхиора еще в тот день, когда он впервые увидел Кристофа, сидящего на стуле перед слишком высокой для него клавиатурой, осенила блестящая мысль.
1: Вундеркинд. Как я сразу об этом не подумал. Ведь это сущий клад для семьи. Надо попробовать. Попытка не пытка. А вдруг да выйдет. Можно будет устроить турне по Германии. А то и за границей. Вот была бы жизнь.
0: После ужина, не дав Кристофу доесть кусок, он снова усадил его за рояль и до тех пор заставлял повторять утренний урок, пока у мальчика глаза не стали слипаться от усталости. На завтра опять 3 раза. И послезавтра тоже. А дальше так и пошло. Каждый день без передышки. У Кристофа эти уроки скоро стали вызывать смертельную скуку. Куда девались волшебные отголоски? Куда исчез чудесный мир, который бывало приоткрывался перед ним, когда палец нажимал клавишу?

0: К тому же у отца такая тяжелая линейка, и он так больно бьет по пальцам, если случается ошибиться.
1: В чем дело?
2: Папа, я не хочу больше играть.
1: Что?

0: голодный, пока не сыграю все упражнения, все до единого. А теперь вон!
1: И Крестов очутился на лестнице. На хорошо знакомой ему темной и грязной лестнице с подгнившими ступеньками.
2: Ух. Кто это?
3: Дедушка.
2: Ты что тут делаешь, Крестов? Чего ревешь?
3: А? Папа избил меня и выгнал.
2: Чем же ты провинился? А?
3: Я не хочу. Не хочу учить гаммы. Мне скучно.
2: Ну-ну-ну-ну. Это необходимо, малыш. Можно немножечко и пострадать, чтобы овладеть прекраснейшим и благороднейшим из искусств. Придется потерпеть, малыш. Да. Вот тебе яблоко.
3: О. Спасибо.
2: А чтобы слезы высохли поскорей, скажу тебе интересную новость. На той неделе мы с тобой идем в театр. Будем слушать оперу.
1: И он наступил, этот вечер. Крестов судорожно зажал между колен свой картузик и не отрывал широко раскрытых глаз от волшебного занавеса. Наконец прозвучали три удара, занавес поднялся. За ним обнаружились картонные деревья, и люди, тоже не слишком похожие на настоящих.

Кристоф смотрел и слушал, разинув рот от восхищения. Он не замечал ни косматых париков, ни неестественных жестов, ни красных однотуги лиц, ни высоких каблуков тенора, ни ужасающего грима примадонны. Чудесная власть иллюзии, этот счастливый дар детства, преображала безобразные впечатления, прежде чем допустить их в душу. Музыка творила эти чудеса. Она окружала все туманным ореолом, и все становилось прекрасным, благородным и желанным.

все музыка для музыкальной души. Все, что колеблется и движется, и трепещет, и дышит. Солнечные летние дни, свист ночного ветра, струящийся свет, мерцание звезд, гроза, щебет птиц, жужжание насекомых, шелест листвы, любимые или ненавистные голоса, все привычные домашние звуки, скрип дверей, звон крови в ушах среди ночной тишины. Все сущее есть музыка, нужно только ее услышать. И вся эта музыка живого бытия звучала в Кристофе. Все, что он видел, все, что он чувствовал, незаметно для него самого, преображалось в

0: мелодии. Он был как улей, полный звенящих пчел. Но никто этого не замечал, и меньше всего сам Кристоф. Как многие дети, он постоянно напевал. У него были особые мелодии для всех случаев жизни. Одну он пел по утрам, когда плескался в тазу, как утенок. Другую, когда садился на табурет перед ненавистным роялем. Однажды у дедушки он кружился по комнате. Закинув голову и выпятив живот, притоптывая каблуками, он делал круг за кругом и распевал воинственную песнь. Дедушка в это время брился. Внезапно он поднял намыленный подбородок и внимательно поглядел на Кристофа.
1: Что это ты поешь?
2: Не знаю.
1: А ну-ка, спой сначала.
2: Но я не могу вспомнить.
0: Старый капельмейстер замолчал и больше уже как будто не обращал внимания на Кристофа. Но с тех пор он стал оставлять дверь открытой, когда мальчик играл и распевал в соседней комнате. Через неделю, когда Кристоф уже обо всем этом забыл, дедушка вдруг подозвал его и с таинственным видом достал из письменного стола нотную тетрадь. Ноты в ней были писаны крупным дедушкиным почерком, очень аккуратно и четко. Старик, видимо, постарался. Заголовки были украшены завитушками и росчерками.
3: Ты знаешь, что это такое?
2: Нет.
3: Подумай. Вот этот мотив. Разве он тебе не знаком?
2: Что-то...
3: Ну, вспомни.
2: Да нет же, не может быть. Ну, правда же, не может быть.
3: Ну, ах ты, дурачок. Ну, разве ты не понимаешь, что это твое?

Вот, смотри. Ария. Это ты пел во вторник, когда лежал на полу. Марш. Это то, что я на прошлой неделе просил тебя повторить, а ты не мог вспомнить. Вальс.

0: Это ты пел, когда танцевал перед креслом. А теперь смотри сюда. Жан-Кристоф Крафт. Утехи детства. Ария, минуэт, вальс и марш. Опус первый.
1: Дедушка! Дедушка!
0: Ну, конечно, конечно. Я приписал аккомпанемент и гармонизировал мелодию в соответствующей тональности. И потом я еще вот тут вот вставил трио в марш.

0: Дедушка, ну тогда нужно поставить и твое имя.
1: Нет, нет, нет, нет, не надо, не надо. Пусть никто об этом не знает, кроме тебя. Да. Но позже, позже, когда меня уже не будет, это останется тебе как память о твоем старом дедушке.

0: ты ведь будешь вспоминать обо мне? Ты не забудешь меня, да?
1: Дедушка!
0: Ну, хватит, хватит, хватит. Садись за рояль, продолжай заниматься.

0: что наша жизнь в будущем. Оно представляется мне широкой дорогой, сверкающей, как стекло под солнцем. Среди зеленых лугов.
1: С бабочками.
0: С бабочками. Дорога ведет к голубому городу, прекрасному, где все найдут счастье.
2: Руфина Нифонтова была ослепительно красивой и очень талантливой актрисой. Кинематограф не обходил ее своим вниманием, и она была знаменита на весь Советский Союз.
3: Это была женщина, конечно, неземной красоты, конечно. И что это такое? Тайна, талант, личность? Вот очень, очень трудно сказать. Но она была так красива, она была так ярка, и она была так... Какой-то у нее был низкий, волнующий смех.
4: Она была очаровательна. Очаровательна. В ней была удивительная женственность. Удивительная.
2: У меня очень небольшой опыт общения с Нифонтовой. Мы снимались в кино с ней только однажды вместе. Это вообще был первый случай, когда я видел ее, что называется, вживую. Надо сказать, что впечатление у меня осталось от нее такое двоякое. Изначально показалось мне, что такой неприступной, жесткой, властной, крутой женщине. Но я имел дело сказать ей такой профессиональный комплимент. И вдруг увидел, как заискрились, заиграли у нее глаза. И в следующую секунду она показалась мне удивительно нежным и мягким человеком.
5: Он пришел меня проводить. Примчался сразу после дежурства, не спал. Что тебе, собственно, надо? Смотри. Уйдет время. Безвозвратно, как у меня.
6: Между прочим, Танечка, приезжает один знаменитый театр.
5: Знаю. Я бы на твоем месте не ходила. Твой актерский зигзаг после университета мне непонятен. У тебя слишком аналитический ум. Правда, Миша?
6: Да, слишком. Ну, до свидания.

0: когда я уже был утвержден над Бессоном, мне показали фотографию и пробу Нифонтовой. Вы знаете, на меня она произвела громадное впечатление. Она какая-то была инфернальная, какая-то, в общем, именно из Серебряного века, именно та Катя, которая была в романе.
1: Даша, почему ты красная? Вот весна так весна. Все бродят, как пьяные по улицам. Ты знаешь, Керенский опять проворонил процесс. Сидит без денег.
2: Да, еще новость. Встретила Кундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция.
0: Вообще фильм был весь построен на очень высоких, таких, я бы сказал, требованиях и высоких талантах. Ковалевский, композитор, Косматов, замечательный классик, оператор. Григорий Иванович Рошаль – это один из интеллигентнейших людей нашей тогдашней советской режиссуры.
3: Я просто всегда запомнила свою первую встречу с Руфиной Нифонтовой. Просто дверь, свой такая какая-то странная женщина. Тут у нее какие-то кудряшки, какая-то кофта на ней надета такая. И говорит басом: «Здравствуйте, Григорий Иванович. Ну, что будем делать? А это кто?» «Это я». Я так как-то несколько даже испугалась. Он говорит: «Вот познакомься, пожалуйста, это Нифонтова». Я так онемела и думаю: «Это Нифонтова? Это она Катю будет играть?» И потом Григорий Львович, он говорит: «Пойдем сейчас покажем тебе вот в павильоне». Приходим в павильон огромный этот самый, там вот как шестон такой сделан был, как подиум, как моду показывают. По нему шла женщина совершенно неземной красоты. Когда она подошла ближе, я поняла, что это Нифонтова. Я вот этого превращения никогда не забуду. И я понимаю, что Григорий Львович, он очень любил Руфу. Я понимаю, что вот эти вот превращения, они его и поражали.
1: Катюша, Даша. Даша, Нина, не сестра моя.
4: Здравствуйте.
1: Катя, а вот мы за Анну подождите. Катюша, это Анисия.
0: Рошаль был очарован ею, насколько я понял. Потому что вот у меня много фотографий рабочих моментов. Я вижу, как он трепетно относился, как он поправлял у нее все, как она должна стоять, держаться, смотреть, все. То есть он лепил из нее аристократку. И, в общем, это получилось, по-моему, очень эффектно.
5: Ну как премьера, господа?
6: Господа, приехал Бессон.

0: уходите. Не приезжайте к нам.
1: От взгляда Нифонтовой, скажем, в сестры или в хмуром утре можно было упасть. Вот что это? Я считаю, что это талант. Все равно красота – это талант.
2: Ну, был один недостаточек, который она не то, что там, знаете, как мы всегда, женщины особенно, пытаемся скрыть свои недостатки. Она наоборот. У нас во ВГИКе, когда нас поставили у балетного станка, мы все, значит, стали гуськом, то выяснилось, что у Руфиночки ножки не, так сказать, позиции там в первую, да, а у нее наоборот. А Руфа в связи с этой позицией, первую позицию, старалась избегать этих танцев, все, ну, так, снисходительно относилась к этой дисциплине. Я никогда не забуду, когда Григорий Львович Рошаль, знаменитый режиссер, пригласил весь наш курс сразу, как только мы закончили, получили дипломы, и мы все оказались на съемочной площадке фильма «Вольница». И мы с ней играли двух героинь. Она играла как бы основную, первую, а я была ее антиподом. Там, значит, по сценарию был такой эпизод, заиграла музыка, и от любви, так сказать, которая обрушилась на нее, она должна была выразить это через танец. Прозвучала команда, и вдруг она каким-то немыслимым жестом издала какой-то дикий, прекрасный, знаете, как птица, вскрикнула так, и сорвав этот платок, вы знаете, пошла по кругу, это, вы знаете, глаза стали переливаться, бриллианты засверкали. Это было, ой, у меня даже сейчас вот мурашки побежали. Я не могу это забыть. Это было чудо.

0: когда посмотрели все этот фильм, говорили, что потрясающие глаза у актрисы. Это не потому, что они были светло-голубые какие-то, нет. А потому, что они были глубокие. Потому, что они были связаны с сердцем и связаны, я не знаю, с душой. Ну, душа в нашем понятии, в актерском, это нечто совершенно другое. Лично понимают другие нормальные люди. Мы не совсем нормальные.
1: Даже во сне вижу, будто вечер, и входят они вон в те ворота, сюда на расправу, в черном все ровно от обедней. Значит, помолясь, так держись златухи впереди.
2: И как же, с топорами они или просто с кольями?
1: Не видать. Руки-то за спиной у них. И словно занялось уж заднего крыльца, и дымище ползет понизу. А я в сирень спряталась. Не дышу. Но главное, не ловят они меня. А только глазком смотрит искоса. Куда побегу?
0: Я-то ее как бы застал ее с самого начала, ее творчества в Малом театре, когда она пришла уже как бы популярной молодой актрисой. Но пришла, когда я заканчивал 4-й курс у Веры Николаевны Пашенной. Это как раз тот год, когда она репетировала Пашенная «Каменное гнездо» в Малом театре с Руфиной.
3: Вера Николаевна, она была у нас человек очень такой серьезный, глыбистый, это глыба была. И поэтому она рядом партнера хотела иметь значительного. И она от нее требовала очень многого. И что, собственно говоря, и сделала Руфу потом. Они очень как партнеры в хорошем смысле схлестнулись в работе и высекали друг из друга, очень, так сказать, как бы помогая спектаклю и тому, что они делали.
4: Интересно, хозяева низко ворит. Всегда женились на деньгах.
5: Да. Они всегда умели взять все, что им надо. Все эти хозяева были отчаянные греховодники. Они ни одной юбки не пропускали мимо. Но всегда возвращались домой.
4: Вам приходило когда-нибудь в голову, что, может быть, именно те женщины были очень счастливы и большего даже не хотели? А ваши мужья приносили домой, может быть, только остатки себя в этот ваш дремучий низковой.
5: Очень жаль, барышня, что у вас нет миллионов, приданое.
4: Если только это мешает вам любить меня, то и я сожалею.
6: Вера Николаевна поддерживала только то, что было хорошо. Если это было неприемлемо, она сейчас же это говорила от лица Малого театра. Это не для Малого театра. Это не в Малом театре. Только не у нас. Так что никакая дружба не спасла бы Веру Николаевну и Руфину, если бы это не было творчески уважительно и едино, как бы. Они в одном ключе работали.
7: Я несколько раз ходил смотреть. Это она была замечательна в этой роли. Какая-то загадочная была. Она была очень фандан совершенно, я бы сказал. Вот какая-то была степенство было. Значительное, прекрасное российское степенство. Прямая работа, которая вот была у меня с нею, с Руфочкой, это была «Любовь яровая», где она играла замечательно панов. Но это была такая мощь и озорство, и лукавство, и знание цены себе, как женщины. Все это в этой Пановой было грандиозным, прекрасным и с таким пятым планом. Ну, это было дивно.
8: Это кто же вам принес?
5: Поклонник.
6: Поклоняться только Богу подобно.
8: Можно знать, кто ваш поклонник? Ягоды добыл из района Зеленых.
6: Храбрый.
4: Не трус.
8: Видно, тут роман.
4: Маленький.
8: А этот маленький роман не с большой буквы пишется?
4: А вы чтец чужих романов?
8: Ревнив я.
4: Ревнуйте к своей жене.
8: Кого?
4: Я не доносчик, не защитить.
8: Вы тоже не в защите, если на вас донесут.
0: Она работала ведь с нашими, в общем, самыми крупными режиссерами, нашими театральными, и с Равенским, и с Бабочкиным. Бабочкина ее очень любил как актрису. Это не просто было с ней работать. Ну, в общем, ее всегда приглашали.
4: Мне почему-то грустно, Власик. Знаешь, иногда вдруг, как-то ни о чем не думая, всем существом почувствуешь себя точно в плену. Все кажется чужим, скрыто враждебным тебе. Все такое ненужное никому. Все как-то несерьезно живут. Вот и ты. Балагуришь.
9: Вот я видел, как она работала с Бабочкиным. Она была мягкая, податливая, ласковая. Она была очаровательной женщиной. Потому что это для нее был авторитет. Это был человек по ней. Как бы. Как только что-то куда-то, и она не скрывала своего отношения, и возникали какие-то ситуации такие конфликтные. Я ее, кстати, наблюдал в жизни не только в театре, но и на даче. У нас мы с ней просто соседи, как бы через забор, все это было видно. Я знал ее семью. У меня ощущение, что, ну, у каждого есть своя судьба, и можно как бы, ну, обмануть ее вроде бы. Но вот ей, по-моему, все-таки не повезло, вот, если я имею право это сказать, не повезло со встречей с кем-то. Вот то, что ей нужно было бы. Она была бы абсолютно иная, она бы шла бы куда-то дальше.
4: Мамочка, ты торопишься в театр, я смотрела телевизор. Кстати, вот твоя пудра. И вообще мы обе заняты.
10: Ты нахал, Катерина, как с матерью разговариваешь? И вообще ты дура. Хочешь держать мужа под каблуком, и не знаешь, как это делается? Он монарх. Он твой повелитель. У него на голове царская корона. Но запомни, только ты знаешь, что это не корона, а твой каблук. Я побежала. Позвони Алексею, не дури.
4: Мама,
10: ну,
4: ты папу любила? Мои родители прожили, сообразуясь с такой старой-старой истиной, несите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Вот для меня это почему-то важно. И сейчас, наверное, важнее, чем, может быть, было в детстве. Вот они, вот такие вот молодые, безумно красивые. Как раз в это время папа писал маме стихи. В голубые плесы упала заря, в золотые косы я влюбился зря. Вот такая у него была трагическая любовь, хотя, по-моему, вполне счастливая. Они были, конечно, оба очень интересные и незаурядные люди. Но и, ну, внешние обстоятельства, казалось бы, их свели. Это был ГИК. Они встретились там с мамой. Он всегда очень высоко отзывался о ее таланте. Всегда говорил, что мама очень талантливый человек. И, в принципе, он заботился даже, по-моему, о ней больше всю жизнь, чем обо мне. Хотя они оба меня очень любили.
11: Ее замужество было для всех такой неожиданностью. Мне казалось, что она, ну не то, что она никогда не выйдет замуж, но что-то она такой блистательный, вот сделает такое в жизни, выйдет за какой-то там министра вообще по своему темпераменту, по своей вообще открытости, яркости. И вдруг мы узнаем, вот выходит за... А Руфа вышла замуж. За кого? За кого? Знаете, как я делюсь? За кого? Ну, за тот оператор Нифонтов. Какой Нифонтов? Как, какой? Ну, какой, какой? Ну, очень красивый. Ну, такой, знаешь, кучерявый. У него еще такие какие-то болотные глаза. Голубые, зеленые такие глаза. Ну, я говорю, да-да-да-да, красивый мужик, очень красивый. Но когда они были рядом, это просто... Это вся полыхает каким-то внутренним огнем. Это вулкан, который, знаете, все время в действии, там внутри. А это совершенно спокойный человек. Знаете, оператор, он занят техникой, он такой степенный какой-то. Я не знаю, может быть, он наедине был озорной, так сказать, не знаю. А может, потому что он был антипод темпераменту Руфочки. Ну вот, и тоже так страшно, вы знаете, получилось. Вот что значит, она никогда не заботилась о себе. Когда ее хоронили, то я узнала, что, оказывается, место, которое она достала для мужа на Ваганьковском кладбище, такой маленький кусочек земли, что невозможно было ее похоронить рядом. И они лежат на одном кладбище, но в разных местах.
2: Мне думается, что я сделал бы в 10 раз больше для людей, когда бы вы стали моей женой.
12: Зачем я вам такая?
2: Ничего. Только ехать сразу надо, а то поезд.
12: Вы никогда в этом не раскаетесь, Иван Матвеевич.
2: Спасибо. Это очень хорошо. Тогда идите вещи собирать.
12: Какие же вещи у меня?

0: каждый спектакль и каждая роль – это работа, это поиски, это столкновения, споры. Она могла шутить, она могла иногда даже дурака валять. Но когда наступал момент осознания роли, осознания сцены, того, что в результате должно произойти, она была удивительно всегда требовательна. Она мучила очень и себя, и партнера, и режиссера. Очень мучила.
1: Слушайте, донесите меня на руках до тарантаса.
2: Это еще зачем? Разве у вас своих-то ног нет?
1: Она пошутила, она говорит, что я серьезно.
2: Да уж это верно. Только вот что, на лошадях моих катайте сколько угодно, а на мне зачем же?
1: Вы любили когда-нибудь? А может быть, любите и теперь?
2: Ведь я говорил, вам другого кавалера надо.
1: Почему?
2: Вы все про любовь, а я про любовь разговаривать не умею.
1: Да. Кто умеет любить, тот про любовь разговаривать не любит.
2: Да я не знаю, умею ли любить-то. Поедемте.
1: Не знаете, как узнать надо. Я узнаю. Непременно узнаю.
2: Ну что ж, узнавайте. Поедемте.
3: Все, что было вокруг нее, не проходило мимо. Вполне возможно, сердце свое она надорвала на этом, да. И то, что делалось в театре, и то, что делалось в жизни, в семье, ее все волновало. Когда она пришла к нам, тут же где-то в первые годы у нее умирала мать. Как она сидела около нее все время, как она не отходила, то... Вы понимаете, нет таких дочерей, на мой взгляд. Как она переживала смерть брата, они двойняшки были. И он работал на ангарской электростанции, там что-то случилось. Ах, как она переживала.
4: В 91-м году он погиб в автокатастрофе. И мы узнали уже о том, что он погиб вечером того же дня.
3: Финном она себя, я знаю, очень упрекала. Она заработала денег и купила машину и заставила Глеба учиться. Он все говорил: «Руф, я же не приобрету автоматизм, который необходим в вождении, понимаешь? Ничего, ты все можешь. И потом, когда это случилось, она очень себя укоряла. Упрекала очень. Ну, живите и смерти Бог волен.
1: Я стояла и ждала, когда зайдет солнце, его все не было. И вдруг откуда-то с севера показались аисты. Они летели двумя парами. Он и она. Он и она. И были такие белые, серебристые, даже чуть розоватые, какие обычно во сне бывают. Я онемела от красоты. Но потом, спустившись на луг, аисты вдруг поблекли, стали обыкновенными аистами. И потом всю жизнь вспоминаю этот случай. Я все время старалась понять, в чем там было дело. И только сейчас поняла. Их окрашивало солнце.
5: Это была несомненная индивидуальность. Очень талантливая, очень трудная в работе. У нее буйная фантазия, которую она не всегда умела обуздывать. Но я репетировал с ней очень много ролей в последний период ее жизни. И всегда это было интересно. Это был и Фома Гордеев, где она играла очень драматично и очень остро вместе с этим. Потом она играла роль матери в пьесе «Кассоне. Утренняя фея», где где-то она обрела какую-то строгость, сдержанность. Играла она еще и в моих спектаклях Глафиру в «Холопах» Гнедича, где ее партнершей была Гоголева. Гоголев любил с ней играть вот эту самую, в общем, драматическую сцену в спектакле «Познавание своей дочери». Незаконно они играли. Всегда сцена кончалась громом аплодисментов.
6: Господи! Дохнуть бы скорее! Смерть не идет! Силы нет! Нет силы! Смерть не идет, живучая!
3: Три лицо. Ласками подвить.

0: я тебе верю. Слушай, скажи, что бы ты хотела, чтобы я тебе сделал?
1: Не знаю.
0: Проси, чего хочешь.
1: Мне ничего не нужно.
0: Тебе тяжело здесь. Хочешь уехать?
1: Мне некуда. У меня никого нет. Я подкидыш, мать родная, как щенка подбросила.
0: Проси же, чего хочешь.
1: Ничего мне не нужно. Вот кабы годков 20 назад, а теперь кому нужна такая падаль?
2: Вообще, она была очень гордый человек. Гордая женщина. И прекрасно она понимала, что возраст есть возраст, что он ее настигает, что... И болезнь, наверное, тоже давала свои какие-то такие параметры возрастные, в общем, не очень хорошие. И то, что она играла, допустим, 5 лет до этого, то она не может. Мы прекрасно понимали, что ей нужна роль. И буквально вот, как бы она, может быть, не дожила несколько недель до того момента, когда она... должна была получить роль, она бы была для нее переходной ролью. Вообще она находилась в том моменте жизненном, актерском, когда ей нужен был переход. Она играла героинь определенного возраста, и ей нужен был переход. И это всегда очень мучительно для любой актрисы. Очень.
3: И вот я думаю, что как раз она подходила к моменту какого-то вот энергетического, следующего, мне кажется, взрыва, который был накоплен и творчеством, и жизнью, и сложностями, которые, видимо, ей пришлось пережить, и она переживала, и вот какой-то, видимо, этот рывок, и, наверное, он в чем-то был бы творчески драматическим, даже, может быть, трагическим, с какой-то силой выявления. Вот, мне кажется, она к этому подошла, но мы, к сожалению, так этого и не очень узнаем.
2: Я пригласил ее в свой фильм «Берег его жизни». Это была ее последняя роль. Я ее пригласил как раз на роль возрастную в кино. Она играла мать Миклуха Маклая. Эпизод. Вот ее глаза вот мне нужны были. Вот эти прозрачные, светлые, красивое лицо. И когда я даже писал сценарий, я никого не имел в виду, хотя это небольшая, в общем-то, роль. И надо отдать должное, когда она прочитала, сразу она сказала, да хорошо, ладно, я буду снимать.
4: Жена тебе нужна. Забота. Как ты там один?
5: А я приехал благословение спросить.
4: Она добрая?
5: Да.
4: И отымется, и воздастся. Только не возвращи. Верю тебе, Коля. Ты ее сюда привози. У жены родина мужнина. Полюбила тебя. Полюбит и Россию.
2: У нее какая-то потрясающая интонация. Но самое, вот у меня впереди все равно ее глаза, вот впереди, когда она смотрит и говорит, ну так, ну я не могу объяснить, но во всяком случае, вот я не, то есть не то, что я не ошибся, нет, я просто был потрясен, что, ну как режиссер в данном случае, вот как я хотел, то получилось еще лучше.

0: Лифонтова Руфина Дмитриевна, актриса. Родилась в 1931 году. Снималась в фильмах «Вольница», «Сестры», «18-й год», «Хмурое утро», «Русский лес», «Расплата», «Любовь яровая», «Вам не снилось», «Берег его жизни» и других. Играла в спектаклях «Каменное гнездо», «Гроза», «Светит да не греет», «Федра», «Браконьеры», «Дачники», «Холопы» и других. Скончалась в 1994 году.
1: Я думаю, что сейчас мало таких актрис. Мало таких актрис. Вот такая личность и красота, женственность, и все это вместе, конечно, это редкое явление.
2: Наверное, когда человек бывает требователен, когда он хочет отвечать за свой труд, наверное, это непросто. Она хотела отвечать за себя, за свой труд, за свое имя. Руфина Лифонтова.
3: С ней непросто было, но ее не хватает. Ощущаем это. И как актрису,

Поэма моя называется «Великий инквизитор». Вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить. Видишь, действие у меня происходит в 16-м столетии, а тогда, тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данте не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он. Правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. 15 веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царствие своем. 15 веков, как пророк его написал, «Се гряду скоро». Одни же 7 и часи не знает даже и сын, токмо лишь Отец мой Небесный, как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежней верой и с прежним умилением, с большей даже верой, ибо 15 веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку. Верь тому, что сердце скажет, нет залогов от небес. И только одна лишь вера, сказанная сердцем. А правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления. К иным праведникам по жизнеописаниям их сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере в Германии страшная новая ересь, огромная звезда, подобная светильнику, то есть церкви, пала на источники вод, и стали они горькие. Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса, но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде. И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо Господи, явися нам!» Столько веков взывало к нему, что он в неизмеримом сострадании своем возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их житиях. У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что удрученный ношей крестной всю тебя земля родная в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновение к народу, к мучающемуся, страдающему, смрадно грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры, и в великолепных автодафе сжигали злых еретиков. О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он по обещанию своему в конце времен, во всей славе небесной, и которое будет внезапно
как молния, блистающая от востока до запада. Нет. Он возжелал хоть на мгновение посетить детей своих, и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил 3 года между людьми 15 веков назад. Он снисходит на стогны жаркие южного города, как раз в котором всего лишь накануне в великолепном автодафе в присутствии короля двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам при многочисленном населении всей Севильи была сожжена кардиналом, великим инквизитором, разом чуть не целая сотня еретиков к вящей славе Господней. Он появился тихо, незаметно. И вот все, странно это, узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы. То есть, почему именно узнают его? Народ непобедимою силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце. Лучи света, просвещения и силы текут из очей его, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответной любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю». И вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он, дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!» Это он, это сам он, повторяют все, это должен быть он, это никто, как он. Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик. В нем 7-летняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина, мертвый ребенок, лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя!» — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси дитя мое!» — восклицает она, простирает ему руки. Процессия останавливается, гробик опускает на паперть к ногам его. Он глядит состраданием, и уста его тихо и еще раз произносит: «Талифа куми, и восставится». Девочка поднимается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания. И вот в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал, великий инквизитор. Это 90-летний почти старик, высокий и прямой,
с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры. Нет, в эту минуту он лишь в старой грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его, и священная стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел. Он видел, как поставили гроб у ног его. Видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила, и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально вся, как один человек, склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором. Тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленников в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает на нее. Проходит день. Настает темная, горячая и бездыханная сивильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, великий инквизитор, со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один. Дверь за ним тотчас же запирается, он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стул и говорит ему: «Это ты? Ты?» Но, не получая ответа, быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи!» «Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет,

0: завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это? Да. Ты, может быть, это знаешь, прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника. Я не совсем понимаю, Иван, что это такое, улыбнулся все время молча слушавший Алеша. Прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика? Какое-нибудь невозможное квипрокво?
1: Прими хоть последний, рассмеялся Иван, если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического. Хочешь квипрокво, то пусть так и будет. Оно правда, рассмеялся он опять, старику 90 лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своей наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение 90-летнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во 100 сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что квипрокво, что безбрежная фантазия?
0: Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что, наконец, за все 90 лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все 90 лет молчал. А пленник тоже молчит, глядит на него и не говорит ни слова.
1: Да. Так и должно быть во всех даже случаях, опять засмеялся Иван. Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению, по крайней мере. Все, дескать, передано тобою папе, и все стало быть теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере. В этом смысле они не только говорят, но и пишут. Иезуиты, по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? Спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него. Нет, не имеешь. Чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, 1500 лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными»? Ну вот ты теперь увидел этих свободных людей, прибавляет вдруг старик со вдумчивой усмешкой. Да, это дело нам дорого стоило, продолжает он, строго смотря на него. Но мы докончили, наконец, это дело во имя твое. 15 веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования, но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне. А между тем, сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали

0: А того ли ты желал? Такой ли свободы?
1: Я опять не понимаю, прервал Алеша. Он иронизирует, смеется?
0: Немало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. Ибо теперь только, то есть, он, конечно, говорит про инквизицию, стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми?
1: Тебя предупреждали, говорит он ему. Ты не имел недостатков в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений. Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать. И уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?
2: А что значит «не имел недостатков, предупреждений и указаний»? Спросил Алеша.
1: А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать. Страшный и умный дух. Дух самоуничтожения и небытия, продолжает старик. Великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы искушал тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах и что ты отверг? И что в книгах названо искушениями. А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить лишь для пробы и примера, что три этих вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах, и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных, правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов, и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплено в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая, и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь
0: когда прошло 15 веков. Мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано, и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более. Реши же сам, кто был прав. Ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос. Хоть и не буквально, но смысл его тот. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей, в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом. Но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и сразится с тобою и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: кто подобен зверю сему? Он дал нам огонь с небеси. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми. Тогда и спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня. И хотя это не достроится, как и прежнее, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на 1000 лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись 1000 лет со своей башней. Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся, ибо мы будем вновь гонимы и мучимы. Найдут нас и возопьют к нам: накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали. И тогда уже мы и достроим их башню. Ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы во имя Твое. И солжем, что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными. Но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: лучше поработите нас, но накормите нас. поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет. Нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне. И вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую, как единоличного существа, так и целого человечества вместе. Это пред кем преклониться? Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга, мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим». И так будет до скончания мира. Даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги, все равно падут пред идолами. Ты знал? Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно. Знамя хлеба земного. И отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы. Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав, ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле. Хотя бы кругом его все были хлебы. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше. Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести. Но нет ничего и мучительнее. И вот, вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз и навсегда, ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного. Взял все, что было не по силам людей, а потому поступил, как бы и не любя их вовсе. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь свою. Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты вышивал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет же, наконец, и оспорит даже и твой образ, и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут, наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства, и не вини никого в этом более. А между тем, то ли предлагалось тебе? Есть три силы. Единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы — чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: если хочешь узнать, сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет, и не расшибется. И узнаешь тогда, сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего. Но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался, и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог. Но люди-то, но слабое бунтующее племя это, они-то воили. Вот и понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо? И в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основных и мучительных душевных вопросов своих, оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он 100 раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: сойди со креста и уверуем, что это ты. Ты не сошел, потому что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко.
3: ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди. Вот, прошло 15 веков, поди и посмотри на них. Кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал. И это кто же? Тот, который возлюбил его более самого себя, уважая его менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек. Он будет дорого стоить им. Они не спровергнут храмы и зальют кровью землю, но догадаются, наконец, глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками без сомнения хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства, и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, неспокойство, смятение и несчастье. Вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их. Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения, и что было их из каждого колена по 12 тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями. И уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна, и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести.
0: Так мы и сделали.
3: Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так.
0: Скажи, неужели мы не любили человечество, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения?
3: К чему же теперь пришел ты нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими?
0: Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобою, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним. Уже 8 веков. Ровно 8 веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные, мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями. И тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар?
3: Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный, общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели Тимуры и Чингисханы пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать.
0: вселенную. Но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и Парфиру Кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их? Мы и взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним.
3: О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией.
0: Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано «Тайна». Но тогда лишь, и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще? Сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали, наконец, ожидая тебя, и понесли, и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву, и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабство и смятение доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них непокорные и свирепые истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопьют к нам. Да, вы были правы. Вы одни владели тайной его. И мы возвращаемся к вам. Спасите нас от себя самих. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда. Увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более чем самому хлебу. Рады они будут тому, что получают его из рук наших. ибо слишком будут помнить, что прежде без нас самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни. А когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться. И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию? Скажи, кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего. Умы их оробеют. Глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин. Но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех. Они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить, потому что их любим. Наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя. А нас они будут обожать, как благодетели, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все, судя по их послушанию, и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести все понесут они нам, и мы все разрешим. И они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук, решения личного и свободного. И все будут счастливы. Все миллионы существ
3: кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы, будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и 100 тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечной. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь. Придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайн, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут Порфиру ее и обнажат ее гадкое тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха, и мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: суди нас, если можешь и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей. И я готовился стать в число избранников твоих, число могучих и сильных, с жаждой восполнить число. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгут тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя, Дикси. Иван остановился. Он разгорячился, говоря, и говорил с увлечением. Когда же кончил, то вдруг улыбнулся.
4: Алеша, все слушавший его молча, под конец же, в чрезвычайном волнении, много раз пытавшийся перебить речь брата, но, видимо, себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места. «Но это нелепость!» — вскричал он краснея. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли надо ее понимать? То ли понятие в православии? Это Рим! Да и Рим не весь. Это неправда, это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастья людей, когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то. Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства с императором римским первосвященником во главе. Вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти. Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения, вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками. Вот и все у них. Они в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор — одна фантазия. Да стой! Стой! — смеялся Иван. Как ты разгорячился! Фантазия, говоришь ты, пусть. Конечно, фантазия. Ну, позволь, однако. Неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ? Уж не отец ли Паисий тебя так учит? Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего, но, конечно, не то, совсем не то, спохватился вдруг Алеша. Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое совсем не то. Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечества? Видишь, предположи, что нашелся хотя бы один из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ. Хоть один только такой, как мой старик-инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но, однако же, всю жизнь свою любивший человечество, и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли, с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ Божиих остались устроенными лишь на смешку, что никогда не в силах они будут справиться со своей свободой, что из жалких бунтующих никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул к умным людям. Неужели этого не могло случиться?
5: К кому примкнул? К каким умным людям? Почти в азарте воскликнул Алеша. Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайн и секретов. Одно только разве безбожие, вот и весь его секрет. Хотя бы и так. Наконец-то ты догадался. И действительно так. Действительно. Только в этом и весь секрет. Но разве это не страдание, хотя бы для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке
2: малосильных бунтовщиков.
4: Недоделанные пробные существа, созданные в насмешку.
2: И вот, убедясь в этом, он видит, что надо...

0: которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь? Разве это не несчастье? А если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, жаждущей власти для одних только грязных благ, то неужели же недовольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того, довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась, наконец, настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами. Высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть, этот проклятый старик, столь упорный и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков, и не случайно вовсе, а существуют как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем, чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть. Да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их, и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов. Раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь. Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.
1: Ты, может быть, сам масон, вырвалось вдруг у Алёши. Ты не веришь в Бога, прибавил он,
0: но уже с чрезвычайной скорбью. Ему показалось, к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. Чем же кончается твоя поэма, спросил он вдруг, смотря в землю. Или уж она кончена? Я хотел ее кончить так. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник ему ответит, и ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза, и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, и страшное, но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в бескровные 90-летние уста.

старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда». И выпускает его на темные стогна града. Пленник уходит, а старик... Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. И ты вместе с ним. И ты, горестно воскликнул Алеша.

бор сосновый в стране одинокой стоит. В нем ручей меж деревьев бежит и журчит. Я люблю тот ручей, я люблю ту страну, я люблю в том лесу вспоминать старину. Приходи вечерком в бор дремучий тайком, на зеленом садись берегу ты моем. Много лет я бегу, рассказать я могу, что случилось тогда на моем берегу. Из сокрытой страны я сюда прибежал, я чудесного много дорогой узнал. Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет, и звезда средь моих закачается вот, приходи ты тайком, ты узнаешь о том, что бывает порой здесь, в тумане ночном. Так шептал и журчал, и бежал ручеек. На ружье опершись, я стоял одинок, и лишь говор струи тишину прерывал, и о прежних я грустно годах вспоминал. В альбом. Стрелок, на той поляне кто поздно так бежит? Что там в ночном тумане клубится и кипит? Что значит это пение, и струн в эфире звон, и хохот, и смятение, и блеск со всех сторон? Друзья, то вереница волшебниц и сельфит. Пред ними их царица воздушная бежит, бежит глухой дорожкой, мелькает вдоль реки, под маленькую ножкой не гнутся стебельки. Ей нет красавиц равных, ее чудесен вид, и много бардов славных любовью к ней горит. Но бойся, путник смелый, в ее попасться сеть, или кончик ножки белой нечаянно узреть. Когда луна золотая глядит в зеркало вод, в лучах ее играя, как сон она плывет. Наступит ли денница, она спешит уж прочь, пушок ей колесница, ее отчизна ночь. Лишь в сумерках застанет в лесу она стрелка, зовет его и манит к себе издалека, скользит над влагой зыбкой среди глухих болот, и странника с улыбкой над пропастью ждет. Сельфит она всех краше, волшебниц всех милей, седые барды наши горят любовью к ней, но бойся, путник смелый, в ее попасться сеть, или кончик ножки белый нечаянно узреть. С ружьем за плечами, один при луне, я по полю еду на добром коне. Я бросил поводья, я мыслю о ней. Ступай же, мой конь, по траве веселей. Я мыслю так тихо, так сладко. Но вот неведомый спутник ко мне пристает. Одет он, как я, на таком же коне. Ружье за плечами блестит при луне. Ты, спутник, скажи мне, кто ты? Твои мне как будто знакомы черты. Скажи, что тебя в этот час привело? Чему ты смеешься так горько и зло? Смеюсь я, товарищ, мечтанием твоим. Смеюсь, что ты будущность губишь. Ты мыслишь, что вправду ты ею любим, что вправду ты сам ее любишь. Смешно мне, смешно, что так пылко любя, ее ты не любишь.
а любишь себя. Опомнись, порывы твои уж не те, она для тебя уж не тайна. Случайно сошлись вы в мирской суете, вы с ней разойдетесь случайно. Смеюсь я горько, смеюсь я зло, тому, что вздыхаешь ты так тяжело. Все тихо, объято молчанием и сном, исчез мой товарищ в тумане ночном. В тяжелом раздумье один при луне я по полю еду на добром коне. Ой, стоги, стоги на лугу широком, вас не перечесть, не окинуть оком. Ой, стоги, стоги в зеленом болоте, стоя на часах, что вы стережете? Добрый человек, были мы цветами, покосили нас острыми косами, раскидали нас посредине луга, раскидали врозь, дали друг от друга. От лихих гостей нет нам обороны, на головах у нас черные вороны, на головах у нас, затмевая звезды, галок стая вьет поганые гнезда. Ой, орел, орел, наш отец далекий, опустися к нам, грозный, светлоокой. Ой, орел, орел, внемли нашим стоном, доли нас срамить не давай воронам. Накажи скорей их высокомерия, с неба в них ударь, чтоб летели перья, чтоб летели врозь, чтоб в степи широкой ветер их разнес далеко-далеко. И у меня был край родной когда-то. Со всех сторон синела степь, на ней белели хаты. Все это сон. Я помню дом и пестрые узоры вокруг окон, под тенью лип душистых разговоры. Все это сон. Я там мечтою, чистый, безмятежный, был озарен. Я был любим так искренно, так нежно. Все это сон. И думал я, на смерть за край родимый я обречен. Но гром умолк, гроза промчалась мимо. Все было сон. Летучий ветр, неси ж родному краю, неси поклон. В чужбине век я праздно доживаю. Все было сон. Ты прав, мой своенравный гений слетал лишь изредка ко мне. Таясь в душевной глубине, дремала буря песнопений. Меня ласкали сон и лень, но цепь житейскую почуя, воспрянул я, и, негодуя, стихи текут. Так в бурный день, прорезав тучи, луч заката сугубит блеск своих огней, и так река скалами сжата бежит сердитей и звучней. Пусто в покое моем, один я сижу у камина. Свечи давно погасил, но не могу я заснуть. Бледные тени дрожат на стене, на ковре, на картинах. Книги лежат на полу, письма я вижу кругом. Книги и письма. Давно ль вас касалась ручка молодая? Серые очи давно ль вас пробегали, шутя? Медленно катится ночь надо мной тяжелую тканью. Грустно сидеть одному, пусто в покое моем. Думаю я про себя, на цветок взирая увядший. Утро настанет, и грусть с темную ночью пройдет. Ночь прокатилась и весело,
солнце на окнах играет. Утро настало, но грусть с тенью ночной не прошла. Мне в душу полную ничтожной суеты, как бурный вихрь, страсть ворвалась нежданно, с налета смяла в ней нарядные цветы и разметала сад тщеславием убранный. Условий мелкий ссор крутящимся столбом из мысли унесла живительная сила и током теплых слез, как благостным дождем, опустошенную мне душу оросила. И над обломками безмолвен я стою, и трепетом еще неведомым объятый воскреснувшего дня пью свежую струю и грома дальнего внимаю перекаты. Колышется море волна за волной, бегут и шумят торопливо. О, друг ты мой бедный, боюсь со мной не быть тебе долго счастливой. Во мне и надежд, и отчаяний рой, кочующей мысли прибой и отбой, приливы любви и отливы. Дробится и плещет, и брызжет волна мне в очи соленую влагой. Недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море, кого же мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша, вы, волны, размыкали горе. От грома и плеска проснулась душа, сродни ей шумящее море. Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо, над озером туман тянулся полосой, и кроткий образ твой, знакомый и любимый, в вечерний тихий час носился предо мной. Улыбка та ж была, которую люблю я, и мягкая коса, как прежде, расплелась, и очи грустные по-прежнему, тоскуя, глядели на меня в вечерний тихий час. Как здесь хорошо и приятно, как запах дерев я люблю. Орешника лист ароматный тебе я в тени настелю. Я там, у подножья аула, тебе шелковицы нарву, а лошадь и бурого мула мы пустим в густую траву. Ты здесь у фонтана приляжешь, пока не минуется зной, ты мне улыбнешься и скажешь, что ты не устала со мной. Если б я был богом океана, я б к ногам твоим принес, о друг, все богатства царственного сана, все мои кораллы и жемчуг. Из морского сделал бы тюльпана я ладью тебе, моя краса, мачты были б розами убраны, из чудесной ткани паруса. Если б я был богом океана, я б любил тебя, моя душа, я б любил без бури, без обмана, я б носил тебя, едва дыша. Но беда тому, кто захотел бы разлучить меня с тобою, друг. Склокотал бы я и закипел бы, все валы свои погнал бы вдруг, в реве бури, в
свисте урагана враг узнал бы бога океана. Всюду, всюду б я его сыскал, со степей сорвал бы я курганы, да плеснул волной до синих скал, чтоб добыть тебя, моя Циана, если б я был богом океана. О, если б ты могла хоть на единый миг забыть свою печаль, забыть свои невзгоды. О, если бы хоть раз я твой увидел лик, каким я знал его в счастливейшие годы. Когда в твоих глазах засветится слеза, о, если б эта грусть могла пройти порывом, как в теплую весну пролетная гроза, как тень от облаков, бегущая по нивам. Нас не преследовала злоба, ни от вражды или клеветы, от наших дум ушли мы оба, бежали вместе, я и ты. Зачем же прежний глаз упрека опять твердит тебе одно? Опять пытующее око воглубь души устремлено. Смотри, наш день восходит чисто, ночной рассеялся туман, играя далью золотистой, нас манит жизни океан. Уже надутое ветрило наш челн уносит в новый край. Не сожалей о том, что было, и взор обратно не кидай. На нивы желтые нисходит тишина. В остывшем воздухе от меркнущих селений дрожа несется звон. Душа моя полна разлукою с тобой и горьких сожалений. И каждый мой упрек я вспоминаю вновь, и каждое твержу приветливое слово, что мог бы я сказать тебе, моя любовь, но что внутри себя я схоронил сурово.

0: Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал, а теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, это цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой, это цвет моей мечты, это краска высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой, иней над моей плитой, это сизый зимний дым мглы над именем моим.
1: Приглашаем вас послушать литературное чтение. Сегодня мы продолжаем чтение страниц романа Веры Кетлинской «Мужество». Роман, написанный в 1938 году, посвящен комсомольцам, молодым строителям легендарного города на Амуре. Итак, слушайте третью передачу. Читает артист Геннадий Сайфулин.
2: Ночь была тиха, весь лагерь спал, и вдруг точно взорвался застоявшийся душный воздух, точно вдребезги разлетелось небо. Раскатистый удар обрушился прямо на палатки, на голову спящих людей. Они проснулись все сразу, ничего не соображая, в темноте наталкиваясь друг на друга. Порыв ветра пронесся над лагерем, отдергивая пологи палаток. И в просветы входов все увидели, как, треснув, действительно раскалывалось небо по извилистой кривой. И тотчас услышали грохот обвала. Снова загрохотал гром. Ослепительно голубоватая белая молния прорезала небо и уткнулась острым концом в землю. Когда гром затих, все облегченно перевели дыхание. Но это было только начало, только пробные перед настоящей игрой удары. Природа разыгралась всерьез. Синие прорези молнии непрерывно полосовали небо, бросая мимолетные отблески на деревья, на серые грибы палаток, намечущиеся фигуры полуголых людей. И вслед за каждым взмахом молний следовало оглушающее сотрясение воздуха, заставлявшее пригибать головы и съеживаться, чтобы не раздавило, не опрокинуло навзничь. Лилька закрылась подушкой и плакала, пронзительно вскрикивая каждый раз, когда синее пламя озаряло внутренность палатки. Катя Ставрова, задрав любопытный носик, взвизгивала от удовольствия. Ну и гроза, ну и красота! Но и она начала уставать от напряжения, разлитого в атмосфере, от грохота, от мерцания молний, слепивших глаза. Снова порывом пронесся ветер. Потом еще и еще. Молния осветила темную сплошную массу, надвигающуюся из-за дальних сопок. Сперва эта масса была далека, туча как туча, и вдруг она раскинулась наполовину неба и стала быстро приближаться. Порывы ветра участились, освежая воздух и неся на своих крыльях предчувствие перемены. «Сейчас кончится», — зевая, сказал Епифанов и полез обратно в палатку спать. Но сильный порыв ветра рванул полотнище палаток, кое-где выдернул из земли колья и взметнул паруса освобожденных полотнищ. «Караул! Летим!» — закричал Валька Бессонов, повиснув на беснующемся парусе. Комсомольцы бросились закреплять палатки. Вспышки молнии озаряли их напряженные руки, склоненные спины, взволнованные и смеющиеся лица. Раскаты грома неистовствовали над их головами. Выскочив из палатки, во весь голос ревела Лилька, сосредоточенная, опьяненная борьбой, вцепившись слабыми руками в непокорное полотнище, боролась с ветром Тоня. а ветер налетал новыми, все более мощными порывами. Темная туча надвигалась все ближе. И вот разом, как бы прорвав небесную плотину, хлынула сверху вода. Это нельзя было назвать дождем. Это рушилась на землю масса воды, сплошная и неудержимая. В одну минуту все вымокли с головы до ног. Началась суматоха. Все одевались как попало. Спасали от воды чемоданы, сапоги, одеяла. То и дело раздавалась отчаянная ругань, когда чья-либо палатка не выдерживала напора воды и ветра и обрушивалась на голову своих обитателей. Бессильные что-либо сделать, комсомольцы натягивали над собою парусину и сидели под нею, сбившись в кучу, шутя и злобствуя, прикрытые одним чехлом. Намокшая парусина топорщилась и холодила. С боков пронизывал ветер, снизу журчала и хлюпала вода. А извержение воды продолжалось, и молнии с трудом пробивались сквозь завесу ливня, окрашивая ее в зеленовато-желтый цвет. Когда затихал гром, от реки доносился новый пугающий звук. Это бился, шипел, лез на берег, плевался пеной растревоженный Амур. Баржа, на которой помещались руководители строительства, жалобно скрипела и качалась на волнах. Морозов проснулся и несколько минут прислушивался. В промежутках между раскатами грома явственно слышался беспокойный гул реки. Морозов любил грозу и с интересом следил за сверканием молний, освещавших каюту. Потом он с тревогой подумал: затопит участки работ, будет тяжело работать. И вдруг подскочил, стал лихорадочно одеваться. Грузы! Грузы на берегу! На палубе он столкнулся с Вернером. В свете молнии он увидел необычайно взволнованное, искривленное отчаянием лицо. Это гибель! Гибель всего! Простонал Вернер и стиснул рукою виски. «Вот перед этим человек бессилен», — сказал рядом Гранатов. «Поглядите, как быстро поднимается вода». Морозов стоял, закусив губу. «Да, с этим бороться трудно. Если погибнут грузы, это настоящая катастрофа. А как их спасешь?» «Врешь!» — рявкнул он и схватил Гранатова за край плаща. «Давай плащ! Живо! Не может быть!» Он скатился, спотыкаясь и скользя по сходням, и побежал к палаточному лагерю, увязая ногами в набухшем водою песке. Ливень бешено колотил по резине плаща, по кепке, по шее. Кепка превратилась в холодную мокрую тряпку. Плащ не спасал. Вода струилась за воротник под рубаху. Ноги стали тяжелы и неповоротливы в намокших и облепленных песком и грязью сапогах. Но Морозов бежал, грузно переваливаясь, хрипло дыша, втянув голову в плечи. Молнии помогали находить дорогу, но когда он добрался до лагеря, он не узнал его. На месте палаток бесформенные кучи парусины, все размыто, исковеркано, залито водой. «Ребята! Ребята, станки!» — крикнул он, приподнимая край ближайшей палатки. «Станки на берегу, комсомольцы! Станки зальет!» Палатки ожили. Парусиновые чехлы поднимались, выглядывали испуганные лица. «Станки на берегу!» — кричал Морозов, бегая от палатки к палатке, засовывая голову под чехлы. «Станки зальет! Ребята!» К его голосу присоединились новые. «А цемент? Цемент? А ящики с крупой? А мука?» И все заглушающий вопль Пашки Матвеева: «А моторы, моторы, моторы!» Андрей Круглов рванулся к реке. Но когда он, шлепая по воде и скользя по намокшей глине, спустился на берег, там уже копошились десятки фигур. А Коля Плат стоял по пояс в воде у затопленных моторов и кричал: «Скорее, товарищи, все к черту залило!» И тогда он увидел долговязую стройную фигуру Вернера в резиновых сапогах и зютвеске. Вернер метался по берегу. увязая в песке и с отчаянием смотрел на свои богатства, уничтожаемые водой. А по обрывистому скату, падая и перегоняя друг друга, сбегали все новые и новые добровольцы. Никто не командовал, никто не спрашивал, что делать. Всем была ясна задача, и рассуждать было некогда. Ветер гнал волны на пологий берег, безудержно струилась вода. Над берегом стояли сараи, где жил народ. Этот народ, комсомольский, неприхотливый, понятливый, тоже высыпал на берег. И все стали поднимать, таскать на спине, волочить в сараи к сараям трубы, станки, ящики, мешки. Подъем был глинистый, крут, люди падали, спотыкались, увязали в глине, но никто не ушел с берега. Потом, перебирая события минувшей ночи, комсомольцы никак не могли установить, кто что делал. Видели Морозова, тащившего на себе станок на пару с Епифановым. Бригада Бессонова, волочившая наверх моторы, рассказывала, что Морозов был с ними. Катя Ставрова, таскавшая мешки с цементом, уверяла, что Морозов добрый час таскал с ними цемент. Казалось, он был одновременно всюду. Это он, спасая залитый инструмент, бросился, как был, в воду, и уже за ним попрыгали другие. «Вот вам и романтика!» — кричал он комсомольцам. «Кто любитель приключений? А ну-ка, давайте сюда!» Тарас Ильич пришел на берег в самый разгар работы. Он постоял на пригорке, оглядывая торжественную и жуткую картину, озаряемую блеском молний. Его худая фигура помаячила над берегом и скрылась. Гриша Исаков заметил его и с горечью подумал: «Пошел сушиться!» Но часом позднее он столкнулся с Тарасом Ильичем на берегу. Тарас Ильич, задыхаясь и отплевываясь, вытягивал из воды ящики с электрооборудованием. «Сердится на вас!» Кивнув головой на небо, крикнул Тарас Ильич и улыбнулся. И не понять было, шутит он или говорит серьезно. Тоня Васяева наткнулась в сарае на Сергея Голицына. Сергей стоял босиком на земляном полу и выливал из сапог воду. Он знал, что отдыхать и сушиться еще не время, но ему было так плохо в мокрой одежде, в наполненных водой сапогах под этим невиданным ливнем на резком ветру. «Греешься!» – дружелюбно крикнула Тоня, сбросив с плеч мешок и тяжело переводя дух. Но Сергей был зол на себя. И присутствие девушки взбесило его. Надо же было ей появиться как раз в эту минуту его слабости. «Уйди с дороги!» Буркнул он и тряхнул перед ее носом, пропитанным водою пиджаком. Тоня была слишком мокра, чтобы чувствовать брызги. Но грубость Сергея заметила и поняла, что он укрывается в сарае вместо того, чтобы работать. «Неженка!» — крикнула она с презрением. «Пойди, попросись к старикам на печку!» И ушла. Сергей побежал из сарая на берег и с остервенением принялся за работу. И все надеялся, что встретит на берегу Тоню, чтобы Тоне стало стыдно. Но в этой суматохе, в темноте, под проливным дождем, встретиться было трудно. А дождь все лил стремительными колючими струями, и земля напиталась водою до отказа. Было трудно вытягивать ноги из топкого мессива. Ветер по-прежнему рвался вперед, нагоняя на берег холодные волны. Целые потоки воды с неба, с берегов, из всех падей и горных речек устремлялись в Амур. И Амур, бурля и ворча, упорно вылезал из берегов. Сараи не вмещали и половины грузов. Ценные станки стояли под открытым небом. Коля Плат метался возле них, закусив губы. И тогда Клаву осенила счастливая мысль использовать палатки, чтобы закрыть станки и грузы. Проваливаясь в ямы босыми ногами, грязная, мокрая, задыхающаяся от усталости, она притащила из лагеря тяжелый сверток парусины. У самых сараев она поскользнулась и чуть не сорвалась с кручи, но чьи-то руки подхватили ее на лету. Она не увидела, но почувствовала, чьи это руки. Она задержалась в неожиданном объятии, прикрыв глаза от усталости и счастья. Блеснула молния, и Клава увидела мокрое, оживленное лицо Круглова. И он увидел мокрое, нежное, улыбающееся лицо Клавы. Грянул гром, Клава на миг прижалась всем телом к Круглову, ее губы уткнулись в мокрую рубаху. Ливень поливал их сверху. Клава отстранилась. «Спасибо, Андрюша». Она побежала дальше, согнувшись под тяжестью парусины. Она тихо смеялась про себя. Она любила и еще не знала, что любовь бывает безрадостна. Рассвет долго терялся за темную пеленою дождя, но все-таки пробился сквозь нее. Наступило бледное утро. Оно осветило страшный разгром, произведенный бурей. Почти все палатки были сорваны, и остатки их оснований торчали из воды, как жертвы кораблекрушения. Над берегом, между сараями и прямо на улице были свалены кучами ящики, моторы, станки, бухты веревок и тросов, мешки, трубы. Моторы и станки угадывались в бесформенных глыбах, окутанных парусиной. В сараях и банях громоздились ящики и подмокшие мешки. Цементная пыль образовала на полу серую вязкую кашу. На берегу еще продолжалась работа. Измученные люди по пояс в воде вытаскивали затопленные трубы. Вокруг них бурлили мутные пенистые волны. Наклоняя головы, чтобы защитить лицо от ветра и дождя, люди нащупывали на дне трубу, вытягивали ее за конец и бегом, стараясь разогреться, тащили на горку. И снова, наклоняя головы, скользили по глинистому скату вниз, чтобы в сотый раз окунуться в ледяную воду. Среди них находился бледный, осунувшийся за ночь Гранатов. Его тонкие руки посинели, и багровыми змеями обозначились на них шрамы. Рядом с ним, не сдаваясь, работала Тоня. Она ни за что не соглашалась уйти от непосильной для нее мужской работы. Временами ее охватывало такое утомление, что хотелось тут же упасть и заснуть. Но она сдерживала себя усилием воли, и глаза ее горели гордостью. Она смотрела на Гранатова с преданностью и упоением. Ей казалось, что в эту ночь она завоевала право стоять рядом с ним, как товарищ. Комсомольцы заполнили столовую, контору, бани, чердаки, сеновалы. Кое-кто пытался устроиться в уцелевших палатках, но сырость и холод выгоняли их на поиски лучшего убежища. Коля Плат и другие механики осматривали и протирали станки. Круглов с монтерами проверяли и сушили электрооборудование. Плотники мобилизовали девчат и вместе с ними рассыпали по столовой гвозди из подмоченных ящиков. Их ругали и гнали прочь. Гвозди были отнюдь не самым важным из того, что надо было спасать, но плотники стояли на своем. «Ржавый гвоздь хуже смерти! Поработайте сами, тогда узнаете!» А девчата обрадовались теплому и сухому месту, развесили свои чулки и платья, закутались в пальтишки и одеяла и с веселым ожесточением тряпками перетирали гвозди. Морозов, покачиваясь, прошел по селу, добрался до баржи, медленно вскарабкался по сходням. В каюте уборщица подтирала воду, протекшую сквозь потолок. «Победили все-таки!» Прохрипел Морозов, и, чтобы не мешать уборщице, сел на край койки у двери, привалившись к стене. Через минуту он уже спал.
1: Вы слушали «Литературные чтения». Страницы романа Веры Кетлинской «Мужество» читал артист Геннадий Сайфуллин. Следующую передачу слушайте завтра.
3: Время — штука непонятная. Давно ли Лизка в Уразово приехала? Шестаковым говорила в конторе. Давно. Полжизни прошло, ей-богу. А посчитаешь, и окажется, что это было всего 2 месяца назад. 20 июня был в школе последний экзамен, а 1 июля она уже ехала в Уразово, к директору уразовского совхоза. С собой у нее был маленький чемоданчик и клеенчатая сумочка, в которой лежало направление. Ехала и боялась. Ей казалось, что кабинет у директора совхоза обязательно такой, как у Петра Алексеевича Бровцина в их поселке. Большой, с полированным столом для заседаний, с 3 телефонами. Никак не могла представить, как это она войдет в такой кабинет, что скажет. Но контора в Уразове была в обыкновенной большой избе, и кабинет, на который ей показали, был тесный в одно окошко. В нем уже сидел боком к столу, очевидно, как и она, ожидая директора, коренастый парень с лохматыми рыжими бровями в рыжем дождевике. «Мне к директору». Парень посмотрел на нее удивленно. «Я и есть директор. Шестаков моя фамилия». И, видя, что она смотрит на него недоверчиво, предложил. «Ну, хочешь, документ покажу?» Но она уже затрясла отрицательно головой и протянула ему паспорт и красные корочки комсомольской путевки. Он задумчиво покрутил в руках и то, и другое, не раскрывая, но время от времени вскидывая на нее пристальный недоверчивый взгляд из-под мохнатых рыжих бровей. «Корова у вас была?» – неожиданно спросил он. «Была. И ты ее доила?» «Ну?» «Ну и пойдешь дояркой». «Не!» – решительно сказала Лизка. «Мне в районе обещали, что обязательно лаборанткой. Там так и написано, вот откройте». «А я ж не обещаю, что ли? Откроем лабораторию, пойдешь лаборанткой. Это временно». «Вот смотри, мы в приказе так запишем. Временно, сроком на 1 месяц, с дальнейшим переводом в лаборантки. Идет?» Подоить корову – дело нехитрое. И потому, соглашаясь поработать эти несколько недель дояркой, Лизка никак не ожидала, что так будет ухайдакиваться на ферме. После первой вечерней дойки она не знала даже, что и делать-то ей с руками. Поужинала с трудом, пальцы плясали и из ложки выплескивалась. Не доев, пошла к себе в заднюю комнату, отделенную от остальной теть Глашиной избы, дощатой, не доходящей до потолка перегородкой. Тут Лизка поспешно разделась и, со стоном влезая под простыню, крепко закрыла глаза, чтобы как можно скорее хоть сном избыть гудевшую в руках муку. Так вот и потекли ее дни в новоселках, отмеченные разве что большой усталостью и малым разнообразием. Так и потекли. Книги, припасенные, чтобы готовиться в институт, как положила она их в первый день, так и лежали себе аккуратной стопкой на краю стола. Придешь после утренней дойки, сядешь к столу заниматься, а глаза сами по себе слипаются. Ну и поспишь. Чего себя мучить? Да к тому же и временно все это. Вот переведут в лаборантки, будет полегче. Там и позанимаемся. Одно разнообразие, что завернется своим мопедом на ферму Колька Мокшин. Раньше был он тут гость редкий, теперь зачастил. Каждый день во время вечерней дойки то автопоилки чинит, то еще что-нибудь. Бабы над ним смеются. «Слышь, Лиз!» — кричат. «Ты не уходи от нас, пока он все механики не починит, а? Вот жить-то зимой будем!» Лизка на подначку не обижается. Только скучно все это. Но странный он уж очень, Колька. Сзади незаметно подойдет, как крикнет, так иной раз даже обомрешься. Хороша любовь, дальше некуда. У них в школе мальчишки до чего грубые были, а и те хоть в кино приглашали, что ли. Дни тянулись вроде такие длинные, а месяц мелькнул и не заметил даже. 4 августа было на ферме после утренней дойки собрание. Подводили итоги. И Лиска неожиданно для себя вышла в передовики. Каждый день все собиралась она съездить напомнить Шестакову об их условии. Да все не вырваться было никак на центральную усадьбу, некогда. Так все и тянулось, пока он сам не показался на ферме. «А, — сказал он, увидев Лиску, — комсомольцы-добровольцы, наше почтение смене. Наслышан о твоих трудовых подвигах. Рад за тебя». «Чем за меня радоваться? — нахально от смущения сказала Лиска. — Лучше бы замену нашли мне, а то ведь на курсы надо уже ехать». «Ну, положим, ехать еще не завтра, успеем. Чего ты волнуешься? — засмеялся он. — Боишься, обману?» «Не, не боюсь». Ехать действительно было не завтра, а через 4 дня. Но замену Лиски не нашли и попросили задержаться еще на недельку. Догонит, мол, курсы. А потом она вдруг стороной узнала, что на курсы лаборанта к человеку уже послали. Из Уразова поехала туда дочь совхозного главбуха. Лиска хотела ругаться, брать расчет, даже поплакала от обиды в подушку. Но, поплакав, вышла к речке посидеть на мостках. Солнце ласково ее пригрело, высушило слезы. И Лиска неожиданно для себя подумала, что не так уж ей хотелось на эти курсы. А подумав, махнула рукой и никуда не пошла ругаться. А дни становились все короче и прохладней, и, может быть, потому мелькали все незаметнее. Лиска с нетерпением принялась ждать выходного дня. Сочиняла на этот день десятки планов, да так, кажется, ничего и не придумала путного. А начался ее выходной с происшествия несколько необычного. Они уже помыли все после утренней дойки, сидели в закутке у Фрола Матвеевича, разговаривали. И тут к ферме подкатил газик, и вышли из него трое. Пожилая полная блондинка, девушка с косой и парень в очках и в джинсах. Они спросили зав фермы и сказали ему, что являются бригадой народного контроля. Фрол Матвеич сразу спал с лица и как-то неприлично, неуважительно к самому себе засуетился перед крашеной дамой. Парень в очках записывал в большой блокнот все, что говорила блондинка, настырности и дотошности которой хватало на всех троих. Она требовала показывать баночки с вазелином, мол, не смазывает ли кто из них руки солидолом, словно сами они не понимают, что это не только для молока, но и для рук вредно. И полотенца, которыми выми вытирают, смотрела, и марлечки, через которые молоко цедит, и резинки из бидонных крышек вынимала, скребла их ногтем и нюхала. Фрол Матвеевич суетился вокруг. Доярки поспешно хватали из рук контролерши плохо простиранные марлечки и со всех ног бросались полоскать резинки. Одна Лиска сидела в углу неподвижно, и вся эта суета злила ее ужасно. Злила сама контролершина манера делать все с таким видом, точно только она одна и знает, как подмывать корове вымя и просушивать бидоны. И тетя Катя, у которой больше всего упущений нашли, было ей жалко, и даже Фрол Матвеича. Чего он так перед ней суетится? Что же они, без нее не знают ничего? Или ленивые какие? «Да мы стараемся», — сказал тетя Глаша. «И бабы у нас вроде не неряхи какие, а аккуратные вроде бабоньки». «Почему же у одной москвиной все чисто, а у других нет?» «А это наш молодой маяк», — поспешил Фрол Матвеевич разъяснить про Лиску. «По комсомольской путевке, так сказать, с молодым задором». «О-о-о!» — обрадовалась контролерша. «Вот это очень приятно. Видите, какая у нас молодежь? А вам, товарищи доярки, стыдно должно быть, что неопытная девочка, вчерашняя школьница, и вас так по всем статьям обошла». Тут уж Лиска не выдержала. Чего тыкать-то? Я, может, целый день на ферме торчу, они не могут. И так не по 8 часов работают, а еще по домашеству надо. Они детные, вон у Евдокии 4. Значит, что получается, сказала контролерша. Значит, если у человека дети, так он, по-вашему, вот так работать должен? Она все еще держала в руках тетю Катину марлю с желтым пятном посередине. Да выварю я ее, выварю сегодня, торопливо сказала тетя Катя. Под шумок, пока все разговаривали, Лиска смущенно повесила свой халат на гвоздик в кладовке, да и пошла домой начинать свой выходной день. Но под Косогором у самых кладушек ее окликнули. «Вы извините, — попросил, догоняя парень в джинсах, — я вас хочу на пару минут задержать». Лиска остановилась, повернулась к нему. «Я, собственно, из газеты, Багрецов моя фамилия, — сказал он, — и хотел бы побеседовать с вами и подготовить заметочку о вашем житье-бытие, так сказать». «Ой, — сказала Лиска краснея, — не надо, ладно?»

Книг по зоологии, прочитала страничку и положила на место. Придвинула зеркало и долго разглядывала себя, оттягивая кожу под глазами, мяла щеки, подкусывала губы. Но все равно нашла, что за 2 месяца здесь сильно подурнела. А это совсем плохо, потому что красавицей она и раньше никогда не была. «Наверное, от того, что устаю сильно», — решила Лиска. «Отдыхать больше надо». Она встала, потянулась лениво, медленно до боли, и, как была в платье, не снимая одеяла, повалилась на свою койку. Когда она проснулась, солнце уже свернуло за избу. В комнатке стало прохладней, а в раскрытое окно заглядывали большие бордовые шары георгинов. Слабый ветерок чуть пошатывал их. «Ой, Созёнка!» — тянул где-то высокий голос. «Река лесная, удивительной красоты! Ой, несется, куда не зная, словно падая с высоты!» Новоселковские девчата шли уже в клуб, в глинники, и Маня маленькая заливалась своей любимой, ей уже, наверное, сочиненной песней. Лиске эта песня тоже ужасно нравится. Какой-то тайный, очень важный смысл чудится ей в этих самодеятельных словах. Может быть, это потому, что Созёнка их и в самом деле не совсем обыкновенная речка. Вода в ней быстрая, прозрачная и холодная даже летом. И плотины на ней есть, и пруды, и даже старая мельница водяная, полусгнившая в Акулове, все есть. А уж поворотов, самых неожиданных, плесов, бочишков, так и не сосчитать. И действительно, иногда кажется, что и сама-то речка не знает, какой она будет за следующим поворотом, что там ее ждет, за лесом ли, за холмом ли. Ой, несется, куда не зная, словно падая с высоты. Лис, Алис, спишь, что ли? Исть иди. У тети Глаши сегодня блины со сметаной, молоко топленое. Но есть не хочется. Переспала, видно, теперь рукой пошевелить лень. «В клуб сходил бы, что ли?» — ворчит тетя Глаша. «Не съедят тебя в клубе чай». «Сходите, правда, что ли?» «Сходи, девушка, сходи. Судьба и тита за тобой в дом не придет». «Хожу». В глиннике она шла одна, и всю дорогу думалось ей, что танцевать сегодня будет непременно до упаду, и все вальсы, и все улыбаясь. Но как только вошла в зал, поняла, ничего такого сегодня не будет. Зал был большой, на 6 окон и вымыт чисто, по стенам расставлены стулья. В одном углу сидела кучка ребят, все больше ей незнакомых. Девчата стояли несколькими кучками, посмеиваясь. Лиска подошла к той группе, где была ихняя Мань маленькая. Но о чем тут говорили, понять не успела. Заиграла пластинка, и девчата с девчатами пошли танцевать. Парни остались на месте. «Колька!» Дурашливо помахал ей из угла рукой. «Привет, мол!» У проигрывателя сидел, разговаривая с завклубом, знакомый корреспондент в джинсах. И когда началась музыка, он один пошел через зал приглашать девушку. Лиска пару танцев станцевала с Маней маленькой, а потом ее пригласил Колька. Она пошла, но тут же и раскаялась. Танцевать он почти совсем не умел, наступал на ноги, а что еще хуже, обнимать пытался.

0: «Мамке не наступай», — сказала она. «Давай я лучше вести буду». Кое-как дотанцевали, и она вышла на крыльцо, сказав, чтобы теперь пригласил он Мань маленькую, а то, мол, ей неудобно. Колька послушался. Крыльцо у клуба было просторное, огороженное резными перильцами и столбиками. Облокотившись на перильца, спиной к двери курил корреспондент. «Подышать вышли?» — спросил он, не поворачиваясь. «Жарко там». «Да, клуб у вас тесноват», — согласился он после паузы. «Ну что, пойдем веселиться дальше?» «Не», — сказала она, — «скучно. Я уж лучше домой пойду». «Да», — сказал он, — «разучилась молодежь веселиться по селам. То ли от того, что молодых мало, то ли... Не знаю, в общем, но разучилась, факт. А знаете...» — обрадованно добавил он. — Мне ведь тоже в новоселке идти. Я там ночую, а утром поеду домой катером. Так что пойдемте вместе. Идет? Лиска промолчала. У него был карманный фонарик, и круг неяркого желтого света плясал перед ними на дорожке, выхватывая то небольшую лужицу, то кусок травы, то странный, ни на что дневное, не похожий куст. Пожалуй, без фонарика дорога была бы даже видней, но все-таки с фонариком идти было лучше, уютнее и спокойней. Лес ровно шумел в верхушках, где, вероятно, уже поднимался ветер, но внизу воздух был неподвижен, влажен и прохладен. «Вот раньше, — говорил Багрецов, — в деревне были свои специфические формы веселья, формы общения молодежи. О, осторожней, здесь лужа. Посиделки, например. Девушки приходили с рукоделием, да. А работа вам нравится?» «Работа как работа», — сказал Лиска. «Сначала тяжело, конечно, а потом привыкла. Руки иногда только гудят, а так ничего». «Вас хвалят», — напомнил Багрецов. «Что же вы коров любите?»
1: «Чего?» – она засмеялась. «За что мне их любить? Конечно, если заболит какая или там копыт собьет, то жалко. И глаза у них красивые, а так? Нет, чего мне их любить? Я вообще-то ведь по направлению сюда лаборанткой поехала. Это так уж получилось. И она, бог знает от чего, скорее просто из удовольствия поговорить, стала рассказывать ему, как попала в доярки».
0: «Озябли?» – спросил вдруг Багрецов.
1: «Зазябл чего-то. С вечер тепло было, вот кофточку и не взяла. Дурёха, правда?»
0: «Позвольте, я куртку накину».
1: «Да не надо».
0: «Да чего ж там не надо? Мне все равно тепло, на мне рубашка шерстяная».
1: «А Шестакову надо все же хвоста накрутить, чтобы не самовольничал.
0: Прислали ему лаборантку, он, видите ли, воспользовался, понимаешь».
1: «Да чего ж теперь», – сказала Лиска. «Теперь это дело прошлое».
0: «Ничего не прошлое. Вполне вы еще поехать можете».
1: «Да я теперь и не знаю уже, хочется мне ехать или не хочется».
0: «Чего же это?»
1: «Да так просто. А только вот выйдешь на речку или, знаете, пойдешь куда-нибудь по дорожке, так вот с косогор на косогор, и никуда бы не уезжала». Дошли они так быстро, что даже обидно. «Ну, — сказала она, протягивая ему руку, — счастливо вам.
0: Но я бы на вашем месте не смирился с тем, что меня обманули».
1: «Да ну, — сказала она, — надо же коров кому-то доить. А то вот у нас в новоселках, например, половина старушки». Багрецов помолчал и, вздохнув, согласился. «Это верно». Помолчали. «Ну, счастливо вам,
0: и вам счастливо».
1: Тетя Глаша давно уже спала, и Лиска быстро, бесшумно разделась и, как ящерка, скользнула в постель, заворочилась, угреваясь, укутываясь в одеяло, и, закрыв глаза, только успела что подумать.
0: Как это хорошо, что не надо завтра на ферму, и можно спать хоть до полудня. Но в эту ночь Лиске не спалось. Лежала себе, смотрела на слабо синеющее сквозь занавески окно, слушала, как глухо тукало сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Потом села на кровати, сунула ноги в тапочки и вышла на крыльцо, в сенцах на ходу накинувши длинный теть Глашин ватник. Сидела на крыльце, думала непонятно о чем. Все у нее в жизни выходило пока что не так, как планировала, не так, как мечтала. И не знала она, хорошо ли это, плохо ли. Ведь чего человеку в самом деле надо? Чтобы планы его сбывались. Толку ли в ее планах, куда уж? В институт вот надо готовиться. Надо, наверное. Хотя и без дипломов живут люди. И счастливы бывают не хуже, чем с дипломами. Нет, институт — это не то. А вот случилось бы с ней что-нибудь такое, такое, ну, чтобы каждая жилочка в ней зажила и задрожала, как этот вот прохладный воздух, влажный от испарений, нагревшийся за лето и остывающий теперь земли. Или полетела бы она куда-нибудь, торопясь, как вот это облако. Хотя куда ей лететь? И что с ней могло случиться? Но непременно все же должно было что-то такое случиться, чтобы подхватил ее, закружила в заботах, в радостях, пусть даже в бедах, только чтобы некогда было ей оглянуться на себя. Ой, Созенка, река лесная, удивительной красоты! Неожиданно для себя пропела она тоненьким, слабым, неузнаваемым голосом человека, который поет очень и очень редко. Потом встала и, как была в ватнике, прошла по привычной тропиночке на косогор, к речке. Утренний туман уже заткал воду, но она еще светлела сквозь него чуть-чуть, почти совсем неслышно шлепала стоявшей на приколе лодки. Пахло сыростью, мокрой осокой, осенними умирающими кувшинками. Не было вокруг земле ни конца, ни краю, и все на ней, каждая травинка и каждая букашка было исполнено жизни и соблазна. Ой, несется, куда не зная, словно падая с высоты. А что, думала Лиска, может, вода и правда не знает, куда несется? Что будет с ней за поворотом? Зато Лиска точно знает, куда течет их Созенка. Другое дело, ее собственная, Лискина жизнь. Куда она несется? Что в ней должно случиться? А ведь будет она еще долгой, длиннее, чем вся Созенка, длиннее даже, чем сама Волга. Вот какой будет у нее жизнь. А так ли она потечет или по-другому, это, наверное, не столь уж и важно, потому что жизнь хороша уже сама по себе, потому что плохой жизни вовсе не бывает. И сколько Лиска не знает жизни, а скольких ей не рассказывали, все кажется, любую бы прожила она с удовольствием, а еще лучше все сразу. Здесь у речки она окончательно промерзла и, прибежав в дом, поспешно, стуча зубами, забралась под одеяло. Угреваясь, она вдруг вспомнила о матери, которая все еще была сердита и недовольна, что Лиска поехала сюда. «И чего сердиться, мамочка?» — подумала вдруг Лиска с какой-то внутренней радостью и ясностью.
1: Ведь живу же, живу. И фраза эта, ужасно бессмысленная, ничего не поясняющая по существу, показалась ей важной, неотразимо убедительной и умной. И она заснула покойно и легко.

0: Это он у нас на кухне, на фоне этого буфета. А это я из его спектакля, этот милый старый дом. Да как?
1: А тебе сколько?
2: 30.
1: А, ну детей завела, да?
2: Господь с вами, какие же дети у меня? Мужа-то нет, и не было никогда.
1: О, а что же так?
2: Не знаю. Я, понимаете, видимо, не произвожу.
1: То есть, мужчин.
2: А, нужного им. Впечатление. Чего-то во мне не достает. Вот. Чего-то вот этакого, какого-то слагаемого. А, секса у меня нет. А к тому же женщина в очках. А женщина в очках может быть привлекательна только в какой-то мере. Я об этом неоднократно размышляла, даже пробовала ходить по улицам Киева без очков. Очень за это поплатилась. Сбила какого-то рассеянного велосипедиста.
0: Ну, как так вышло? Тоже судьба свела, что сначала он сделал со мной спектакль Арбузова, этот милый старый дом, а к фильму привело, что роль Бегак где-то очень созвучна вот этой Ларе Павловне по характеру, по доброте, по странности, по какой-то необычности женского существа. И когда Брагинский написал этот сценарий, то Петр Наумович решил меня вызвать на пробы. Там многие, наверное, пробовались и хотели.
3: Но обычно, конечно, никто не говорит пред, на твою роль еще пробовалась такая-то, такая-то, такая-то. И после этого можно заказывать такси и ехать домой, потому что я не умею бороться, я не умею доказывать. Мне как скажут, что вот со мной, я столько в ней достоинств сразу нахожу, что я пропадаю. Я нахожу в себе силы, когда в меня очень верят и говорят, что нет, вот только ты эту роль можешь сыграть. Я вижу вот только тебя. И вдруг я начинаю находить и в книгах какие-то находки для своей роли, и в встречающихся на тротуаре прохожих, и на рынке какие-то мысли ко мне приходят, и все туда, и все в ту кошелочку, и все, и я начинаю быть готовой к роли. Но только после того, как говорят, что соберешь все это только ты. Но кто же тебе так скажет?
4: Художники?
5: Только Таисия Павловна. Я так, или сбоку припеку. Ну, что я говорю?
4: Художники любят старинные города.
5: Да, я больна стариной. Я была в Италии, я была в Ассизе.
4: Да? Ничего.
3: Мы так сняли это как быстро. Нам дали путевки в Плёс. Дивная церковь, дивная река, гора. Все цветет, пахнет, поют ночами соловьи. Группа вся собиралась, вместе обедали, вместе ужинали. Я даже не знаю, что мы там делали. Фильм снимали или отдыхали. И все ходили такие, чуть подзагорелые, кудрявые от реки, воздух влажный, волосы у всех такие вьющиеся становились. И Аринина такая хохотушка, я просыпалась от ее, в избе мы с ней спали, от ее такого заливистого, звонкого птичьего такого смеха. Такой тюлень Фоменко утром такой, волосы кудрявые, глаза такие искрящиеся из-под бровей.
0: Тут вот Петр на этом фоне что-то там мне какой-то, то ли анекдот, то ли какой-то, что-то шепчет такое. Но я не помню, что он там шепчет.
6: Скажите, а Петр Наумович вам доверял? Или все-таки очень много было у него такого? на чем он настаивал, вопреки, скажем, вашей воле.
3: Может, я ошибусь, может, он все это опровергнет. Он очень мне доверял. И даже не учил репликам, не учил тональности, как разговаривать. Но вот, например, он твердо мог сказать, вот я на 5-м этаже же я лазала. Я очень высоты боюсь. Я выходила на балкон, у меня поджилки тряслись. Но он сказал, что надо. А у меня ведь еще и обувь-то была саба, без пяток. То есть ходить-то в них невозможно было, они слетали, шлепали. А на балконе по этим перилам до саба, чтобы я заикнулась. Видимо, он настолько верил, что я могу перелететь. Ему в голову не пришло, что я калекой могу стать. Но все при этом мне шептали то, как ты можешь это, ты попроси хоть тапки. И я говорю, нет, ну раз он попросил, значит, он так видит. И может, я боялась заикнуться. Тогда он скажет, ну все. Ну не можете, значит, вы не можете. Вот он скажет, и что мне? Тогда день испорчен. То есть, может, и фильм испорчен. Что вы задумались? Это правда.
7: Виктор Михайлович, а Виктор Михайлович, откройте.

0: вам.
1: Ну, знаете, с вами не соскучишься.
2: Очень смешно. Большинство простых людей, вот мои соседи такие, простые люди такие, домохозяйки, там, парикмахеры. Знаете, как звонить? Олечка, скорее, скорее включай телевизор. Там тебя показывают, про тебя фильм. Никакой нет мысли, что это, дескать, не я в детстве. Что это вот я так жила и так за дядькой бегала.

0: там еще?
1: Это я, Мешков.
2: Уж очень это красивая была пара. И я так вот смотрю, ну такие так подходят два человека друг к другу. Внешне. Ну, может, внутренне что-то их. Мне казалось бы, вот если бы я так со стороны увидела такую пару, я бы подумала, что... Ну, никогда они не разлучатся. Настолько они счастливы здесь и прекрасны. А судьба так складывается, что... Во-первых, нас разделили родители, как только поссорились. Я досталась отцу, брат достался матери, уже интересно. И я росла, я была самостоятельной с 6-7 лет. Иногда я ему жарила картошку, но она так ужаривалась, и пока я пробовала, к его приходу ничего не оставалось. Так мы жили вдвоем. Мы ели макароны на завтрак, на обед мы ели макароны с сахаром, а на вечер мы оставшиеся макароны ели жареные. И я до сих пор пристрастна к ним. Потом от этой еды, по-моему, неустройство, я заболела туберкулезом, и меня отвезли под Свердловск, Воромельский район, село Вьюхино, если вы знаете. Там туберкулезный санаторий был. Я там 2,5 года пролежала в гипсе, в кроватке. Такой у меня был туберкулез позвоночника, такая кроватка такая, привязывали. Лежать надоедало, конечно, хотелось ходить, безумно хотелось. И уже иногда это хотение достигало такого, но... Ну, глобального такого сверхчеловеческого масштаба, что ночью мы отвязывались и с криком бежали по коридору, а няньки за нами. Опять схватывали в кроватке, привязывали, снизу кроваток уже привязывали, и опять мы, бедолаги, лежали там. Это мне сестры из Марли шили, такой как бы я Снегурочка, а... Гипс закрыли черной тряпочкой. И вот я такая хорошенькая Снегурочка. Ну и не видно, что это в гипсе. Это я после гипса сразу пошла в школу. Это школа, это школа, это... Это просто очень удачные фотографии. Тут я похожа на всех своих родственников сразу. На папу, на польскую бабушку. Немножко даже на прабабушку немецкую. В общем, как-то все родственники вот вылезли в этой фотографии. Потом маме написала письмо, что если ты меня не возьмешь, то с твоей стороны как-то это будет не очень правильно. И напугала ее, конечно, пошантажировала. Она приехала и потихоньку увезла меня. Вот. Я пожила с мамой. Потом меня отправили, сначала устраивать стали в библиотечный институт, потом, пока я устраивалась в библиотечный, я окончила при финансовом институте курсы зачем-то, получила диплом бухгалтера-плановика, у меня одна тройка, все пятерки были, одна тройка по политэкономии, я как-то не успевала. Смешной диплом. А потом, пока все вот это вокруг да около, я готовилась туда, сдавала экзамены вот на бухгалтера. Мы пошли с приятелями на Петропавловскую крепость, а экзамены в театральный институт были раньше, чем экзамены на журналистику, куда я хотела поступать. И на пляже услышали, один там студент все время читал басню «Осел и соловей». Веселый соловей, осел увидел соловья и говорит ему: послушай-ка, дружище. Ну, раз послушай, дружище, два. Потом мы эту басню с девчонками так хихикая выучили наизусть. Но потом уже мы не выдержали. А рядом был такой, потом мы уже подружились, Володя, который не так, говорит, вот ну, осел увидел, представь осла, представь вот соловья. Тот представлял опять. Ну и мы стали хихикать, и я в том числе стала хихикать и говорю, что а зачем вы это его так обучаете? Он говорит, чтобы вот отдать его на маховую. Я уже там учусь на первом курсе у Жуковского, а вот хочу приятелей из Челябинска. Ну и в итоге мы выучили эту басню, я еще выучила. Пошли с нами. Ну мы, конечно, пошли для смеха. Зная, что никуда мы не попадем. И как вот это не смешно, но меня взял Борис Валерьевич Зон со «Слом и соловьем» и с рассказом Чехова, который я тоже по пути выучила. Ну, а так как стихов я наизусть знала много, то он сказал, прочтите какой-нибудь, дескать, стишок. Я Уткина прочла, потом я спела, а потом меня перевели на второй тур. Мальчика тоже этого перевели на второй тур. Потом я прошла третий тур, а мальчик не прошел и поехал в Челябинск. Ну, а когда я уже третий тур прошла, так это мне глупо было идти еще в какой-то институт снова учить «Осла и соловья». Я, значит, пошла к Борису Вольфовичу Зону, который взял меня на свой курс, но тоже с преградами. Судьба все мне ставила под ножки.
0: Сойдите со ступени! Руки, руки, руки!
3: Нет, вы знаете, я бы поехала. Но вы же слышали, он почему-то не хочет.
2: Меня не пропустила медицинская комиссия вот за тот мой туберкулез позвоночника. Сказали, я с ума сошла. Там сценическое движение, там танцы, фехтование, а ты со своим позвоночником. Нет, речи быть не может, на что я, рыдая, уже шла по коридору с этими колоннами и наткнулась пузом, то есть в пузо Бориса Вольфовича Зона, который сказал, что же вы рыдаете? Я сказала, вот все кончено, судьба кончена, карьера кончена. Ну, он сказал, принесите справку, что у вас все в порядке. Не носите справку, что вы болели туберкулезом. Мы пошли с приятелями в какую-то железнодорожную поликлинику. Я пала в ноги врачу, хирургу, и сказал, вот посмотрите, вот потрогайте мой позвоночник. Вот так я хочу в театре, я хочу быть артисткой. Вот. Он сделал рентген, он... Послал туда, сдали кровь, дал мне справку, что я могу. И я не помню фамилии этой женщины, я не помню, как ее зовут, но вот если она, дай бог, жива и здоровья, и слышит этот рассказ, я и так благодарна за всю эту помощь, которую она мне оказала в этой железнодорожной поликлинике.
4: А куда ты, собственно, направляешься?
2: То есть, как это куда?
4: Ну, очень просто, куда ты идешь?
2: Куда я иду?
4: Да, куда ты идешь?
2: Я?
4: Да, ты!
2: Смешно.
4: Что тебе смешно?
2: Ты никогда меня об этом не спрашивал.
4: Вот именно не спрашивал, теперь я спрашиваю, куда ты идешь?
2: Гулять.
4: С кем?
2: Одна.
4: Поэтому так нарядилась и накрасилась.
2: Ну, знаешь ли, это женская наша привычка, женский ритуал. Немножечко сбавить годы, накинув макияж.
4: Почему ты делаешь это каждую субботу?
2: Разве?
4: И каждую среду.
2: А я уехала же к маме. Я пришла, сказала маме, что вот там вся семья старается куда-то меня запихнуть, а я уже поступила в театральный. Мама горько заплакала, а папа сказал, ты вообще артисток видела? А он в это время снимал как раз «Днями дело было в Пенькове», а там эта красавица-то русская. Как...
4: Нет. Нет, Дружинина.
2: Дружинина. Он говорил, вот ты видел артистка, видела? И говорит, посмотри на себя. Но потом он был на моих премьерах и сказал, что я ошибался. Ну, а что ему оставалось сделать? Он как бы семью кинул, так что он же руководить не мог. И потом, ну какой из меня журналист? Ну что может журналист? Ну, я не знаю, каким надо быть талантливым человеком, иметь талант писателя, талант актера, чтобы понять, как актер играет. Иметь талант художника, чтобы увидеть, правильно ли оформлен спектакль. Иметь талант прозаика, иметь вообще талант, чтобы писать остроумно. Ну, я не думаю, что все эти качества были во мне, что я бы преуспела на ниве журналистики. Нет, не уверена. Ну, послушай же, тоже тебе надо знать историю твоей хозяйки.
5: Но тебе всегда раньше было безразлично, крашусь я или нет. Но
4: после одного случая мне стало совершенно не безразлично.
5: После одного случая кто-то сказал мне, обещал, что этот случай не будет никогда вспоминать. Правда? Так что пока.
2: Это мой первый урок на занятии гримом, где я сделала себе пьеро. И я очень этой фотографией довольна. Вот такую роль вот я до сих пор хочу сыграть. Я 5 получила за этот грим. Это мы играли с Наташей Тиняковой Афиногенова. Машеньку, я маму, она мою дочечку. Тут мы с Леней Мозговым глубокой разведки, 2 узбека. Он, по-моему, начальник стройки, а я его жена. А это все институтские фотографии.
6: Ну вот мы сдали предпоследний экзамен, отпраздновали его и как-то остро почувствовали необходимость устраивать свою жизнь дальше, поскольку оказались в какой-то пустоте и ненужности институту. И мы толпой пошли вот по этой улице от института театра музыки и кинематографии через мостик прямо на театральную площадь. И попали сразу в театр музыкальной комедии к Дотлебу. Все пели, плясали, взяли Витю Костецкого, Ленечку Мозгового и меня. Ребят там остались, а я пошла дальше. Мы пошли на Малую Садовую, театр комедии. И вошли в театр комедии, поскольку я там в детстве жила, со служебного входа. На 2 этаже вошли вовнутрь, и вдруг... Да, был дождь. И за нами следом взбежал взъерошенный такой, с яркими бирюзовыми глазами, такой похож на мокрого воробьишку, мужчина. Я его не узнала. Кто это такой, что это такое? Я спрашиваю, как нам пройти к директору театра или к Николаю Павловичу Акимову? Вот мы с курса зоны хотим показаться, вдруг кого-нибудь он возьмет. И он так твердо сказал, улыбнувшись, что приходите в пятницу в 3:00. Мы опешили, я его переспросила. Он так отряхивался, как воробей. И я его спросила, а это правда? Вы нас не обманете? Вы передадите? Он говорит, конечно, обещаю.
2: Ну, мы в пятницу, конечно. Так не очень верю во все это. Пришли в театр. У нас за ширмочку там заткнули готовиться. И смотрю, так приходит худсовет. Мы в Челочку смотрим. Зарубина, Суханов, Панков, там, Флоринский, там, Уварова. А в середине место пустое. И вдруг я смотрю, тот, который вот с брызжущими глазами, так похожий на мокрого воробьишку-то, в центр садится. Это оказался Николай Павлович Акимов, которого я слышала, но я ни разу в жизни не видела. Хотя я жила в этом доме и по их служебному входу ходила каждый раз на 6 этаж домой. Но я ни разу с ним не сталкивалась. И вдруг я смотрю, он сидит. Я сразу поняла, что это Николай Павлович. Ну, мы стали показывать куски из спектаклей. И он говорит, а петь вы умеете? Ну, и тут я вышла и спела громким голосом. Улица ты, улица широкая моя. И он сказал, хватит. И меня взяли единогласно. И мне кажется, не бежать. Вот вы сейчас так немножко бежите, как будто он вас сейчас... И вышла перед занавеской все.
7: Уже одета.
2: Да, да.
7: С редикюлем.
2: Да, с редикюлем, да.
8: Ольга Сергеевна, у меня такой вопрос. Вот независимо от сущности творческого человека, все-таки в его судьбе творческой какое значение имеют некие встречи с режиссерами, с актерами?
2: Имеют. Если бы их не было, не было бы ничего. Но я опять, вот я такой мистический человек, вот я назову вам режиссуру, с которой мне посчастливилось. Это просто вообще сейчас вот надо брать гроб, ложиться и спокойно умирать. Ну, начнем в кино. Фоменко, Гаузнер, Муратова, Шахназаров, Кулиджанов, Титов, Огородников, царство ему небесное. Ну, может, я кого-то, простите, меня забыла, но ну разве не счастье, да? И действительно судьба послала великолепнейшие фамилии. И то, что я пробовалась на Офелию на первом курсе у Козинцева, даже эта проба, то, что я посидела на репетиции, выучила песенку, я посмотрела, как работает, снимается Смоктуновский. Это для меня было, счастьем уже даже вот это, что меня позвали, что он вот сказал так ее причешите, так. Вот это вам больше идет, в этой прическе я вас, пожалуй, и попробую в этой сцене. Для меня уже это как снятый фильм. Я уже смотрела, и как будто я играла. Я была такая счастливая. А не говоря уже, каких театральных режиссеров мне пришлось, с какими перечислять, у вас времени не хватит. Я счастлива. Вы знаете, когда приходишь в театр, вот тоже трагедия молодого актера, думаешь, что наконец-то я сейчас пришел. Если хорошо о себе думаешь, да? Ну, сейчас я всем покажу, как я играю. Думаешь, что ты такой талантливый, что ты ученик Бориса Вульфовича Зона, и Фрейндлих ученица Зона, Шарко ученица Зона такая. А что мне мешает? Это потом, уже лет через 10, когда наглотаешься мух, неудач, и поработаешь, и увидишь, полюбишь каждого, и вникнешь в его душу, в его боли, в его зависти, трагедии, то ты понимаешь, какой ты был дурак, когда ты пришел и сказал, сейчас я все тут сыграю, я сейчас, наконец-то, вот я покажу, как надо. Такая ерунда это все. Я актриса, которая... Может, еще и все такие, но скрывают. Но я актриса, я беру пьесу, читаю, иду на репетицию и испытываю безумный ужас входа в холодную воду перед тем, как поплыть. Хотя я люблю плавать. Я люблю грести, наслаждаться водой, но сам вход в воду ужасен. Я пустая, я боязливая, я трагически напуганная. Я боюсь новых партнеров. Это как прыжок, не знаю, что-то раскроется в этот раз парашют или не раскроется. Я не знаю. Я делаю, я стараюсь, я думаю, что это правильно, что это так, что это... Но я выхожу, и я не знаю, как зритель, он согласен будет со всем, что я делаю, либо не согласен. Либо мы разойдемся. Он заиграл, а я запела, и пошли по сторонам. Никто не знает, чем кончится первая премьера у актера или у актрисы.
9: Господи,
10: Франц, в конце концов, что с тобой творится? Что с тобой происходит? Скажи, если что-то болит. У тебя что-то болит?
11: Нет. Сейчас со мной пока все в порядке. Ты вообще даешь отдачу, сколько там лет?
7: И не пора ли привыкнуть к мысли, что каждое прощание может оказаться последним?
10: Франц! Франц! Что это тебя потянуло вдруг на мелодраму? Мы что теперь, перед каждым уходом должны давать друг другу отпущение грехов? А? Ой, Господи. Давай лучше подумаем, что судьба подарит нам несколько лет счастья. Да? Давай не будем их никогда омрачать.
2: Господи, я пришла, а девочка, которая, ну вот, моталась, знаете, из одной семьи в другую. Ну, лишена я была какой-то любви такой семейной, вот, чтобы все сели за стол, папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры. Всегда какая-то недостача у меня была в семейной любви. Я всегда была очень одинока. А вот когда я пришла в театр комедии, это было первое, что окружило меня вот таким теплом, такой любовью, такой... Я не могу назвать ни одного актера, который бы косо взглянул на меня. Только моя доченька маленькая обидела Суханова. Приходилось ее часто таскать в театр, и она играла там с актерами, ее завлекали, пока я занята была. И однажды она все с Гвоздицким или с Захаром в прятки играла, а тем надо было уйти на телевидение. Ну, они, естественно, ее бросили и ушли, она рыдала в углу. На что Суханов сказал: «Сашенька, ну давай я с тобой поиграю в прятки. Ну давай». Она сказала: «Я с тобой не хочу». Он говорит: «А почему?» «Потому что ты старый». Это мой второй спектакль. Нет, первый был «Инкогнито», потом «Звонок в пустую квартиру», а вот это «Принцесса на горошине». А вот как раз «Звонок с Зарубиной», «Слав Захаров». Молодой Лёва Лемки, молодой. Все такие молодые, Каковкин. Это сослуживцы с Олей Волковой. Село Степанчиково, где я Фалалея играю. Неординарность. Такая аристократичность какая-то. Такая теплота, доброта. Не было зависти. Неприлично это было. И это был Николай Павлович Акимов. И это он все как бы прививку всем сделал такую. Всем своим актерам.

Это вот мы с Петром Фоменко. Так, значительная фотография. Это мы комедия «Франция» за нами. Здание, публика. А мы так, как будто мы хозяева положения. Он ставил лес, а я приехала к ним на премьеру. А это мы там же, только вот уже с Игорьком, который оформлял этот лес. Это мой муж. И я, наконец, счастлива была вот его повидать и увидать его работу во Франции.

0: Ольга Сергеевна, а давайте вернемся немножко назад, в театр комедии, к тем временам, когда уже нет театра и кино, но еще нет Фоменко.
1: Вы хотите сказать, что я как актриса не существовала? Нет.
2: Нет,
1: меня, при всей моей невесомости, я тихо про себя дома-то я думаю, что я кое-что умела. Но, конечно, при выпуске фильма, спектакля необходим комплекс, необходимо строение режиссуры, драматургии, актерства. Ну, как при рождении ребенка недостаточно одного желания иметь ребенка, а должна быть встреча, любовь, музыка, флер, чтобы эти два существа наконец родили что-то. Зря же ничего не рождается, а в первую очередь любовь.

0: В общем-то, спектакль делается режиссером, но, в общем-то, оно делается публикой. Если режиссер заваливает спектакль, то публика добивает. Если режиссер поставил спектакль, то публика его доращивает, кормит, питает и вырастает существо. Вот и так встреча с Фоменко. Понимаете, Фоменко – это как второй университет. Вот кончишь университет, вроде получаешь диплом, и вроде ты правильно все делаешь, ты выучил это, выучил то. Но еще Фоменко, что в нем, я даже не знаю, что в нем, вот какое-то невероятное, что он посадил мне на затылок какого-то ангела-хранителя, который ведет меня по жизни и вел меня не только в его спектаклях, в его ролях, в его фильмах, но и со всей другой режиссурой. С кем бы я ни работала, я обращаюсь к этому существу, которого он меня насадил на мой затылок, и роюсь в мозгу Фоменко, и спрашиваю себя и вот этого ангела-хранителя, а как бы Петр вот эту сцену сейчас разлопатил, чтобы он тут напридумал?
1: Сейчас наигрываешь. Я так люблю. Надо, знаешь, что играть? Я чем больше вас люблю, тем вы меньше меня любите. И вообще меньше это цените. Вы доиграетесь, все Ростовы. Доиграетесь, меня не будет, меня скоро не будет. Но вы тогда уже себе не простите. И попробуй это сыграть, ладно?
0: Это тоже старый Новый год. Тоже Фоменко, и вот тут я тоже. Это мизантроп. Это Троянской войны не будет. Лена прекрасная, которая мне кровью попортила. Мы 9 месяцев репетировали. И это было сначала восхитительно. У меня все шло. Я с текста все ловила, все понимала. Потом какой-то прошел перерыв 3 месяца. По-моему, Петр Наумович что-то снимал. И мы начали возрождать этот спектакль сначала. И она у меня ушла. Эта тетка Елена Прекрасная собрала свои манатки и сгинула начисто. Я туда нет, туда нет. И остаюсь я голая, неприспособленная. Вот та несчастная Оля Антонова, и это видит Фоменко. И сердится. Я выхожу в премьеру и забываю первую фразу. От ужаса, от холодной воды. Год я просыпалась утром и думала, Господи, опять Троянская война. Какое это несчастье. Хоть бы скорее этот день, этот спектакль кончился. И я над ней работала, я ее звала, я ее манила мизинцами, там, не знаю, ступнями, чем угодно. Ну где же ты? И вдруг я утром просыпаюсь, я думаю, Троянская война. А что? А я вот и сделаю сегодня ее. И мне не страшно. И вдруг через после вот этого всего как-то сыграл спектакль без этой холодной воды. И приезжает Фоменко и смотрит спектакль после перерыва. И говорит, что единственный, кто вырос при всех, а это как награда, когда при всех, вырос в этом спектакле, это Антонова Ольга Сергеевна. Я чуть в обморок не упала. Он редко хвалит. Он вообще, он не хвалит, конечно. И это было мне как орден героя. Он в меня насадил столько новых всяких богатых ионов, возможностей, вариаций, что я копаюсь и сыта его режиссурой. И, конечно, не сыта, голодна. Потому что я очень жалею, что я могла бы с ним что-то еще и учиться, еще. Но вот уже столько, что все последнее время, которое я без него работаю, я работаю все равно с ним. Это второй университет для меня. И думаю, для многих-многих актеров. Так же, как и с Виктюком. Но с тем сложнее, потому что там такой сумбур в предложениях каждодневных.
2: Зачем торопишь? Вот есть Па-пам!
0: Это гениальный человек, но очень с ним надо иметь крутые мозги, память, чтобы суметь взять весь спектр, всю радугу, которую он предлагает, сберечь, сформировать, смонтировать и выйти готовый в премьеру.
2: Пойдем, я готов, я говорю. Любовник, видишь, за такт.
0: У него столько предложений, что ни один актерский ум не в состоянии это все уложить по полочкам и распределить. Может, с другими он работал другим способом. Но что видела я не могла ухватить этой бури, этого многокрасочности придумок, и каждый день разных, и каждый день туда, и правильных, но вот ловишь, хочешь одну рыбку поймать, и уже счастлив, и уже получишь триумф. А сети вытаскивает миллион золотых рыбок, и с ними надо в премьеру. Ну, ты выходишь один, без рыбки, потому что всех не поймать.
2: Судьба! Видишь, нота куда идет. А ты... Она и так знает все.
0: Ну, невероятный фантазер, талантливый, начитанный, образованный, кокетливый, остроумный. Я его люблю. Мне больше не привелось с ним, вот кроме как в институте работать. Но мне кажется, что я бы с ним родила что-нибудь такое. Неординарная. А вот сирень первая, да, вот в Париже сирень. И мне ребята купили, тут я стою замерзшая от счастья. Как это красиво было. Чего-то один спектакль, а столько фотографий. И погода была такая. Французская теплая. Спектакль был необычный. Я общалась после спектакля с французами. Они мечтали, чтобы он еще что-нибудь с ними сделал. И они это говорили. Поэтому так мне было гордо и приятно. И еще хотели, чтобы Игорь у них тоже что-нибудь оформил. А это в его декорациях я. Вот этот дом, который был инь деревянный. А как-то он так сделал свет, что когда туда входили люди и там играли сцены, он был прозрачный. Вы знаете, я очень не люблю рассказывать никогда никому, ни в каких передачах, ни про мужа, ни про детей. Для меня это табу. Но вам я скажу два слова. Он, мне кажется, настолько... Господи, прости меня. Он любит меня вот такой, какая я есть. Вот со всеми моими недостатками, причудами, депрессиями, фокусами, прыжками и ужинками, что вряд ли кто бы меня другой стал так любить и терпеть, чем Игорь. И я ему за это несказанно благодарна, потому что я всегда ощущаю, такой ты... такую защиту и такое оправдание всему, что я делаю, плохого или хорошего, что вряд ли где судьба бы мне подкинула еще вот вторую такую несказанную личность. Не говоря уж о том, что он, ну, как вы видите, талантен. Вы видели его картины, и сценограф он гениальный, и художник.

синий цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я

0: после почти смешной истории. И я думала, ну все, сейчас, да, повело, сейчас я начну сниматься, и ничего подобного. Никто так особо меня не рвал на части, не приглашал. И я ждала, и каждому звонку я думала, ну это вот тот случай, вот та судьба, ничего подобного. Гаузнер позвонил и сказал, что я хотел бы, чтобы вы снялись в комедии ошибок, но совершенно другой образ, что вы играли у Фоменко. А я думаю, я сказала, я попробую.
1: Смотри, смотри, как на чужую, и брови хмурь. Ты ласковый свой взгляд даришь другой, я тебе никто. Я не жена твоя, не Адриана.
2: Сударыня, ко мне ли ваши речи?
1: А было время, и ты охотно клялся, что ничего прекраснее не видел и слаще слов не слышал никогда. Безвкусными все кушанья казались, когда я не с тобой речь вела.
2: И это все вы говорите мне, сударыня?
1: Тебя. О, как бы глубоко! Тебя вдруг поразила вещь, что упала я!
0: А потом опять долгий-долгий перерыв, и потом Кира Муратова. Она мне маленькую роль предложила в фильме какую-то. Я прочитала сценарий, долго искала, где эта роль-то, Галя какая-то. Я ее и не нашла, и сценарий не поняла. И опять с ней встреча, я, знаете, говорю, меня так долго не снимали, и я так уже изнадеялась, что... Либо вот даете мне главную роль вот этой Наташи, либо не вызывайте меня совсем, а то я окончательно расстроюсь. И улыбнулась. Она мне сказала, ну, я не знаю, но вот как вы улыбаетесь, мне нравится. И пропала. Ни слуху, как они все. Ни духу, ни то, что берем вас, вызовем будки на пробу. Ничего. А потом вдруг звонят, что у вас киносъемка начинается такого-то числа у Киры Муратовой в роли Наташи, которую я и выклинчила тогда. Меня так напугали. И потом Кира Муратова такой человек. Если ты что не так, то ты сразу вылетишь с площадки и будет сниматься дворник. Так сказали мне. И я... Пришла такая вся напряженная на первую съемку и думаю, ну все, сейчас дворника позовут, и все со мной будет кончено. И стараюсь так к ней с вопросами не лезть, дескать, как роль строится, там как. Я выучила текст так и не подхожу к ней. И смотрю, она так бочком так ходит, смотрит. А я не лезу к ней с вопросами. Вдруг, говорят, начали. Ну, я вышла. Она ни разу мне ничего не показала, не велела, не сказала. И я напуганная все ждала, что дворник за спиной, что вот-вот. А когда я увидела собранный материал, я увидела, что может сделать режиссер, который знает, что он хочет сделать. Я была потрясена. Потом она на ходу импровизировала что-то. Мы снимаем, снимаем. Вдруг привозит машина какая-то, знаете, с этажерочкой. Такая, чинит электричество. Она так боком глянула на этажерочку, так на меня глянула. Оля, вы боитесь высоты? Я боюсь безумно высоты, я вам уже рассказывала. Я говорю, нет. Так меня тут же в эту этажерочку... И начинают подымать, там, а высотный дом уже 10-й или 9-й этаж, старухи видят, крестятся, а этажерочка так чуть, когда уже совсем на высоте, она так чуть-чуть имеет тенденцию так качаться, а мои руки от этого качания так все больше в металл так вживаются. И когда меня наконец спустили, мы их не могли оторвать, потому что они стали железными, когти впились. И потом, ну, я думаю, зачем ей это? Все-таки вот, думаю, ну, чокнутые режиссеры, ну, чокнутые. Вот увидела, надо снять, вот этажерочка. И страдала я так. А потом я вижу уже смонтированное, как я смотрю горько после смерти мужа в окно, и вижу, как я там в этой этажерочке по небу почему-то так летит.

хочу. Вот как это ей могло в голову прийти? Ей тогда пришло в голову. Но она мне ничего не рассказала, конечно. Я это только увидела уже в смонтированном виде. Да, фантастика, да? Потом вдруг мне дают за лучшую женскую роль премию, там, созвездие, по-моему. Это судьба. И вот это тоже какой-то фокус, потому что судьба могла меня столкнуть с мизером. А она столкнула именно с высотой. И не я выбирала, а вот меня почему-то из кучки. Я никогда никого не выпрашивала ни у кого ничего. Да, вот какая-то стихия везения, какая-то мистика. Если ангел выбрал тебя, что ты артистка, то он тебе, и не надо ничего просить, ждать. Как сказал Булгаков, вот придут, предложат. Если долго не дают, сиди, не рыпайся. Делай что-то свое, делай тихо, самостоятельно, работай. Придут, позовут и дадут. Вот я и жду. Хотя я говорю, что я довольна и тем, что сделала.

0: Где в 39-м царстве,
1: в 30-м государстве,
2: жил-был славный царь Дадон.
3: С молоду был грозен он,
0: и соседям то и дело наносил обиды смело.
1: Но под старость захотел
0: отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Ой.
2: Тут соседи беспокоить стали старого царя.
1: Ой, страшный вред ему творят.
2: Чтоб концы своих владений охранять от нападений,
3: должен был он содержать
0: многочисленную рать.
3: Воеводы не дремали,
1: но никак не успевали.
3: Ждут, бывало, с юга.
0: Глядь, ань с востока лезет рать.
3: Справят здесь
0: лихие гости.
3: И идут от моря
0: со злости.
1: Инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон.
0: Что и жить в такой тревоге.
3: Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу,
0: звездочету и скопцу.
2: Шлет за ним гонца с поклоном.
3: Вот мудрец перед Дадоном
2: стал и вынул из мешка
0: золотого
4: петушка.
5: Посади ты эту птицу,
3: молвил он царю,
5: на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет
4: смирно.
5: Да. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега силы бранной, или другой беды незваной, вмиг тогда мой петушок приподнимет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место
4: обернется.
3: Царь скопца благодарит, горы золота сулит.
0: За такое одолжение,
3: говорит он в восхищении,
0: волю первую твою я исполню как мою.
2: Петушок с высокой спицы стал стричь его границы.
0: Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит:
6: «Крик-ку-ку! Царствуй лежа на боку!»
0: И соседи присмирели, воевать уже не смели.
3: Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон.

0: год, другой проходит мирно.
1: Петушок сидит все смирно.
2: Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден.
3: Царь-то наш, отец народа,
2: возглашает воевода.
3: Государь, проснись, беда.
4: Что такое, господа?
2: Говорит Дадон, зевая.
4: А? Кто там? Беда какая?
2: Воевода говорит.
3: Петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице.
2: Царь к окошку, Анна спицы, видит.
4: Бьется петушок,
2: обратившись на восток.
4: Медлить нечего, скорее! Люди, на конь! Эй, живее!
5: Царь к востоку войско шлет!
1: Старший сын его ведет!
4: Петушок угомонился.
2: Шум утих,
6: и царь забылся. Вот проходит 8 дней.
1: А от войска нет вестей.
4: Было ли, не было ли сражения?
2: Нет Дадону донесения. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать.
1: Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого.
4: Петушок опять утих.
2: Снова вести нет от них.
1: Снова 8 дней проходит.
6: Люди в страхе дни проводят.
1: Ой.
2: Петушок

0: его два сына. Без шаломов и без лад. Оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Бродит конник среди луга по притоптанной траве,
1: по кровавой мураве.
0: Царь завыл.
2: Ох, дети, дети, горе мне, попались в сети оба наши сокола. Горе, смерть моя пришла.
3: Все завыли за Додоном, застонало тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслося.
1: Вдруг шатер распахнулся.

0: Как заря тихо встретила царя.
1: Как пред солнцем птица ночи царю мог. И глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей.
0: И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала,
2: всяким явством угощала,
0: уложила отдыхать на парчевую
2: кровать.
1: И потом неделю ровно,
3: покорясь ей безусловно,
2: околдован, восхищен,
1: пировал у ней Дадон.
3: Наконец и в путь обратный со своей силой ратной
2: и с девицей молодой
3: царь отправился домой.
4: Перед ним молва бежала,
5: были не были разглашала.
3: Под столицей, близ ворот,
4: шумом встретил их народ.
3: Все бегут за колесницей,
5: за Дадоном и царицей.
3: Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь поседелый, старый друг его Скопец.
6: А, здоров, мой отец,
3: молвил царь ему.
6: Что скажешь? Пойдь поближе, что прикажешь?
3: Царь, ответствует мудрец,
7: разочтемся, наконец. Помнишь, за мою услугу обещался мне как другу волю первую мою ты исполнить как свою. Подари же ты мне девицу, шамаханскую царицу.
3: Крайне царь был изумлен.
6: Что ты?
3: Старцу молвил он.
6: Или бес в тебя ввернулся, или ты с ума рехнулся. Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица?
2: Полно. Знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярской, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего.
7: Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу.
3: Говорит мудрец в ответ. Плюнул царь.
6: Так лих же нет. Ничего ты не получишь. Сам себя ты, грешник, мучаешь. Убирайся цел пока. Оттащите старика.
3: Старичок хотел заспорить,
7: но с царями плохо вздорить.
3: Царь хватил его жезлом
6: по лбу.
3: Тот упал ничком.
7: Да и дух вон.
3: Вся столица содрогнулась.
4: А девица хи-хи-хи да ха-ха-ха
5: не боится знать греха.
7: Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно.
3: Вот въезжает в город он.
7: Вдруг раздался легкий звон,
3: и в глазах у всей столицы

0: петушок спорхнул со спицы, колесницы полетел и царю на теме сел.
1: Встрепенулся, клюнул в темя
0: и взвился.
2: И в то же время с колесницы пал Дадон.
3: Ох!
4: Охнул раз.
2: И умер он.
5: Ой!
0: А царица вдруг пропала.
4: Будто вовсе не бывало.
3: Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок.

Уважаемые радиослушатели, нам не раз приходилось рассказывать вам о деятелях исполнительского искусства Армении, певцах, пианистах, инструменталистах. Сегодня мы представим вашему вниманию четырех исполнителей, уже получивших широкое признание. Это виолончелистка Медея Абрамян и скрипач Акоп Вартанян, певцы Яшавир Карапетян и Лусине Закарян –

Лусине Закарян вошла в число любимых исполнителей, и ее популярность быстро перешагнула пределы Армении. Когда Лусине окончила в 1963 году консерваторию, ее выпускной вечер уже свидетельствовал о незаурядном даровании молодой певицы, о ее тонкой музыкальности и особом обаянии тембра, о художественном вкусе, и все же чего-то недоставало молодой певицы, чего-то такого, что сделало бы ее, как исполнительницу, неповторимой и единственной. Прошло 2-3 года поисков своего стиля. К чести певицы, она его нашла, и нашла прочно. С именем Лусине Закарян связано возрождение богатой, художественно очень ценной ветви армянской вокальной музыки, средневековых песнопений, которые долгое время лежали молчаливым грузом и подступиться к которым решался не каждый. Ее одухотворенная интерпретация средневековых песнопений, отрывков из мест Хикмаляна и Кумитаса, является проявлением глубокого музыкального чутья и проникновения в художественную сущность исполняемых шедевров. В ее пении раскрывается красота и благородство армянской монодии, а главное – ее высокая этическая сущность, глубокая человечность. Репертуар Лусине Закарян отнюдь не ограничивается исполнением средневековых монодий, песен Якмаляна, Кумитаса и других мастеров армянского вокала. В ее репертуаре произведения Баха, Генделя, Перселя она успешно исполнила ряд вокальных сочинений Бриттона, с большим вкусом и увлечением поет русских классиков. Но каким бы обширным и многообразным ни был репертуар исполнителя, у каждого есть своя излюбленная тема, и такая тема у Лусине Закарян – армянская песня, отточенная и отшлифованная мастерами прошлого. Послушайте «Сурп-сурп» Якмаляна в исполнении Лусине Закарян.

Медея Абрамян давно уже завоевала признание музыкального мира. Самостоятельность и независимость в решении творческих задач в сочетании с виртуозным владением инструментом выдвинули ее в ряды мастеров искусств. Медея Абрамян не боится отступить от признанной интерпретации. Напротив, даже при наличии самой совершенной трактовки авторитетного мастера, Медея ищет свою, пытается услышать в исполняемом сочинении еще не услышанное, выразить еще не выраженное. Как правило, это ей удается, и трактовки ее отличаются свежестью, своеобразием и глубиной. Так было с виолончельной сонатой Эдварда Мирзояна, так было и со многими другими сочинениями армянского виолончельного репертуара. Это, несомненно, под силу лишь музыкантам, наделенным яркой индивидуальностью. Послушайте первую часть сонаты соло Адама Худояна.

В лице Медеи Абрамян армянская музыкальная культура имеет не только художника-исполнителя, но и большого друга композиторов, горячего пропагандиста их творчества. Подавляющее большинство сочинений армянской виолончельной литературы нашло своего первооткрывателя в лице Медеи Абрамян. Каждая премьера Медеи Абрамян сопровождается двойным успехом – исполнителя и сочинения. Вынося на концертную эстраду новое сочинение армянского композитора, исполнительница уверенно утверждает его право на жизнь. Медея Абрамян сочетает концертную деятельность с педагогической, но главное и, безусловно, любимое – все же концертирование. Ее игру слышали почти во всех городах и районах Армении, во многих городах Российской Федерации и братских республик. Искусство Медеи Абрамян высоко оценили и полюбили в Чехословакии, Польше, Болгарии и других зарубежных странах. Молодость, талант и влюбленность в свою профессию – залог новых успехов, новых творческих достижений одаренной виолончелистки. Послушайте в ее исполнении «Хабанеру Равеля».

Исполнительская звезда Аршавира Карапетяна оказалась удивительно счастливой. Студент-гидромелиоратор стал студентом вокального факультета Ереванской консерватории, а далее с третьего курса солистом театра оперы и балета имени Спендиарова. Дебют молодого баритона, выступившего в ответственной партии Онегина, сразу принес ему успех и признание. Вслед за успешным дебютом было не менее успешное выступление на 6-м Всемирном фестивале молодежи в Москве, где завоевывается вторая премия «Вы на правильном пути, хороший голос, большая перспектива». Мнение выдающегося итальянского певца Тито Скипа. Слова эти подтвердила жизнь. Творческая биография Аршавира Карапетяна – это процесс неустанного совершенствования мастерства, мужания таланта, сложные партии баритонального репертуара. Эскамильо, Валентин, Руберт, Сильвио. Первые удачи. Далее идут ступени овладения актерским мастерством. Ренато из «Бала Маскарада» Верди. Сложный и успешный экзамен на зрелость. Его подтверждает партия «Риголетто», исполненная глубоко эмоционально, с драматизмом. И партия «Жермона» из «Травиаты»,

0: В 1963 году Аршавира Карапетяна посылают совершенствоваться в Италию, в Римскую академию Санта-Чечилия. Известный баритон, профессор Джордж Фаворетто, дает возвращающемуся на родину молодому певцу напутствие характеристику. В его красивой...
1: Против трех фронтов наших в районе Берлина было 4 моторизованных и танковых дивизии, в то время как на юге, в Австрии, против 1/3 украинского фронта было 11 танковых и механизированных и 60 дивизий полевых. И когда задаешь вопрос, где состоялась встреча с союзниками, то все говорят, ну что, на Эльбе, город Торгау. А то, что потом встреча была с американцами недалеко от города Линц, это третий город по величине, и недалеко от Линца есть такой Амштеттен, городок, вот там произошла встреча передовых отрядов 3-й полевой армии Соединенных Штатов, которую возглавлял генерал Паттон, а у нас возглавлял наш передовой отряд такой Рапопорт. Майор он был тогда и уже был профессор.
2: Кстати, от Санкт-Пельтена, где произошло это очень приятное событие, до границы Италии оставалось примерно 150 километров.
1: Но дальше была встреча еще с англичанами. Об этом вообще никто не знает. Передовой отряд для встречи с англичанами было поручено нашему командиру дивизии формировать. Буняшин, генерал-майор, а возглавил отряд командир 122-го отдельного самоходного артполка майор Демичев. Вот так вот.
3: В штабе дивизии устроили встречу большую. Туда наши девочки я отпустила. Там были и танцы, и знакомства. И самое интересное, они были в белых перчатках и говорили комплименты, и возили на мотоциклах. Были очень любезны с нами эти английские войска.
4: Никто из ваших девчонок не влюбился?
3: Нет. Не успели, потому что они очень быстро опять уехали.
4: А если бы еще денечек побыли, то вполне могло бы быть. Были там красивые ребята?
3: Английские-то? Но, во всяком случае, они были очень любезны, и нашим девочкам очень понравились.
4: А девочки были очень красивые?
3: Красивые. Почти все хороши.
5: И 8 мая мы поймали BBC, по которому она сообщила о капитуляции. Но мы не остановились. Я даже никогда не ожидал. Я потерял один танк свой. Искать надо было. Потому что танки же это разведбат. Они разбросаны туда-туда. Вот так разведбат шел. Так вот, меня на Бьюике сажает англичанин. Как мы разговаривали. Он знает английский и немножко немецкий. Я знаю русский и немножко немецкий. Так вот, мы и на немецко-русском, немецко-английском разговаривали, куда ехать. И все-таки мы нашли мой танк. Он потратил на меня 6 часов на Бьюике. И с ним адъютант был, лейтенант, а он сидит сам за рулем. Полковник с адъютантом-лейтенантом возил меня 6 часов, искал танки. И вот он привез и еще посмотрел, остановился, расцеловался с танкистами, сел и уехал англичанин. Так вот, мы пошли вперед. Мы шли вперед до тех пор, пока не кончилось горючек, почти до Линца. За Линца это уже вот этот самый, там Зальцбург и Швейцария. И мы остановились.
6: Робинсон Джефферс. Кассандра. Безумица с острым взором, длинными белыми пальцами вцепилась в камни стены. В волосах ураган, во рту крик. А скажи, Кассандра, так ли важно, чтоб кто-то поверил горьким твоим речам? Воистину люди возненавидели истину. Им приятней по дороге домой встретить тигра. Потому-то поэты подслащают истину ложью, Но торговцы религией и политикой новую ложь громоздят на старую, и их прославляет за добрую мудрость. Дура, одумайся! Нет, ты жуешь в углу свою крошку истины, а люди и боги возмущены. Такие уж мы с тобой, Кассандра. Штормовая пляска чаек. Шторм крепчает, дождь, мрак и ревущий ветер. И чайки пляшут свою штормовую пляску. Обычно они над водой, но теперь под небом кружатся. Пляшут обыкновенные чайки. Поверьте, в небе для ваших голодных клювов нет ни рыбёшки, ни тени рыбёшки. Оно лишь пустыня из воздуха. Высоко в небе серые крылья и белые несутся над штормом. Что вы там делаете? Там нечего есть. Мы любуемся штормом. Как и нам красота им знакома. Они предаются ей всем летучим сердцем, всей крылатой своей ненасытностью.

заоблачных высотах, укрывшись от взоров людских, на вершине священной горы Олимп пировали всемогущие боги. Вкушая свой излюбленный нектар и багряную амброзию, поддерживавшие их бессмертие и сохранявшие вечную юность, внимали они хору изящных муз.

0: вблизи владыки вселенной, Зевса-громовержца, расположилась супруга его, властная и ревнивая Гера, ни на минуту не спускала она с него глаз. Тут же была и любимая дочь Зевса, мудрая и справедливая Афина. Поодаль вторая дочь, лживая, коварная Ата, безжалостная богиня обмана. Могла она по прихоти своей затуманивать рассудок не только у смертных, но даже у богов. Жила еще в то далекое время Ата на Олимпе. Но вот умолкли музы, и Зевс заговорил.
1: О, выслушайте, боги и богини, что я хочу поведать вам. Сегодня, в ночь, когда взойдет луна, родится на земле среди людей герой великий, которого я одарю могучей силой. Считать его я буду своим сыном. Он множество свершит прекрасных подвигов и славою себя немеркнущей покроет. А в 20 лет он станет Грецией царем и повелителем других героев.
2: Прости мне любопытство женское, супруг мой мудрый, но я бы узнать хотела имя матери героя.
1: Зовут ее Алкмена.
2: И хочешь дать такую власть простому сыну смертной?
1: В семействе этом, Гера, течет кровь и моя. Оно ведет свой род от сына моего отважного Персея.
2: Тогда спокойно я. Подай мне чашу, Ата, милая.
3: Прошу тебя, возьми.
4: Приказ мой строгой слушай.
3: Я вся внимание.
4: Похить на время разум у владыки нашего, чтобы не заметил хитрости моей.
3: С охотой превеликой.
2: Еще прошу меня простить за те слова, что я скажу.
1: Заранее прощаю, Гера. Говори.
2: Случается, что ты, великий Зевс, даешь порой обещания и сам потом о них же забываешь. Не так ли, Ата?
3: Тебе известно это лучше, раз так ты говоришь.
2: Я не хочу, чтоб ты, о громовержец, вдруг выглядел смешным перед богами.
4: Тебя прошу я клятву дать, что сбудется воистину все то, о чем мы только что услышали.
1: Конечно, сбудется.
2: Тогда клянись пред всеми клятвой нерушимой, что власть над Грецией и над великими героями воистину получит тот, кто в эту ночь появится в семье, ведущий род свой от Персея.
1: Охотно, дорогая, клянусь вам, боги и богини, да будет так.
0: Тут Гера хитроумная накинула на себя черное покрывало, чтобы скрыться незаметно, и мигом слетела в своей золотой колеснице на землю. Своею властью она сумела задержать рождение сына у Алкмены, избранницы Зевса, и ускорила появление на свет в эту ночь другого мальчика.
2: Возрадуйся, о Зевс великий! Какую весть я принесла тебе! Родился тот, кого ты ждал!
1: Так назови его, пусть слышат все!
2: Царевич Эврисфей!
1: Постой, как Брисвей?
2: Великой милости твоей достоин отрок Эврисфей. Насколько знаю я, он внук отважного Персея. Разве не так? Отныне сын Алкмены, герой великий, подвластен будет Эврисфею.
1: Ты, Гера, провела меня. Но что меня печалит больше, так это то, что собственная дочь моя, богиня Ата, тебе охотно в этом помогла, мой разум на мгновение помутила, и распознать не смог я твоего коварства.
4: Отец!
1: Отныне я изгоняю дочь свою с Олимпа. Прочь навсегда отсюда, Ата!
4: Отец, отец, Зевс великий, пощади!
1: Ты предала отца! Тебе не место средь богов.
0: Превозмогая боль души своей, Зевс изгоняет дочь с Олимпа.

0: О боги, слушайте меня. Назад своей я клятвы не возьму, ибо над прошлым власти не имеем даже мы, всесильные. С тобою, Гера, я заключаю нерушимый договор, что приказанием Эврисфея сын Алкмены будет подчиняться всего 12 раз. Исполнив их, получит полную свободу, и ты преследовать его уже не будешь никогда.
1: Раз таково твое решение, мне остается только покориться.
0: Ему поможет богиня мудрости и справедливости Афина. Надеюсь на тебя, о дочь моя.
1: Я сделаю все так, отец, как будет нужно.
0: А лишь закончит он свои дела земные, я подыму его на светлый наш Олимп. И вы, о боги, вы сами примете его в наш круг бессмертных. Так пусть же будет имя мальчику Геракл. Из-за гонений Геры, подвиги свершающий, прославленный герой, да будет так.

так слушайте ж повествование о многотрудной жизни и славных подвигах могучего Геракла.

0: И отчего так плачут дети? Не знаем мы, царица. О, боги! Взгляните на детей, несчастные!
1: Быстрее факелы сюда! Быстрее факелы! Алкмена, что с детьми?
0: Не верю я глазам, супруг мой, доблестный Амфитрион.
1: Ребенок задушил двух змей огромных. В руках он держит, в каждой по одной.
0: Ему ведь нет

0: Ты звал меня, Амфитрион.
1: Свершилось чудо, о мудрец Тересий. Здесь только что.
0: Остановись. Я знаю, что ты скажешь. Не чудо то свершилось, а предзнаменование.
1: Какое предзнаменование?
0: Богиня Гера хотела испытать судьбу ребенка и подослала змей. Но мудрая Афина была на страже и вовремя Гераклу помогла.
2: Молю тебя, открой нам будущее сына.
3: Будущее, да, будущее, да, будущее.
0: Пусть нас покинут все.
1: Мы слушаем тебя, Тересий.
2: Что ждет Геракла, умудришь?
0: Не опасайся слов моих, Алкмена. Ты ничего из уст моих плохого не услышишь. Глаза мои давно угасли, но ясно видеть будущее мне дано. Пред сыном, пред твоим могучегрудым склонятся и чудовища, и люди. Его полюбят больше, чем богов.
1: Кощунствуешь ты, старец.
0: Однако вечно будут помнить, что он человек.
2: Благодарю тебя за добрые слова.
0: Без устали он землю нашу будет очищать от всякой скверны. Все подвиги свои он людям посвятит.
2: Прости, мудрец. Но хочется подробнее узнать о жизни сына.
0: По воле светлых олимпийцев царь Еврисфей, трусливый, жалкий и ничтожный, получит временную власть над сыном твоим храбрым.
4: Проснись! Проснись скорее, Еврисфей!
5: Что? Кто здесь?
4: Судьба твоя.
5: О, боги!
4: Молчи и слушай.
5: Я слушаю, я слушаю.
4: Отец твой, царь, скончался. Страной отныне будешь править ты.
5: Я буду править? Наконец-то. Благодарю тебя, судьба.
4: Да слушай до конца и не перебивай.
5: Молчу, молчу.
4: Сегодня должен ты призвать к себе Геракла, чтобы приказать ему служить тебе.
5: Геракл на службе у меня?
4: Решили боги так. 12 раз он будет выполнять твои желания. Но лишь исполнит он последнее, свободным станет он тогда от службы у тебя. Ты понял?
5: Право, я не знаю. Он так могучий, так силен, да и умом как будто не обижен.
4: Пусть для начала доставит в твой дворец, ну, скажем, льва немейского.
5: Ой, да что ты, простому смертному не совершить такое. Никто не может в лес войти немейский. Всех пожирает лютый зверь. Оружие лучших воинов бессильно против шкуры львиной. Не могут взять ее ни стрелы, ни острое копье.
4: И все ж пусть будет это первый твой приказ. Прощай.
5: Прощай. Прощай. Прощай.
6: О горе! О горе! Господин, проснись! Какое горе!
5: А что? Что? Кто здесь?
6: Слуга твой верный.
5: Почему кричишь?
6: Скончался царь наш, мудрый твой отец.

0: А я уж знаю, мне снился вещий сон.
1: Теперь уж не царевич ты, а царь страны властитель.
2: Ну да, да, теперь я царь. Пришла моя пора. Я покажу теперь всем, всем, на что способен. Настал мой час повелевать. Отправишься сейчас к Гераклу и передашь приказ. Пусть льва немейского доставит во дворец. Да поскорей. Скажи, я так хочу.
1: О, боги, льва немейского сказать Гераклу. А если он не согласится?
2: Меня смешишь ты. Не посмеет, ведь приказал я Эврисей.

0: Поднимем кубки за Геракла.
1: Геракл, твое здоровье.
2: Благодарю.
0: Нет, не подчиняйся Эврисфею.
1: Как можно трусу этому служить?
3: Боится собственного тени.
2: Спокойнее, друзья, спокойнее.
0: Тебя мы просим, не ходи.
2: Нет, должен я идти и выполнить его приказ.
1: Но почему?
0: Почему?
1: Скажи нам, почему?
2: Все дело в том, что иногда со мною бывают приступы мгновенного безумия. Когда я забываю, кто я сам и кто вокруг меня, во время приступов таких я совершаю то, чего в рассудке здравом не смог бы совершить.
3: Мы знаем, друг,
0: и все сочувствуем тебе.
2: Так вот, служением Эврисфею я должен искупить свои грехи. Скажу по правде вам, мысль об опасностях мне только силы придает. Прощайте, я иду.

0: дорога шла все время ровно, теперь же раздвоилась, и предо мною появились две. Какую выбрать, я не знаю. Вот женщина навстречу слева показалась. Спрошу-ка у нее.
1: Приветствую тебя, Геракл.
0: Ты меня знаешь?
1: Да.
0: Прости меня, но, кажется, с тобой встречаюсь я впервые.
1: Ты прав.
0: И все ж твой взор открытый, ясный и приветливый, мне почему-то кажется знакомым.
1: Приятно слышать это мне.
0: Твоя одежда белая проста, неприхотлива, и вместе с тем полна достоинства ты и покоя.
1: Теперь направо посмотри, Геракл.
0: О, боги!
1: Что ты скажешь обо мне?
0: Откуда появилась ты? Ведь на другой дороге не было тебя. Готов поклясться.
1: Я жду ответа.
0: О, как прекрасна ты!
1: Я рада. Значит, нравлюсь я тебе.
0: О.
1: Теперь скажи, кто лучший? Я или она?

0: подобной красоты я в жизни не видал. Твое лицо, лучистые глаза, наряд богатый, кольца и браслеты золотые, все это хоть кого сведет с ума. Остановись, Геракл. Остановись, не то погибнешь вновь.
1: Ты хмуришься? Тебя не понимаю. Зачем отводишь взгляд? Не утруждай себя пустым раздумьем. Ведь на земле прекрасного так много, а жизнь так коротка. Прожить ее стараться нужно только для себя. Ведь счастлив подлинно лишь тот, кто может наслаждаться ею, подобно гостю на перу, не зная никаких забот и тяжести труда. Ступай, Геракл, за мною, по моей дороге, и обретешь ты счастье вечных удовольствий, мой Геракл.
0: Со мною что-то происходит. Не в силах я почти противиться тебе.
2: Стыдись, Геракл, стыдись. Ведь ты мужчина и наделен могучей силой, а до сих пор не применял ее достойно. С улыбкой безвольной внимаешь ты словам о том, что в жизни лучше брать, а не давать, и что лишь в этом счастье. Но поразмысли и пойми, слова такие, красивых фраз обман и ложь. Хозяин жизни сильный, он делает ее прекрасной сам, он борется без устали со злом, и чем сильнее человек, тем жизнь его труднее, но тем она завидней.
1: Ступай за нею по ее тропе, и ты действительно узнаешь жизнь завидную. Вовеки не видать тебе ни радости, ни счастья. Ты никогда не сможешь в волю отдохнуть, и никогда из-за людских невзгод не обретешь покоя.
2: Достоин отдыха лишь тот, кто вдосталь поработал. А истинный покой души даст человеку совесть чистая. Судьба печальна у того, кто на чужом перу лишь гостем был. А самая большая радость для героя – прожить всю жизнь свою в походах, битвах, дорогах дальних, в единоборстве с чудищами злыми, в сражении с врагами человека, в деяниях славных счастья героя.
0: Прости, прости. Прости мои сомнения. Я избираю путь, которым ты ведешь. Исчезли обе.

0: Приветствую тебя, юноша.
1: Приветствую тебя.
0: Тут незнакомца редко встретишь.
1: Зовут меня Геракл.
0: А я Муларх. Живу с женой своею вот в этой хижине. Позволь спросить тебя, куда ты держишь путь?
1: Я ищу немейского льва.
2: Ой, молчи. Ты просто сумасшедший. Ну, как может человек искать с ним встречи? Страшнее зверя нет на свете.
1: И все же лев мне нужен.
2: Ой.
1: Как найти его?
2: Ой. Живет он в глубокой темной пещере. И пещера та заколдована. Пока он в ней, его нельзя убить.
1: Запретный плод всегда желанней.
2: Ох, я вижу, ты упрям, и мне не переубедить тебя. Жаль, что такой юный, полный сил воин сам ищет своей гибели. Тебя зовут...
1: Гераклом.
2: Позволь, Геракл, мне принести жертву, чтобы Зевс сохранил твою жизнь.
1: Ты добр ко мне, Маларх. Спасибо. Теперь послушай. Жди меня ровно 30 дней. Если я вернусь со шкурой льва немейского, мы вместе отблагодарим Зевса за удачную охоту. А если я не вернусь, что ж, вы с женой оплачете меня. Поэтому я поспешу. Прощай!

0: Жена моя, какой сегодня день пошел?
1: 30-й.
0: Близится ночь, а его все нет.
1: Не может смертный победить такое страшное чудовище.
0: Ага, ты права. Пора омыть руки и принести жертву в память павшего героя. А его белое тело и панцирь, блестевший как золото, были прекрасны.
2: Вдруг это он?
0: Ой. Входи, кто бы ты ни был.
3: Тебя зовут Маларх?
0: Да.
3: Тогда погоди приносить жертву. У меня есть вести от Геракла.
0: Он жив?
3: Не торопи меня, Маларх. Ведь я твой гость и устал с дороги.
0: Да. Прости, незнакомец. Ты весь в пыли и так оброс, что я лица не разберу. Но голос мне твой кажется знакомым. Жена, подай воды умыться гостю.
1: Позволь, твой плащ тяжелый, я почищу его.
3: Потом.
1: А шлем твой?
3: Потом.
1: Я никогда такого не видала.
3: Спасибо, все потом. Потом.
0: Похож ты на лесного бога Пана.
3: Послушай лучше о Геракле.
0: Да, конечно, говори.
3: Много дней провел Геракл среди лесистых склонов гор и глубоких ущелий. Наконец, он набрел на пещеру. По клочьям рыжей шерсти на кустах ему стало ясно, что лев скрывается здесь. И тут Геракла охватило сомнение и даже страх.
0: Неправду говоришь. Геракл не знает страха.
3: Ты хорошо сказал, добрый человек. И все-таки Геракл испугался немного. Ведь пещера была заколдована. Ты, кажется, сам ему так рассказывал.
0: Ну да. Но что же случилось дальше?
3: Геракл развел костер, схватил горящую ветку и, пугая зверя огнем, погнал его вглубь пещеры. Вдруг лев неожиданно свернул за выступ скалы, и Геракл с разбегу оказался на воздухе. Оказывается, логовище было с двумя выходами. Геракл обошел гору и понял, что лев снова скрылся в пещере. Тогда он сложил перед входом огромный костер, а второй выход завалил обломками скал, чтобы лев не вышел наружу. С горящей веткой Геракл смело вошел в пещеру. Добежав до заваленного скалами выхода, лев повернулся и с яростным ревом кинулся на Геракла.
0: Одно лишь слово. Жив Геракл.
3: Не торопись, старик. Подняв палец, Геракл изо всех сил ударил рыжее чудище по голове. Зверь пошатнулся. Геракл схватил его руками за горло и сжимал до тех пор, пока он не задохся.
0: А куда же девался потом Геракл?
3: Побежал к старому Маларху и все рассказал ему.
0: Благодарю тебя, о Зевс! Так вот что за плащ и шлем на тебе.
1: Ты содрал с немейского льва шкуру вместе с головой и носишь их на себе.
0: С таким плащом и панциря не нужно. Спасибо тебе, отважный воин. Ты многим людям жизни спас и совершил великий подвиг, о герой.

0: Этот Геракл несносный. Он не боится ничего. А я придумать ничего не в силах. Что я не прикажу ему, он исполняет. Даже девятиголовую лернейскую гидру и ту победил. Ой, ой, а когда он привел во дворец эремановского вепря, тот так взревел, что я не знал, куда деваться, и забрался с перепугу в большой медный чан для воды, что стоял во дворе. И люди видели. А я ведь царь. Должны бояться все меня.
1: О, ой, как отомстить ему?
0: А если мне заснуть? Вдруг явится опять богиня и вновь подскажет, какой приказ мне дать ему невыполнимый. О, да, спать, спать, спать, спать, спать скорее, спать.

0: Царь Эврисфей, открой глаза.
1: Да-да, открыл, уже открыл.
0: Пришла я не одна, со мною бог Гермес.
1: О, хитроумный бог Гермес, о, помоги при всех унизить, а лучше погубить совсем слугу Геракла.
2: В таких делах я никому не помогаю. Не забывай, Геракл, мой брат по крови, ведет свой род он от Персея, сына Зевса.
0: Не слушай Эврисфея, болтает он с просонок, сам не знает что. Ты помоги придумать нам задание посложнее, чтобы выполнить его никто не смог. И больше ничего.
2: И больше ничего? Такие просьбы мне всегда по вкусу. А что, если послать Геракла к Авгию царю? Так много у него скота, что слуги хлева не поспевают чистить и конюшни. Они не очищались много лет, и накопилось навоза там до самых крыш. Вот пусть Геракл очистит эти Авгия конюшни.
1: Очистит от навоза. Герой Геракл. Какая мысль.
0: Должна сказать, задача не из легких.
2: Лишь только он заглянет в стойло, то тут же и откажется. Как могут руки человека, пусть даже руки мощные Геракла, свершить такое дело?
1: Благодарю тебя, о бог Гермес.
0: Теперь я, кажется, спокойна. Наконец-то одержишь верх ты, славный Эврисфей. А подвиги, свершающий Геракл из-за гонений Геры, навеки будет посрамлен.

0: Как Ковросфей меня унизил! Я никогда ни в чем ему не отказал, а трудности меня лишь привлекали, но Авгия конюшни чистить – это слишком. Богиня, ты вновь явилась мне на помощь.
1: Недостойны твои мысли. Запомни, добрый подвиг совершать не значит только побеждать чудовищ страшных.
0: Но речь идет о стойлах грязных и навозе. Я не привык к лопате. Я ведь воин.
1: А ты подумал о полях? Что стойла эти окружают, о пользе той безмерной, что можешь принести ты землепашцам, очистив те конюшни и удобрив земли. Какой богатый урожай с годами там можно будет собирать.
2: Прости. Я был неправ, богиня. Я иду.
3: Я все время за ним наблюдал.
4: Но?
3: Он целый день бродил вокруг конюшен.
4: Но?
3: И все высматривал что-то.
4: Ах, потом спустился в долину и долго стоял на берегах речушек, что мчат свои потоки с гор.
3: Ого. А сейчас он во дворце как будто.
5: Смотрите, вон идет сосед мой. Он всегда все знает первый.
4: А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка.
6: Что я вам расскажу?
3: Ну, говори скорее, мы слушаем.
4: Ну, ты о пришельце, да?
6: Да.
4: А кто он такой?
6: Известный он герой. Зовут его Геракл.
4: Ага.
6: Он поспорил с царем Авгием, что сегодня к закату солнца очистит все его конюшни.
4: Один день? Это невозможно.
6: Да, безумный он.
7: Или хвостун, каких свет не видел.
3: А вдруг? Где он сейчас? А?
6: Потребовал лопату, топор и пошел рубить лес, что в долине у воды.
4: Ну, пойдем посмотрим, а?
5: Пойдем посмотрим. Так,
4: интересно.
5: Пойдем
7: посмотрим.
3: Подумать только, он уже сделал из бревен две плотины.
4: Как он успел?
6: Так быстро? Чудеса.
3: Вода все выше поднимается.
4: Но для чего ему плотины?
6: А может, он и вправду сошел с ума?
4: Кричит он что-то. Послушаем.
3: Солнце уж садится, а он торчит на берегу и, видно, не помышляет приниматься за работу, а?
5: Смотрите, смотрите,
4: Вода поднялась уже до самого верха плотины.
8: О, солнце коснулось края земли. Геракл проспорил.
7: Проспорил!
4: Вода пошла.
5: Какой поток могучий.
8: Он все снесет со своего пути.
4: Поток вошел в ворота, смывает стойло, ясли и навоз, а через все другие выносит жижу на поля.
5: О, молодец этот Геракл, ведь на полях она останется для нас.
7: Не думал я, что так быстро можно справиться, да еще одному.
6: Царь Авгий проиграл.

0: Царь Орисфей. Царь Орисфей. Пришел Геракл и хочет тебя видеть.
1: Нет, не пускать его ко мне не надо.
2: Я уже здесь.
1: Как здесь?
2: Перед тобою, Орисфей, стою.
1: Опять вернулся ты и невредим?
2: Как видишь. Мне надобно с тобой поговорить.
1: А ты оставь нас.
0: Я повинуюсь.
2: Хочу, чтоб ты сказал мне свое последнее желание.
1: Торопишься.
2: Мне жизнь дана совсем не для того, чтобы волочить ее на службе у тебя.
1: Ну, хорошо. Тогда я отошлю тебя туда, откуда смертные еще не возвращались.
2: Не понимаю.
1: Ты спустишься к Аиду, в царство мертвых, в подземелье.
2: В царство мертвых?
1: Да.
2: И что я должен сделать там?
1: Вход в царство мертвых охраняет Цербер, пес трехголовый, никогда не дремлющий. Из пастей трех сверкают огненные языки, а с каждой шеи спадает вниз густая грива не из волос, из змей ужасных, ядовитых.
2: Встречалось мне подобное.
1: Еще не все.
2: Так говори.
1: Ой, кажется, теряю я сознание от одних лишь слов.
2: Пока не потерял, скажи скорее, чего ж ты все же хочешь.
1: Ты должен привести его сюда.
2: Пса Цербера?
1: Да,
0: трехголового.
2: Согласен, но помни, Орисфей, что это твой приказ последний.
1: Да, я не забуду, только уходи и поскорей.
2: Прощай.

0: что, Геракл, ты не боишься?
1: О, нет, богиня. Опасности мне силы больше придают.
0: Я очень рада.
1: Ты не одна сегодня?
0: Сопровождать тебя к Аиду в подземелье просила я Гермеса.
2: Приветствую тебя, сын Зевса храбрый, мой младший брат.
1: Приятно мне, что ты пойдешь со мной.
2: На этот раз я буду помогать тебе. Ты видишь эту черную дыру пещеры?
1: Ужасным холодом и сыростью повеяло оттуда.
2: Через нее мы попадем в подземный мир.
1: Позволь в последний раз взглянуть на небо голубое, на цветы, проститься с солнцем. Когда теперь увижу я его?
2: Уверен я, что мужество твое преодолеет все преграды.

0: такая. Тихая, спокойная река. Трава по берегам ее растет без запаха и цвета. Мне хочется напиться.
1: Нельзя! Будь осторожен. Река зовется лето, река забвенья. Коль выпьет кто воды, забудет все на свете.
0: А это кто?
1: Все это умерших тени. Боятся человека, а не живого, ведь никогда он здесь не появлялся. К тому же в панцирь ты одет со шкурой львиной на плечах.
0: Смотри-ка, человек усердно так катил на гору камень, и только шаг ему остался до вершины, как камень вырвался из рук и вниз скатился.
1: Зовут его Сизиф, он бывший царь. Наказан он за хитрость и корыстолюбие, за то, что жизнь свою он прожил, не трудясь, одним обманом.
0: Он снова камень катит вверх.
1: И камень вновь сорвется. Так будет вечно.
0: А это кто? Стоит в воде прозрачной, вода ему по плечи. Но лишь он склонит голову, чтобы напиться, вода спадает. Над ним свисают ветви, полные плодов, но руку он протянет, чтоб сорвать, уходят ветви вверх. За что наказан так жестоко этот человек?
1: То царь Тантал. Когда-то был любим богами, а ныне навеки ими осужден на муки голода и жажды, за вероломство дикое и зависть непомерную.
0: Я вижу медные тяжелые ворота у входа. Пес огромный.
1: Сейчас увидишь ты царя Аида. Я останусь здесь. Войди через ворота. Не трогай, Цербер. Пропусти.
0: Теней властитель царства Аид неумолимый, приветствую тебя.
2: Приятно видеть мне Геракла, прославленного подвигами, у себя в гостях. Но что заставило тебя покинуть солнце яркое и променять его на мрак?
0: Не гневайся за просьбу дерзкую. Не по своей я воле пришел, и просьба эта не моя.
2: И все же говори, я слушаю.
0: Позволь забрать с собой отсюда твоего слугу вернейшего, пса Цербера. Велел мне сделать это Эврисфей, которому я вынужден служить по повелению богов светлейших.
2: Отваги, вижу я, тебе не занимает. Что ж, попытайся.
0: Спасибо, властелин подземный.
2: Но мне б хотелось убедиться воочию, так ли ты храбр и так силен на самом деле, как говорит о том молва.
0: Приказывай.
2: Я разрешу тебе вступить в единоборство с моим слугою, псом Цербером, лишь при одном условии.
0: Согласен на любое.
2: Ты должен будешь овладеть им голыми руками, не применив оружия. Ты укротишь его, никак при этом даже не поранив. Согласен?
0: Да. Благодарю. Я выполню условия. Я уведу его с собою на цепи железной.
2: Ступай же. Цербер ждет тебя.
0: Пришел я за тобою, Цербер. Ты сердишься напрасно. Лучше покорись.

Вот видишь, Цербер, вышло так, как я хотел. Ведь я тебя предупреждал. Пойдем теперь со мною к Эврисфею.

0: прочь отсюда! Прочь! Уберите чудовище!
1: А сам просил, чтоб я тебе его доставил. Не бойся! Крепко я держу собаку.
0: И никак не думал я, что сможешь совершить такое довольно. Все, не смею больше я задерживать тебя на службе. Ступай, куда захочешь. Ты совершил 12 подвигов своих нелегких. Тебя простили боги. Ты свободен.
2: Немало подвигов еще свершит Геракл. Когда ж настанет смертный час его, то вознесут героя славного по воле Зевса боги Афина и Гермес на свой Олимп священный. Бессмертным станет величайший из героев, бессмертным станет за все свои великие страдания, за подвиги, свершенные свои, на благо людям на земле.

0: Гер-профессор изволил выразить желание, чтобы мы все собрались сегодня в этой гостиной к часу дня. Без четверти час. Хочет о чем-то поведать миру.
1: Вероятно, какое-нибудь дело.
0: Никаких у него нет дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует. Все, больше ничего.
2: Дядя!
0: Ну-ну, виноват. Полюбуйтесь. Ходит и от лени шатается. Очень мило, очень.
2: Вы все жужжите. Жужжите целый день. Как мне надоест.
1: Я умираю от скуки. Я не знаю, что мне делать.
2: Мало ли дела, только бы захотела.
1: Например?
2: Хозяйством занимайся, учи, лечи, мало ли.
1: Я не умею.
2: Да и неинтересно. Это только в идейных романах. Учат и лечат мужиков. Как это я возьму вдруг ни с того ни с сего и пойду их учить или лечить?
3: Ну, я вот так-то не понимаю, как это не идти, не учить. Погоди, ты привыкнешь. Не скучай, родная. Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри, дядя Ваня, ты ничего не делает. А только ходит за тобой, как тень. Я бросила все свои дела, прибегаю к тебе, чтобы поговорить. Обленилась не могу. А доктор Михаил Львович, прежде бывало у нас очень редко, раз в месяц его было трудно упросить. Теперь ездит сюда каждый день. Бросил свои леса медицину. Ты колдунья, должно быть.
0: Что томитесь? Ну, дорогая моя, роскошь, будьте умницей. В ваших жилах течет русалочья кровь. Так будьте же русалкой. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного и бултык с головой в омут. Так, чтобы гер-профессор и мы только руками развели.
1: Оставьте меня в покое, это жестоко.
0: Ну-ну-ну-ну, радость моя. Извиняюсь. Простите. Мир...
1: У ангела им хватило бы терпения, согласитесь.
0: В знак мира и согласия я принесу сейчас букет роз. Еще утром для вас приготовил. Осенние розы прелестные. Грустные розы.

0: Осенние розы, прелестные, грустные розы.
1: Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму.
0: Я рада, что дядя Ваня ушел. Мне нужно с тобой поговорить.
1: О чем?
0: О чем? Я некрасива.
1: У тебя прекрасные волосы.
0: Когда женщина некрасива, ей всегда говорят: у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы.
1: Я его люблю уже 6 лет.
0: Люблю больше, чем свою мать. Я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки. Я смотрю на дверь, жду. Мне все кажется, что он сейчас войдет. Ты видишь, я все прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день, но не смотрит на меня, не видит. Это такое страдание. Я всю ночь молилась: Боже, пошли мне силы, у меня нет никакой надежды. Нет. Я часто сама подхожу к нему, смотрю ему в глаза, я заговариваю с ним. У меня нет гордости, нет сил владеть собою. Вчера не удержалась и призналась дяде Ване, что люблю. Вся прислуга знает, что я его люблю. Все знают.
1: А он?
0: Нет. Он меня не замечает.
1: Странный он человек. Знаешь что? Позволь, я поговорю с ним. Право. До каких же пор быть в неизвестности? Позволь. Прекрасно. И осторожно намеками, любит или не любит, это нетрудно узнать. Ты не волнуйся, голубка, не беспокойся. Я допрошу его осторожно, он и не заметит. Если нет, то пусть не бывает здесь. Легче, когда не видишь. Откладывать в долгий ящик не будем. Допросим его прямо теперь. Он мне вчера собирался показать какие-то чертежи. Пойди, скажи, что я желаю его видеть.
0: А ты мне скажешь всю правду?
1: Конечно. Конечно, мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня.
0: Я скажу, что ты хочешь видеть его чертежи.
1: Нет ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. Он не влюблен в нее, это ясно. Ну, отчего бы ему не жениться на ней? Она некрасива, но для деревенского доктора в его годы была бы прекрасная жена. Умница такая, чистая, добрая. Не то. Не то. Я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна, слышатся одни пошлости, когда только и делают, что едят, пьют, спят. Иногда приезжает он, не похожи на других. Красивый, интересный, увлекательный, словно среди потемок восходит месяц ясно. Поддаться обаянию такого человека, забыться. Кажется, я и сама увлеклась немножко. Да. Мне без него скучно. Я вот улыбаюсь, когда думаю о нем. Этот дядя Ваня говорит, что в моих жилах течет русалочья кровь. Дайте себе волю хоть раз в жизни. А что? А может, так и нужно? Улететь бы вольной птицей от вас, от всех, от ваших сонных физиономий, от разговоров, забыть, что все вы существуете на свете. Нет, я труслива, застенчива. Меня замучит совесть. Вот он бывает здесь каждый день. Я угадываю, зачем он здесь. Я уже чувствую себя виноватой, уже готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать.
2: Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись?
0: Вы вчера собирались показать мне свои работы. Если у вас есть время.
3: О да, конечно. Вы где родились?
0: В Петербурге.
3: А получили образование?
0: В консерватории.
3: Так это, пожалуй, для вас не интересно.
0: Ну почему же? Я, конечно, деревни не знаю, но я много читала. Где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все, простор везде, лишь паутины. Тонкий волос блестит на праздной борозде, пустеет воздух, птиц не слышно более, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле.
3: Браво! Браво! В этом доме есть мой собственный стол. Обычно он стоит в комнате у Ивана Петровича. Вот когда я утомлюсь совершенно до полного отупения, то бросаю все и бегу сюда. И вот занимаюсь этой штукой час-другой. Софья Александровна и Иван Петрович щелкают на счетах, а я сижу подле них за своим столом и мажу. И мне тепло, спокойно. И сверчок кричит. Но это удовольствие позволяю себе нечасто. Раз в месяц. Ну, теперь смотрите сюда. Это картина нашего уезда, каким он был 50 лет тому назад. Темная и светло-зеленая краска означают леса. Видите, половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, тут водились лоси, козы. И, как говорят старики, всякой птицы была сила, видимо-невидимо. Я тут показываю и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки. И, как я уже сказал, всякой птицы была сила, видимо-невидимо. Носилась она тучей. Ну, кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты. Водяные мельницы, рогатого скота и лошадей было много, по голубой краске видно. Вот, например, в этой волости голубая краска легла густо, тут водились целые табуны. На каждый двор приходилось по 3 лошади. Теперь посмотрим ниже, то, что было 25 лет назад. Тут уж под лесом только 1/3 всей площади. Коз уже нет. Но лоси есть. Ну и так далее, и так далее. Переходим к третьей части картины уезда в настоящем. Тут уж зеленая краска кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и козы, и гуси, и глухари. От прежних выселков, скитов, мельниц следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения, которому, по-видимому, еще остается каких-нибудь 10-15 лет, чтобы стать полным. Вы скажете, что тут культурное влияние, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю. Если бы на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, были построены фабрики, школы, заводы, народ стал бы богаче, здоровее, умнее, но тут ничего подобного. В уезде те же болота, комары, тиф, дифтерит, нищета, пожары. Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование. Это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания. Когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно,

0: Петрович, мысли мои не тем заняты. Простите. Простите. Мне нужно устроить вам маленький допрос, а я смущена и не знаю, как начать.
1: Допрос?
0: Да, да, допрос, но довольно невинный. Давайте сядем.
2: Благодарю.
0: Дело касается одной молодой особы. Мы сейчас будем с вами говорить как взрослые люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь, да?
1: Да.
0: Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?
2: Да. Я ее уважаю.
0: Она вам нравится как женщина? Еще 2-3 слова и конец. Вы что, ничего не замечали?
2: Ничего.
0: Вы не любите ее, я по глазам вижу. А она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь.
2: Да. Время мое ушло. Да и некогда. Где мне?
0: Фу, какой неприятный разговор. Я так волнуюсь точно. Я 1000 пудов на себе протащила. Ладно, поговорили и давайте забудем, будто не говорили вовсе. И уезжайте. Вы умный человек, вы поймете, я даже красная вся застала.
2: Если бы вы мне об этом сказали 2 месяца назад, я бы еще подумал, а теперь... Ну, а если Соня страдает, то, конечно, только одного не понимаю. Зачем вам понадобился этот допрос? Вы хитрая.
0: Хитрая?
2: Хитрая.
0: Что это значит?
2: Хитрая. Но я допускаю, что Соня страдает. Но зачем вам понадобился этот допрос? Позвольте, не делайте удивленного лица. Но вы же отлично знаете, зачем я здесь бываю каждый день. Зачем и ради кого я здесь бываю. Вы это отлично знаете. Хищница вы, моя милая. Не смотрите на меня так. Я старый воробей.
0: Хищница. Я ничего не понимаю.
2: Красивый, пушистый хорек. Вам нужны жертвы. Вот я уже целый месяц ничего не делаю, забросил все, жадно ищу вас, и вам это ужасно нравится, ужасно. Ну что ж, я побежден, вы это отлично знали, и без допроса. Покоряюсь, нате, ешьте.
0: Вы что, с ума сошли?
2: Вы застенчивы.
0: Я лучше и выше, чем вы думаете.
2: Я уеду, бывать здесь не буду, но где мы будем видеться? Говорите скорее, где? Сюда могут войти. Говорите.
0: Михаил Львович, вы меня неправильно поняли.
2: Какая чудная.
1: Роскошная.
2: Один поцелуй. Но мне только поцеловать ваши ароматные волосы.
0: Михаил Львович, я клянусь.
2: Не надо клясться. Зачем клясться? Не нужно этих лишних слов. Какая красивая. Какие руки.
0: Хрюч, вы забылись.
2: Ну, говорите. Говорите, где мы завтра увидимся? Ну, ты же видишь, это неизбежно. Нам нужно видеться.

0: сидите.
1: Чтобы дни короткие стали. Чудак ты, Ваня.
0: Старайтесь, вы употребите все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же. Вы меня слышите?
1: А? Ну да, так хорошо.
0: Вы меня слышите? Я должна уехать отсюда. Я должна уехать отсюда сегодня же.
1: Я, Элен, все видел. Все!
2: Я сам, ваше превосходительство, что-то не совсем здоров. Вот уже 2 дня хвораю. Голова что-то того.
1: Ну, а где же остальные? Черт, не люблю этого дома, какой-то лабиринт. 26 громадных комнат, разбредутся все. Никого никогда не найдешь. Пригласить сюда Марью Васильевну и Елену Андреевну.
3: Я прошу садиться.
0: Что он сказал? Усадь. Ты дрожишь? Ты взволнована? Он сказал, что больше не будет бывать здесь?
3: Да. С нездоровьем-то еще можно мириться, куда ни шло. Но чего не могу переварить, так это строй деревенской жизни. У меня такое чувство, будто я с земли свалился на какую-то чужую планету. Садитесь, господа, прошу вас. Соня. Соня. Соня не слышит. И ты, Яня, садись. Я прошу вас, повесьте ваши уши, так сказать, на кость. Внимание!
1: Я, быть может, не нужен. Могу уйти.
3: Нет. Ты здесь нужнее всех.
1: Что вам от меня угодно?
3: Вам? Что ж ты сердишься? Если я в чем-то виноват, пред тобой, извини, пожалуйста.
1: Оставь этот тон, приступим к делу. Что тебе нужно?

0: Warte, Mama. Я начинаю. Я собрал вас сюда, чтобы сообщить вам. А что к нам едет ревизор? Я собрал вас сюда, чтобы попросить у вас помощи и совета. Знаю всегдашнюю вашу любезность, надеюсь, что получу их. Человек я ученый, книжный, всегда был чувствую. В практической жизни обойтись без советов следующих людей я не могу, потому прошу тебя, Иван Петрович, вас, Илья Ильич, вас, мама. Дело в том, что манет омнес уна нокс. Всех нас ждет одна ночь. Я стар, болен. Тому нахожу своевременно регулировать свои имущественные отношения, поскольку они касаются моей семьи. О себе я не думаю. Жизнь моя уже кончена, но у меня молодая жена, дочь, девушка. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы для деревни не созданы. Жить же в городе на те средства, которые мы получаем от этого имения, невозможно. Если, положим, продать лес, то это мера экстраординарная, которой нельзя пользоваться ежегодно, и надо изыскать такие меры, которые гарантировали бы нам постоянную, более или менее определенную цифру дохода. Мне кажется, я придумал одну такую меру. Наше имение дает в среднем размере не более 2%. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то будем получать от 4 до 5%. Мне кажется, даже будет излишек в несколько тысяч, которые позволят нам приобрести в Финляндии небольшую дачу.
1: Постой. Мне кажется, мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал?
0: Деньги. Обратить ценные бумаги. На излишек, какой останется, купить дачу в Финляндии.
1: Не Финляндия. Ты еще что-то другое сказал.
0: Да, я предлагаю продать имение.
1: Вот. Превосходно. Богатая идея. А куда прикажешь деваться мне со старухой матерью и вот с Соней?
0: Потом. Потом мы это своевременно обсудим.
1: Постой.
0: Не сразу же.
1: Постой. Очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я имел глупость думать, что имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки и думал, что имение от сестры перешло к Соне.
0: Да, имение принадлежит Соне, кто спорит? Без согласия Сони не решусь продать его. К тому же предлагаю это сделать для блага Сони.
1: Непостижимо. Или я с ума сошел, или...
2: Жан,
1: или...
2: Жан, не противоречь Александру. Он же лучше нашего знает, что хорошо, что дурно.
1: Нет, дайте мне воды. Говорите, что хотите.
0: Что хотите? Не понимаю, от чего ты так волнуешься?
3: Я ведь не говорю, что мой проект идеальный. Если все найдут его негодным, я не буду настаивать.
4: Я, ваше превосходительство, питаю к науке не только благоговение.
5: Может, позволите знать, Константин Трофимович Лакедемонов был магистром.
1: Постой, Вафля, погоди, мы отдельно. Пусть. Вот спроси ты у него, это имение было куплено по тогдашнему времени за 95 тысяч. Отец уплатил только 70, и осталось долгу 25 тысяч. Теперь слушайте, имение не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил. Мало того, я 10 лет работал как вол и выплатил весь долг.
0: Я жалею, что начал этот...
1: Имение чисто от долгов и не расстроено, только благодаря моим личным усилиям. И вот теперь, когда я стал стар, меня хотят выгнать отсюда в шею.
3: Я не понимаю, чего ты добиваешься.
1: 25 лет я управлял этим имением. Работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик. И за все время ты ни разу не поблагодарил меня. Все время, в молодости и теперь, я получал от тебя жалование. 500 рублей в год, нищенские деньги. И ты ни разу не догадался прибавить мне хоть один рубль.
3: Да почем же я знал, Иван Петрович? Я человек непрактический, я ничего не понимаю. Ты мог сам себе прибавить сколько угодно.
1: Зачем я не крал? А чего вы все не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, я теперь не был бы нищим.
6: Да? Ваня, дружочек, не надо. Не надо, я прошу. Зачем портить хорошие отношения? Не надо.
1: 25 лет. Я вот с этой матерью, как крот, сидел в четырех стенах. Все наши мысли и чувства принадлежали тебе. Одному. Днем мы говорили о тебе, о твоей науке, гордились тобой. Ночи же мы губили на то, что читали журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю.
6: Не надо, Ваня, не надо, я не могу.
3: Я не понимаю, что тебе нужно.
1: Ты был для нас существом высшего порядка. А твои статьи мы знали наизусть. Но теперь я все вижу, у меня открылись глаза. Я все вижу. Пишешь ты об искусстве, но ничего ты не понимаешь в искусстве. Все твои работы, которые я любил, не стоят гроша медного. Ты морочил нас.
3: Это уже черт знает, что такое. Уймите же его, наконец. Хорошо, я уйду.
7: Я требую, чтобы вы замолчали.
1: Не замолчу. Постой, я не кончу. Ты погубил мою жизнь. Я не жил. Не жил. По твоей милости я истребил. Уничтожил лучшие годы своей жизни. Ты мой злейший враг.
5: Я не могу. Не могу. Я уйду.
3: Что ты хочешь от меня? Какое право ты имеешь говорить со мной таким тоном? Ничтожество. Если имение твое, бери его, я не нуждаюсь в нем.
7: Я сию же минуту уезжаю из этого ада. Я не могу дольше выносить.
1: Пропала жизнь. Я талантлив. Умен, смел. Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Я запотался, я с ума схожу. Матушка, я в отчаянии. Матушка.
2: Слушайся, Александр.
8: Нянечка, нянечка.
1: Матушка, что мне делать?
9: Не нужно не говорить.
1: Я сам знаю, что мне делать.

0: будешь ты меня помнить.
1: Видите от меня этого сумасшедшего? Я не могу с ним жить под одной крышей. Живет тут почти рядом со мной. Пусть перебирается в деревню, во Фригель, или я переберусь.
2: Мы сегодня же уедем отсюда, нужно отдать распоряжение.
1: Ваш ничтожнейший человек.
3: Папа, надо быть милосердным. Я и дядя Ваня так несчастны. Надо быть милосердным. Вспомни, когда ты был помоложе, бабушка и дядя Ваня переводили для тебя книги, переписывали твои бумаги все ночи. Все ночи. Я и дядя Ваня работали без отдыха. Мы не ели даром хлеба, боялись потратить на себя копейку. Все присылали тебе. Я говорю сейчас не то, я не то говорю. Но ты должен нас понять. Надо быть милосердным.
2: Александр, я умоляю тебя, пойди, поговори с ним.
1: Извольте, я пойду к нему. Я не сержусь и не обвиняю. Вы согласитесь, что поведение его по меньшей мере странно? Хорошо, я пойду к нему.
2: Будь с ним полегче, успокойся. Я ничего,
4: деточка. Погогочут гусаки и перестанут. Погогочут и перестанут. Дрожишь, словно в мороз. Ну, сиротка, Бог милостив. Липового чайку. Или малинки, оно и пройдет.
3: Между вы
4: расходились, гусаки, что попусто. Тебя!
1: Удержите его, он с ума сошел.
4: Отдайте! Да отдайте же вам говорят!
5: Пустите! Эля! Пустите меня!
1: Где он?
5: А! Вот он! Вот!
6: И попал. Опять промах. Черт.
2: Увезите меня отсюда.
7: Черт бы побрал.
2: Увезите меня отсюда. Убейте. Я не могу дольше выносить.
7: Что я делаю? Что я делаю?

0: Садитесь скорее, Марина Тимофеевна. А то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.
1: Немного осталось.
0: В Харьков. Уезжают там. Жить будут.
1: И лучше.
0: Напужались. Елена Андреевна сейчас говорит, не желаю жить здесь. Уедем, да уедем. Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся. И тогда за вещами пришлем. Налегке уезжают, значит, Марина Тимофеевна. Не судьба им жить тут. Не судьба, фатальное предопределение.
1: И лучше. Давеча устроили шум, пальбу, срам один.
0: Да, картина, достойная кисти Айвазовского.
1: Глаза бы мои не глядели. Заживем, как было по-старому. Утром в 8 часу чай, в 1 часу обед, вечером ужинать садится, как положено, как у людей по-христиански. Давно я уже, грешница, лапши не ела.
0: Да, давненько у нас лапши не готовили. Давненько. Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду я деревней. А лавочник мне вслед, и ты приживал. И так мне горько стало.
1: А ты без внимания, батюшка, все мы у Бога приживали. Как ты, как Соня, как Иван Петрович, никто без дела не сидит, все трудимся, все. Где Соня?
2: В саду. С доктором все ходит, Иван Петрович ищет. Боятся, как вот рук на себя не наложил.
1: Где его пистолет?
2: Я в погребе спрятал.
1: Грехи. Грехи.
3: Оставь меня. Уходите все. Оставьте меня одного хоть на 1 час. Я не терплю опеки.
2: Сию минуту, Ваня.
1: Гусак! Го-го-го! Го-го-го!
3: Оставь меня.
4: С большим удовольствием. Мне давно уже пора ехать отсюда, но... Повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь мне того, что взял у меня.
3: Я у тебя ничего не брал.
4: Да. Что ж, я покажу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем, говорю, вполне серьезно.
3: Как угодно. Разыграть такого дурака, стрелять 2 раза и ни разу не попасть. Этого я себе никогда не прощу.
4: Пришла охота стрелять, ну и палил бы. В лоб себе самому.
3: Странно. Я покушался на убийство, а меня не арестовывают. Не отдают под суд. Значит, от меня сумасшедший. Я сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого мага, прячут свою бездарность. Тупость своего пьющего бессердечия. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков, а затем на глазах у всех обманывают их. Я видел, как ты ее обнимал. Как ты ее обнимал?
4: Да, обнимался. А тебе во.
3: Нет. Сумасшедшая земля, которая еще держит вас.
4: Глупо.
3: Ну что ж. Я сумасшедший, невменяемый, имею право говорить глупости.
4: Ты не сумасшедший, а просто чудак, шут гороховый. Раньше и я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения. Нормальное состояние человека – это быть чудаком. Ты вполне нормален.
3: Стыдно. Не могу тебе сказать, до чего мне стыдно. Это острое чувство стыда несравнимо ни с какой болью, невыносимо. Что мне делать? Что мне делать?
5: Ничего.
3: Дай что-нибудь. Боже мой! Мне 47 лет. Если положим, я доживу до 60, то остается еще 13. Долго. Как я проживу эти 13 лет? Чем наполник? Что будут делать? Понимаешь? Если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-другому. Проснуться тихим ясным утром и почувствовать вдруг, что жить-то начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. Начать новую жизнь. Подскажи, как начать?
4: Симоте, да ну тебя! Ну какая еще там новая жизнь? Наше дело твое и мое безнадежно.
3: Да?
4: Я убежден в этом.
3: Дай что-нибудь. Ждет вот здесь.
4: Перестань. Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно. Может быть, те придумают средства, как быть счастливыми. А мы, когда будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения. Может быть, даже приятные видения.

0: Да, брат. Во всем уезде только и было два порядочных, интеллигентных человека, я да ты. И в какие-нибудь 10 лет жизни презренная жизнь обывательская затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь. И мы стали такими же пошляками, как все. О, ты мне зубов не заговаривай. Отдай то, что взял у меня.
1: Я у тебя ничего не брал.
0: Ты взял из моей аптеки баночку с морфием. Ну послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собой, пойди в лес, застрелись там, морфий же отдай. А то пойдут разговоры, догадки. Подумай, что это я тебе дал. С меня же довольны и того, что мне придется скрывать тебя. Ты думаешь, это интересно?
2: Оставь меня.
0: Софья Александровна, ваш дядя стащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Ну скажите ему, что это глупо, в конце концов. Да и некогда мне пора ехать.
3: Дядя Ваня, ты взял морфий?
0: Он взял. Я уверен в этом.
3: Отдай! Зачем ты нас пугаешь? Я, быть может, несчастна не меньше твоего. Однако же не прихожу в отчаяние, я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не окончится сама собой.
4: Милый, добрый, славный дядя Ваня, ты добрый. Ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя, терпи.
2: На, возьми.
5: Надо работать, делать что-нибудь, а то не могу, не могу.
3: Да, работать. Вот проводим наших, сразу сядем работать, у нас все запущено.
0: Ну, теперь можно и в

Иван Петрович, вы здесь. Пойдите, пожалуйста, к Александру, он хочет что-то сказать вам. Пойдем. Папа, ты должна помириться, это необходимо.

0: Я уезжаю, прощайте.
1: Уже.
0: Лошади уже поданы. Вы сегодня обещали мне, что уедете отсюда.
1: Да-да, я помню. Сейчас уеду. Испугались. Неужели это так страшно?
0: Да.
1: А то, может быть, остались бы, а? А завтра в лесничество...
0: Нет, нет.
2: Я потому и гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд. Я об одном вас прошу. Думайте обо мне лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.
3: Я прошу вас, останьтесь. Ну, сознайтесь, делать вам на этом свете нечего. Цели жизни у вас никакой. Занять вам своего внимания нечем. И рано или поздно все равно поддадитесь чувству. Это неизбежно. Ну так уж лучше это не где-нибудь в Харькове или в Курске, а здесь, на лоне природы. Романтично, по крайней мере. Знаете, здесь есть лесничество, полуразрушенная усадьба во вкусе Тургенева.
0: Какой вы смешной. Я сердита на вас, и все-таки я буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами уже никогда не увидимся, и потому зачем скрывать? Я даже увлеклась вами немножко. Но давайте пожмем друг другу руки и разойдемся друзьями. Упоминайте.
3: Да, уезжайте. Как будто бы вы добрый, душевный человек, ну, как будто бы и что-то странное во всем вашем существе. Вот вы приехали сюда со своим мужем, и мы, которые работали, копошились, должны почему-то бросить все свои дела и целые лета заниматься только подагрой вашего мужа, варницы. Оба вы заразили нас всех своей праздностью. Я целый месяц ничего не делал, у меня люди болели. И так, куда бы вы ни ступили, вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение. Я шучу, конечно, все-таки странно. Я убежден, что если бы вы остались, опустошения были бы громадными. Я бы пропал, вам не сдобровать. Ну, и уезжайте. Финита ля комедия.

0: Этот карандаш я беру себе на память.
1: А все-таки странно, знали друг друга. И теперь почему-то больше уже никогда не увидимся. Так и все на свете. Но пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом. Позвольте мне поцеловать вас на прощание. Да? Вот так. И прекрасно.
0: Желаю вам всего хорошего.
2: Кто старое помянет, тому глаз вон.

0: знаете, после того, что случилось, в эти несколько часов так много пережил и столько передумал, что кажется, теперь могу написать в назидание потомству целый трактат о том, как надо жить.
1: Я охотно принимаю твои извинения. И сам прошу меня извинить. Прощай.
2: Ты будешь аккуратно получать то же, что получала раньше. Все будет по-старому.
3: Александр, снимитесь еще раз. И пришлите свою фотографию. Вы же знаете, как вы мне дороги.
4: Прощайте, ваше превосходительство. Нас
3: не забывайте.
1: Прощайте все. Знаете, я уважаю ваш образ мыслей. Ваши порывы и увлечения. Но позвольте мне внести в мой прощальный привет одно замечание. Дело надо делать. Дело надо делать. Всего хорошего.

0: Скажи к нам, Лафли, чтобы, кстати, и мне заодно подавали лошадей.
1: Слушаю, дружочек.
0: Ну что же ты не идешь проводить?
2: Пусть уезжают. А я... Я не могу. Мне тяжело.
3: Надо вот только занять себя чем-нибудь. Работать.
0: Уехали.
4: Профессор рад, небось. Его теперь сюда и кулачом не заманишь.
5: Уехали. Уехали. Благополучно. Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь.
3: Работать.
5: У нас страшно запущено. Давно мы не сидели вместе за этим столом. Чернил, кажется, нет. Мне грустно, что они уехали.

0: Напишем, дядя Ваня прежде всего считал. У нас все запущено. Сегодня опять присылали за счетом. Пиши, ты пиши один счет, я другой.
1: Счет господину...
2: Баньке захотелось.
3: Тишина. Перья скрипят, сверчок кричит, тепло. Уютно. И уезжать отсюда не хочется. Ну вот, лошадей подают. Что ж, друзья мои, остается только проститься с вами, со своим столом и айда.
1: Было 75.
4: Лошади подали.
3: Слышал. На вот, возьми это. И смотри, чтобы не понять.
4: Слушаюсь.
3: Ну-с.
0: Когда же мы увидимся?
3: Не раньше лета должно быть. Зимой. Вряд ли. Но если что случится, дайте знать, приеду. Спасибо за хлеб, за соль, за ласку. В общем, за все. Прощай, старая.
5: Так и уедешь.
2: Без чаю.
3: Не хочется.
2: Может, водочки выпьешь?
3: Пожалуй. Престижная что-то у меня захромало. Вчера еще заметил, когда Петрушка поить водил.
1: Перековать надо.
3: Придется в рождественном заехать к кузнецу не миновать. Должно быть, вот в этой самой Африке. Теперь жарище... Страшное дело. Да, вероятно.
5: О. Кушай. На здоровье, батюшка.

0: Ты бы хлебцем закусил.
1: Я и так.
2: Затем всего хорошего. Не провожай меня, нянька, не надо.
3: 2 февраля. Масло постного 20 фунтов. 16 февраля масло постного 20 фунтов. Гречневой крупы

0: Уехал.
1: Итого. Двадцать пять, пятнадцать.
0: Ох, грехи наши.
1: Дитя мое, как мне тяжело. Если бы ты знала, как мне тяжело.

Что же делать, дядя Ваня? Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других, и теперь в старости не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем. И там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами. И мы, дядя Ваня, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. Мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с улыбкой, с умилением и отдохнем. Я верую, верую горячо и страстно. Мы отдохнем. Мы услышим ангелов. Мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир. И наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую.

Сегодня Радио России в своей рубрике «Стихи в альбом» предлагает вам послушать произведение Федора Ивановича Тютчева. Читает Олег Николаевич Ефремов. Запись студии «Лик» 1986 года.

уж солнце раскаленный шар с головы своей земля скатила, и мирный вечера пожар волна морская поглотила. Уж звезды светлые взошли, и тяготеющий над нами небесный свод приподняли своими влажными главами. Река воздушная полней течет меж небом и землею, грудь дышит легче и вольней, освобожденная от зною, и сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ея коснулись ключевые воды.

И море, и буря качали наш челн. Я сонный был предан всей прихоти волн. Две беспредельности были во мне, и мной своевольно играли они. Вокруг меня, как кимвалы, звучали скалы, окликались ветры и пели валы. Я в хаосе звуков лежал оглушен, но над хаосом звуков носился мой сон. Болезненно яркий, волшебно немой, он веял легко над гремящую тьмой. В лучах огневицы развил он свой мир. Земля зеленела, светился эфир. Сады, лабиринфы, чертоги, столпы, и сон мы кипели безмолвной толпы. Я много узнал мне неведомых лиц, зрел тварей волшебных, таинственных птиц. По высям творения, как бог, я шагал, и мир подо мною недвижный сиял. Но все грезы насквозь, как волшебника вой, мне слышался грохот пучины морской, и в тихую область видений и снов врывалась пена ревущих валов.

Гроза прошла. Еще курясь лежал высокий дуб, перунами сраженный, и сизый дым с ветвей его бежал по зелени, грозою освеженный. А уж давно звучней и полней пернатых песнь по роще раздалась, и радуга концом дуги своей в зеленые вершины уперлась.

живым сочувствием привета с недостижимой высоты. О, не смущай, молю, поэта, не искушай его мечты. Всю жизнь в толпе людей затерян, порой доступен их страстям. Поэт, я знаю, суеверен, но редко служит он властям. Перед кумирами земными проходит он, главу склонив, или стоит он перед ними смущен и гордо боязлив. Но если вдруг живое слово с их уст сорвавшись упадет, и сквозь величие земного вся прелесть женщины мелькнет, и человеческим сознанием их всемогущей красоты вдруг озарятся, как сиянием, изящно дивные черты, о, как в нем сердце пламенеет, как он восторжен, умилен, пускай служит.

Еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ, незабвенный, он предо мной везде, всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда. И опять звезда ныряет в легкой зыбе невских волн, и опять любовь веряет ей таинственный свой челн. И меж зыбью и звездою он скользит, как бы во сне, и два призрака с собою вдаль уносит по волне. Дети лета праздной лени тратит здесь досуг ночной, иль блаженные две тени покидают мир земной. Ты, разлитая, как море, пышно струйная волна, приюти в твоем просторе тайну скромного челна.

Весь день она лежала в забытьи, и всю ее уж тени покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали. И медленно опомнилась она и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «Я был при ней убитый, но живой. О, как все это я любила!» «Любила ты? И так, как ты любить? Нет, никому еще не удавалось. О, Господи! И это пережить, и сердце на клочки не разорвалось».

Как нас не угнетай разлука, не покоряемся мы ей. Для сердца есть другая мука, невыносимей и больней. Пора разлуки миновала, и от нее в руках у нас одно осталось покрывало, полупрозрачное для глаз. И знаем мы, под этой дымкой все то, почем душа болит, какой-то странной невидимкой от нас таится и молчит. Где цель подобных искушений? Душа невольно смущена, и в колесе недоумений вертится нехотя она. Пора разлуки миновала, и мы не смеем в добрый час задеть и сдернуть покрывало, столь ненавистное для нас.

Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало.

Стало так тепло, как поздней осени порою, бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновением тех лет душевной полноты, с давно забытым упоением смотрю на милые черты. Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже в вас очарование. И та ж в душе моей любовь.

0: Стихотворения Федора Ивановича Тютчева прозвучали в исполнении Олега Ефремова. Звукооператор Анна Киреева, редактор Александр Кукис. Стихи в альбом «Радио России».
1: Никто не видел, как они сошли с поезда и тряслись в тесном автобусе. Никто не обратил внимания, как усталые и озабоченные бегали по поселку в поисках квартиры, сыроюшки с двумя койками по рублю в сутки. Как нашли такую сыроюшку, сколоченную из некрашенных серебристых досок, со щелями, в которые ночью смотрели звезды, а днем протискивались лучи вездесущего южного солнца. Тогда они еще были одеты по-северному, по-городскому. На ней было красное пончо и юбочка коротенькая, как у римских легионеров. На нем вельветовый пиджак и джинсы с бахромой, позаимствованные у героев ковбойских фильмов. Но на другой день их уже нельзя было узнать. Они появились у входа на санаторский пляж почти без всякой одежды. Он в зеленых плавках с черным карманом, она в трусиках из ситчика и узеньком лифчике, застегнутом между лопаток на один крючок. Они были на редкость худыми. Жирок на них не завязывался, сгорал дотла. А так как они еще не успели пройти сквозь гончарную печь крымского солнца, то остроносая старушка, хранительница пляжа, наметанным глазом сразу признала в них бледнолицых чужаков и преградила путь. «Путевки у вас есть?» — спросила она, недружелюбно оглядывая пришельцев. Не было у них никаких путевок. Девушка держала под мышкой свернутый в трубочку половичок, а у него в руке раскачивалась сумка с полотенцем. «Откуда вы такие взялись?» — нацелился на них острый носик. «Приплыли на дельфине», — пошутил парень, и махнул сумкой в сторону моря, где неподалеку от берега кувыркались гладкотелые дельфины. «Ну и уплывайте на своем дельфине, чужим не положено», — отрезала старушка. «Какие же мы чужие?» — миролюбиво возразил он. «Что вам, песку жалко?» «Порядок должен быть», — стояла на своем старушка. Они зашагали по кромке моря, испытывая робость перед бушующей стихией, с которой судьба свела их в первый раз. Волны падали и рассыпались у ног, и молодым людям казалось, что земля качается под ними, и у них захватывало дух, как на качелях. Они держались за руки, чтобы не упасть. «Вот, дает!» — крикнул он ей в ухо и засмеялся. «Море!» – отозвалась она. Это были скорее не слова, а междометия, крик радости. На людном пляже им, наконец, посчастливилось отыскать свободный островок. Они расстелили половичок и легли рядом, лицом к морю. У нее были разные глаза. Один серый, другой карий. Природа то ли подшутила над ней, то ли что-то напутала, но этот маленький дефект доставлял девушке массу огорчений. Вечно над ней подсмеивались, подтрунивали. Она даже пыталась ходить к окулисту, советовалась, как быть, чтобы оба глаза стали либо серыми, либо карими. Оказалось, что ничего сделать нельзя. Она жила с маминой сестрой, тетей Марусей. Прибилась к ней после того, как мама не стала. Тетка помогла ей закончить 8 классов и получить специальность. Потом тетя Маруся вышла на пенсию, пришлось теперь самой позаботиться о ней. И еще о Валерке, теткином внуке. Так они и жили втроем. Жили хорошо. И все трое чего-то ждали. Тетя Маруся ждала счастливого лотерейного билета, чтобы выиграть швейную машину или поездку по Волге на пароходе. Валерка ждал совершеннолетия, когда, наконец, не надо будет зубрить правила правописания, и он уедет на дымоходе во льды. Она тоже ждала, но в ее ожидании не было той четкой конкретности, что у тети Маруси и Валерки. Нечто смутное и тревожное маячило впереди, манило к себе и одновременно пугало. «А то, что глаза у тебя разные, — говорила тетя Маруся, — то это, к счастью, встретишь хорошего человека». Хорошего человека. Вокруг нее жило много хороших людей, но они почему-то не приносили друг другу счастья. Ссорились, болели, расходились, получали выговора, умирали. Трудно было докопаться до их счастья. Она любила этих людей, знала, что они не оставят в беде, одолжат 10 до аванса, но никак не могла вообразить, как это один из них, из хороших, сделает ее счастливой. Она работала во втором механическом цехе, в ОТК. И по долгу службы ей все время приходилось ругаться с токарями. Из-за допусков, из-за микронов, из-за перекосов и прочих токарных грехов. Больше всего она ругалась с ним. «Не приму я эти втулки!» – категорически говорила она.
2: «Да ладно тебе, конючил он, подумаешь, микрон.
1: Из-за этого микрона механизм полетит».
2: «Когда это из-за микрона механизмы летели? Есть же допуски.
1: Ты меня не учи, я лучше знаю про допуски. Вам дай волю, вы с микронов на миллиметры перейдете. Работать надо внимательней».
2: «Хочешь оставить меня без прогрессивки?» – восклицал он.
1: «Задержись после работы и переделай», – не отступала она. «Иначе напишу рапорт сменному». Они вечно переругивались и, естественно, не испытывали друг другу никаких чувств, кроме неприязни. Он норовил как-то провести ее, а она старалась подловить его на неточности. Ничего не прощала. В их обыденных нудных отношениях не было ни щелочки для сердечности или хотя бы для простого интереса друг к другу. Только втулки да микроны. Уму непостижимо, как они очутились вместе на берегу моря. Однажды он пошел на хитрость, решил заговорить ей зубы. «Ладно тебе со своими микронами, микробами, ты куда отдыхать ты едешь?» Она удивленно посмотрела на него, хотела пробурчать что-то вроде «не твоя забота», но помимо своей воли ответила вполне нормально, даже дружелюбно: «Не знаю. А ты?»
2: «Может, поеду в Крым, дикарем», — сказал он, хотя на самом деле никуда ехать не собирался.
1: «Трудно будет устроиться».
2: «А чего трудного-то? За рубль коечку всегда найдешь».
1: «Конечно», — согласилась она. И вдруг подумала, что никогда еще по-настоящему не отдыхала. Когда была жива бабушка, ездила к ней в деревню, но ей обычно не везло. То вода в озере была холодной, то яблоки зелеными.
2: А он вошел в свою роль и говорил как бы на полном серьезе. «Питаться можно в кафе, теперь везде самообслуживание.
1: А к завтраку можно яичек подкупать на базаре», — фантазировала она. Они тогда хорошо поговорили. Работу же она забраковала. К двум бронзовым втулкам придралась, пришлось после гудка доводить их до кондиции. Однако после этого разговора в сознании молодых людей отложило что-то странное, не имеющее никакого отношения к втулкам и прогрессивкам. Какое-то зернышко выросло. И однажды он ни с того ни с сего предложил ей: «Поедем вместе, веселей будет». Она ответила не сразу. Сперва решила, что это подвох. Потом поняла, что парень предлагает серьезно. Прикинула в уме свои дела. «У нас с теткой с деньгами туго», — сказала она. «Валерке велосипед купили».
2: «Много денег и не надо. Возьми в кассе, потом отдашь. Делов-то».
1: И они поехали. С той необъяснимой легкостью, которая отличает молодых людей от старых. Нет, их не связывала ни дружба, ни симпатия, и уж, конечно, ни любовь. Просто так сорвались вместе за компанию и полетели. И попали они в какую-то прекрасную, неведомую доселе стихию. Море ошеломило их, оглушило и окончательно завладело их сердцами. Они встречали на море восход солнца и плавали по лунной дорожке. Они привязались к морю как к живому существу. «Надо бы переселиться поближе к морю», — сказал он как-то. Она вздохнула. «Тебе легко. Взял расчет и лети, куда пожелаешь. А у меня тетя Маруся, Валерка, дом».
2: «Якорь», — сочувственно сказал он. «Но, говорят, корабли срывают с якоря. Иногда».
1: У него не было якоря. Он был из детдомовцев. Ни отца, ни матери не знал. Когда же раз в полгода писал письмо своей бывшей воспитательнице Людмиле Алексеевне, то обращался к ней со словами: «Здравствуйте, мама». Ему было приятно хоть в письме называть кого-то мамой.
2: Теперь он жил в заводском общежитии, к самостоятельной площади не стремился, боялся оказаться в одиночестве. Была у него далекая мысль со временем взять к себе
1: дядьку Пархомова и стопняка детдома. Старик всегда жалел его, утешал, когда было горько на душе. Занятный был старик. Все напевал солдатскую песенку, бог весть откуда попавшую к нему. Соловей, соловей, пташечка, канареечка, жалованно поет. Лежа на половичке вблизи воды, парень предавался воспоминаниям и насвистывая мотив песенки из стопняка. Сердце наполнялось горьковатой на вкус печалью, и начинало казаться, что лучшие годы прошли. Хорошо лежать на песочке под горячим южным солнцем. Солнце припекает не только спину и бока, оно выжигает все городские заботы и северные неприятности. И на душе тоже становится тепло, а рядом море бродит, поднимается, как на дрожжах, и от него пахнет неповторимым хмельным духом, и ветер сдувает с гребешков волн белую пивную пену. Она лежала рядом, положив под щеку ладошку и согнув ноги в коленях, а глаза у нее были закрыты. Время от времени он посматривал на свою подругу, стараясь найти объяснение, как это получилось, что занудливая девчонка из УТК лежит рядом с ним на берегу моря. Может быть, она сейчас откроет глаза и начнет приставать со своими микронами? Но она не открывала глаза, не тревожила его. На море она наполнилась каким-то удивительным покоем, который передавался ему. И он поймал себя на том, что не жалеет, что взял ее с собой в Крым. Со временем море, солнце и ветер обработали молодых людей. Они стали смуглыми, как мулаты, и похожими друг на друга, как брат и сестра. В уголках их губ и в обрамлении ногтей отложилась морская соль. Они даже стали солеными на вкус. Об этом знал лишь один пес Тузик, который лизал им руки в благодарность за корочки сыра и колбасную кожуру. Они уходили на море утром, а возвращались, когда солнце садилось и приближались густые южные сумерки. Молодые люди падали на свои скрипучие коечки, но не засыпали, а отдыхали от солнца, остывали. Чуть позже, когда в щели сыроюшки начинала вливаться прохлада, они отправлялись на набережную. Они шли в обнимку, как все парни и девушки, приехавшие вместе на юг. А вокруг было людно, словно на демонстрации. Звучали громкие голоса, смех, музыка. Горели фонари, прокладывая в волнах короткие световые дорожки. Светились окна и веранды. И молодым людям казалось, что они неожиданно стали участниками праздничного спектакля, и вокруг них красивые декорации – а луна прибита к темной стенке гвоздем, и он обнимает ее, как любимую. Но если бы его спросили о чувствах, которые он испытывает к своей подруге, он бы пожал плечами. Какие чувства? Никаких чувств. Хотя то молчаливое согласие, которое установилось между ними, и было проявлением скрытого неосознанного чувства, которое пробудилось в нем, завороженным морем, красками и ароматами юга. Это робкое безымянное чувство по-новому осветило для него девушку, а нудный контролер ОТК остался в тени. Отпуск подходил к концу. Все это время они жили беспечно и просто, без земных забот, словно перенесенные на другую планету. Но пришла пора возвращаться на Землю, в Муром. И накануне отъезда появилась первая забота. Надо было раздобыть денег на обратную дорогу. Впрочем, этот очажок тревоги был моментально погашен. Она сказала: «Пошли на почту, позвоню тете Марусе, она вышлет. У нее должны быть деньги». Они пришли в маленький деревянный домик, где помещалась почта, и долго сидели на скамье, отполированной многими поколениями ожидающих. Они ждали и слушали, как телефонистка перекликалась со всеми городами страны. «Горькой, я Планерская. Ждите, Горькой!» «Девушка, ты кто? Харьков? Не нужен мне Харьков. Мне Ростов. Симферополь, Маруся, отдай мне Ростов. И еще ждут Муром. Муром на проводе. Кто ждет Муром? Третья кабина». Она вспорхнула со скамьи и побежала к третьей кабине. Он же остался сидеть, прислушиваясь к ее разговору. «Алло! Алло, Валерка! Это я, Валерк! Как вы там живете?» Ее голос звучал на всю почту, словно она говорила не по телефону, а натурально кричала, чтобы было слышно в Муроме. «Где тетя Маруся? На какой еще хор? Мне деньги нужны. 20 рублей. «Почему это у вас нет денег?» «Да привезу я тебе камушков и цветок привезу. Куда вы все деньги девали?» Она вышла из кабины растерянная, возбужденная, с бисеринками пота над верхней губой. Он поднялся ей навстречу. «Валерка говорит, нет денег», — сокрушенно сказала она. «Жмутся они там в Муроме». «Ничего, ты не вешай нос. Мы с тобой пончо продадим. На билеты хватит».
2: «Жалко пончо», — сказал он.
1: И почувствовал, что ему на самом деле жалко пончо. Она взяла со стола бланк для телеграммы и на обратной стороне крупными буквами написала: «Продается красное пончо. Приходите к почте с 6 до 7 вечера». Намазала листок клеем и сказала: «Пошли». И приклеила листок к старой акации. Домой они шли молча. Он испытывал неловкость, что ничего не смог придумать, а она вот нашла выход из положения. У ворот дома на корточках сидел малыш и камнем колотил косточки от компота. При этом он приговаривал: «Трах! Бабах!» И тут промахнулся, попал по пальцу и заскулил. Стояла глубокая южная ночь. Гремели в побрякушке цикады, от невиданных цветов и трав шел колдовской аромат, и была эта ночь полна тайн, внезапных пробуждений и несбыточных снов. Они спали в своей маленькой сараюшке на 2 ржавых поскрипывающих коечках, которые стояли так близко одна к другой, что пройти между ними можно было только боком. Они как легли, так сразу и заснули, чтобы проснуться, когда в щели вольется розоватый свет утра и по плечам пробежит колкий холодок. Набитые прошлогодней соломой синяки и подушки были жесткими, а стиранные и перестиранные одеялки, списанные на ветошь в соседней воинской части, не держали тепла, но им было мягко и тепло. Они спали смирно, не ворочаясь сбоку на бок, только слегка посапывали. Среди ночи он вдруг проснулся, повернулся на другой бок и откинул руку. И вдруг, огрубевший от воды и ветра ладонью, почувствовал что-то живое и трепетное, словно накрыл спящего птенца, и тот доверчиво шевелится под его пальцами. Он окончательно проснулся и ощутил, как через руку в него вливался таинственный жар. Он понял, что рука его лежит на груди у подруги, и от этого открытия у него перехватило дыхание. Лицо пылало, сердце колотилось, но он не слышал собственного сердца. Другое, тихое и кроткое, двигало его кровь и наполняло стыдливой радостью. И тут подруга не то всхлипнула, не то вздохнула и проснулась. Она открыла глаза и снова закрыла, что с открытыми, что с закрытыми, ничего не было видно. Она почувствовала его руку, но не отстранила ее. Она спросила: «Ты что?» «Я замерз», — не в попад ответил он. «Меня знобит». Его и вправду познабливало, но не от холода, а от ощущения какой-то странной, неосознанной близости. «Прими аспирин», — простодушно посоветовала она. «Зажги свет». Он вдруг отнял руку, повернулся на другой бок спиной к ней. Старая коечка заскрипела всеми своими ржавыми суставами и затихла, словно испустила дух. «Хочешь, я дам тебе свое одеяло?» — предложила она.
2: «Не надо».
1: «Тогда возьми пончо, оно висит у меня в ногах». Она все еще думала, что он дотронулся до нее, чтобы погреться, как греются у теплой печи или у батареи парового отопления. Ничего другого она не думала. Он долго не мог уснуть. Мысли метались, потеряли все ориентиры и даже по звездам не могли вернуться к привычному берегу. Ему казалось, что его товарищ по работе, подруга, покинула его этой ночью, сбежала из сыроюшки, а ее место на соседней ржавой коечке заняла другая девушка, незнакомая и таинственная. И вдруг он представил себе, как утром хлопнет ее по плечу и весело скажет: «Побежали на море!» Она усмехнется: «Тише ты, медведь, плечо обгорело». Он мотнул головой так, что подушка съехала на бок, и понял, что ничего этого больше не будет. Не будет он хлопать ее по плечу, не будет подныривать и хватать ее за ноги в море, не отдаст ей стирать свои бесхитростные шмотки. Он испугался и обрадовался, и запыхтел от радости. Его охватило нетерпение увидеть ее при свете дня, новую, незнакомую. Он ждал и страшился этого мгновения. Так и уснул, даже во сне боясь расплескать таинственное и прекрасное тепло, собранное в горсточке. Утром шел дождь. Крыша протекла, и он проснулся от дожжины, которые падали на лоб и стекали по щеке на шею. Сперва он отмахивался от капель, как от комаров, но потом открыл глаза, сел на койке, скрип-скрип, и в трусах выбежал во двор. Он бегал под струями холодного утреннего дождя в поисках куска рубероида, чтобы как-нибудь залатать крышу. Когда ремонт был произведен, и он вернулся домой, она уже не спала, лежала с открытыми глазами и ждала его возвращения. «Ты купаться бегал?» — спросила она, разглядывая его мокрые волосы.
2: «Дождь», — ответил он, — «льет как следует. А ты чего...»
1: Он хотел сказать: «Ты чего валяешься?» Но осекся и промолчал. Все переживания минувшей ночи вдруг ударили горячей волной и выбили его из седла.
2: «Я заделал крышу», — тихо сказал он.
1: Она не заметила перемены в его голосе и спросила: «Надолго дождь?» «А ты сбегай посмотри», — должен был сказать он, но вместо этого сказал совсем другое.
2: «Хочешь, я добегу до сопки и посмотрю, что там в небе?»
1: «Вместе сбегаем!» Она свесила ноги с коечки, скрип-скрип, дошла до порога 3 шага ходьбы и выглянула наружу. Крымские дожди недолговечны. Побарабанят, прибьют пыль, напустят страх и на отдыхающих и отступят, расчистив путь солнцу. И тогда из санаториев, домов, избушек и сараюшек потянутся паломники с надувными матрасами, ковриками, зонтами и сумками. Они решили напоследок уйти подальше вдоль берега, где пляжи кончаются и начинаются места дикие, бухточки, гроты и нагромождение скал. Прыгая с камня на камень, она шла впереди, а он шагал за ней и все старался понять, что произошло после этой ночи. Ему казалось, что он впервые видит свою подругу так близко, а до сих пор держался от нее вдалеке. Он заметил, что ее волосы собраны в тугой строгий пучок, лишь отдельные прядки, легкие и шелковистые, выбились из пучка и спадают на шею. А шея у нее тонкая и длинная, как у древней богини. А каждый шаг, каждое ее движение плавное и бесшумное. Он делал все новые и новые открытия и радовался им. Он с презрением думал о себе, как всего этого не замечал раньше, ослеп, что ли. Мысли его радостно метались, и непроходящее удивление будоражило его сознание. Неужели это она ходила по цеху в своем синем замасленном халатике, а руки у нее были черными от бронзовых втулок, которые она перебирала, перемеряла? Неужели это она ему кричала: «Не приму я эти втулки, напишу рапорт сменному»? Ему хотелось крикнуть: «Нет! Этого не было! Нет!» Но он не крикнул, а что-то пробормотал. Она оглянулась и посмотрела на него своими разными серым и коричневым глазами и заметила, что он покраснел. «Что ты?» – удивилась она.
2: «Ничего»,
1: – ответил он. «Устала?»
2: «Нет».
1: «Ты как себя чувствуешь? Не знобит? Лицо у тебя красное».
2: «Да это загар», – буркнул он. «Пойдем, пойдем».
1: Он почему-то подумал о тете Марусе. Она возникла в его воображении полная, улыбчатая, паутиному переваливающаяся при ходьбе сбоку на бок. Ее глаза весело поблескивали из-под самых бровей, а большие натруженные руки были полны тепла. Ему всю жизнь не хватало такой тети Маруси, которая может сварить борщ, отутюжить брюки, поставить горчишники на ключицы и на лопатки, с исключительной женской тщательностью собрать в баню и дать хорошего подзатыльника, когда заслужишь. Теперь его подруга, сама того не ведая, разделила с ним тетю Марусю и, конечно, Валерку. Валерка тоже был необходим ему. Он всегда дружил с детдомовскими соложатами, помогал им мастерить самострелы, вытирал носы и брал под защиту, когда кто-нибудь обижал их. С Валеркой он бы поладил. Намастерил бы ему всяческих мальчишеских орудий, построил бы голубятню. Они завели бы хороших голубей и вместе гоняли бы их, свистя в четыре пальца. Он бы научил Валерку свистеть в четыре пальца. А когда они бы шли в баню, то он бы тер Валерке спину и прочие малодоступные места. И называл бы его Валерка по имени, без отчества и без дяди. Какой он к черту дядя? Так он шел за своей подругой и строил дерзкие планы своей будущей жизни. И жизнь эта казалась ему прекрасной, огромной, вместительной, как весь мир. В центре же этого мира была она, идущая впереди по тропке с двумя розовыми пятнышками на обгорелых плечах. Она снова оглянулась, застала его врасплох, и ему показалось, что ей известны его мысли, и поскольку она не протестует, то, стало быть, согласна с ним. Так они дошли до маленькой безлюдной бухточки, где волны не разбивались с грохотом, а тихо булькали в камнях. Здесь решено было искупаться. Они спустились к воде и сели на плоский нагретый камень. Своим плечом он опасливо коснулся ее плеча, и от этого прикосновения сердце застучало чаще обычного. Неужели она не почувствовала перемен, которые произошли после минувшей ночи, думал он? Неужели она не испытала странного превращения? Я для нее по-прежнему токарь из второго механического, не более. Ему стало обидно, и он хотел было рассказать ей обо всем, но не решился. «Пошли купаться». Она соскочила с камня и зашагала к воде. И ее розовые пятки двумя яблоками покатились с берега в море. Недалеко от бухты возвышалась серая мергелевая стена. Сверху вниз по диагонали ее рассекала трещина, которая образовывала узенькую тропку, в конце которой был уступ, и на нем рос куст с пунцовыми цветами. Дикий шиповник или иное растение. Она первая заметила куст и крикнула: «Смотри, какие цветы!»
2: «Я слазаю!»
3: предложил он, но она замотала головой. Я сама! Слышишь, я сама! Валерке отвезу!
2: Он не посмел ей перечить. Она подошла к стене и начала подъем, прижимая ладони к камню, словно поддерживая его. Она двигалась медленно, босой ногой нащупывая узкую каменную тропку, и два розовых яблочка то соединялись, то снова расходились. Щека прижималась к шершавому камню, словно ласкалась к нему. Было тихо, только в маленькой бухточке булькало море. Кто-то выливал из бутылки воду и никак не мог вылить. Он стоял внизу, спиной к морю, и, задрав голову, следил за ней. Сперва она казалась ему дикой ящеркой, которая ловко карабкается вверх по отвесной скале, и его забавляло и радовало, что она такая вездесущая, забралась туда, куда ему ни в жизнь не забраться. Но постепенно им стала овладевать тревога, и он хотел вернуть ее, но побоялся испугать криком. Куст был уже близко. Она сильнее прижалась к скале и закрыла глаза, чтобы перевести дух. Потом подняла веки, осторожно, словно и это едва уловимое движение могло нарушить равновесие, и увидела над головой цветы, пламенеющиеся в лучах солнца. Она вдохнула в себя сладкий дурманящий запах цветов и медленно потянулась к кусту. Рука не доставала. Пришлось привстать на носочки. Она дотронулась до куста, и вдруг нога дрогнула и соскользнула с узкого уступа. Девушка почувствовала, что теряет равновесие, и ухватилась рукой за куст, но ветка обломилась. «Сеня!» — крикнула она отчаянно, как птица, испуганная или подстреленная. «Галя!» Отозвался он и сорвался с места, бросился к ней, обдирая ноги об острые камни, падая, задыхаясь. Тупее от непомерной боли, которая сверкнула в его сознании и тягуче разлилась по всему телу. «Галя!» Она не отозвалась. Только море в тишине забавлялось своей бутылочкой. Галя лежала на сухой, потрескавшейся земле, поджав колени и раскинув руки. Тонкая шея как-то неестественно надломилась, и голова откинулась на плечо. В руке она сжимала веточку с красным цветком для Валерки. Сеня подбежал к ней, упал на колени, осторожно, боясь причинить боль, повернул ее на спину, прижался ухом к груди. Он напрягал слух, но море мешало своим бульканьем. Он не слышал сердца, но чувствовал, как от ее волос пахло травой и морем. И этот запах, живой, знакомый, вселял в него надежду. Он поднял Галю с земли и удивился, какая она легонькая. Одной рукой он обнимал ее за плечи, другой держал под коленками и шел. Он не чувствовал солнца, не видел моря. Прекрасный и радостный мир, который судьба даровала ему этой ночью, исчез. Нет, она должна жить, чтобы узнать о Сениной любви. Удивиться и, может быть, даже обрадуется. Вот тебе и второй механический, бронзовые втулки. Он не сдавался. Он нес ее бережно, боясь потревожить резким движением. Нес, как несут уснувшего ребенка. И мысли его изо всех сил держались за жизнь. Он думал о возвращении в Муром. Как он за Галю вернет долг в кассу взаимопомощи. Думал о тете Марусе и Валерке, с которыми ему так хотелось жить вместе.
4: Спектакль Академического театра драмы имени Пушкина «На дне» по пьесе Горького. Запись сделана по трансляции в 1972 году. Режиссер-постановщик Леонид Вивьен. В спектакле были заняты народные артисты СССР Николай Черкасов, Николай Симонов и Константин Скоробогатов, а также другие артисты театра.

0: Ну, а дальше?
1: А, нет, говорю, милый, с этим ты пойди от меня прочь. Я, говорю, это уже испытала. И теперь, говорю, ни за стопеченных раков под венец не пойду.
2: Ты чего хрюкаешь?
1: Чтобы я, говорю, свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь паспорт писала, чтобы я, говорю, мужчине в крепость себя дала? Нет. Да будь он хоть принц американской, и не подумаю замуж за него идти.
3: Врёшь.
1: Чего?
3: Врёшь, говорю, обвенчаешься с Абрамкой.
1: Козёл ты рыжий! Туда же! Врёшь! Как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?
3: Велика барыня, а с Абрамкой ты обвенчаешься, только того и ждёшь.
1: Да как же, конечно! Ещё бы! Ты заездил ты жену до полусмерти.
3: А всё, старая собака, не твоё это дело.
1: Не терпишь правды-то, а?
4: Начался день. Бога ради, не кричите, не ругайтесь вы.
2: Ой, заныло.
4: Каждый божий день дайте хоть умереть спокойно.
2: Шум смерти не помеха.
1: И как ты, мать моя, с таким злым жила?
4: Отстань, отстань.
1: Эх ты, терпеливица. Ну что, не легче в груди-то?
0: Квашня, на базар пора.
1: Сейчас идем. Хочешь, пельмешек горяченьких дам?
4: Спасибо, не надо. На что мне есть?
1: А ты поешь. Горячее, но мягчит. Я тебе там на кухне отложу, оставлю. Захочешь, когда покушай. Идем, барин? Нечистый дух.
5: Вот.
6: Убирайся, я тебе не мешаю.
0: Маруся отравилась, в больницу пойди. Маруся отравилась.
7: Кто это бил меня вчера?
2: А тебе не все равно?
7: Ну, положим, так. А за что били?
2: Карты играл?
7: Играл.
2: Ну, вот за это и били.
8: Однажды тебя совсем убьют до смерти.
7: А ты болван.
8: Почему?
7: Потому что дважды убить нельзя.
8: Не понимаю, почему нельзя?
3: А ты слезай с печи, да прибирай квартиру, чего нежишься?
8: Это дело не твое.
3: Вот Василиса придет, она тебе покажет, чье дело.
8: К черту Василису, сегодня Баронова очередь убираться. Барон.
0: А мне некогда убираться. Я на базар иду с квашней.
8: Это меня не касается, иди хоть на каторгу. А полностью твоя очередь, я не стану за других работать.
0: Ну и черт с тобой, Настенка подметет. Эй, ты, роковая любовь, очнись.
1: Ну дай сюда, ну что тебе нужно? Да. Отдай.
0: Да.
1: Ну, сорми. Еще барин.
0: Подмети за меня пол, Наська, ладно?
1: Очень нужно. А ты иди, уберутся без тебя. Актер! Тебя просят, ты и сделай. Не переломись, чай.
8: Не понимаю. Всегда я.
0: Сегодня
8: не понимаю.
0: Что-то тяжело.
7: Стоило тебе родиться бароном.
1: Ты ж смотри, подмети.
8: Мне вредно дышать пылью. Мой организм отравлен алкоголем.
7: Органом.
4: Андрей Дмитриевич.
2: Чего еще?
4: Там квашня пельмени оставила мне. Возьми, поешь.
2: А ты не будешь?
4: Зачем мне есть? Ты работник. Тебе надо.
2: Боишься? А ты не бойся, может, еще...
4: Иди кушай. Трудно мне. Видно, скоро уж.
2: Ничего, может, встанешь. Бывает.
8: Вчера в лечебнице доктор сказал мне, ваш, говорит, организм совершенно отравлен алкоголем.
7: Органон.
8: Не органон, а организм.
7: Секамбр.
8: Ну, вздор. Я говорю серьезно. Если организм отравлен, значит, мне вредно мести пол, дышать пылью.
7: Макробиотика!
9: Ты чего бормочешь?
7: Слова. А то еще есть трансцендентальный.
9: Это что?
7: Не знаю. Да, забыл.
9: А к чему говорим?
7: Да так. Надоели мне, брат, все человеческие слова. Все наши слова надоели. Каждый из них слышал я, наверное, тысячу раз.
8: В драме «Гамлет» говорится слова, слова, слова. Хорошая вещь. Я в ней играл могильщика.
2: С метлой ты играть скоро будет.
8: Не твое дело.
7: Люблю непонятные советские слова.
10: Когда я был мальчишкой, служил на телеграфе, я много читал книг.
9: А ты был телеграфистом?
10: Был. Есть очень хорошие книги и множество любопытных слов. Я был образованным человеком, знаешь.
9: Слыхал 100 раз. Ну и был, это важно. А я вот с корняк был, свое заведение имел. И руки у меня были желтые от краски, меха подкрашивал. Такие, брат, руки были, желтые, полкоть. Я уж думал, что до самой смерти не отмою, так с желтыми руками и помру. А теперь вот мне руки, а, просто грязные.
7: Ну и что же?
9: Ну и больше ничего.
7: Ну а к чему это?
9: А так, для соображения. Выходит, как себя снаружи не раскрашивай, все сотрется. Все сотрется.
7: Эх, кости у меня болят.
8: Образование чепуха. Главный талант. Я знал одного артиста, он роли читал по складам, но мог играть героев так, что театр трещал и шатался от восторга публики.
7: Понял? Дай, пятачок.
9: А у меня всего 2 копейки.
8: Я говорю, талант. Вот что нужно герою. А талант – это вера в себя, в свою силу.
7: Да, дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, нечастный крест. Клещ, дай пятак.
8: Пошел к черту. Много вас тут.
7: Что ты ругаешься? Да я знаю, что у тебя ни гроша нет.

0: Что я сделаю?
1: Дверь все не отвори.
0: Ладно, ты сидишь на нарах, а я на полу. Пусти меня на свое место, да и отворяй. А я и без того простужу.
1: А мне отворять не надо. Твоя жена просит.
0: Эй, мало ли кто чего попросил бы.
2: Гудит у меня голова. Зачем это люди бьют друг друга по башкам?
1: Они не только по башкам, а и по всему прочему телу. Пойти ниток купить.

0: Хозяев наших чего-то долго не видать сегодня. Словно издохли.
1: Что, плохо?
2: Душно.
1: Хочешь, сени выведу?
3: Купай.
1: Тверже. Я сам больной, отравлен алкоголем.
4: На прогулку хороша парочка. Баран да Ярочка.
1: И посторонись.
4: Проходи.
1: Видишь, больные идут.
4: Проходи. Изволь. Скрипишь?
5: Чего?
4: Скрипишь, говорю? Да. Что бишь я хотел спросить? Жена не была здесь?
5: Не видал.
4: Сколько ты у меня за этот рубль в месяц место занимаешь? Кровать! Сам сидишь! Нас в целков нет, ей-богу! Надо будет накинуть на тебя полтинчик.
5: Ты петлю на меня накинь! Да задави! И сдохнешь скоро, а все в полтинничках думаешь.
4: Зачем тебя давить? Господь, с тобой живи, знай, в свое удовольствие. А я на тебе полтинку накину, маслицу в лопату куплю, и будет перед святой иконой жертва моя гореть, и за меня жертва пойдет воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь сам ты о своих грехах не думай. Ну вот. Эх, Андрюшка, злой ты человек, жена твоя зачахла от твоего злодейства. Никто тебя не любит, не уважает. Работа твоя скрипучая, беспокойная для всех.
5: А ты что, травить пришел меня?
4: Эх ты, батюшка,
1: усадил бабу в синях. Закутал.
4: Эх, ты, добрый брат, хорошо я дам. Это зачтется для тебя.
1: Когда?
4: На том свете, братик. Там все, всякое деяние наше, учти твою.
1: А ты бы вот лучше здесь меня вознаградил за доброту.
4: Это как же я могу?
1: Скости половину долга.
4: Ты все шутишь, мелочок. Все играешь. Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта, она превыше всех благ. А долг твой мне, так и есть долг, значит, должен ты мне его возместить. А доброта твоя мне старцу безвозмездно должна быть оказана.
1: Ах, шельма ты, старец.
4: Ты... Она меня жителя. Вот, слушай, ты это...
1: Ой, ты что?
4: Крипун-то убежал. Не любит он меня.
6: Да что тебя, кроме черта, любит?
4: Эх, ты ругатель, а я от всех люблю. Я понимаю, братья мои несчастные, кудышние, пропащие. Васька, дома?
6: Погляди.
7: Вася!
8: Кто это?
4: Это я, Вася!
8: Чего надо?
4: Отвори!
6: Вот она творит, она там.
4: Смотри, брат! Тут и в нерву, да!
3: Дюме.
5: Василий!
9: Чего надо?
4: Я говорю, ты.
9: Деньги принес?
4: Я у меня к тебе.
9: Деньги принес?
4: Погоди.
9: Деньги, 7 рублей за часы, ну.
4: Какие часы, Вася?
9: Ты гляди. Вчера при свидетелях продал тебе часы за 10 рублей. 3 принес, 7 подай. Ну, что глазами-то хлопает? Шляется тут. Людей беспокоит, а дело своего не знает.
4: Не сердись, Вася! Часы-то ведь они...
5: Краденые. Ну,
4: я краденого не принимаю! Как ты можешь?
9: А ты... Зачем меня встревожил? Чего тебе надо?
4: Ничего. Я уйду, если ты такой.
9: Не ступай, принеси деньги, ну!
4: Эти грубые люди!
9: А чего это он тут?
5: Ты что-то не понимаешь, что ли? Жену ищет. Чего ты не пришибешь его, Василий, а?
9: Ну да, стану я из-за такой дряни жизни себе портить.
5: Ну а ты, умненько, потом женись на Василисе. Хозяина наша будешь.
9: Велика радость. Да вы по доброте моей не токмо хозяйство мое и меня в кабаке пропьете. Этот старый черт разбудил. Я ведь сон хороший видел. Как будто ловлю я рыбу. И попался мне огромаднейший лещ. Ну такой лещ, но только ну, во сне эдакие бывают. Да, и вот вожу я его на удочке и боюсь лёс оборвёт. Вот уже сачок приготовил, и вот думаю, сейчас я этого леща.
5: А это не лещ. Это Василиса была.
4: Нет, Василиса он давно поймал.
9: Да пойдите вы все к чертям вместе с ней.
5: Найди еще собачья.
4: Ты чего же Анну не привел?
5: Ее Наташа в кухню увела к себе.
4: Старик выгонит.
5: Чего Наташка приведет? Василий, дай пятак.
10: Эх, ты! Вася, дай нам 2 гривны.
9: Что, надо дать, пока рубля не просите.
5: Гибралтар!
10: Редко среди людей лучше воров.
11: Им легко деньги достаются, они не работают.
10: Многим легко деньги достаются, да немногие с ними легко расстаются. Работа.
5: Ты сделай так, чтобы работа была приятна мне. Тогда я, может быть, буду работать.
10: Да, может быть, когда труд удовольствие, жизнь хороша. Когда труд обязанность, жизнь рабство. Ну ты, Сардонапал, идем.
4: Иду на ухо Долосор.
10: Напьюсь, как 40 000 пьяниц.
9: Ну что, как жена твоя?
11: Да видно, скоро уж.
9: А вот смотря на тебя, зря ты скрипишь.
11: А что делать?
9: А ничего.
11: А как жить буду?
9: Живут же люди.
11: Эти? Какие же это люди? Рвай! Золотая рота! Люди. Я рабочий человек, не гляди.

0: Тем. А, Бубна, у тебя совесть есть?
1: Чего? Совесть?
0: Ну да.
1: А на что совесть? Я не богатый.
0: Вот, я вот тоже говорю. Честь, совесть только богатым нужна. А вот Клич ругает нас. Нет, говорит, у нас с тобой совести.
1: А он что, занять хотел?
0: У него своей много.
1: Значит, продает. Это у нас никто не купит. Вот картонки ломаные я купил. Да и то в долг.
2: Дурак ты, Андрюшка. Ты бы насчет совести Сатина послушал, а то барона.
3: Не о чем мне с ними разговаривать.
2: Да они, да не поумнее тебя, хоть и пьяницы.
1: А кто пьян, то умен, два угодья в нем.
0: Тет Сатин говорит. Всякий человек желает, чтобы сосед его совесть имел. Да, видно, никому не выгодно иметь-то ее.
2: Это верно.

0: Доброго здоровья, народ честной.
1: Наташа, был честной. Да позапрошлой весной.
2: Вот новый постоялец.
0: Да мне все одно. Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают. Как это? Где вы, милые, приспособиться мне?
2: Да туда иди, дедушка.
0: А, спасибо, дедушка. Туда-то кто, да? Ведь старику, где тепло, там и родина.
3: Наташа, а какого занятного старичишку-то вы привели? Наташа.
2: Да поинтереснее вас. Андрей, жена твоя в кухне у нас, так ты погодя приди за ней.
4: Ладно.
2: Ну ты бы хоть чай теперь поласковее с ней обращался. Ведь уж недолго...
4: Ну знаю.
2: Знаешь. Так мало знать, а ты понимай, ведь помирать-то страшно.
3: А я вот не боюсь.
2: Как же, храбрость.
5: А нитки-то гнилые.
3: Да право, не боюсь. Ну, хоть сейчас смерть приму. Вот возьмите вы нож, ударьте вы меня против сердца. Умру, не охну, даже с радостью, потому что от чистой руки.
2: Но вы другим уж зубы-то заговаривайте.
3: Славная девка.
5: Девица ничего.
3: Чего это она со мной так отвергает? Все равно ведь пропадет здесь.
5: Через тебя пропадет.
3: Почему через меня? Я ее жалею.
5: Да-да, как волк овцу.
3: Да врешь ты! Очень я жалею ее. Плохо ей тут жить, я вижу.
6: Вот погоди. Увидит тебя Василиса в разговоре с ней.
5: Василиса своего даром не отдаст. Баба лютая.
3: Да пойдите вы все к чертям вместе с нею.
6: А вот увидишь. Погоди. Ой, тоже.
7: Боженьки,
3: я скучно. Че это мне так скучно бывает? Обживешь. Все хорошо. И вдруг точно озябнешь. Сделается скучно.
5: Скучно?
3: Эй-эй. Старик! Эй!
8: Это я?
3: Ты не пой.
8: А, не любишь?
3: Когда хорошо поют, люблю.
8: А я, значит, нехорошо.
3: Вот стало быть.

0: Слышь, а я думал, хорошо пою. Вот всегда так выходит. Человек про себя думает, хорошо я делаю, хватит, а люди недовольны.
1: Это верно.
2: Говоришь скучно, а сам хохочешь.
1: Ну тебе-то что, ворон?
0: А это кому скучно?
1: А мне вот.
0: А там в кухне девица сидит, книжку читает, плачет, правда, слезы текут. Я говорю, ты чего это, милая? Она жалко. Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке. Вот чем занимается человек. Тоже, видать, со скуки.
3: Да, это дура.
1: Барон, а чай пил?
3: Ах, пил дальше.
1: А хочешь, полбутылки поставлю?
3: Ну, разумеется, дальше.
1: Ну, становись на четвереньки, лай собакой.
3: Дурак. Ты что, купец или пьяный?
1: Ну, полай. А мне забавно будет. Но ведь было время, когда ты нашего брата из-за человека не считал и все такое.
3: Ну, дальше, дальше.
1: Ну, чего ж, а теперь вот я тебя заставлю лаять собакой, и ты ведь будешь,
3: Ну, буду, болван. Какое тебе, может быть, от этого удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть не хуже тебя? Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ползать, когда я был неровня тебе.
2: Верно.
0: И я скажу, хорошо.
2: Что было, было. Остались одни пустяки. Здесь Господь нет, все слиняло. Он один голый человек остался.
0: Все, значит, равны.
2: Да.
0: Так. А ты, милый, бароном был?
3: А это еще что? Ты кто, кикимора?
0: Графа видал я и князя видал. А вот барона первый раз встречаю, да и то испорченную.
1: Эй, барон, а ты меня сконфузил.
3: Ах, пора быть умнее, Василий.
0: Погляжу я на вас, братцы. Житье ваше... Ой.
2: Такое житье, что как поутру встал, так и за вытье.
3: Ну, жили и лучше. Да, я бывало помню... Проснулся утром и лежа в постели, кофе пью. Кофе со сливками.
0: Ай-яй-яй-яй, все люди, а? Как не притворяйся, как не вихляйся, а человеком родил, человеком и помрел. Ведь вот все гляжу я, умнее люди становятся, занятнее. Живут-то все хоть хуже. А хотят, чтоб лучше, упрямые.
3: А ты кто такой, старик? Откуда ты явился?
0: Я-то
3: странник.
0: Да все мы на земле странники. Слыхал я, говорят, и земля-то наша в небе странница.
3: Да? Да. Ну, это так, да. Ну, а паспорт имеешь?
0: А ты кто? Сыщик?
1: Ну, а что, ловко, старик. Ну что, Порошня, тебе попало, да?
2: Получил, барин.
3: Я так только шучу, старик. Ну, у меня у самого бумаг-то нет.
2: Врешь.
3: То есть они у меня имеются, но они никуда не годятся.
0: Да, бумажка, они все такие, все никуда не годятся.
3: Да?
1: Барон! Трактир, идем!
4: Готов!
3: Ну, прощай, старик.
0: Прощай.
3: Ах, и цельмости, а? Ах, цельмости, а?
0: А всяко бывает, милый.
3: Пошли, пошли.
0: Всяко бывает. А кто это человек-то? В самом деле бароном был?
2: А кто его знает? Барин, это верно. Он нет-нет, вдруг и сейчас покажет барина из себя. Не отвык, видно, еще.
0: Да ну, пожалуй, барствует это как оспа. Вот и выздоровеет человека, знаки-то остаются.
2: Нет, он ничего все. Иногда вот так брыкнется вроде как насчет твоего паспорта. Да.
5: Эй, жители!
2: Чего орешь?
5: Извините, простите, я человек вежливый.

0: раньше гулял.
1: А сколько угодно. Сейчас меня из участка помощник пристава Медякин выгнал и говорит, чтобы, говорит, на улице тобой не пахло. Ни-ни. А я человек с характером. А вот хозяин на меня фыркает. А что такое хозяин? Недоразумение одно. Пьяница он, хозяин. А вот я такой человек. Вот, ну такой я человек, что я вот ничего не хочу. Ничего не желаю, шабаш. Вот возьми меня за два. Не хочу. Дай мне миллион. И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой пьяница. Не желаю.
2: Ну, на, дави меня, на. А я ничего не хочу. И ничего я не желаю.
3: Ой, несчастный. Такой молоденький, я уж так ломаюсь.
1: Барышня? Мамзель. Прискурант. Парле франсе загулял я.
4: Василиса.
3: Ты опять здесь?
5: Здрасте.
1: Извините.
3: Я ж тебе, щенку, сказала, чтобы духа твоего здесь не было. А ты опять пришел?
1: Василиска, хочешь, я тебе похоронный марш сыграю?
4: Вон!
1: Постой, постой.
0: Так же нельзя.
1: Похоронный марш. Недавно выучил. Свежая музыка. Постой, так жить нельзя.
3: Я тебе покажу, нельзя. Я на тебя всю улицу натравлю. Язычник ты проклятый. Молод еще лаясь про меня.
1: Хорошо, я уйду.
3: Ноги в один больше не было, слышишь?
0: А я тут не сторож.
3: А мне дела нет, кто ты таков. Из милости живешь, не забудь. Сколько мне должен?
0: Не считал.
3: Подожди, я посчитаю.
1: Василий Скатна, я тебя не повесил,
3: А ты кто такой?
6: Проходящий, странствующий.
3: Ночуешь или жить?
6: А погляжу там.
3: Попачь вас.
6: Можно, можно.
3: Ну, давай, давай.
6: Я тебе принесу, на квартирке приволоку его.
3: Прохожий тоже. Говорил бы проходимец. Все ближе к правде-то.
6: О, и не ласково ты, мать.
0: Нет его.
3: Кого?
0: Васьки.
3: Я тебя спрашивала про него.
0: Да вижу, я заглядываюсь.
3: Я за порядком смотрю. Это почему у вас до сей поры не метено? Сколько раз приказывала, чтобы чисто было.
0: Актер мести.
3: А мне дело ни от кому. А вот если санитары придут, да штраф наложат, я всех вас тогда вон.
0: А чем жить будешь?
3: Чтобы соринки не было. Ты что тут торчишь?
1: Рожа-то вспухла. Фу! Что стоишь пнем? Иди, пол!
3: Наталья была здесь. Ты ее видела? Не знаю, не видела. Умно. Сестра была тут?
0: А вот его привела она.
3: Этот дома был?
0: Васька был. Я с Клещом она тут говорила, Наталья.
3: Я тебя не спрашиваю, с кем. Грязище. Везде поразвели суки. Грязь везде. Я вас всех вам с ним уберете. Грязь какая везде. Грязище. Свиньи такие.
0: Сколько в ней зверства в бабе этой.
6: Серьезная бабочка.
3: Да, озвереешь в такой жизни. Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как ее.
6: Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько это разного народу. на свете распоряжается, это какими страстями друг дружку стращают, а все в порядке нет в жизни. И чистоты нет.
0: А все хотят порядка, да разума нехватка. Однако надо подмести. Настя тут занялась.
4: Ну да, как же. Горничная я вам тут.
6: Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, господа люди. И что с вами только будет? Ай-яй-яй. Ну-ка, хоть я помету здесь. Где у вас метла-то?
0: А он за дверью в сенях. Настенка. А чего это Василиса на Алешку бросилась?
4: Да, он про нее говорил, что надоела она Ваське. Васька бросить ее хочет, а Наташу себе взять. Ой, уйду я отсюда на другую квартиру.
0: Чего, куда?
4: Надоело мне лишнее.
0: А ты везде лишняя, да и все люди на земле лишний.
4: С хуй бы я корочкой питался.
6: Как будто я тебя не знаю. А остальных людей всех знаю. В твоем участке я должен всех знать, а тебя вот не знаю. Но это от того, дядя, что земля не вся на твоем участке поместилась. Осталось маленькое опричь его. И как скандал?
0: Похоже.
6: Фу! И зачем это разнимают людей, когда они дерутся, а? Они и сами бы перестали. Ведь устаешь драться-то. А вот давай бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет. Стали бы меньше драться, потому побои-то помнили бы дольше.
0: А ты начальству поговори насчет этого.
2: Абрам! Абрам! Абрам! Иди!
6: Да!
2: Василиса! Да! Наташку убивает!

0: Еще раз играю, больше не играю.
1: Что бой?
2: Солнце сходит и за мной.
0: Зачем карта прятать хочешь? Я вижу.
3: Что ты? Сам?
4: Да брось, а сам все равно не нас объегорят.
2: Умно заводи. Как хотите все.
5: Не помню, когда сыта была. Над каждым куском хлеба тряслась. Всю жизнь дрожала, мучилась, как побольше другого не съесть. Всю жизнь в отрепьях ходила. Всю мою несчастную жизнь. За что?
6: Петенька, устала? Ничего, ничего.
0: Балетом ходи, балетом, черт.
1: А у нас король.
0: Они и так побьют.
7: О, такая у нас привычка.
0: Танка!
1: У меня, ну.
5: Помираю вот. Господи, неужто и на том свете мукам я назначена? Неужто и там?
6: Да не будет, ничего не будет. Тишина и покой, вот. Потерпи, милая, все терпят, ведь всяк по-своему жизнь терпит.
2: Как хотите, стерегите.

0: Карта рука сама.
1: Сторонее, в нос твой сунуть.
2: Князь! Ты ошибся никто никогда.
0: Я видел. Сунуть. Не буду играть.
3: Да, ты же Стасан. Тебе известно, что мы жулики. Зачем играл?
1: Проиграл 2 двугривенных, а шум делает на трешницу. Еще князь.
0: Надо играть честно.
3: А зачем?
0: Как зачем?
3: Ну так, зачем?
0: Ты не знаешь.
3: Я не знаю. А ты знаешь?
0: Вот.
1: Сюда, Стасан. Ты пойми, коли им честно жить начать, а не в 3 дня с голоду и сдохнут.
0: А мне какое дело надо честно жить?
1: О, заладил честно, честно. Идем лучше чай пить. Умно!
4: Ох, вы сети!
3: Ну, вы, ваш опять торжественно сели в лужу. Образованный человек, а карту передерут не будет.
1: Ну, черт его, как он.
5: Ну что, обыграли татарина, водочку пить пойдете?
1: Пойдем с вами, старик.
3: Что вы посмотрите, как это есть пьяный?
5: Да не лучше трезвого.
1: Пойдем, старик! Я тебе продекламирую куплет.
5: Чего это?
1: Стихи, понимаешь?
5: Стихи? А на что они мне стихи?
1: Это смешно, а иногда грустно.
3: Но ты, куплетист, идешь?
1: Иду. Я догоню. Вот, например, старик из одного стихотворения. Начало я забыл. Забыл.
6: Готово, пропала твоя дама.
0: А не туда я пошел, пострели ее.
1: Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память. А теперь вот кончено, брат. Все кончено для меня. Я всегда читал это стихотворение с большим успехом. Гром, аплодисмент. Ты не знаешь, что такое аплодисмент. Это, брат, как водка. Бывало, выйду, встану вот так вот. Встану! Ничего не помню. Ни слова не помню. Любимое стихотворение. Плохо, этот старик.
5: Да чего ж хорошего, коли любимое забыл. В любимом вся душа.
1: Пропил я душу, старик, я, брат, погиб. А чего погиб? Веры у меня не было. Кончил я.
5: Ну чего? А ты лечись. Ведь нынче от пьянства лечь, слышу. Бесплатно, браток, лечу. Лечебницу, знаешь, такую устроили. Для пьянства, значит, даром их лечи. Признали, видишь ты, что пьяница тоже человек. Да. И даже рад, когда он лечиться желает. Ну-ка, валяй, иди. А?
1: Куда? Где?
5: А это в городе. О, в этом, как его? Эй, название у него такое. Ну, я тебе город назову, а ты только вот что. Ты готовься, воздержись, не пей, возьми себя в руки и терпи. А там поправишься и начнешь жить снова. А? Хорошо, брат, снова-то? Ну, решай, 2 приема.
1: Снова. Сначала. Это хорошо, снова. А ведь я могу, а?
5: А чего?
1: Ведь могу.
5: А как? Человек все может, лишь бы захотел. Вот. Что?
1: Ты чудак. Прощай пока. Старичок, прощай!
7: Прощай. Ай. Дедушка! Дедушка!
5: Что? Что, милая? Что?
7: Поговори со мной.
5: Ну, давай побеседуем. Давай.
7: Тошно мне.
5: Ничего, ничего, ничего. Это перед смертью, голубка. Ничего. И надейся. Вот значит, помрешь ты, и будет тебе спокойно, и ничего не надо будет. Спокой, тишина, лежи себе. Смерть тебя на все успокаивает. Она для нас ласкова. Вот Помрешь, отдохнешь, говорится. Ведь верно это, милый, потому где здесь отдохнуть человеку?
7: А коли там-то тоже мука?
5: Нет, не будет. Ничего не будет. Тишина и покой. Ты верь, верь. Призовут тебя Господу и скажут: Господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя Анна.
3: Ты почем знаешь, что там скажут, эй, ты?
5: Ну, стало быть, знаю, господин Ундер.
3: Ну, хожа я еще не Ундер.
6: Ну, двух беру.
3: Ах ты!
5: А Господь взглянет на тебя кротко, ласково, и скажет: знаю я Анну эту. Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай. Пусть успокоится, знаю. Жила она очень трудно, очень устала. Дайте покой Анне.
7: Ну, что? Дедушка, милый ты.
5: Что?
7: Ну, да как бы так, как бы покой бы.
5: Не
7: ничего
5: бы
7: не чувствовать.
5: Не будешь, ничего не будет. Покой и тишина, ты верь, ты с радостью помирай. Смерть, я тебе говорю, она для нас как мать малым детям.
7: А может быть, я и выздоровлю?
5: На что? На муку опять?
7: Пожить бы! Еще бы немножко бы пожить! Коли там муки-то не будет здесь, и потерпеть можно.
5: Нет, не будет.
7: Можно!
5: Не будет.
6: Так верно!
7: Господи!
3: А может быть, и неверно.
5: Ох, красавец.
3: Говорят.
6: И я. А что?
3: Лёш, вот что. Человек должен вести себя смирно.
6: Дубина.
8: Еще дядя.
5: Слышь, не шуми. Не шуми, говорит. Слышь, не шуми. Тут женщина помирает. Губы у неё землёй отметала. Не мешай.
9: А у тебя дед, изволь, уважу. Ты, брат, молодец. Врешь ты хорошо.
5: Ладно.
9: Сказки говоришь приятно. Ну ничего, ври, брат. Мало, брат, на свете приятного.
6: Что, вправду помирает баба?
5: Кажись, не шутить.
6: Ну, значит, кашлять перестали. Кашляла она очень беспокойно. Двух беру.
3: Ах ты, пострели тебя в деду.
6: Брам.
3: Я тебе не Абрам.
6: Абрашка, Наташа хворает?
3: А тебе какое дело?
6: Ну нет, ну да скажи, ну сильно ее Василиса избила.
3: Ну и это дело не твое, это дело семейное, ты кто?
9: А кто бы я ни был, а вот захочу и не видать вам Наташки.
3: Ты что говоришь? Ты племянница моя, что бы я, ты, вор, а? Вор!
9: Вор, а тобой не пойман.
3: Подожди, я поймаю, я гора.
9: А поймаешь, так на горе всему нашему гнезду. Ты что, думаешь, я буду молчать перед следователем? Жди от волка толка. Вот спросит у меня: Вася, а кто тебя на воровство под белым местом указал? Мишка Костылев с женой. Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой.
3: Не поверят тебе.
6: Поверят. Тому правда. Я еще и тебя запутаю.
3: Врешь. И врешь. Ну что я тебе худого сделал, пес ты бешеный?
6: А что ты мне хорошего сделал?
5: Растердился кавалер. А, погляжу я, братцы, дела ваши путанные дела.
9: Василисе жаловаться побежал.
6: Дуришь ты, Василий. Чего-то храбрости у тебя много завелось. Гляди, храбрость уместная, когда в лес по грибы идешь. А здесь-то ни к чему. Они тебе живо голову свернут.
9: Да не, нас, ярославских, голыми руками не сразу возьмешь. Ежели война, так будем воевать.
5: Это в самом деле податься бы тебе, парень, прочь с этого места.
9: Куда? Ну-ка, выговори.
5: Иди в Сибирь.
9: Да не, я погожу, пока меня в Сибирь эту на казенный счет пошлют.
5: А ты послушай меня, иди. Там ты себе можешь путь найти. Там таких надо.
9: А мой путь мне давно уже обозначен. Он, родитель, всю жизнь в тюрьмах сидел. И мне заказал. Я когда еще маленький был, тогда меня еще в ту пору звали. Вор Васька, воров сын Васька.
5: А хороша страна Сибирь. Золотая сторона. Кто в силе да в разуме, тому там как огурцу в парнике.
9: Старик, а зачем ты все врешь?
5: А?
9: Оглох. Зачем врешь, говорю?
5: Это чем вру-то я?
9: Вот во все. Там у тебя хорошо, здесь у тебя хорошо. Ведь врешь.
5: И поди сам посмотри. Спасибо скажу. И чего ты тут трешься, а? Чего тебе уж так правда-то больно нужна? Она правда-то это может быть... А бух для тебя?
9: А мне вот. Все едино, а бух так а бух.
5: Ты что, так да, на что самого себя убивать-то?
9: Вот пусть он мне скажет. Старик, бог есть?
5: Коли веришь, есть. Не веришь, нет. Во что веришь, то и есть.
6: Ах, пойду чаю попью.
9: Не хочу. Не пойду.
10: А что же? На что жалуешься?
9: Да скучно мне. Ох, и надоела мне вся эта канитель.
10: И я надоела.
9: Да, и ты. Ну, говори.
10: Что ж говорить? Насильно бил не будешь. Да не в моем это характере милости просить. Спасибо тебе за правду.
9: Это какую правду?
10: Что надоела я тебе. Лето неправда. Ну что, глядишь, не узнаешь, да.
9: Ах, красивая ты, Васька. А вот никогда не лежало у меня сердце к тебе. И жил я с тобой, и все. А вот никогда не нравилась ты мне.
10: Так. Ну?
9: Ну-ну. Ну, нечего нас тут толковать. Иди ты от меня.
10: Другая приглянулась?
9: А хоть бы и приглянулась. Свахи-то я тебя не позову.
10: А напрасно. Может, я бы и сосватала.
9: От кого это?
10: Сам знаешь, что притворяться. Василий, я человек прямой, скрывать не стану. Обидел-то меня. Ни за что, ни просто, как плетью хлестну. Ведь говорил, любишь, и вдруг...
9: Да вовсе не вдруг. Да я давно. Души в тебе нет, баба. В женщине-то душа должна быть. Мы что, мы звери, нам надо... Ну, надо нас приучать. А ты к чему меня приучил?
10: Что было, того нет. Я знаю, человек сам себе не вален. Не любишь больше, ну и ладно. Так тому и быть.
9: Ну и шабаш, разошлись тихо, смирно, без скандала. Хорошо.
10: Вася! Васенька! Вася! Вася! Ведь когда я с тобой жила, я все дожидала, что ты поможешь мне из омута этого вырваться. Освободишь меня от мужа, от дяди, от всей этой жизни. Может, я, Вась, не тебя любила, а надежду свою, думу эту любила в тебе. Дала я, что вытащишь ты меня.
9: А ты не гвоздь, я не клещи. Я ведь тоже думал, что ты как умная. Ведь ты умная, ты ловкая.
10: Вася, давай поможем друг другу.
9: Это как это?
10: Сестра тебе нравится, я знаю.
11: Зато ты бьешь ее зверски. Усмотри, Васька, ее не тронь, а то ух.
7: Да ладно ты! Можно сделать все тихо, по-хорошему. Хочешь? Женись на ней. А я тебе еще и денег дам, целковых 300. Больше соберу, больше дам.
11: Погоди, погоди. Это как это? За что?
7: Освободи меня от мужа. Сними с меня петлю эту.
9: Ого. Ты ловко придумала. Мужа, значит, в гроб. Любовника на каторгу, а сама...
7: Тихо. Тихо. Зачем каторга? Да ты не сам. Ты через товарищей. А если и сам, то кто узнает? Наталья, подумай. Ведь деньги будут, уедешь куда-нибудь. Меня навек освободишь. А что, сестры около меня не будет? Это даже хорошо для нее. Видеть нее трудно. Злоблюсь я на нее из-за тебя. Сдержаться не могу. Мучаю девку. Бью ее. Так бью, что сама плачу от жалости к ней. А бью и буду бить.
11: Ну, теперь. Звездам хвастается своим.
7: Нет, Вася. Я не хвастаюсь. Я правду говорю. Подумай. И ты из-за моего мужа 2 раза в тюрьме сидел. Из-за его жадности. Он в меня как клоп впился. 4 года сосет. Какой он мне муж? Наташку теснит, измывается над ней, нищая говорит. Да и для всех-то он яд.
11: А хитро ты плетешь.
7: Васенька. В словах моих все правда, ведь только глупый не поймет, чего я хочу. Вася.
11: Иди.
7: А ты подумай, Вася.
11: Иди.
7: Подумай. Подумай.
12: Ты что, за мной?
13: Это я. Я, а вы здесь... Вы разговаривали.
14: Васька! Поганая! Нищая! Шкура!
12: Ой, прости, Господи! Опять ты мне Василиса по греху вела. Я тебя ищу везде!

0: zusammenfassen. Ja, euch ein! Vor! Müssen wir euch? Müssen wir euch? Ich hab Fuß. Ich da. Ei!
1: Ты! Старик, слезай!
2: Сейчас лезу.
1: Ты зачем на печь залез?
2: А куда надо было?
1: Ты же в сени ушел!
2: Синяк, браточек, мне старику холодно.
1: Ты слышал?
2: А? Слышал. Как не слышал? Я глухой. А счастье идет тебе, парень, а? Вот идет счастье.
1: Какое счастье? В чем?
2: А в том, что я на печь залез.
1: А зачем ты там возиться начал?
2: Ну, а затем, что жарко мне стало. И опять же смекнул я, как бы парень-то не ошибся, да не придушил бы старичка-то.
1: Да, я это мог.
2: А чего?
1: Ненавижу.
2: Дело простое, немудреное. Часто это-то ошибаются.
1: А ты что, сам, что ли, ошибся однажды?
2: Парень, слушай, что я тебе скажу. Бабу эту... Прочь надо. Ты ее ни-ни, до себя не допускай. Муж она и сама сосвету живет, чтоб половчее твоего. А нечер, ты ее дьяволицу не слушай. Вот ты смотри, какой я. Лысый. От чего? От этих самых разных баб. Я их баб-то знал, может, больше, чем волос на голове было. А это Василиса, она же хуже черемиса.
1: А, не знаю я. Спасибо тебе сказать, или ты тоже.
2: Да ты не говори. Лучше моего не скажешь. Ты слушай меня. Которая тут тебе по нраву, бери ее отсюда и уходи. Шагом марш уходи. Понял?
1: Не поймешь людей, которые добрые, которые злые, ничего не понятно.
2: А что ты понимать-то? Всяко живет человек. Сегодня добрый, завтра злой. Как сердце налажен, так и живет. Ты слушай, если тебе девка задела всерьез, бери ее и уходи отсюда. Прочь уходи. Или один иди. Ты еще молодой, успеешь бабой обзавестись.
1: Да нет, ты мне скажи, ты зачем все это?
0: Стой.
1: Ты скажи, зачем ты все это?
0: Постой, погоди. Взгляну на Анну. Чего-то она хрипел больно.
2: Ой, ох ты, Господи Иисусе многомилостивый, дух новоприставленной рабы твоей Анны с миром прими.
1: Умерла?
2: Отмаялась. Где мужик-то ее?
1: В трактире, наверное.
2: Надо сказать.
1: Не люблю покойников.
2: А зачем их любить? Живых любить надо. Живых.
1: Я с тобой, деду.
2: А? Боишься?
1: Не люблю. А?
0: Старик! Ты где?
3: Я вспомнил. Слушай, господа, если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Старик, если ж завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло, завтра ж целый бы мир осветило мысль безумца какого-нибудь.
4: Чучело, нализался.
3: Ах, это ты, агнестеричок. Милые старикашки, здесь, по-видимому, никого нет. Наташа! Наташа! Прощай! Прощай, да!
4: Не здоровался, а прощаешься.
3: Я уезжаю, ухожу. Настанет весна, и меня уже нет.
4: Пусти-ка, куда это ты?
3: Искать город, лечиться. Наташа, ты тоже уходи! Офелия, иди в монастырь. Ты понимаешь, есть лечебница для организмов, для пьяниц. Превосходная лечебница. Мрамор, мраморный пол. Свет, чистота, пища, все даром. И мраморный пол. Я ее найду, вылечусь и снова буду. Я на пути к возрождению, как сказал король Лир. Наташа, Наташа, по сцене мое имя Сверчков-Заволжский. Никто этого не знает, никто. Нет у меня здесь имени. Ты понимаешь, как это обидно потерять имя? Даже собаки имеют кличку. Без имени нет человек.
4: Гляди, голубчик, померла ведь.
3: Не может быть.
4: Ей-богу. Смотри.
5: Чего смотреть?
4: Анна-то померла.
5: Кашлять перестала, значит. Надо клещу сказать, это его дело.
3: Я пойду, я потеряла имя. Я пойду.
4: Вот и я когда-нибудь так же в подвале... Забитая.
5: Чего? Ты чего бормочешь?
4: Да это я так, про себя.
5: Ваську ждешь? Ну, гляди. Сломит тебе голову Ваську.
4: А не все ли равно, кто сломит? Уж пускай лучше он. Вот ведь хорошо, что она померла, а жалко. Господи, зачем жил человек?
5: А все так. Родятся, поживут, умирают. Я помру, и ты чего жалеть?
4: Тише, тише, Анна.
3: Слышали?
6: Царство небесное, коли померла.
7: Надо вон тащить. Все не надо тащить. Здесь мертвый нельзя, здесь живой спать будет.
6: Вытащи. Ты думаешь, от нее дух пойдет? От нее духа не будет. Она вся еще живая, высохла.
4: Господи, хоть бы пожалели. Хоть бы кто слово сказал какое-нибудь. Эх, вы!
2: Ничего, девушка, ты не обижайся. Где им мертвых жалеть, милый? Живых не жалеем, сами себя пожалеть не можем. Где уж туда?
5: И опять же смерть слова не боится. Болезнь боится слова, а смерть нет.
7: Полицию надо.
6: Клещ, полицию заявил?
8: Нет, хоронить надо. А у меня 40 копеек.
6: Всего. Ну, на такой случай займи, или мы соберем. Кто пятак, кто сколько может, а в полицию заяви скорее. А то она подумает, убил ты бабу или что?
4: Будет она мне сниться теперь. Мне всегда покойники снятся. Боюсь, и все одна, в синях темно.
2: Живых опасайся, вот что я тебе скажу.
0: живы.
4: Проводи меня, дедушка. Ну,
0: пойдем, провожу.
8: Чего ж теперь делать?
6: Ложись да спи только и всего.
8: А она?
3: Старик! Самый верный кент.
0: Митруха начала идет.
3: Кончено и решено. Старик, где город? Где ты?
9: Фата Маргана, наврал тебе старик. Ничего нет. Нет городов, нет людей, ничего нет.
10: Где хозяин?
9: Что, сам?
10: Хозяин, иду. Нельзя спать, нельзя деньги брать. Мертвые, пьяные.
5: Ложись, ребята, не шуми. Ночью спать надо.
8: Ах, да. Здесь мертвец. Наши сети притащили мертвеца. Стихотворение Беранжера.
0: Мертвецы не слышат, мертвецы не чувствуют. По блаженному спине вечно...
9: Кричи! Реви! Мертвецы не слышат!
0: И сотвори ей вечную память, вечная память, вечная память.

0: И вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы договорились. А я его уж давно жду и дрожу вся от страха и горя. А он тоже белый, как мел, и дрожит. А в руках у него револьвер.
1: Ишь ты! Видно, правду говорят, что студенты отчаянные.
0: И говорит он мне страшным голосом: драгоценная моя любовь.
2: Драгоценная.
3: Погоди, не люба не слушай, а врать не мешай. Дальше. Ну.
0: Ненаглядная, говорит, моя любовь. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой. Ну и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя молодой жизни. А револьвер у него огромадный, заряжен 10 пулями. Прощай, говорит, любезная подруга моя. Решился я бесповоротно. Жить без тебя не могу. И отвечал я: незабвенный друг мой, караул!
2: Чего? Как? Караул?
3: Настенька, ведь в прошлый раз Гастов был.
0: Да замолчите вы, несчастный! Это вы, родячие вы собаки! Да разве вы можете понимать любовь, настоящую любовь? А у меня была она настоящая.
1: Да не слушай ты их. Ну что они? Они из зависти это. Про себя им сказать нечего.
0: И вот отвечаю: радость жизни моей, месяц ты мой ясный, и мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете, потому как люблю я тебя безумно и любить буду, пока сердце бьется в груди моей. Но, говорю, не лишай ты себя молодой твоей жизни, ведь как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Брось меня, пусть лучше я пропаду от тоски по тебе. Я одна, я Таковская, пусть лучше я погибаю. Все равно я никуда не гожусь, и нет мне ничего, нет ничего.
1: Не плачь, не плачь, не надо.
2: Чертова кукла.
3: Девка, ты что думаешь, это правда? Где-то все из книжки «Роковая любовь». Бросишь, это ерунда.
1: А тебе-то что? Ты молчи уж, коли Бог убил.
0: Пропащая душа, пустой ты человек, ну где у тебя душа?
4: Ну пойдем, пойдем отсюда, уйдем, уйдем отсюда, ничего, я знаю, я верю. Коль ты веришь, что была у тебя настоящая любовь, значит, была она, была. Пойдем, пойдем.
0: Дедушка, да было это, ей-богу, было. Студент он был, француз, в лаковых сапогах ходил, с бородкой с черной, Гастоши звали.
4: Я знаю, я ничего, я верю. В лаковых сапогах, говорит?
0: Да.
4: Ай, ты его тоже любила?
0: Любила, я его любил. Меня он любил, так любил дедушку.
3: Ну и глупа же эта девица. Добрая, но глупа. Нестерпимо.
2: И чего этот человек врать так любит? Всегда как перед следователем стоит, право.
1: Да видно, вранье-то приятнее правды. Я тоже.
3: Что тоже?
1: Выдумываю и жду.
3: Чего?
1: Так, вот думаю, завтра приедет кто-то. Кто-нибудь особенный. Или случится что-нибудь тоже небывалое. Подолгу жду, всегда жду. А так, на самом деле, чего можно ждать?
3: Нечего ждать. Я вот уже ничего не жду. Все уже было, прошло, кончено дальше.
1: А кому хорошо жить? Всем плохо, я вижу.
5: Всем! Врешь! Не всем! Кабы всем, пускай! Тогда не обидно!
4: Да.
2: Что тебе, черт возьнул? Вижу, взвыл как.
3: Надо идти к Настенке мириться, а то, пожалуй, на выпивку не даст.
2: Да, любят врать люди. Ну, Настя, дело понятное. Она привыкла себе рожу подкрашивать. Вот и душу хочет подкрасить. Румянец на душу наводит. Ну, а другие зачем? Вот старик примерно. Много он врет. И без всякой пользы для себя. Старик уж, зачем бы его?
3: У всех души серенькие. Все подрумяниться желают.
4: И зачем, барин, девку тревожит? Ты б ей не мешал. Пусть плачет, забавляется. Она ведь для своего удовольствия слезы льет. Чем тебе это вредно?
3: Да глупо, старик, надоела она. Сегодня Гастон, а завтра Рауль, а все одно и то же. А впрочем, я иду мириться с ней.
4: Вот. Поди-ка, приласкай. Приласкать человека никогда не вредно.
1: Добрый ты, дедушка. А? И отчего ты такой добрый?
4: Добрый, говорю? Ну, ладно, так, ладно. Добрый. Так надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо. Я вот тебе скажу, вовремя человека пожалеть всегда хорошо бывает.
2: Да, я вот не умею врать. Зачем? По-моему, вали всю правду, как она есть. Чего стесняться?
5: Какая правда? Где? Где правда? Вот! Вот правда! Работы нет, сил нет. Вот правда! Пристанища! Пристанища нет! Подыхать надо! Вот правда!
4: Дьявол, за что мне правду слушать?
5: Ты вздохнуть! Дай вздохнуть, чем я виноват! За что мне правду? Жить, дьявол! Жить нельзя! Вот правда!
2: Вот так собрала!
5: Говорите тут правда. Ты, старик, утешаешь всех? А я тебе скажу, ненавижу я всех эту правду. Пусть она окаянная проклята, понял? Пойми, будь она проклята! Проклята! Проклята!
4: Вот встревожился человек, да? Куда побежал?
1: Все равно как крикнулся.
2: Да, здорово пусть.

0: слишком он зол да горд. Я рабочий человек, и все будто ниже его. Ну и работай, коли нравится. Чего ж тут гордиться? Да ежели людей по работе ценить, то лошадь выходит лучше всякого человека. Возит и молчит. Наташа, а твои дома?
1: На кладбище ушли. Потом ковстеночный хотели.
0: А то-то я гляжу, свободно ты. Редкость.
2: Вот ты говоришь, правда. А правда-то она ведь не всегда по душе человека. Не всегда души правду вылечит. Вот примерно был такой случай. Знал я одного человека, который в праведную землю верил.
3: Во что?
2: В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля. И в той, дескать, земле особые люди населяют. Хорошие люди. Друг дружка не уважают. Друг дружке за всяко просто помогают. Все у них ладно, хорошо. И вот человек все собирался идти эту праведную землю искать. Был он бедный, жил плохо, и когда, бывало, приходилось так трудно, что хоть ложись да помирай, духа он не терял, а все, бывало, усмехался да выговаривал: ничего, подожду, вот еще маленько потерплю, а там брошу всю эту жизнь и уйду в праведную жизнь. Вот одна у него радость была, земля вот эта.
0: Ну, пошел!
3: Куда?
2: И вот в то место, а в Сибири дело-то было, прислали ссыльного ученого. С книгами он, с планами там ученый, с разными штуками. Человек и говорит ему: покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога. Ну, ученый сейчас это книги раскрыл, карты разложил, глядел, глядел, ну, нет нигде праведной земли. Так все верно. Все земли показаны, а праведной нет.
0: Ну, нету.
1: Погоди ты. Ну, дедушка. Так.
2: Человек не верит. Не может быть. Ищи лучше. А то все твои карты и планы ни к чему, если праведной земли нет. Ну, тут и ученый обиделся. Как так? Мои, говорит, планы самые верные, а только праведной земли вовсе нигде нет. Вот тут и человек рассердился. Как же так? Жил-жил. Терпел-терпел. Думал, есть. А по планам выходит, нету. Грабеж. И говорит он ученому: ах ты, говорит, сволочь ты этакой. Подлец, говорит, ты, а не ученый. Да в ухо-то ему раз. Да еще. А после того пошел домой и удавился.
0: О, черт тебя возьми. История это не веселая.
1: Не стерпел обмана.
3: Да все сказки.
0: Дина, а тебе праведная земля не оказалась, значит?
1: Жалко человека-то.
3: Да все выдумки тоже. Праведная земля. О, туда же. Праведная земля, видал?
2: Смеется, а? Да. Ну, ребята, живите богато, уйду скоро от вас.
0: Это куда теперь-то?
4: В Хохлы, видишь ты. Говорят, там новую веру открыли, поглядеть надо, да? Вот все люди хотят, чтобы как лучше. Дай им, Господи, терпеть.
0: Слушай, старик, а вот как думаешь, найдут?
2: Люди?
0: Да.
2: Они найдут. Кто хочет, найдет. Кто крепко хочет, найдет.
1: Как бы нашли что-нибудь, придумали бы что-нибудь получше.
2: Люди-то придумают. Так помогать им, девушка, надо. Уважать надо, вот.
1: Да как я помогу? Я сама без помощи.
0: Наташа, опять я с тобой буду говорить. Вот при нем он все знает. Иди со мной.
1: Куда? По тюрьмам?
0: Да брошу воровство. Вот ей-богу брошу. Вот коли сказал, сделаю. Да я ж грамотный. Я работать буду. Ведь вот старик-то этот говорит, что в Сибирь-то эту надо по своей воле идти. Ну, едем вместе. Ну...

0: Наташа, а ты думаешь, мне моя жизнь не претит? Я вижу, знаю, но я утешаю себя тем, что вокруг-то меня по воле моего воруют, а живут в чести. Только это мне не помогает, это все не то. Я не каюсь. Вот в совесть я не верю. Но я чувствую одно, что вот лучше надо жить. Ну иначе, ну нужно жить так, ну чтобы мне самому себя можно было уважать.
1: Вот верно, верно, милый, верно. Человек должен себя уважать, верно, милый?
0: Я что? Я с измысла вор. Ведь все всегда говорили мне, вор Васька, воров сын Васька. Ага, так, да, ну нате, вот я вор. Да ты пойми, может я со зла вор-то? Может, я вор от того, что никто никогда другим именем-то не догадался назвать меня? Ну, назови ты, Наташа. Ну?
2: Ну и что же я с тобой пойду? Ну ведь любить-то тебя не очень я люблю. Но иной раз нравишься ты мне, а когда и глядеть на тебя тошно. Да нет, Василий. Видно, не люблю я тебя, ведь когда любят, дурного в любимом не видят, а я вижу.
0: Да полюбишь, не бойся, я тебя приучу к себе. Эх, больше года я смотрел на тебя, вижу, ты девица строгая, хорошая, надежный человек, очень я полюбил тебя.
2: Так? Меня полюбил, а сестру мою...
0: Так, а что сестра? Да мало ли я таких-то?
3: Ничего, девушка. Хлеба нет, лебеду едят.
0: О.
3: Если хлеба нет.
0: Да ты... Ты пожалей меня. Не сладко живу. Волчья жизнь мало радует. Да как в трясине тону. За что не хватишься, все гнилое, все не держит. Что, сестра твоя? Я думал, она. Да она не то. Да ежели бы она-то не жадная до денег была, то я бы ради нее бы на все пошел, только бы она все моя была. Ей другого надо, ей воли надо и денег. А воля ей нужна, чтобы развратничать. Да нет, она мне ничем не может помочь. А вот ты как молодая елочка. И колешься, а сдержишь.
3: Я скажу, девушка, иди за него. Иди, Мир, иди. Он парень ничего, хороший, да. Только ты почаще ему напоминай, что он хороший парень. Чтобы он не забывал. Ты говори ему почаще, Вася, мол, ты хороший человек, не забывай. Да. Ну куда тебе идти, окровя-то, а?
2: Идти мне некуда, я знаю.
3: Ну, вот.
2: Думала. Вот только не верю я никому, а идти мне некуда.
0: Одна дорога. Но на эту дорогу я тебя не допущу, лучше убью.
2: Вот, еще и не жена, я тебя уж убить хочешь.
0: Наташа, допустим, у меня рука отсохнет, коли я тебя трону.
3: Ты, девушка, не сомневайся. Ты ему нужнее, чем он тебе.
4: Вот и сосватались. Совет да любовь.
2: Пришли, видели... Эх, Василий!
0: А чего ты испугалась? А теперь тебя никто не смеет тронуть!
4: А ты, Наталья, не бойся, он тебя бить не станет. Он не бить, не любить не может, уж я-то знаю!
3: Баба, гадюка ядовитая!
4: Он больше на словах удал!
5: Наташка, ты что здесь делаешь, дармоедка? Сплетни плетешь! На родных жалуешься, а самовар не готов, на стол не собрано.
2: Да ведь вы в церковь идти хотите.
5: Не твое дело, чем хотеть, ты должна свое дело сделать, что тебе приказано.
0: Нацисты! Она тебе больше не слуга. Наталья, никуда не ходи, не делай ничего.
2: А ты не командуй, рано еще.
3: Ага.
0: Глядите, вы веселые, не заплакать бы вам.
2: Ой, страшно.
0: Не бывать тому, чего тебе хочется.
6: И того не будет, Вася, чего я не захочу.
0: Но это мы поглядим.
6: Ну, строй. устрою я тебе свадьбу.

0: 次，эх, да не видать, ой!
1: Верую во единого Бога Отца Всеверного.
0: Ой, не видать путей, ой, да дороженьки.
1: Что? Старичок?
0: Ничего, старичок.
1: Уходишь, говорят?
0: Пора.
1: А куда?
0: А куда глаза поведут?
1: Бродяжить, значит. Неудобно, видно, имеешь на одном-то месте жить.
0: Под лежачий камень, сказано, вода не течет.
1: Что камень? А человек должен на одном месте жить. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили. Кто куда хочет, туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, а не путаться зря на земле.
0: А если которому везде место?
1: Ну, стал он бродяга, бесполезный человек. А нужно, чтобы от человека польза была, чтобы он работал.
0: Эх ты!
1: Да.
0: Эх
1: ты. Как? А как? Ну, что такое странник, а? Странный человек. Не похожий на других. Если он настоящий странен, что-нибудь знает, что-нибудь узнал, там это я, ну, не нужный никому. Может, он и правду узнал там, но не всякая правда нужна. Он про себя ее хранит, и он ни во что не мешается, людей зря не мучит. Как люди живут, не его дело.
0: Да ну!
1: А? Он должен преследовать правильную жизнь. Должен жить в лесах, в трущобах, невидимо. Никому не мешать, никого не обижать, а за всех молиться. За все мирские грехи. За твои, за мои. Да, да, да, и за мои. Он от того и суеты мирской бежит, чтобы молиться. А ты? Ну какой ты странник. Ты паспорта не имеешь? А хороший человек должен паспорт иметь. Все хорошие люди паспорта имеют.
0: Ну, есть люди, а есть иные и человеки.
1: Ну ты мне загадок-то не загадывай, я ведь не глупее тебя. Что это такое люди и человеки?
0: Да, где тут загадка? Я просто говорю, что есть неудобная земля для посева, а есть урожайная.
1: Ну?
0: Кто не посеешь на ней, родит. Вот так.
1: Ну да.
0: Да.
1: Ну, а... Ну да.
0: Да.
1: А ты это к чему?
0: Ну вот ты, к примеру. Ведь если сам Господь Бог тебе скажет, Михайло... Будь человеком! Все равно никакого толку не будет. Как ты есть, так и
1: ты знаешь?
0: Что?
1: У моей жены дядя полицейский.
0: Ай-яй-яй.
1: И вот не чтоб дух твой не было. А то и смотри.
0: Да, дядя позовет. А? Да. Позови, позови, дядя. Беглого, мол, словил. Позови. А? Дядя еще награду может получить.
1: Ну?
0: Копейки три. Сегодня в ночь уйду.
2: Это лучше. Вовремя уйти в седалу.
0: Вот верно говорит.
2: Ну, я знаю. Я, может быть, от каторги спасся тем, что вовремя ушел.
0: Но.
2: Да, было так. Жена у меня с мастером связала.
0: Да.
2: Мастер, он, положим, хороший. Очень он ловко собак в енотов перекрашивал. Кошек тоже в кенгуре мех, выхухоль и всяко. Ловкач. Так вот, связалась с ним жена. И так они крепко друг за друга взялись, что того гляди, либо отправят меня, либо еще как со свету живут. Ну, я было жену бить, а мастер меня. Очень злобно дрался. Один раз половину бороды у меня выдрал и ребро сломал. Ну, я тоже обозлился. Однажды жену по башке железным аршином тяпнул. И вообще, большая война началась. Ну, гляжу, эдак ничего не выйдет. Отливают они меня. И задумал я тут укокошить жену. Крепко задумал. Но вовремя спохватился, ушел.
0: Ну и так лучше.
2: Да.
0: Пускай их там из собак енотов делают.
2: Только видишь, мастерская-то на жену была, и остался, как видишь. Вот. Хоть по правде сказать, пропил бы я мастерскую, запой меня, видишь.
0: Ну?
2: Узлющий запой. Как начну заливать, весь пропьюсь, одна кожа остается. Ну, опять же, ленив я. Страсть, как работать не люблю.
3: Да брось ты!
4: Да, да чепуха всех, никуда уже не пойдешь.
3: Все это чертовщина. Старик, что ты надул в уши этому огарку?
5: Врешь? Я скажу ему, что он врет. Я иду. Вот я сегодня работал. Мел улицу, а водки не пил. Какого? Вот они, два пятилтыных, а я крест.
3: Ну, нелепый все тут. Дай мне их, я их пропью, то проиграю.
5: Пошел прочь, это на дорогу.
0: Ты... Зачем его смущать, да?
3: Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мной. Продулся я, старик, дребезги. Чего? Дед, есть шулера, помни меня.
0: А веселый ты, Константин, занятный.
3: Да, я молодой, занятен был. Рубаха парень, плясал великолепно, играл на сцене, смешил людей. Славно.
0: А как ты? Сошелся с тезей своей, а?
3: Ах, какой ты любопытный старикашка. Все бы тебе знать, зачем?
0: Да понять хочется дела человеческие. А на тебя же не понимают. Эх, ты бравый, Константин. Не глупый, не глупый.
3: Тюрьма, дед. Я 4 года 7 месяцев в тюрьме сидел. А, после тюрьмы хода нет.
0: А за что сидел?
3: Да убил подлеца в запальчивости, раздражении. Ну вот, в тюрьме в карты играть начал.
0: А убил из-за бабы?
3: Из-за родной сестры. Ну ты отвяжись.
0: Да?
3: Не люблю, когда меня расспрашивают.
5: Да это давно. 9 лет прошло. Сестра умерла. Славная у меня человеченька сестра была.
0: А, легко ты жизнь переносишь. А вот тут давеча слесарь взвыл, так ай-яй-яй-яй.
3: Клещ?
0: Да, он кричит, работы нету, ничего нету.
3: Да, ничего, привыкнет. Вот чем он мне занялся.
0: Он, гляди, идет.
3: Эй, давец, чего не хуже повесил? Чего выдумать хочешь?
5: Думаю, что делать буду. Инструмента нет, все похороны съели.
3: А я тебе дам совет. Ничего не делай, просто применяй себе.
5: Ладно, говори. Я стыд имею перед людьми.
3: Да брось ты. Люди не стыдятся, что с тебя хуже собаки живется. Да пойми, ты не будешь работать. Я не стану. Сотни тысяч людей не будут работать. Никто ничего не хочет делать. Что тогда будет?
5: С голоду подохнут все.
0: Тебе бы с такими речами к бегунам идти. Есть такие люди, бегуны называют.
3: Я знаю, они дураки. Детки. Эй, вы!
0: Наташа кричит, да? Ах ты, батюшка! Вашу бы позвать.
5: Я
3: часто не обещаю.
5: Какой я сейчас?
3: Стой!
5: Как же? Надо жить.
6: Пристанище надо. Нет пристанища. Ничего нет. Один человек. Весь тут. И помощи нет.

0: Как? Чем она тебя? Ножом?
1: Гляди-ка, звери какие, кипятком ноги девки сварили.
2: Самовар опрокинули.
3: Василий, возьми меня, схорони меня.
4: Батюшки, глядите-ка, смотрите-ка. Убили. Помер.
5: Васька, старик-то того готов.
6: Иди зови, в больницу надо, но я рассчитаюсь с ними.
5: Я говорю, старика-то кто-то угостил, Васька.
4: Неужто помер?
0: Вот те раз.
4: А, чё?
0: Айда-ка, брат, откуда полиция?
5: Вот теперь где?
2: Убили. Господи! Мужа моего убили!
4: Васька убил! Васька убил! Я видела, все видели! Что, Вася, мил друг? Полиция!
0: Да брось!
4: Полиция! Полиция!
2: Полиция!
0: Ну что, Рада, по-твоему, вышла? Околел старый пес. А не прихлопнут ли мне и тебя?
7: Что?
0: Куда?
7: Куда?
0: Стой!
4: Что, Вася, мил друг? От судьбы не уйдешь?
8: Полиция! Абрам, свисти!
2: Держись его, он убил! Я видел, все видели!
0: Да я сам три раза ударил старика. Много ли ему надо? Зови меня в свидетели, Василий.
9: Да мне оправдываться не надо. Мне Василису надо подвести. Я же ее и подведу.
0: Тихо. Это она этого хотела. Она меня подговаривала мужа убить. Подговаривала.
3: А, я поняла. Так, Василий. Добрые люди, они заодно. Сестра моя и он, они заодно. Они все это подстроили. Так, Василий, так ты для того со мной давеча говорил, чтобы она все слышала. Люди добрые, она его любовница. Вы знаете, это все знают. Она, это она его подговорила мужа убить. Муж им мешал, и я мешала. И вот, изувечили меня.
0: Наталья, что ты, Наталья?
2: Врешь я, он, врешь она, он убил.
3: Они заодно, будьте вы прокляты, вы оба.
5: Ну, игра, ну, держись, Василий.
10: Вот он в этой суматохе и пропал.
11: Исчез от полиции, яко дым от лица огня.
5: Так и исчезают грешники от лица праведных.
2: Ой, хороший был старичок. А вы не люди. Вы ржавчина.
11: Ваше здоровье, леди.
5: Любопытный был старика. Вот насчетка в него влюбилась.
2: Да? Влюбилась. Полюбила верно. Он все видел. Все понимал.
5: И вообще для многих он был как мякиш для беззубых.
11: Как пластырь для нарывов.
10: Старик жалостливый был, а у вас жалости нет.
5: А какая польза, если я тебя пожалею?
10: Ты можешь. Не то, что пожалеть можешь, а ты можешь не обижать.
2: Чего? И зачем я живу здесь с вами? Уйду. Пойду куда-нибудь на край света.
11: Без башмаков, леди, а?
2: Голая! На четвереньках поползу.
5: Ну, пойдешь, захвати с собой актера. Он туда же собирается. Ему стало известно, что полверсия от края света имеется лечебница для органонов.
12: Организмов, дура.
5: Для органонов, отравленных алкоголем.
12: Да, он уйдет. Вот увидите, он уйдет.
11: Кто это он, сэр?
12: Я.
11: Мерси, служитель богини. Как это? Богиня драм, трагедия. Ну, как ее звали? Да?
12: Муза! Болван, не богиня, а муза!
11: Лакеза!
0: Гера, Афродита, Атропот, да черт не возьмет.
5: Все старик навинтил, актер, понимаешь, барон?
11: Старый клоун!
12: Невежды! Дикари! Мельпомена, люди без сердца, да вот увидите, он уйдет. Он уйдет. Обжирайтесь, мрачные умы. Стихотворение Беранжера. Да, он уйдет. Он найдет себе место, где нет, где нет.
11: Где ничего нет?
12: Да, ничего. Яма эта будет мне могилой. Умираю немощный и хилый. Зачем вы живете? Зачем?
11: Ты пин или гений и беспутство не ори.
12: Врешь! Буду орать!
4: Кричи! Пусть слушаю!
11: Какой в этом смысл,
0: Боярин? Да брось их, барон, к черту! Пускай кричат, разбивают себе головы, пускай. Смысл тут есть, не мешай человеку, как говорил старик. Это он, старый дрожжа, проквасил нам зажить.
10: Поманил их куда-то, а сам дороги-то и не сказал.
11: Старик шарлатан!
4: Врешь! Ты сам шарлатан!
11: Сыц, леди!
10: Правды не любил старик-то, очень против правды восставал. Так и надо. За что нам правду? Вон князь! Отдавил руку на работе, напрочь придется отпилить руку. Вот тебе и
11: правда. А я что говорю? Это существует закон наложения наказания.
0: Молчать! Вы все... Скоты! Дубье! Молчать о старике! А ты, барон, все хуже. Ты ничего не понимаешь и врешь. Старик не шарлатан. Что такое правда? Человек. Вот правда. Он это понимал. Да? Вы нет, вы тупы кирпичи. Да, старик врал. Но он врал из жалости к вам, черт вас возьми. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал. Возвышенно, возбуждающе, красиво, вдохновенно лгут. Есть ложь примиряющая, утешительная. Ложь, которая оправдывает ту тяжесть, которая восстановила руку рабочего и обвиняет умирающего с голода. Я знаю ложь. Кто слаб душой питается чужими соками, тем ложь нужна. Одних она поддерживает, другие прикрываются. А кто независим, сам себе хозяин и не жрет чужого, зачем там ложь? Ложь, религия, рабов и хозяин. Правда? Бог свободного человека.
11: Право! Прекрасно сказано. А? Я согласен. Слушай, ты говоришь, как порядочный человек.
0: Ну, а почему иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди говорят, как шулера? Да, я многое позабыл, но еще кое-что знаю. Старик, он умница. Он подействовал на меня, как кислота, на старую грязную монету. Выпьем за его здоровье. Наливай. Старик живет из себя. Он на все смотрит своими глазами. Я однажды спросил его: дед, а зачем живут люди? А для лучшего люди живут мелочок. Ну вот, скажем, живут столяры, все, клан, народ. И вот у них родился столяр. Такой столяр, какого подобного не видала земля. Всех превысил он, и нет ему среди столяров равных. И всему столярному делу он свой облик дает. И сразу дело на 20 лет вперед делит. Так вот все другие, там слесаря, сапожники и прочие рабочие люди. Крестьяне и даже господа, все для лучшего человека живут. Всех думают, что для себя поживают. А глядишь, для лучшего. По 100 лет, а может быть и больше, для лучшего человека живут. Все мелочок для лучшего человека живут. Потому-то всякого человека и уважать надо. Ведь неизвестно нам, кто он такой, зачем родился и что сделать может. А может, он родился на радость нам, на счастье, для большой нам пользы. Сабливо же говорит, деток уважать надо. Ну, ребятишек, ребятишкам-то ведь, говорит, простор надобен.
5: деткам-то жить не мешайте. Деток-то у вас.
11: Да. Для лучшего, говоришь. Это напоминает мне наше семейство. Старая фамилия времен Екатерины. Дворяне, вояки, выходцы из Франции. Служили, поднимались все выше. При Николае Первом дед мой, Густав де Виль, занимал высокий пост. Богатство! Сотни крепостных! А лошадь, повара...
13: Врешь! Не было этого!
11: Что? Ну, дальше.
13: Не было этого!
11: А то в Москве, да в Петербурге, а кареты, кареты с гербами.
13: Не было!
11: Сыц, я говорю, десятки лакеев.
13: Не было!
11: Убью!
13: Не было карет!
5: Да брось, Настенка, не зли его!
11: Ты скажи, Шахин, ну подожди ж ты, дрянь. Дед мой Густав, ты...
13: Не было деда! Ничего не было!
11: Скажи ты ей, было, черт вас возьми! Было, было, было, было, было.
13: Звыл, понял, каково человеку, когда ему не верят.
10: А я думал, драка будет.
11: Беда.
10: А глупые люди, очень плохо.
11: Я не могу позволить издеваться надо мной. У меня доказательства есть, документы.
5: Ты брось их и забудь о каретах, дедушки. В карете прошлого никуда не уедешь.
11: Ну как она смеет, однако?
13: О, скажите, как смеет.
5: Ну ты видишь, смеет. А чем она хуже тебя?
13: Да.
5: Хотя у нее в прошлом, наверное, не было ни карет, ни дедушки. Да даже, наверное, отца-то с матерью.
11: Черт тебя возьми, ты вот умеешь рассуждать спокойно, а у меня, кажется, нет характера.
5: Ну, обзавезись, вещи полезные. Настя, ты хочешь в больницу?
13: Зачем?
5: Наташа.
13: Хватился. Она давно вышла. Вышла и пропала. Нигде ее нет.
5: Да, ну, значит, вся вышла.
10: А интересно, кто кого крепче всадит? Васька Василису или она его?
13: Василиса вывернется, она хитрая. А Ваську в каторгу пошли.
5: Ну, за убийство в драке только тюрьма.
13: Ах, жаль! Каторгу лучшего. Всех бы вас в каторгу! Смести бы вас, как сон! Да куда-нибудь в яму!
5: Ты что? Свисил, что?
11: Вот я сейчас ей в ухо дам содержать!
13: А, попробуй, тронь!
11: Я попробую!
5: Не обижай человека! У меня вон из головы не идет этот старик. Не обижай человека. А если тебя однажды обидели на всю жизнь сразу, как быть? Простить? Ничего никому.
11: Ты должна... понимать, что я не чета тебе, ты мразь.
13: Ах ты несчастный, ты ведь ты же мной живешь, как червь яблоко.
10: Ай, дура, яблочко.
11: Это невозможно.
13: Смеять, врять. Вам не смешно!
10: Катай их!
13: Ах, кабы я могла! Кабы я могла! Я бы вас! Я бы вас вот так же! Волки! Волки! Чтоб вам сдохнуть!
11: Аминь! Вот злой баба! Русский баба! Дерзкий, вольно! Татарка нет, татарка закон знает.
10: Трёпку ей надо дать,
11: мерзавка.

0: готово, а хозяина все нет. Горит парня.
1: Ну, теперь выпей.
0: Спасибо, и на боковую пора.
2: Что, привыкаешь нам?
0: Да ничего, везде люди. Сначала не видишь, а потом поглядишь, везде люди. Ничего.
2: Гляди. Гляди, гляди.
0: Не мешай. Он хороший парень.
1: Я сегодня добрый. Черт его знает почему.
3: Но ты всегда добрый, когда выпьешь. И умный.
1: Да, когда я пьян, мне все нравится. Он молится. Прекрасно. Человек может верить, не верить. Это его дело. Человек свободен. Человек за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, и потому он свободен. Человек. Вот правда. Что такое? Человек.
2: Это не ты, не я, не они. Нет, это ты, я, они, старик Наполеон, Магомед. В одном, ты понимаешь, это огромное. В этом все начала и концы. Все в человеке, все для человека. Существует только человек. Все же остальное это дело его рук, его мозга. Человек, это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не унижать его жалостью. Уважать надо. Выпьем за человека, барон. Я арестант, убийца, шулер. Когда иду по улице, все время смотрят на жулика, сторонятся, оглядываются, часто говорят мне: мерзавец, шарлатан, работай. А для чего? Чтобы быть сытым. Я всегда презирал людей, которые слишком хотят быть сытыми. А не в этом дело, барон. Не в этом дело. Человек выше. Человек выше сытости.
3: Ты рассуждаешь. Это хорошо. Это должно быть греет сердце. А у меня этого нет. Я не умею.
1: Я, брат, боюсь иногда, понимаешь, трушу. Потому, а что же дальше?
2: Ну, пустяки, чего бояться человеку?
1: Ты знаешь, с той поры, как я помню себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я, мне как-то неловко.
3: Мне кажется, что я всю жизнь только переодевался, учился. Носил мундир дворянского института. А чему учился, не помню. Женился, надел фрак, потом халат. А жену взял скверную, зачем, не понимаю. Прожил все, что было. Носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки. А как разорился, заметил. Служил в казенной палате, мундир, фуражка с кокардой. Растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат, а потом надел вот это. И все как во сне. Это смешно?
1: Не очень. Скорее, глупо.
3: Вот и я думаю, что я глупо.
1: А ведь... зачем-нибудь я родился?
0: Вероятно. Человек рождается
1: для лучшего. Да, так. Хорошо.
3: Ах, это Настя убежала. И куда? Пойду посмотрю, где она. Все-таки она.
4: Татарин! Князь, за меня помолись.
1: Чего?
4: Помолись за меня.
1: Сама молись.

0: Где народ? Отчего здесь никого нет?
1: Эй, вылезай! Я угощаю!
2: Я вас угощаю. Я вас угощать люблю. Кабы я был богатый, я б бесплатный трактир устроил с музыкой. И чтоб хор певцов приходил, пеешь, слушай песни.
0: Эй, бедняк человек, айда ко мне в бесплатный трактир.
1: Кстати, я бы тебя бы... Бери половину всех моих капиталов, вот.
3: А ты мне сейчас отдай все.
1: Весь капитал? Сейчас? На. На.
0: Да. Вот. Рубь. 2 гривны, пятаки, семишники, все.
3: А, и сыграю я на них.
4: Братцы, эй, а я ноги промочу.
0: Иди промочи горло, только все.
3: Милый ты,
0: поешь ты, играешь очень это хорошо, а вот пьешь напрасно, это будет вредно, пить вредно. Вредно.
4: По тебе и видно, ты только пьяный, ты и похож на человека. Клещ! Гармошку починил, а?
5: Бутылка моя, прихушенькая, никогда не тормоза, когда бутылка.
4: Никогда моя,
0: тю-тю, кончено. Ты, брат, теперь не бутошник. И не бутошник, и не дядя.
4: А просто теткин муж.
0: Одна твоя племянница в тюрьме, а другая помирает.
5: Врешь, она у меня не помирает. Она у меня без вести пропала.
0: Все равно, брат. Человек без племянниц, не дядя.
4: Его превосходительство отставной козы, барабанщик.
6: Вообще ли вы, мои милые, на дворе-то, холод, слякоть. Ой, а бутащик вы где? Бутарь?
5: А я...
6: Я его в сожители взяла, думала, польза мне от него будет. Алешка, ты что ж так про меня болтаешь? Ты чего это говоришь, будто вот бутащика своего я бью?
4: Так я думал, что ты его бил, когда завод таскал.
0: Иди сюда! Все равно спать не дадим. Песни будем петь всю ночь. Эх, братцы, много ли человеку надо? Вот я выпил и рад. Зоб, затягивай любимую мою. Запою, заплачу.
4: А я подыграю.
3: Послушаем.

0: Идите сюда, на пустыре там. Актер удавился.
1: Испортил песню дурак.

0: Мы передавали спектакль Академического театра драмы имени Пушкина «На дне» по пьесе Горького. Запись сделана по трансляции в 1972 году. Режиссер-постановщик Леонид Вивьен. В спектакле были заняты народные артисты СССР Николай Черкасов, Николай Симонов и Константин Скоробогатов, а также другие артисты театра.
1: На большом океанском пароходе, отплывающем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царила, как всегда, в последние минуты перед отходом деловитая суета. Я стоял со своим приятелем на верхней палубе, вдали от этой сутолоки. Вдруг совсем близко от нас два или три раза ярко вспыхнул магний. Должно быть, в числе пассажиров была какая-то знаменитость. Мой друг, взглянув в ту сторону, усмехнулся. «С вами на пароходе едет чудо природы, Чентович!» Увидев по моему лицу, что это имя ничего мне не говорит, он пояснил. «Мирко Чентович, международный шахматный чемпион, он только что прогремел на всю Америку, выступая там в шахматных турнирах, и сейчас направляется за новыми победами в Аргентину». Разумеется, Чентович возбудил мое любопытство. Но завязать знакомство с Чентовичем в течение первых дней нашего путешествия оказалось невозможным. Наконец, мне пришел на ум прием охотников, которые подманивают глухарей, имитируя их любовный зов. Может быть, самым удачным способом привлечь к себе внимание шахматного мастера будет самому выдать себя за шахматного игрока. Я расставил примитивную ловушку в курительном салоне. А скоро отыскался и желанный партнер, предложивший мне сыграть с ним партию. Это был некто МакКоннор, шотландец, инженер по подземным сооружениям, в характере которого преобладали тщеславие и раздражительность, бахвальство и самоуверенность. На третий день мой план осуществился, правда, лишь наполовину. Может быть, Чентович увидел нас за шахматами через иллюминатор, выходивший на верхнюю палубу, а может быть, он просто решил почтить своим присутствием курительный салон. Был ход МакКоннора. Одного этого хода было достаточно, чтобы Чентович сразу понял, как мало интересны для него наши дилетантские усилия. С небрежным жестом, каким обычно отмахивается от предложенного в книжном магазине плохого детективного романа, даже не перелистав его, чемпион отвернулся и вышел из салона. Меня немало уязвил его презрительный холодный взгляд. Захотелось выместить свое раздражение на ком-нибудь, и я обратился к МакКоннору. «Кажется, ваш ход не произвел большого впечатления на чемпиона».
2: «Какого чемпиона?»
1: Я объяснил ему, что человек, который заходил в салон и столь презрительно отнесся к нашей игре, был Чентович, международный шахматный чемпион. Я добавил, что не следует расстраиваться из-за его пренебрежительного поведения. Для бедняков гордость – непозволительная роскошь. К моему удивлению, эти небрежные слова оказали на МакКоннора совершенно неожиданное действие. Оставив на произвол судьбы неоконченную партию, он бросился разыскивать Чентовича на верхней палубе. Я напряженно ждал. Прошло 10 минут. И МакКоннор вернулся, как мне показалось, не в очень хорошем расположении духа.
2: «Ну как?» – спросил я.
1: «Вы были правы», – ответил с досадой МакКоннор. «Он не очень приятный господин. Я поздоровался и назвал себя, но он даже не протянул руки. Я попытался объяснить ему, что все мы, пассажиры, будем горды и счастливы, если он согласится удостоить нас сеансом одновременной игры». Но он был со мной страшно официален и ответил, что, к сожалению, контракт с организаторами его турне обязывает его играть во время поездки только за вознаграждение, и что минимальный его гонорар – $250 за партию.
2: «Как? Вы обещали ему $250?» – вскричал я в совершенном изумлении.
1: «Почему же нет?» На следующий день, в назначенный час, наша компания собралась в полном составе. Центральное место напротив чемпиона было, конечно, предоставлено МакКоннору. Чемпион заставил ждать себя добрых 10 минут, и это еще больше подчеркнуло торжественность его появления. Он подошел к столу с невозмутимым и спокойным видом, не поздоровался. По-видимому, его неучтивость должна была означать: «Вы знаете, кто я, а мне совсем не интересно знать, кто вы». Мы сообща играли против него. В то время как мы совещались по поводу следующего хода, чемпион находился в другом конце салона. Вряд ли стоит описывать эту партию. Кончилась она, как и должна была кончиться, полным нашим поражением, и к тому же на 24-м ходу. Я уже поднялся было, но в это самое мгновение МакКоннор, сидевший рядом со мной, произнес: «Реванш!» Меня испугал вызов в голосе МакКоннора. Он больше напоминал боксера, готового нанести решающий удар, чем корректного джентльмена. «Пожалуйста», — вежливо проговорил Чентович. «Теперь, господа, вы будете играть черными». Вторая игра мало чем отличалась от первой. Но, дойдя до 17-го хода, мы с изумлением обнаружили, что у нас создалась позиция, выглядевшая поразительно выгодной. Мы сумели продвинуть пешку С на предпоследнюю линию, и все, что нам нужно было теперь сделать, это продвинуть ее вперед на С1. МакКоннор уже взялся за пешку, чтобы продвинуть ее на последний квадрат, как вдруг чья-то рука остановила его, и тихий, но настойчивый голос произнес: «Ради бога, не надо». Мы все невольно оглянулись. За нами стоял человек лет 45 с узким, резко очерченным лицом. Видимо, он только что присоединился к нашей компании, и мы, погруженные в обсуждение своей задачи, не заметили его появления.
2: «Что же вы посоветуете?» — прошептал МакКоннор.
1: «Пока что не продвигайте пешки вперед. Пока уклоняйтесь. Тогда ваш противник, по всей вероятности, перенесет атаку на другой фланг». Чентович подошел своей обычной ленивой походкой и посмотрел, какой ход мы сделали. Потом он передвинул пешку с h2 на h4 на королевском фланге, точно так, как предсказывал наш таинственный помощник. А тот уже шептал взволнованно: «Ладью вперед, ладью с c8 на c4. Тогда ему придется сначала защитить пешку, но это ему не поможет. Не обращайте внимания на его проходную пешку. Бейте конем c3, d5, и тогда равновесие восстановится. Атакуйте вместо того, чтобы защищаться». Мы позвали чемпиона. Чентович подошел к столу. И тут он впервые помедлил перед ходом, внимательно вглядываясь в доску. Ход он сделал как раз тот, который предугадал незнакомец. Затем он повернулся, чтобы идти, но тут произошло нечто новое и непредвиденное. Чентович поднял глаза и оглядел наши ряды. Он хотел выяснить, кто это из нас вдруг оказал ему такое энергичное сопротивление. Примерно через 7 ходов Чентович, подумав немного, поднял на нас глаза и сказал: «Ничья». Я внимательно посмотрел на Чентовича. Мне еще раньше показалось, что к концу игры он побледнел. Но чемпион умел держать себя в руках. По-прежнему сохраняя равнодушный вид, он сгреб твердой рукой фигуры с доски и спросил: «Желаете сыграть третью партию, господа?» Вопрос был задан спокойным, чисто деловым тоном, но удивительно было то, что чемпион как бы совершенно не замечал МакКоннора, а пристально смотрел прямо в глаза
2: нашему избавителю.
3: МакКоннор торжествующе воскликнул. Конечно, без всякого сомнения. Но на этот раз играть будет этот господин. Он один против Чентовича.
2: Незнакомец, который все еще с непонятным напряжением смотрел на пустую доску, вздрогнул, услышав это энергичное заявление. Видя, что все взгляды устремлены на него, смутился. «Ни в коем случае, господа», — сказал он, запинаясь в явном замешательстве. «Это невозможно. Вам придется обойтись без меня. Я только сейчас понял, до чего невежливо поступил, вмешавшись без разрешения в вашу игру. Прошу вас извинить меня за дерзость». И прежде чем мы успели оправиться от изумления, он повернулся и вышел из комнаты. Мы решили приложить все усилия и уговорить незнакомца играть завтра против Чентовича. МакКоннор брался оплатить расходы, а меня в качестве соотечественника, мы тем временем узнали от стюарда, что незнакомец был австрийцем, уполномочили передать ему нашу просьбу. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти его. Он читал.

О, правда. Шахматам я посвятил очень много времени. Но это произошло при особых, я бы сказал, исключительных обстоятельствах. Он снял очки, положил их рядом и начал. Как известно, еще задолго до того, как армии нацистов подняли оружие против всего света, они начали создавать во всех соседних с ними странах не менее вышколенные, не менее опасные военизированные формирования из людей обойденных, отверженных, обиженных. Их так называемые ячейки были в каждой конторе, в каждом предприятии. У них были шпионы и соглядатаи везде. Их агент был и у меня в конторе, о чем, увы, я узнал слишком поздно. Еще до того, как я начал подозревать что-нибудь, он уже получил мандат из Берлина или из Мюнхена и распоряжение вести за мной слежку. Гестапо следило за мной неотступно. Это было наглядно подтверждено тем фактом, что эсэсовцы арестовали меня вечером того самого дня, когда Гитлер вошел в Вену. Люди моей категории, из которых надо было выжать деньги или важные документы, не были сосланы в концентрационные лагеря. Напротив, им были предоставлены всякие привилегии. Они были помещены в отдельные комнаты в отеле «Метрополь», где помещался штаб гестапо. Тот же почет выпал и на мою долю, несмотря на то, что я был довольно незначительной личностью. Полностью изолировав нас от внешнего мира, они ожидали, что внутреннее напряжение скорее, чем холод и плети, заставят нас заговорить. Я ничего не делал, ничего не слышал, ничего не видел. Особенно по ночам это была пустота без времени и пространства. Можно было ходить взад и вперед, и за тобой все время следовали твои мысли. Вперед и назад, вперед и назад. Но даже мыслям нужна была какая-то точка опоры, иначе они начнут бессмысленно вращаться вокруг самих себя. Они тоже не выносят пустоты. Наконец, начались допросы. Но допросы были не самое худшее. Худшим было возвращение после допроса в пустоту. В ту же комнату, с тем же столом, той же кроватью, тем же умывальником, теми же обоями. Тут только я полностью осознал, с какой дьявольской изобретательностью, с каким убийственным знанием человеческой психологии была придумана эта система тюремной одиночки в отеле. По некоторым мелким признакам я с ужасом понял, что мозг мой перестает действовать нормально. Вначале я приходил на допросы с совершенно ясной головой. Я давал показания спокойно и осторожно. Теперь же все, что я мог, это, запинаясь, связывать простейшие фразы, потому что глаза мои были неотступно прикованы к перу, которое неслось по бумаге, записывая показания, и мне самому хотелось нестись вдогонку за моими собственными словами. Я чувствовал, что перестаю владеть собой. Я понимал, что приближается момент, когда для своего спасения я расскажу все, что знаю, а может быть и больше.
Однажды вечером дошло до того, что когда тюремный

0: надзиратель принес мне еду, меня охватил такой приступ отчаяния, что я вдруг закричал ему вслед: «Отведите меня к следователю. Я хочу во всем признаться. Я скажу им, где находятся бумаги и деньги. Я все скажу им. Все!» Но, к счастью, он уже не слышал меня. Или не хотел слышать. И вот в этот момент крайней безнадежности случилось нечто непредвиденное. Произошло событие, которое обещало избавление, пускай временное, но все же избавление. Был конец июля, день был темный, зловещий, дождливый. Меня ввели на допрос. Перед допросом всегда заставляли долго ждать, это входило в их систему. Эта бессмысленная пауза была рассчитана на то, чтобы утомить вас физически и сломить морально. Они продержали меня особенно долго. Часы пробили дважды, а я все ждал, стоя в прихожей. За 2 часа ноги мои одеревенели, и все-таки, несмотря ни на что, я благословлял и эту мучительную неизвестность, и физическую усталость. Ведь я находился в другой, не своей комнате. Дверь была окрашена в другой цвет. У стены стояло кресло, а налево шкафик для бумаг и вешалка, на которой висели 3 или 4 мокрые военных шинели, шинели моих мучителей. Я рассматривал каждую складку на шинелях. Я заметил, например, что с одного из мокрых воротников свисает капля. И вам это, наверное, покажется смешным. А я с бессмысленным волнением ждал, оторвется ли в конце концов эта капля и скатится вниз, или сумеет преодолеть земное притяжение и удержаться на месте. И вдруг, совершенно неожиданно, я увидел нечто такое, что окончательно приковало мой взгляд. Боковой карман одной шинели слегка оттопыривается. Я придвинулся ближе. По прямоугольным очертаниям того, что лежало в кармане, я догадался, что это книга. Колени мои задрожали. Книга! И вдруг меня ужалила мысль: укради эту книгу. Если тебе удастся это сделать, ты сможешь спрятать ее в своей камере и читать. Наконец-то снова читать. Я незаметно прижался к шинели и, ни на мгновение не сводя глаз надзирателя, принялся спрятанными за спину руками выталкивать книгу из кармана. Выше, выше, еще выше. Потом рывок. Я осторожно и легко потянул, и в руках у меня очутилась книжонка небольшого формата. Тут только я испугался того, что сделал. Отступать было невозможно. Я засунул книгу сзади, под брюки. К счастью, допрос на этот раз был непродолжителен, и мне удалось благополучно доставить книгу в свою комнату. Я был по-прежнему один, и в то же время больше не один. Первый взгляд, брошенный на нее, вызвал у меня не просто разочарование, а жгучее чувство досады. Моя добыча оказалась всего лишь пособием по шахматной игре, сборником 150 шахматных партий, игранных крупнейшими мастерами. Если бы я не был окружен со всех сторон стенами и решетками, я выбросил бы эту книгу в припадке ярости за окошко. Какая польза была мне от подобной ерунды? Я перелистывал в раздражении книгу, думая найти хоть что-нибудь для чтения, какое-нибудь введение или пояснение, но не нашел ничего, кроме ровных квадратных таблиц, воспроизводящих партии мастеров с их непонятными для меня обозначениями. Все это было для меня чем-то вроде алгебраических формул, к которым я не имел ключа. Только постепенно я догадался, что буквы А, Б, С обозначали вертикальные ряды, а цифры – горизонтальные, и что они указывали на положение в данный момент каждой отдельной фигуры. Значит, эти чисто графические диаграммы все-таки что-то говорили. Кто знает, думал я, если мне удастся смастерить в камере подобие шахматной доски, может быть, я смогу разыгрывать эти партии. Бордюр простыни, на котором проступала грубая клетка, показался мне даром небес. После некоторых манипуляций у меня оказалось поле, расчерченное на 64 квадрата. Потом я принялся из хлебного мякиша лепить короля, ферзя и другие фигуры. В первые дни вместо игры получалась сплошная неразбериха, и я начинал партию снова и снова 5, 10, 20 раз. Мне потребовалось 6 дней, чтобы без ошибки довести до конца одну партию. Через 8 дней я только однажды использовал простыню, чтобы закрепить в памяти позиции шахматных фигур. А еще через 8 дней мне не нужна была и простыня. Абстрактные понятия А1, А2, С3, С8 автоматически превращались в моем воображении в четкие пластические образы. Силой воображения я мог воспроизвести любую комбинацию. Еще через 2 недели я безо всякого труда мог сыграть любую партию из книги по памяти. Счастливый период, в течение которого я систематически день за днем разыгрывал эти 150 партий, напечатанных в сборнике, продолжался 2,5-3 месяца. А потом я неожиданно опять очутился на мертвой точке. Передо мной вновь была пустота. К этому времени я уже по 20-30 раз проштудировал каждую партию. Прелесть новизны была утрачена. Я должен был попытаться играть сам с собой, или, вернее, против себя. Пока я разыгрывал партии чемпионов, все было хорошо. Я просто повторял сделанную игру, воспроизводил данные. Но как только я начал играть против себя, я бессознательно стал соперничать сам с собой. Мои «я» белое и черное должны были состязаться друг с другом, и каждая из них была охвачена честолюбивым желанием одержать победу. Все это выглядело совершенно дико, и, конечно, это искусственно созданная шизофрения, это намеренное раздвоение сознания со всеми его опасными последствиями было бы немыслимо у человека, находящегося в нормальной обстановке. Я даже приблизительно не могу сказать, сколько партий против себя самого я сыграл, охваченный этой безумной жадностью за долгие месяцы своего заключения. Может быть, 1000, может быть, и больше. С рассвета и до ночи я не думал ни о чем другом, кроме как о конях и пешках, ладьях и королях. У меня в мозгу непрерывно вертелись А, Б, и С, мат и рокировка, и все мое существо, все мои помыслы рвались к расчерченной на квадраты доске. На допросах я выражался сбивчиво и туманно, следователи как-то странно поглядывали на меня. Не знаю, когда наступил кризис, разрешивший это ужасное, неописуемое состояние. Знаю только, что однажды утром я проснулся в другой комнате. Я понял, что нахожусь в больнице. Через 2 дня доктор сам рассказал мне, что произошло. Тюремный надзиратель, услышав крики, доносившиеся из моей камеры, подумал сначала, что я спорю с кем-то, проникшим ко мне. Но как только он оказался на пороге, я бросился к нему с кулаками, крича: «Делай ход, негодяй, трус!» Потом я схватил его за горло и с такой яростью стал душить, что ему пришлось звать на помощь. Я продолжал бушевать, и когда меня тащили на медицинское освидетельствование, вырвался и пытался выброситься из окна в коридоре, разбил стекло и сильно порезал при этом руку. Вот здесь еще остался глубокий шрам. Первые дни в госпитале у меня было что-то вроде воспаления мозга. Но сейчас врач полагал, что мой рассудок и центры восприятия в полном порядке. «Что?» – сказал моим преследователям добрый доктор. «Я так и не знаю. Во всяком случае, он добился своего. Меня освободили. Вот и все. Ничего больше». В этот момент прозвучал гонг, зазывавший пассажиров к обеду. Я сердечно поблагодарил незнакомца и попрощался. Но не успел еще пройти палубу, как он догнал меня. Он был явно взволнован и говорил, слегка заикаясь: «Еще одно. Я не хочу быть невежливым по отношению к вашим друзьям, поэтому, пожалуйста, предупредите их заранее, что я сыграю только одну партию. Я не могу себе позволить вторично заболеть этой шахматной горячкой, которую я и теперь еще вспоминаю с содроганием». На следующий день, точно в назначенное время, в 3 часа, мы собрались в курительном салоне. Очень жаль, что единственными свидетелями этой партии были такие малосмыслящие в шахматах люди, как мы, и что она безвозвратно утеряна для аналов шахматного искусства. Чентович сидел, как обычно, совершенно неподвижно, как глыба камня. Наш незнакомец, напротив, держался свободно и непринужденно. К 42-му ходу, после битых 2 часов, все мы сидели в изнеможении. Но вдруг после хода Чентовича произошло нечто неожиданное. Незнакомец, заметив, что Чентович, собираясь сделать ход, взялся за коня, сжался, как кошка перед прыжком. Он весь дрожал, и не успел Чентович исполнить свое намерение, как он быстро продвинул вперед своего ферзя и громко торжествующе сказал: «Так, теперь с этим покончено». Мы невольно наклонились над доской, стараясь сообразить, что означал этот торжествующий возглас. Взволнованные, с натянутыми до предела нервами, мы ждали развязки. Но Чентович не сделал хода. Медленным, но решительным движением он сбросил тыльной стороной руки с доски все фигуры. До нашего сознания не сразу дошло, что чемпион сдался, капитулировал, потому что не желал, чтобы мы стали свидетелями его окончательного поражения. Сами того не замечая, все мы повскакали с мест. У всех нас было чувство, что мы должны чем-то выразить охватившее нас радостное потрясение, должны что-то сказать или сделать. Один только человек оставался неподвижен и спокоен. Это был Чентович. Выждав немного, он поднял голову и, уставившись каменным взглядом на своего противника, спросил: «Еще одну партию?» «Конечно!» — воскликнул наш друг. «Не надо!» — прошептал я ему. «Не надо! На сегодня достаточно. Это слишком большое напряжение для вас». Во мне росло убеждение, что у него начался припадок тихого помешательства, который в любой момент мог перейти в буйный. И действительно, на 19-м ходу разразился кризис. Едва только Чентович сделал ход, как он, бросив мимолетный взгляд на доску, вдруг продвинул своего офицера на 3 клетки вперед и громко так, что мы все вздрогнули, закричал: «Шах! Шах королю!»
1: «Простите, — сказал Чентович, — но я не вижу шаха. Может быть, кто-нибудь из вас, господа, укажет мне, в чем заключается шах моему королю?»
0: Мы посмотрели на доску и затем с тревогой на незнакомца. Король Чентовича был защищен от офицера пешкой. Это заметил бы и ребенок. Так что ни о каком шахе не могло быть и речи. Мы забеспокоились. Может быть, он в волнении продвинул фигуру на квадрат дальше или ближе, чем следовало. Наше молчание привлекло нашего друга. Он пристально посмотрел на доску и, запинаясь, сказал: «Но король ведь должен быть на F7. Он стоит неправильно».
2: «Совершенно неправильно. Вы сделали неправильный ход. Все фигуры стоят не на своих местах. Эта пешка должна быть на D5, а не на D4. Это совсем другая партия. Это...»
0: Он внезапно осекся. Я крепко схватил его за руку, вернее, просто ущипнул с такой силой, что даже он в своем лихорадочном смятении почувствовал это. Он обернулся и, как сомнамбула, посмотрел на меня.
2: «Что вам угодно? Вспомните!» — сказал я одно только слово и слегка провел пальцем по шраму на его руке. Он механически повторил мой жест и стеклянными глазами уставился на кроваво-красную полоску. Вдруг он начал дрожать всем телом, лоб его покрылся крупными каплями пота. «Ради Бога!» – прошептал он бледными губами. «Неужели я сказал или сделал что какую-нибудь глупость? Неужели возможно, что я опять?» «Нет», — тихим голосом ответил я, — «но вы должны прекратить игру сейчас же. Пора. Вспомните, что сказал врач».
0: Незнакомец резко вскочил со стула. «Прошу прощения за свою дурацкую ошибку», — сказал он прежним вежливым голосом, склоняясь перед Чентовичем. «Я, конечно, сказал совершенную чепуху. Само собой разумеется, что эту партию выиграли вы». Он поклонился и удалился с таким же скромным и загадочным видом, как впервые появился среди нас. Я один
1: Я знал, почему этот человек никогда больше не прикоснется к шахматам.

0: чего ж ты хочешь? Какая непостижимая связь таится между нами? Ну что, глядишь-то? Почему все, что не есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очень? Да кто, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора. Страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор. Любите скользить по всему, не думающими глазами.
1: Думаем и думаем, ничего не сказал, а думаем. Есть это вообще.
0: А что же вы хотите от меня?
1: Да ничего мы от тебя не хотим, что я хочу. Ничего не хотим. Ой.

0: приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе.
1: Приехавший по именному повелению чиновник просит всех пожаловать к себе.
2: Ой, пьеска, всем досталось, а мне больше всех.
3: Нече на зеркало пенять, коли рожа крива.
4: Граничий сив, как глупый мерин, а?
5: Казенного жалования на чай и сахар не хватает, а? И будут все скалить зубы и бить в ладоши.
6: Пойдешь по смешищу, в комедию тебя вставят. Чина, звание не пощадит, вот что обидно.
2: Ну и ну!

0: назад, ваше мнение, комедия?
1: Я еще никогда так не смеялся.
0: Я полагаю, отличная комедия.
1: Ну нет, посмотрим, что еще скажут в журналы. Нужно подвергнуть суду критики.
2: Да? Литератор.
3: Отвратительная пьеса. Грязная, грязная пьеса. Фарс. Да и фарс-то самый неудачный. Это все приятели, приятели хвалят. Угу. Да вот и Пушкин. Ну что вся Россия говорит о нем? Все приятели. Кричали, кричали, а потом вся Россия кричать стала.
4: Странно, наши комики никак не могут обойтись без правительства. Без него у нас не развяжется ни одна комедия.
0: А это правда. Мы все принадлежим правительству. Все служим.
4: Да так-то на так. Странно, что пьеса никак не кончится без правительства.
5: Ведь вот вы как, господа, затронь кого-нибудь, так вы готовы жалобы полезть в самый государственный совет.
6: Ну если бы один или двое ругали, ну и бог с ними, а то все.
7: Назвать плутов, мне считается подрывом государственной машины.
8: А что скажет народ?
9: Право.
10: Они народ наш считают глупее бревна.
7: Вообще у нас актеры совершенно не умеют лгать. Да, они воображают, что лгать не так нести, значит, просто болтовни. Цены слова моим давали немного. Да я оставил их в покое.
6: И горьким словом своим посмеюсь. Тоска.
7: Тоска.
11: Тоска.

0: В одном департаменте.
1: А лучше мне не называть в таком департаменте.
0: Служил один чиновник.
2: Фамилия чиновника была Башмачкин.
3: Пошлите к Башмачкину чиновника. Узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему.
4: Представляете, Башмачкину приказные лица, начальство требует.
5: Ваше представление, он не может.
2: Четвертого дня похоронили.
3: Да, ваше представление, на его месте теперь сидит другой чиновник. Только чуточку ниже роста.
6: Эх ты, Степан Иванович,
3: как умер.
7: Снег.
8: Ну что, выслужил пряжку в петлицу и геморрой в поясницу?
9: Нет, нельзя поправить. Худой гардероб.
10: Ну, отчего ж нельзя, Петрович? Ведь у тебя же есть какие-нибудь кусочки. Шинель, сукно, оно совсем крепкое, оно немножко запылилось и кажется, как будто старое, оно новое. Да вот только немного в одном месте, вот немного на спине, вот на одном плече немного того попротерлось, да вот на другом, вот и все, видишь, и работы совсем немного.
9: Да кусочки-то можно найти, кусочки-то найдутся. Да нашить-то нельзя. Дело совсем гнилое. Только тронешь иглой-то, а вот уж оно и ползет.
10: Господи, боже мой, пусть тебе ползет, пусть. А ты тут сейчас заплаточку.
9: Да заплаточку-то да. Не на что положить. Укрепиться ей не за что. Поддержка больно велика. Только слава, что сукно-то. А подуй ветер, оно и разлетится.
10: Ну, да уж поправ, Петрович, ну как же это прав того, Петрович?
9: Да нет, ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Будешь лучше, сударь, как придет зимнее холодное время. Наделайте себе из нее анучек.
10: Ой, шинель.
9: Потому как чулок не греет. Это немцы придумали, чтоб побольше себе денег забирать. А шинель-то вам уж придется делать новую.
10: Как новая, Петрович? Да ведь у меня того идти, и денег-то на это нет.
9: Да, новую.
10: Ну, а, хорошо, ну, а если бы пришлось бы то новую, то как бы она того?
9: То есть, сколько будет стоить?
10: Да.
9: Да. 3,5 слишком? Придется приложить.
10: 1,5 рубля за шинель.
9: Да еще какова шинель? А ежели положить куницу на воротник, допустить капюшон на шелку и подкладки, так она и в 200 войдет.
2: Как же в самом деле, на какие деньги ее сделать?
5: Да. Ваше превосходительство.
10: Что ж в самом деле, это же нужно будет уменьшить издержки в продолжении целого года. Изгнать употребление чаю по вечерам. Не зажигать по вечерам свечи. Как можно реже отдавать мыть белье прачке. Ступать по улицам, по плитам и по камням. Как можно легче и осторожнее, дабы не стереть скоровременно подметок. Петрович, пожалуйста, я тебя очень прошу, ты, пожалуйста, поправь как-нибудь эту-то, ну, чтоб хоть сколько-нибудь еще немножко послужил, Петрович.
9: Да нет, сударь, это получится и работу убивать, и деньги попусту тратить. Нельзя. Извольте заказать новую.
10: Сейчас, Петрович, очень трудно разговаривать-то. Жена его, как видно, поколотила. А ему надо похмелиться. Жена ему денег не дает. А я ему сейчас гривенщик. Вот он мне может... Петрович? Да
9: благодарствую, сударь. Подкреплюсь маленечко за ваше здоровье. А пшенели не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится. А уж новую шинель я вам сошью на славу. Уж новую шинель, уж старание приложим. Уж не извольте беспокоиться, уж на том постоим. И даже можно будет даже так, как пошла мода. Застегиваться будет на серебряные лапки, по доплике.

0: существование его сделалось как вполне.
1: Как будто бы он женился.
2: Как будто бы он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним вместе проходить жизненную дорогу.
1: И подруга эта была никто иная, как та же шинель на толстой вате, крепкой подкладке, без износу.
3: Ведь в самом деле две выгоды. Одно то, что тепло, а другое то, что хорошо. Ведь это дело, Эдка, я право и не думал, чтобы оно вышло того. Так вот как, наконец, вот что вышло-то. Да я право и не предполагал, чтобы оно было этак, так, этак-то. Вот какое уж точно, но никак неожиданно того этак, никак не... Это какое-то обстоятельство.
1: Акакий шел в самом праздничном расположении всех чувств.
0: Даже побежал посетить какой-то дамы, у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения.
3: Ох, что французы, уж если захотят чего-нибудь, того, кто же будет точно того.
4: Акакий! Новая шинель! Надо спрессовать.
5: Это ужин на всю компанию.
2: Акакий, а где же капот?
3: Капот! Ну, господа, он даже не совсем... Того. Ну это и не новая шнель. Что?
6: Стой! Ваша шнель-то!
3: Крал!
6: Только крикни!

0: Agrippa! Rabbi zaman bir şey iş. Sabret. Agrippa. Vedete, bulaşınıйся, шельно, я тебе ограблен. Самым бесчеловечным образом я обращаюсь к вам, чтобы вы списались как-нибудь с квартальным или отыскали шинель.
1: Да, почему так поздно возвращался? Не заходил ли, не был ни в каком непорядочном доме, а? Башмачкин,
2: Тебе чего?
0: Я к его превосходительству доложить.
3: Ваше превосходительство? Вам какой-то Башмачкин.
4: Кто таков?
3: Чиновник какой-то.
4: А, сейчас не время. Пусть подождет.
2: Положим, существует канцелярия, а в канцелярии... Нет, не здесь. Ну, в 39-м царстве. А в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Вот прошу посмотреть на нее, когда он сидит среди своих чиновников. От страха слова не выберешь. Вот просто бери кисть и рисуй.
5: Прометей. Решительно Прометей. А чуть только немного повыше его делается превращение. Муха, даже меньше мухи.
1: Его превосходительство лишь недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом, и потому стремился усилить значительность разными средствами.
4: Танка Ивана Абрамовича!
6: Обувь Степана Абрамовича!
4: Танка Ивана Абрамовича!

0: носил значительное лицо волосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился взять в комнате в уединении зеркало.
1: Милостивый государь, не знаете порядка. Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Вы должны были подать просьбу в канцелярию. Затем она пошла бы к столоначальнику. Оттуда начальнику отделения. Передана секретарю. А секретарь доставил бы ее мне. Набрались такого духа? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших? Да знаете ли вы, милостивый государь, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы, кому вы это говорите? Понимаете ли вы это? Я вам!

0: капут. А вы времени даром не теряйте. Покажите ему сосновый гроб. Дубовый будет для него дорог.
1: И Петербург остался без Акакия Акакиевича.
2: Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное.
3: Никому не дорогое.
2: Ни для кого не интересно.
4: У Калинкина моста стал показываться мертвец.
5: Ищет какую-то утащенную шинель.
6: Стирает со всех плеч, не разбирает чьи звания, всякие шинели.
7: На кошках.
5: На бобрах.
6: На вате.
5: Енотовые.
7: Лисьи.
6: Медвежьи шубы.
5: Меха и кожи.
8: Витя.
6: Кого?
8: Мертвеца.
6: Мертвеца?
8: Да. И полиции сделано распоряжение. Поймать мертвеца, живого или мертвого, и наказать пример другим. Пример другим.
6: Кого?
8: Акакия Акакия.
9: Так вот ты где? Так вот ты наконец-то я тебя довоз. Поймал за воротник. Твоей-то шинели мне и нужно. Не похлопотала б моей, да еще и распек. Отдавай теперь свою!

0: генерала? Шинель? По басеньке. Ну зачем же? Ну зачем же показывать все бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни?
1: Нравственность. Нравственность страждет. Вот что главное.
2: Да? А нравственность вещь относительная, дорогой.
1: А что вы понимаете под именем относительно?
2: А то, что всякий мерит нравственность относительно к себе. Один называет нравственностью снимание шляпы ему на улице. Другой смотрение сквозь пальцы на то, как он ворует. А третий услуги его любовницы.
3: А, ваше превосходительство.
4: А, ты здесь?
3: Да-да-да, ваше превосходительство.
4: Пришел смотреть.
3: Ой, забавно помечено, ваше превосходительство.
4: Стор! Нет ничего забавного.
3: А это правда, ваше превосходительство, совсем ничего нет.
4: За такие вещи сечь нужно, а не хвалить.
3: Да-да-да, это правда, ваше превосходительство.
4: Вот, пускают молодежь в театр. Много полезного вынесет.
3: Что, как можно, ваше превосходительство?
4: А что, Гоголь опять написал что-нибудь смешное и неестественное?
5: Нет, ваше превосходительство, он пишет историю, ваше превосходительство.
4: Историю? А о чем история?
5: История о генералах.
4: О каких генералах?
5: А вообще о генералах.
4: Жаль. Всю жизнь служить обезьяной публике.
3: Да, ваше превосходительство, совершенно. Позвольте вам.
4: Брат. Смешно и неестественно.
3: Да, ваше превосходительство, Николай Васильевич, позвольте я сам. Ваше превосходительство, позвольте я вам подержу. Ваше превосходительство, позвольте я вам прочищу дорогу, так сказать, вперед. Позвольте, позвольте, позвольте.

0: милостивый государь! Ведь вы мой собственный нос!
1: Ошибаюсь. Я сам.
0: Сам.

0: объявление страсти.
1: Мое почтение.
0: Я прошу вас припечатать.
1: Сию минутку, рубль 43 копейки.
0: Бежал!
1: Позвольте, 2 рубля 64 копейки,
0: я
1: а прошу, что угодно.
0: Я прошу вас припечатать, кто мне этого подлеца представит, получит вознаграждение.
1: Как ваша фамилия?
0: А зачем фамилию? Мне нельзя.
1: А кто сбежал?
0: Мосс!
1: Какая странная фамилия, Мосс.
0: Мосс, мой собственный Мосс пропал неизвестно куда.

0: нос разъезжает по городу. Я прошу вас припечатать, чтобы поймавший нос представил его немедленно ко мне.
1: Но я не могу поместить такого объявления в газете.
0: Как? Чего?
1: Ну, газета может потерять репутацию, если всякий начнет писать, что у него пропал извинитель.
2: Ну,
1: и так уже говорят, что у нас печатается много ложных слов.
0: Но у меня точно пропал нос!
3: Ну, если пропал, это дело полиции. Впрочем, я замечаю, вы любите пошутить. Не угодно ли понюхать табачку? Это разбивает головные боли, дурные расположения. В отношении геморроя тоже хорошо.
0: Так, я не понимаю, как вы находите место шуткам? Разве вы не видите, что у меня нет именно того, чем бы я мог понюхать?
3: Нет.
0: Черт бы побрал ваш табак!
1: Чрезвычайно странно, господа. Место совершенно ровное. До невероятности гладко.
4: Какая история случилась в столице нашего обширного государства?
5: Неприлично, неловко, нехорошо.
6: Очень странно. Отделение носа. Это даже сверхъестественно.
5: А появление его в разных местах в виде советников?
7: Нет, нельзя. Нельзя через газету объявлять о носе. Да не в том смысле, что дорого заплатить за объявление. Неловко. Неприлично. Нехорошо.
8: Нет, я этого решительно не понимаю.
5: Но сам, что страннее, что непонятнее всего, как авторы могут брать подобные сюжеты.
1: Признаюсь, это совершенно непостижимо. Это точно...
8: Я совсем не понимаю.
5: Во-первых, пользы отечеству решительно
8: никакой нет.
5: Во-вторых...
8: Да и во-вторых, тоже нет пользы.
5: Я просто не знаю, что это.
4: Нет, нет, нет. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко. Но бывают.
1: О, это серьезная вещь. Но стал генералом. После этого к нам ни один иностранец не придет.
0: Боже мой! Без носа! Человек не человек! Птица не птица, просто черт знает, что такое. Просто возьми и выброси за окно. Добро бы на войне отрубили или на дуэли, а тут так пропал, не закрой, пропал. Иван!
9: Невероятно, что нос пропал. Экий пасквильный вид.
0: Это мне или снится, или грезится. Или я вместо воды выпил водки.
10: Здесь живет коллежский асессор майор, директор Кай.
0: Майор, директор, униженный искатель своего взбунтовавшегося придатка. Здесь!
11: Россия, какая чудная страна, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Скажешь о майоре, майоры, скажешь о директоре, директора.
10: Вы изволили затерять нос свой.
0: Так точно!
10: Он теперь Кайдзин.
0: Что вы говорите?
10: Его перехватили по дороге. Он хотел уехать в Ригу, и паспорт был на имя чиновника. Я сам поначалу принял его за господина, но, по счастью, были со мной очки, и я заметил, что это нос. Я близорук, если станете передо мной, я ничего не замечу. Моя теща, то есть мать, то есть мать, то есть мать, то есть мать, мать, мать, мать детей моих, тоже ничего не видит.
0: Да где же он? Где? Я сейчас побегу!
10: Не беспокойтесь! Ваш нос такой, как был, я привел его с собой.
0: Я привел его с собой.

0: Есть! Есть нос! Есть! Есть! Выкушайте со мной чашечку чаю.
1: Почем бы за большую приятность, но никак не могу. В моем доме живет ты, теща, то есть мать жены моей.
0: Его.
1: Старший особенно подает большие надежды, но средств на воспитание нет никаких.
0: Есть! Вот! Есть нос! Есть! Художник! Запечатлейте!
1: Художник, я должен вам объявить, что вы должны непременно заплатить за 3 месяца квартирные деньги.
2: Я заплачу! Я заплачу сегодня!
0: Художник! Изобразите майора в виде генерала! Я заплачу!
3: Художник! Изобразите меня в виде психеи, чтобы было хорошо и скоро!
4: Художник! Округлить все углы и убрать все изъяны, я плачу!
3: Художник! Изобразите только душу и характер, а я заплачу!
5: А сё, художник, изобразите на лице меланхолию, чтоб на лицо можно было засмотреться, совершенно влюбиться, если посветить!
6: Художник! Больше сходств мы непринужденно естественности с поднятыми кверху вдохновенными глазами.
7: Вверх, художник, чтобы в глазах был виден Марс.
8: Художник!
7: А, выпишите.
8: Вон он.
7: Пишите так, чтобы в лице было побольше прямоты, благородства, и чтобы рука опиралась на книгу, всегда стоял за правду.
0: Художник, изобразите Павла Ивановича Чичикова в виде ревизора, Наполеона и Антихриста.
9: Художник, изобразите ты мне, милый, в виде коробочки.
10: Собакевич. В виде Плюшкина, если можно подешевле.
11: В виде Гоголя подешевле.
12: Подешевле.
0: Художник должен принадлежать обществу. Нужно поддержать его спание.
5: А это заманчиво. Писать модные картинки. Портрет.
13: Сергей,
5: смотри, чтобы из тебя не получился модный живописец.
7: Терпи.
5: Проще гольство. Твое от тебя не уйдет. У тебя талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Кто в себе таланты заключил, тот же чище всех должен быть душой. Другому проститься многое, вот ему не проститься. Ты нетерпелив.
0: Художники одеваются, как сапожники. Не умеют прилично вести себя и лишены всякой образованности. Прежним художникам чересчур много приписано достоинств. Все они до Рафаэля рисовали не фигуры, а силуэты. Микеланджело хвостом, потому что он только хотел похвастать знанием анатомии. Грациозности в нем нет никакой. Настоящий блеск. Силу кисти можно искать только теперь, в нынешнем веке. Я не понимаю напряжения других сидеть и корпеть за трудом. Гений творит смело, быстро. Этот портрет я написал в 2 дня. Эту головку в 1 день. Это за несколько часов. Это... За час небольшой. лица не признаю художеством того, что лепится строчкой за строчкой. Это уже ремесло, а не художество.

0: всегда стоял за правду. Шекспир!
1: Шекспир.
0: Меланхис, Рубенс.
1: Рубенс, молодец, молодец.
0: Эль Греко.
1: Греки, греки, да, греки.
0: Боттичелли. Ван Дейк. Эль Ван Дейк, Леонардо, Рубенс, Алмаз.
2: Проездиться по России. Все черствее и черствее становится жить. Какое странное, чудесное, несущее, манящее в слове дорога. О, как чудна она сама, эта дорога. Сколько раз я бросался в тебя. Всякий раз ты меня великодушно выносил и спасал. Сколько родилось. Пристранные, присмешные бывают люди в некоторых провинциях. Причем подлецы при этом немало. Может, вы от души посмеетесь над Чичиком, похвалите автора, толкнете под руку своего соседа и скажете, смотри, я... Ну, были ты бы Чичиков.
3: А теперь... Перекрестясь по русскому обычаю, приступим к исполнению.
2: Смотри же, Павлуша, дружок, учись не дурить, не помешничать, а угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальников, так иди, в талантах Бог не дал, и в науках не успеешь, все пойдешь в ход, и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат. А коли пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезны. Не угощай и не подчуй никого, а веди себя так, чтобы тебя угощали. А больше всего береги и копи копейку. Эта вещь надежнее всего на свете, дружок.
4: Особенных способностей какой-нибудь науки в нем не оказалось.
3: Но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической.
4: Еще ребенком он умел уже себе отказать во всем. И сданный отцом полтины не сдержал ни копейки. Напротив, в тот же год взял к ней приращение, показав оборотливость почти необыкновенно.
5: Слепил из боску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом пустился в другие спекуляции.
6: Ужила Чичиков.
7: Способности и дарования, говорите, это вздор. Я смотрю только на поведение. Люблю насмерть Крылова. Что он сказал? По мне уж лучше бей, да дело разумей. Я прежде преподавал. Такая была тишина, что слышно было, как муха пролетит. Ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не выстрелил.

0: классе!
1: От самого звонка нельзя было понять, был ли кто там или нет. Не шевельнул ни глазом, ни бровью, во все время класс как бы не щипали. Как только раздался звонок, он опрометью бросался из класса и прежде всего подавал учителю тревогу. Дело имело совершенно успех. При выпуске получил полное удостоверение.
2: И книгу с золотыми буквами, сопримерное прилежание
1: и благонадежное поведение. Вышед из училища, он не захотел отдохнуть, он решил жарко заняться службой. Погрязнул весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, обедал со сторожами, спал в канцелярских комнатах на столах. Трудна была его дорога.
2: Вскоре представилось поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия по построению казенного строения.
1: Он и оказался одним из деятельных членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилось около здания.
2: Но климат что ли мешал? Или материал был такой?
1: Не шло. Казенное здание выше фундамента. Между тем, в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому. Члены уже начинали благоденствовать. Вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник.
3: И все распушено было в пух. Что ж, зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем, горю не поможешь. Нужно дело делать.
2: Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни.
1: И добраться.
3: Какими щегольскими вещицами обзаводились таможенные чиновники. Вот бы куда перебраться. И граница близко, и просвещенные люди.
1: Да сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. 3-4 недели он уж так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Что же касается до обыска...
4: Собачьи!

Так что бедный путешественник, переехавший через границу, отирая выступивший мелкой сыпью пот, только крестился и приговаривал: ну и ну!

0: тут же среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных безжизненным холодом своим. Господи, найти бы хоть одну живую душу, вот бы одна душа заговорила. Точно вымерло все кругом. Как будто обитают в России не живые, а мертвые. Мертвые.
1: Господи! Ой, боже мой! Куда же это я заехал?
2: У тебя как у Борова вся спина, и бог-то в грязи. Я ж так изволил засалиться, батюшка.
1: Так еще слава богу, что только засалился. Нужно благодарить, что не отломал совсем боков. А что, богатые люди здесь живут и нет?
2: Да нет, отец, богатых слишком нету. У кого 20 душ, у кого 30, а таких, что по сотне, таких нет.
1: А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехав в ночное время.
2: Фамилия часто. Коробочка. Коллежская сука Лятарша.
1: А имя и отчество?
2: Отчество тоже часто без... Настасья Петровна.
1: Настасья Петровна. Хорошее имя, Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери Настасья Петровна.
2: Совпадение какое, да. Ну а ваше-то имя как? Ведь я так чай думаю заседать.
1: Да нет, Машка, чай не заседатель. Да? Ездим по своим делишкам.
2: А, так вы покупшие. Да
1: скажите, матушка, а у вас умирали крестьяне?
2: Ой, батюшка, 18 человек.
1: 18?
2: Да, милая, да. И умер все такой славный народ, все работники. После того правда родилась, да что с них, все такая мелюзга. А заседатель подъехал, подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а платит как за живого. А вон на прошлой неделе сгорел у меня кузнец. Такой искусный кузнец был, слесарное мастерство знал.
1: Разве у вас был пожар, матушка?
2: Не бог приберег от такой беды. Пожар был бы еще хуже. Сам сгорел, отец мой. Знаешь, вот внутри у него как все возгорело. Да, чересчур выпил.
1: Да, бывает.
2: Да и знаешь, что кисельник огонек от него пошел. Весь истлел и стал черной. Черной я тебе доложу, как уголь. Ах ты,
1: на
2: Господи, дай,
1: Божье,
2: теперь
1: матушка,
2: мне выиграть ты не
1: против
2: выиграть.
1: Против мудрости Божьей ничего нельзя сказать.
2: Да.
1: Уступите-ка их мне.
2: Кого, батюшка?
1: Да вот этих-то всех, что умерли.
2: Да как же их уступить-то?
1: А? Или, пожалуй, продайте, а? Я вам за них дам деньги.
2: Погоди-ка, я уж ты прав тут не возьму. Не ж ты хочешь откапывать из земли.
3: Христос с вами, матушка.
2: Со мной, батюшка, со мной.
1: Перевод или покупка будет, значит, только на бумаге.
2: Да.
1: А души будут прописаны как бы живые.
2: Да. А на кой они тебе?
1: Ну, это уж мое дело.
2: Да ведь они же эти мертвые.
1: Ну, кто же говорит, что они живые?
2: Никто.
1: Потому-то и убыток вам, что они мертвые. Ведь вы за них платите. А я вас теперь избавлю от хлопоты платежа. Да не только избавлю, а еще сверх того дам вам 15 рублей. Ну, теперь ясно?
2: А вот, отец мой, никогда мне... Я этих мертвых ты же никогда не продавала.
1: Еще бы, это скорее походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы что, вы думаете, в них в самом деле есть какой-то прок?
2: Нет, это вот я не думаю, какой у них прок. Прок, конечно, никакого нет, мне только одно затрудняет, то, что они уж мертвые.
1: Ну, баба, кажется, крепколобая.
2: Крепколобый, батюшка, крепколобый.
1: Послушайте, матушка, ведь вы разоряетесь. Платите за него подаль, как за живого.
2: Отец мой, еще третью неделю снесла больше полутора заседателей пролетим, разбей подмаслил.
1: Так, а вот, а теперь примите в соображение, что заседателей вам подмасливать больше не нужно.
2: Да.
1: Потому что я теперь плачу за них.
2: Да.
1: Я, а не вы. Я принимаю на себя все повинности.
2: Честно, вы никогда меня не случалось, что продавать покойник-то. Живых-то я вон уступал 3-го года протопопу.
3: Поди, ты на меня живых дел-то, да, бог с ними.
2: Бог.
1: Я-то спрашиваю мертвых.
2: Да. Право, отец мой, не знаю. Может быть, ты меня обманываешь, они как-нибудь того, они как-нибудь больше стоят.
1: Господи, ну что же они могут стоить?
2: Не знаю.
1: Ведь вы смотрите, ведь это прах, это просто прах. Вы возьмите всякую негодную вещь, тряпку, например.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Тряпки есть цена, ее, по крайней мере, купят на бумажную фабрику. А это, на что оно нужно? Ну скажите сами, на что оно нужно?
2: Ведь это верно, это правильно, ты говоришь, милый мой, что верно, ни на что не нужно. Две только одно все время останавливает и затрудняет так. А струдняет мне то, что они уж мертвые.
3: Эх, ее дубинноголовая какая.
2: Батюшка.
3: Послушайте, матушка,
2: слушаю,
3: вы не хотите понять слов
2: хочу,
3: моих? Или
2: хочу.
3: Просто так говорите, чтобы что-нибудь говорить?
2: Нет.
3: Я вам за них даю деньги.
2: Да, да.
3: 15 рублей.
2: Да, да.
3: Ведь вы же их не сыщете на дороге.
2: Не сыщу, не сыщу. Не сыщу. Ну вот меня, ах ты, Господи, такое мое неопытное вдовье дело-то. Знаешь, вот что я тебе скажу, я лучше маленько повременю, а вот понаведуть купцы, да применюсь к их ценам.
3: Страм!
2: Страм, да.
3: Матушка, ну просто страм, ну что же вы такое говорите?
2: Да.
3: Ну кто же станет покупать их? Ну какое употребление он из них может сделать?
2: Да. Знаешь, милая, в хозяйстве как-нибудь по случаю, ну Господи.
3: Куды хватили? Мертвые в хозяйстве. Да что же их воробьев, что ли, пугать в вашем огороде?
2: Ой, какие страсти, ты говоришь.
3: Ну а куда же вы еще их хотели пристроить? Впрочем, и кости, и могилы. Все это вам остается. Перевод только на бумаге. Ну так что же?
2: Я знаю.
3: Ну как же? Ну отвечайте, по крайней мере.
4: Нет, Чичков напрасно сердился. Иной вот и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная коробочка.
5: Совершенная коробочка.
3: Вот интересно, о чем вы думаете, Настасья Петровна? А?
2: Лучше я вам пеньку продам.
3: Фу ты, черт!
2: Ой, не припоминай его, не припоминай, бог с ним, и что 3-го дня всю ночь мне снился окаянная, гадкий такой привиделся, тьфу!
3: Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся!
2: И будь тебе на язык!
3: Из-за того человеколюбия хотел, вижу, бедные вдова
2: обиваются,
3: да пропади вы на колени с вашей деревни!
2: Ой!
3: Ну просто не приберешь слов с вами!
2: Ходи.
3: Ну не говорят дурного слова, словно дворняжка какая, которая вот сидит на сене, сама не ест силы и другим не дает!
2: Ну, а что ты вот так рассердился ты горячо? Ну что? Ведь вот знай я прежде, что ты такой сердитый, я бы тебе, может быть, вовсе бы и не прикоснулся.
3: Ага, есть из-за чего сердиться. Дело выеденного яйца не стоит, а я буду из-за него сердиться.
2: Ну, изволь, изволь, готова я тебе их уступить, готова. За 15 ассигнаций.
3: Подбросила проклятая старуха.
2: Да не, не нужно ли еще чего?
3: Нет, матушка, ничего не нужно, кроме постели.
2: А может быть, отец чаю хочешь выпить?
3: Ой, нет.
2: Ну,
3: только постель.
2: Ну, вон тебе постель готова.
3: Ой,
2: желаю покойной ночи, милая. Да, не нужно ли еще чего? Может быть, отец мой привык, чтобы кто-нибудь тебе на ночь пятки почесал.
6: Пускайте постель.
2: Ах, бывало, мой покойник без этого не засыпал. Бывало, лежит и чешет, и чешет, и чешет, и чешет.
4: Но гость отказался от почесывания пяток. Он заснул сильно, крепко, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни блох, ни геморроя, ни слишком сильных умственных способностей.

0: Слышишь, об экономии и редком управлении имениями, почел за долг познакомиться с вами и принести свое личное почтение.
1: Я давненько не вижу гостей. Да, признаться сказать, мало в них вижу проху. Завели при неприличной обычай ездить друг к другу. А в хозяйстве-то упущение.
0: Мне сказывали, что у вас более 1000 душ.
1: Да, я вам сказывал. Вы, батюшка, в глаза наплевали тому, кто сказывал. Последние 3 года проклятая горячка выморила у меня мужиков.
0: Скажите, и много выморила?
1: До 120 наберется.
0: Вправду? Целых 120.
1: Стар я, батюшка, чтобы лгать.
0: Соболезную.
1: Соболезную в карман не положу.
0: Готов принять на себя обязанность платить подать за всех умерших несчастными случаями.
1: А как это? Ведь это вам самим в убыток.
0: Для удовольствия вашего готов и убыток.
1: А батюшка, а благодетель мой, а Господи мой, а учитель мой, и не говори, не воруй, А деньги будете мне выдавать, али в казну?
0: Мы свершим купчую, будто бы они были живые, и будто бы мне их продали.
1: Купчую все издержки.
0: И издержки по купчей принимаю на себя.
1: Издержки по купчей, не говорите, Эй, Прошка, вот, поглядите, батюшка, какая рожа. Глуп ведь, как дерево. А попробуй положи что-нибудь, мигом украдет. А что пришел, дурак? Скажи, чего? Поставь самовар, возьми ключ, отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича. Да что, подали его к чаю. Постой, куда ты? Дурачина, сухарь-то сверху чай поиспортился. Так пусть соскоблит его ножом. Да крох-то не бросает, а снесет курятник. Да смотри, брат, не входи в кладовую. Не то я тебе березовый венчик, знаешь. Им ни в чем нельзя доверять. А у меня был славный ликерчик, если не выпили. Народ, такие воры. И еще покойница делала. Мошенница, ключница его забросила и даже не закупорила канаве. Козявки да всякой дрянь напичкали сюда. Ну вот я. Весь сорт-то вынул. Теперь чистенько я налью рюмочку.
0: Да вы знаете, я уже пил и ел.
1: О, пили уж и
0: да
1: ели.
0: Уж
1: и о, хорошего общества человека хоть где узнает. Он и не ел, а сыт. Он и не пил, а пьян. А пьян. Так и сын. Да, вам нужен список всех этих тунеядцев. А я как знал, описал их на особую бумажку. А вот они, тунеядцы.
0: Да, для свершения купчей крепости необходимо приехать в гражданскую палату.
1: О том-то как оставить. У меня народ или вор, или мошенник.
0: Так не имеете ли знакомого?
1: Васька, знакомые мои перемерли, али раззнакомились. Есть председатель. Ещал ко мне в старые годы.
2: однокорытниками были. И не мои преграды отдают. Давай, чудника.
1: Мавра, Мавра, куда ты делала разбойница бумагу? По глазам вижу, подтеврила.
3: Подтеврила. Мне проку в ней никакого. Я храмчу не знаю.
1: Врёшь, снесла Пономарёнку, он маракуй, ты ему и снесла.
3: Не видала вашего лоскутка.
1: Ну, погоди, на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками.
3: Эх, какая дрожай. Бабьей слабостью. А воровством меня ещё никто не попрекал.
1: А вот черти ты и попрекну, а вот скажу тебе, мошенница, за то, что барина обманывает.
3: А я скажу тебе за что?
1: А верю,
3: не врала я!
1: Не
3: за что? Не врала я!
1: Люба!
3: Вот она!
1: Ну вот и хорошо.
3: Всегда направлены, побрегайте!
1: Ну что, расходи. Эхай, занозистый, эхай. Ей слово, она десяток.
2: А вы не знаете, кому бы понадобились беглые души?
4: А у вас есть и беглые? По 25 копеек за душу.
1: Ради нищеты моей дали бы по 40 копеек бы.
4: Почтеннейший, не только по 40, по 500 рублей бы заплатил. Потому что вижу, бедный старик терпит по причине собственного добродушия.
1: Ей-бог так, ей-бог правда, все от добродушия.
4: Видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему бы не дать по 500 рублей? Но состояния нет. По 5 копеек, извольте, прибавлю. Чтобы таким образом каждая душа обошлась в 30 копеек.
1: Ну, по 2 копеечки пристегните еще, батюшка. По 2 копеечки-то пристегните. Ну,
4: ладно, по 2 копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас?
1: Всего найдет 78.
4: Так, 78 умножить на 30, это будет...
1: 2.
4: 4, 2, 6, 1 в уме, 2, 6, 3, 1 в уме. Итого получается 24 рубля.
1: 96 копеек, батюшка.
4: 96 копеек.
1: А что, да? Вы уж собираетесь ехать?
4: Да, мне пора.
1: А чайку?
4: Как-нибудь в другой раз.
1: Как же, а я приказал самовар. Прошка, Прошка, не надо самовар. А письмо председателя вы отдайте. Как же вы с ним однокорытниками завели при неприличной обычае ездить друг к другу, а в хозяйстве-то...

0: какой ничтожности, мелочности, гадкости мог снизойти человек. Забирайте ж с собой, отправляясь в путь, выходя из мягких юношеских лет, суровое, ожесточающее мужество. Забирайте вы все человеческие движения, не оставляйте их на дороге. Не подымите.
1: Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после.
2: Нет, Павел Иванович, нет, вы гость.
1: Пожалуйста, не затрудняйтесь, пожалуйста, проходите.
2: Извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.
1: Господи, да почему же образованному? Пожалуйста, проходите.
2: Да уж извольте проходить.
1: Да чего?
2: Да того. Позвольте вам представить жену мою. Душенька, Павел Иванович.
3: Здравствуйте.
2: Уж такое право доставили наслаждение. Майский день.
3: Майский день.
2: Именем сердца. Фемистоклюс.
4: Фемистоклюс.
2: Скажи мне, какой лучший город во Франции? А у нас какой лучший город?
1: Однако, в такие лето и уже такие сведения, вы знаете, в этом ребенке будут большие способности.
2: Меньшой!
3: Наш Меньшой!
2: Алкий!
3: Наш Алкий!
2: Я его прочу по-дипломатически.
3: Ой, наш дипломат!
2: Он будет дипломат. Фемистоклюс! А ты хочешь быть посланником? Вот мой уголок.
1: А что? Ведь приятная комната.
2: Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах.
1: Нет, позвольте я сяду на стуле.
2: Позвольте вам этого не позволить. Эти кресла у меня ассигнованы для умных, образованных гостей.
3: Эти кресла у вас для умных.
1: Но позвольте прежде одну просьбу. Как давно вы подавали ревизскую сказку?
2: Да уж давно, а лучше сказать не припомню.
1: А как с того времени? Много у вас умерло крестьян?
2: Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Послушай, любезный, а сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?
5: Многие умерли с тех пор.
2: Признаться, я и сам так думаю. Именно очень многие умирали. Точно, очень многие.
1: Да, но как, например, число?
2: Да, сколько число?
5: Да как сказать число? Их никто не считал. Многие умерли с тех пор.
2: Признаться, я и сам так думаю. Очень большая смертность. Совсем неизвестно, сколько умерли.
1: Да, так ты их, пожалуйста, перечти.
2: Любезнейший Павел Иванович, позвольте вас спросить, а для каких таких причин вам все это нужно?
1: Я хотел бы иметь мертвых.
3: Как?
1: То есть я хотел бы иметь мертвых, которые, впрочем, бы, как и действительно по ревизской сказке, числятся как живыми.
3: Как?
1: Мне кажется, вы затрудняетесь.
2: Нет, Павел Иванович, я не то.
1: Да-да.
2: Но не будет ли это не соответствовать гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?
1: Да. Я полагаю, что это будет хорошо. Казна получит выгоду.
2: Ах, ну ежели хорошо, тогда другое дело.
1: Да, остается только условиться в цене.
2: Как в цене, Павел Иванович? Неужели вы полагаете, что...
1: что я стану брать деньги за души, которые кончили свое существование.
2: Ведь мертвые души в некотором роде совершеннейшая дрянь.
5: Нет, очень не дрянь.
2: Я их отдаю вам без интереса.
5: Без интереса.
2: И губчую беру на себя.
5: И губчую.
2: Как? Павел Иванович, куда вы уходите? Голубчик, Павел Иванович, не уходите.
3: Да, да, потому что мы отдаю, Павел Иванович.
5: Сударыня, вот, вот тебе прибудет приятный встретитель приведенного с вами. Поверьте, не было бы мне большего счастья, как ты с вами не вели бы на то слышать, хотя бы в самом ближайшем соседстве.
2: Павел Иванович, как было бы хорошо, если бы жить все вместе под одной кровью или под сенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-то, оглубиться.
3: Углубиться, Павел Иванович, останься.
5: Ой, это еще маленькие тучки. Надо бы привести в порядок свое внутреннее хозяйство.
4: О, папа! Какими судьбами? Куда ездил? А я, брат, с ярмарки. Верите ли? В жизни так не продувался. А вы не знакомы? Зять мой Межуев. А мы все утро говорили о тебе. Ну смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова. Ой, брат Чичиков. Если бы ты знал, как я продулся. Все спустил. На мне ни цепочки, ни часов моих.
5: Брат, брат, брат, где же там все-таки?
4: Ой, брат Чичиков, ой, как мы покутили в первые дни. А если б ты знал, как покутили. Как жаль, что тебя не было, а? Как начали мы, братец, пить. Ой, 40 человек, одних офицеров было в городе. Штаб-ротмистр Поцелуев такой славный. Усы вот такие. Бордо называть просто бурдашками. Принеси мне, брат, говорит, бурдашку. А штаб-ротмистр Поцелуев, о, какой примилый человек. Это не... Это вот...
1: А шампанское какое у вас было?
4: Шампанское у нас было! Такое! Перед ним губернаторское просто класс. Да, вообрази! Не Клико, а какой-то... Какой-то... Клико-матрадура.
2: Матрадура!
4: Да, это значит двойное Клико. Да, а еще взяли бутылочку французского, да, под названием...
2: Бом-бом!
4: Бом-бом, да, запах! Бом. Ай, все, что хочешь.
1: Эй, брат, забью, что ж...
2: Ой!
1: Ой!
4: Ай, не осталось ни одной бутылочки в городе. Все офицеры выпили, да? 35 тысяч одних офицеров было в городе. Как на... Да я один выпил 17 бутылок шампанского. Как честный человек говорю, что выпил.
2: А ты себе можешь говорить все, что хочешь, а я тебе говорю, что и 10. Ты не выпьешь и 10.
4: Эй, брат Чичиков, как жаль, что ты не был. Эй, а если б ты знал, какой волокита кувшинников, ой, не то что прокурор, и все скряги в городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Кувшинников – это такая бестия. Подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты. Это он называет...
6: Да.
4: Попользоваться насчет клубничек.
6: Насчет клубничек.
4: Да, эй, брат Чичиков, свинтус ты, скотовод эдакий. Поцелуй, душа, смерть люблю тебя. Поцелуй, душа, смерть люблю тебя. Ай, Чичиков. Вот смотри, Мишоев, вот судьба свела. Ну что он мне? Или я ему? Он приехал, Бог знает откуда. Я тоже здесь живу. Куда теперь едем?
1: Да я к человечку!
4: Да брось, человечка! Поехали со мной!
1: Да,
4: к кому едешь?
1: Да к собаке!
4: А
1: что ж ты смешного-то?
4: Я жизни не больше рад, когда встречается с ним. Собаке же просто же домой.
1: Вот! Без бумажного производства ничего нельзя сделать. Просвещение должно быть открыто всем. Как трудно дать понять мужику. Баб! До сих пор не могу заставить ходить в корсете. А также, несмотря на все упорство со стороны невежества, я непременно достигну того, что мужик моей деревни, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах или химических исследованиях почвы.
7: Да как бы не так.
1: Ведь стоит одеть только половину русских мужиков в немецкие штаны. Все. Науки поднимутся. Торговля вас выяснится. Золотой век настанет в России.
7: Ну, с этим, кажется, чиниться нечего.
1: Сколько могу судить из слов ваших? У вас просьба?
7: Да, так точно.
1: В таком случае изложите ее письменно. Просьба поступит в контору принятия рапортов и донесений. Контора проводит ее ко мне. От меня поступит в комитет сельских дел.
7: Но позвольте, ведь это затянется, Бог знает. И потом, как же трактовать об этом письменно? Ведь души-то некоторым образом мертвые.
1: Хорошо, так и пишите, что души некоторым образом мертвые.
7: Ну как же, так ведь никак нельзя написать. Они хоть и мертвые, но нужно, чтобы казалось, как бы... живые!
1: Хорошо, а вот вы пишите. Нужно ли, требуется ли, ищется ли, желается, чтобы были как бы живые. Да без бумажного производства ведь ничего нельзя сделать. Секретарь!
7: Разбудили какого-то пьяного, но и от него не добились никакого толку. Ну-ка, дерьма!
1: Просвещение должно быть открыто всем!
8: Да у нас бестолковщина. Барина за нос водят. Никаких душ не имеется. Все заложено и перезаложено.
7: Так почему же вы мне этого не объявили прежде? Ну? Зачем из пустяков держали?
1: А? Так ведь надо же, чтобы вы все это увидели сквозь форму бумажного производства. Бессознательный дурак может. И даже сознательно передрягу и гонку нужно дать необходимо, ибо все в состоянии задремать, и пружины управления сожжались.
9: и ослабеют. Мне пришла в голову мысль создать новую комиссию и называться комиссией наблюдения за комиссией построения, так как никто не сумеет украсть.
10: Эдакого дурака я отродясь не видел.
11: Это еще ничего. Пушкарев утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурнее, виднее глупости всех наших умников. Вот этих всех умников, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури в чужий. Рассмотри только попристальней свое хозяйство. Всякая дрянь даст доход.
7: Это изумительно. Изумительнее же всего, что всякая дрянь даст доход.
11: Ведь досадно то, что русский характер портится. Ведь теперь явилось в русском характере донкишотство, которого никогда не было. Революция на небо, дай думку, подаю. Чему? Тьфу! Просвещение придет ему в ум, сделает с Дон Кишотом просвещение, заведет таких школ, что другого ум не войдет. Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город. Только что пьяница, да чувствует свое достоинство. Чему я не сопил? Он сам выучится, ведь как в это время весь свет поглупел. Что пишут эти щелкоперы?
12: Да, что вот они вот, что пишут эти щелкоперы?
11: Фу! Пусть какой-нибудь молокосос книжку. Крестьянин ведет уж очень простую жизнь.
12: Да.
11: Надо познакомить его с предметами роскоши. Нушить ему потребности свыше состояния. Сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди. И болезни, черт знает, каких понабрались. И уж я до 17-летнего мальчишки, которого же он всего не узнал. И зубов у него нет, и пришив, как пузырь. Так хотят теперь этих заразить. Да хлебопашец для меня всех почтенней. Что вы его трогаете? Дай бог, чтоб все были хлебопашцы. Чому мене Боже, ти крила не дав, я на землю погину.
7: Так вы считаете, что хлебопашеством доходнее заниматься?
11: Да законнее! Но не то, что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего. Сказано, тут нечего мудрить.
7: Для меня изумительнее всего, ну вот как, из останков, из обрезков и получается. И как всякая дрянь даст доход.
11: Политический экономы, хороши политические экономы. Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит, а еще влезет на кафедру, надеть точки, дурачье. Фу, и в дорогу
7: смотреть на то, что человек плюется. Человек всегда плюется, так уж он устроен. Да вы сейчас в целом свете не увидите такого, который бы не плевался.

0: Это что?
1: А мужички.
0: Славно написано. И переписывать не надо.
2: Канцелярская сволочь. Хотел бы я быть генералом, чтобы поглядеть, как вы все будете извиваться и делать разные эти вожди. А не плюнуть ли вам всем в рожи?
3: Так пошла мода.
2: Что-что? Канцелярская сволочь. Знали бы, кто между вами сидит, такой бы ералаш подняли. Канальство.
4: Что-что?
2: Ничего-ничего. Молчание.
4: Ну-ка скажи, пожалуйста, вот что ты делаешь?
2: Кто? Я?
4: Да.
2: Ничего не делаю.
1: Смотрите, здесь крепостной стол.
4: А что вам нужно?
1: Я хотел бы подать просьбу.
4: А что вы купили такое?
1: Я хотел бы прежде знать, здесь или в другом месте.
4: А это скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам скажем, где. А так нельзя знать.
1: Послушайте, любезнейший, я очень хорошо знаю, что все дела, в какую бы то ни было цену, находятся в одном месте. А если вы не знаете, что у вас делают, то спросим у других. Позвольте, здесь?
5: Нет.
1: А где?
5: Это Иван Антонович.
1: А где Иван Антонович?
2: Узнаете!
1: Позвольте узнать, где?
2: Нет!
1: А где?
2: Не знаю!
1: Позвольте узнать, здесь?
2: Да!
1: А! Позвольте! Позвольте узнать, здесь?
5: Здесь!
1: У меня дело вот какого рода. Купленный мною крестьяне остается совершить.
5: А продавцы налицо?
1: Некоторые здесь, а других доверенность.
5: А просьбу принесли?
1: Принес и просьбу. Нельзя ли кончить дело сегодня?
5: Сегодня? Сегодня нельзя. Надо навести справки, нет ли запрещений. А.
1: Впрочем, чтобы ускорить дело, Иван Григорьевич мне большой друг.
2: А Иван Григорьевич не один, бывает и другие.
1: Другие тоже не будут в обиде. Я сам служил, дело знаю.
0: Ступайте к Ивану Григорьевичу, пусть даст приказ, за нами дело не постоит.
1: У меня письмецо.
5: От кого?
1: От Плюшкина.
5: Он до сих пор еще прозябает на свете. Ведь вот судьба. Какой был умнейший, богатейший человек, а теперь...
6: Табак, а ты не в людей пол или морги?
5: Именно, именно. Итак, я готов быть поверенным, когда вы хотите. Теперь или после?
1: Теперь, сегодня. Потому что мне хотелось бы завтра уже выехать.
5: Ну, все это, конечно, хорошо. Так вы все-таки и с нами поживите. Я сейчас отдам приказ. Иван Антонович здесь?
2: Здесь.
5: Вот возьмите, Иван Антонович.
1: Приобрел!
5: Благое дело, право, благое дело. А как приобрели? На вывод с землей или с земли?
1: На вывод в Херсонскую губернию. Русский человек ко всему привычен, ко всякому климату.
5: Уверяю вас, через 2 недели запьются и будут в стель.
1: Не-не-не, у меня с этим строго. Я перед законом не имею. Стал, наконец, твердой стопою
3: на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности.
4: Да, что же вы мне скажете, что именно такое вы приобрели? Ведь я ему и продал каретника Михеева.
5: А как же, знаю каретника, славный мастер, славный мастер. Только позвольте, как же? Ведь вы же сказывали, что он умер.
4: Это его брат.
3: А,
4: братишка. А я привычку наладил. Матвеев искал. Да, а что же вы не скажете, почем?
3: Был бы грех с моей стороны, если бы для такого приятного общества не откупорить другую третью бутылочку шипучего.
5: Нет, баланс, нет, это наша обязанность, наш долг. С шипучим мы сами поставим, вы у нас гости.

0: ногами. Женить бы не такая вещь, чтобы того. Женщины – это такой предмет. Одни глаза их. Такое бесконечное государство, что заехал туда человек. И поминай, как звали. Нет, просто не приберешь слово. Галантерейная половина человеческого рода. Так что была бы невеста.
1: Будет у меня,
2: будет все, что хотите, Павел Иванович.
0: А если будет... Род остается!
3: Черсонский помещик, миллионщик.

0: Мортальный антракт, господа. Мортальный антракт. А, херсонский помещик! Херсонский помещик! Что, много наторговал мертвых? Вы не поверите, ваше превосходительство, ведь он торгует мертвыми душами. Я и богу! Ой, вот мы все тут твои друзья. Вот его превосходительство здесь. Я бы тебя повесил, ей Богу повесил. Вы не поверите, ваше превосходительство, как сказал вчера, продали мертвых душ. Я вот чуть не помер со смеху. Приезжаю, говорит, наторговал. На 3 миллиона крестьян.
1: Ваш пескотин,
0: послушай, Чичиков! Чичиков, ведь ты скотина, ей Богу скотина, а? Ведь вот ты, о, его превосходительство здесь. Неправден, прокурор. Чичиков, прокурор. Послушай, Чичиков, ведь ты, вот я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвых душ? Послушай, Чичиков, ведь ты знаешь, что у тебя нет лучшего друга, как я. Вот его превосходительство здесь. Неправда, прокурор? Вы не поверите, ваше превосходительство, как мы привязаны друг к другу. Вот ваше превосходительство, вот если вы меня спросили, скажи наш дрёк, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков? Скажу, Чичиков не будет. Позвольте ваше превосходительство поцеловать его, а? Одну безешку позволь напечатлеть белоснежную щеку под твою рожду, твою мизерию.
2: Вот есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему без всякой причины. Иной в чинах и благородной наружности будет жать вам руку, говорить о предметах глубоких, и тут же перед вашими глазами и нагадит вам. Да так, чему смеетесь?

0: Да, прокурор, спири Богу, умер Юнг. Завтра будет погребение, а ты не будешь?
1: На Руси общество низшее очень любят потолковать о сплетнях, бывающих в обществах высших.
2: А добродетельный человек все-таки не взят в герои.
3: Пора, наконец, дать отдых добродетельному человеку. Потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек».
1: Потому что превратили в лошадь добродетельного человека. И нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем, чем не попало.
3: Потому что изморили бедного добродетельного человека уж до того, что нет в нем и тени добродетели, осталось только ребра да кожа вместо тела.
1: Потому что лицемерно призывают добродетельного человека.
3: Нет, пора, наконец, припрячь под лица.
1: Итак, припряжем и под лица.
3: Эй, вы залетные! Какой же русский не любит быстрой езды?
1: Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал?
3: Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несется? Только чудным звоном заливается колокольчик.

0: Města zase dobou mě vnitý.
1: Provali, jak vám to si žil v tjurmě?
2: Это было не в тюрьме, это было на башне. Вообразите, поэт на высочайшей башне, местоположение восхитительное, и он оттуда читает стихи туда.
3: Черт знает, кому верить, и в тюрьме сидел, и на башню лазил.
4: Ведь это творится ты шпромтом.

0: и посмеется над Плутом.
1: Плут потомок посмеется, но Плут современник не в силах посмеяться.
0: Нет. Смеяться добрым, светлым смехом может одна только глубоко добрая душа.
1: Что, смешно? Что смешно, то низко говорит свет. Только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, только тому дают название высокого.
0: Протекли века, народы, города снеслись.

0: Папасики живут и повторяют свои фамилии. Папасики.
1: Папасики. Без таких бабасинок обмелела бы жизнь. Плесенью и тиной покрылись бы души. Папасики.
2: Папасен,
3: папасен.
1: Папасен. Папасенко.
4: А я бы все запретил. Просвещением пользуйся, читай, а не пиши. Книг достаточно написано, больше не надо.

0: слышал? А кто это сказал?
1: Толстой.
0: Какой Толстой?
1: Американец. Да, вы знаете, взятки, которые идут на тряпки, губят человека.
0: Знаю. А кто это сказал?
1: Все говорят. И Толстой тоже.
0: Американец?
1: Нет. Граф Николаевич Лев.
0: Этого не может быть. Ему 14 лет. Он этого не мог сказать.
2: Скажет, когда вырастет.
3: Народился антихрист. Мертвым не дает покоя. Скупает мертвые души. Да под видом изловить антихриста укокошили не антихриста.
4: А в другом месте мужики взбунтовались против помещиков. Какие-то бродяги между ними пустили слух, что наступает такое время, что мужики станут помещики, а помещики будут мужики.
3: Вот. Вот когда вы изумитесь. Лифчики пошли длиннее. Впереди мыском. Передняя косточка совсем выходит из границ. Вы знаете, юбки собираются вокруг, а сзади подкладывают ваты. А из-под платьев у самих-то выглядывают, ну, эти, маленькие такие эти, как они, ну, давайте такие, зубчатые эти, ну, как они, скромности. Все скромности.
5: Стыдно.
3: Скажите, там не прибыли еще испанские депутаты, а? Вот это большой честолюбец, хотя он и прикидывается. Но я тотчас узнал, что он масон. Уж если он вам не даст руку, то высовывай только два пальца. А мне бы очень хотелось знать, от чего я титулярный советник. Почему именно титулярный советник?
5: Ты сиди там. Если будешь называть себя королем Фердинандом, я выбью из себя эту охоту.
3: Странные дела нынче делаются в Испании.
6: Ну, как чувствуешь? Голова не болит?
7: Нет. А под ложечкой?
8: Нет, у меня нет.
5: А у него желудок кверх ногами.
7: А эту версию вам кушает, до сих пор от него отдает водкой.
5: Ну, а чашечка не болит? А?
0: Горчишники на конечности или две пиявки к носу.
6: Хорош поведением?
0: Нет, не хорош.
6: Не пьет?
0: Да нет, пьяница.
6: Умен, что ли?
0: Нет, не умен.
6: Так что же он не хорош?
0: Повелевать умеет. Мушку на затылок. С тех пор, как я принял начальство, больные как мухи. Выздоравливаю. Больной не успел войти в лазарет, как уже здоров. Не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Больной, если выздоровеет, то и так выздоровеет. А умрет, то и так умрет.
9: Скажите,
5: дорогих лекарств не держим.
0: Поддерживать кровотечение.
7: Чистые колпаки на больных и концы в воду.
8: А можно посмотреть в щелку, а?
5: Посмотри, они с того не полиняют.
3: Гляди, гляди, гляди, гляди. И любуйся красотой, лжесвидетель, клятва преступник, первый нарушитель закона и святыни, мечтающий быть христианином и не умеющий пожертвовать пылью земной небесному.
0: Удалюсь от мира сего в святой угол уединения.
8: Эй ты, шарик, ела сетра в три пуда, а?
0: Три пуза! Нет, я все утро читал газеты.
2: Эй! Уйди с того места! Оно хвастливо!
3: Люблю по утрам заниматься политикой. Можно посмотреть щелку?
9: Вон, женщина. Вот, видите, влюблена в черта. А физики пишут глупости. Она то и то, а она любит одного черта. Вот смотрите, она с балкона наводит лорнет. Вы, наверное, думаете, что она глядит он на того толстяка со звездой. Нет, она глядит на черта, что стоит у него за спиной. И она выйдет за него. А вот эти вот, а? Чиновные отцы, что юлят во все стороны, то и сё, что орут патриоты, патриоты, патриоты, патриоты, отца, мать, Бога,
0: патриота,
9: продадут за деньги, чистолюбцы, христопродавцы,
0: что? Вы, наверное, воображаете себе, что человеческий мозг находится в голове. Совсем наоборот, он приносится ветром со стороны Каспийского моря. И я решил заняться

0: скверно делает. А Луна такой нежный шар, что там не могут жить люди, там живут одни носы. Надо издать указ не позволить Земле сесть на Луну.
1: Если его так оставить, он не встанет, не выживет, умрет, непременно умрет. Вот поверь мне, умрет обязательно.
2: Ну и что ж, по-твоему?
1: А мы его сейчас стащим насильно, размотаем, он жить будет.
2: А коли он не захочет, кричать станет.
1: А пусть его кричит, ведь ты рассуди сам-то, для него же польза. Такая у него болезнь-то. Не ест, не спит, не пьет.
2: Ну как тут не умеет? Умрет обязательно.
1: А мы его сейчас стащим насильно, размотаем, он жить будет!

0: бедному умирающему человеку тревожит.
1: Не, ну мы вот его размотали, он жить будет.
0: Лежит без движения.
1: Ну, умрет. Умрет обязательно. Вот поверь мне, умрет.
2: Как судно среди волн.
0: Да. Человек, если выздоровеет, то и так выздоровеет, а умрет, то и так умрет.
3: Фатальный антракт.
4: Канальство. Ничего-ничего. Молчание. Фамилия чиновника была Башмачкин.
3: Прощай, друг.
1: Так, все здесь?
4: Все.
1: Совещание. Находясь в полном присутствии здравого рассудка и памяти, излагаю здесь мою последнюю волю.
5: Не ставьте надо мною никакого памятника и не помышляйте о таком пустяке христианина недостойного.
2: Никому не оплакивать меня, и грех себе на душу возьмет тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Грех, соотечественник.
5: По смерти моей не спешите ни хвалой, ни осуждением моих произведений в печатных листах и журналах.
2: А я любил вас. Я любил вас той любовью, которую не выказывают, которую дал мне Бог. И я благодарю его, потому что она была мне в радости и утешении. Может быть, посмертный голос мой заставит вас вспомнить вообще об осмотрительности. Я не знаю, много ли из нас тех, которые могут открыть перед всем светом сказать, что их ни в чем не может упрекнуть Россия. Я не знаю. Холодно.
5: Одну живую душу. Да. Одна душа заговорила. Теперь, когда приходится спасать свое отечество, я должен бросить клич тем, у кого в груди еще бьется русское сердце. Ура! Все черствее и черствее становится жизнь. Все мельчает и мелеет. И возрастает в виду всех только один исполинский образ. Скуки, достигая с каждым днем неизмеримого роста. Боже, пусто и страшно становится жить в твоем мире. Трудно, трудно жить нам, не понимающим каждую минуту, что наши действия будет реализовать тот, кого ничем не подкупишь.
6: Ну я же понимаю, я же знаю, что не подкупишь. Господи, я виноват! Виноват, но не так виноват! Меня обнесли враги! Умилосердитесь!
2: Господи, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправду. Она слишком глубоко вкоренена.
6: Судьба какая! Досталась ли хоть этому человеку такая судьба? С терпением кровавым добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве остаток дней прожить, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы Отечеству.
2: Каждый из нас до того опозорил святыню своего звания и места, что требуется теперь богатырских сил, чтобы возвести их на законную высоту, Господи.
6: Да, покривил, не спорю, покривил. Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь, и что косой дорогой ближе напрямик. Но ведь я же трудился, я изощрялся, если брал только с богатых. А эти, которые по судам тысячи берут, небогатых людей грабят, последнюю копейку стирают с того, у кого нет ничего. Но я буду трудиться. Буду трудиться, поведу простую, трезвую жизнь. О, жизнь!
2: Гибнет земля наша. Не от нашествия врагов, а от нас самих. Зачем завели такую сложность дел, что у самих все закрутилось и перепуталось? Да всякую работу делай так, как будто заказал тебе ее Бог, а не человек. поте лица снеси свой хлеб. Я знаю, почти невозможно идти противу всеобщего течения. Вот я и прошу помощи у всех вас, как брат погибающий, просят братьев своих. Я же брат ваш.

0: я не понимаю. Очень странно.
1: Наши общественные раны надо скрывать, а не показывать.
2: Правильно.
1: Да?
3: И вообще, я вам должен сказать, это перевод.
2: Какой перевод?
4: Ну какой перевод? Действие происходит в России. Наши обычаи, чинные даже наши.
5: Ничего не понял. Ни действий, ни завязки, ни развязки.
2: Ты что тут композиции? Понимать, какие тут завязки, какие подвязки? У нас просто надулось.
4: Вот именно, надул, ведь он же 7 лет прожил после этого
5: замечания.
2: Конечно.
5: Гоголин.
2: Господа, он же всех нас обманул. Босинки по босинке, тьфу!
6: Нет, над кем смеетесь, над собой смеетесь?
2: Да.
6: Нечего на зеркало глядеть, коли рожа крива. А?
5: Да, действительно.
6: Нашел. У меня что, рожа крива?
4: Да бог с вами.
6: Ну что? Да. Что у меня, рожа крива?
5: Ну вы что,
4: рожа как?
6: Господа, я обращаюсь к вам, да, вот. Ко всем. Что у меня рожа? Крива?
3: Ну крива. Нет, ну скажите.
4: Вот вы, Ирина, скажите.
2: Вообще-то ты, брат, не красавец, я скажу. Чему смеетесь, над собой смеетесь? Это немножко косовато, видишь? А ведь оно у нас что, косо, так оно то и криво.
3: Господа, смешно трактовать. Криво, косо. Вернемся к венцу творения.

автора нет в зале.

0: Москва грохотала тоскою булыжной, надутых катили тузы по Тверской, торговой смекалкой да прищурью книжной, да рыжей премудростью шулерской, зеркальными гранями вывеска к вывеске, подъезды, засунутые на засов, и нищих, роящихся раной у Иверской, обрубки из трупья и дыры носов, солидные плеши, тугие утробы, алмазные цепи, блистанье крестов, сияние люстры в мерцанье сугробы, земной и небесный сверкает престол. Империя, ты отдавила нам плечи, мы скинули тяжесть тупого ребра. Свинцовые склепы, пудовые свечи, лабазы и склады лихого добра. Таков был пейзаж, что совался постыло повсюду нам в уши, в глаза и в сердца. Казалось, что семя ничто не растило, что время застыло в сугробах мерцать. В ряды их калашные крылом суконным не лез я, к их истинам прописным не жался, их толстым слежалым законам не верил. Тогда-то я встретился с ним. Он шел по бульвару, худой и плечистый, возникший откуда-то сразу извне, высокой, как знамя, взметенное в чистой июньской несношенной голубизне, похожий на рослого мастерового, зашедшего в праздник в богатый квартал, едва захмелевшего, чуть озорного, которому мир до плеча не хватал. Черты были крупны, глаза были ярки, и темень волос припадала к лицу, а руки тяжелые, будто подарки, ладонями кверху несли на весу. Какой-то гордящийся новой породой, отмеченный раньше не бывшей красой, весь широкоглазый и широкоротый, как горы, умытые насвеж росой. Я глянул, откуда такие берутся, крутой и упругой с затылка до пят. Быть может, с Казбека или с Эльбруса так тело распластывает водопад. Тревожный, насмешливый и любопытный, весь нерастворимый на глаз и на слух, он враз отличался какой-то обидной чертой превосходства над всем, что вокруг. Казалось, что каждая шутка и шалость всерьез задевала по сердцу одним, другие с ним спорили и не соглашались, и все-таки вслед семенили за ним.
1: Счастье! Как празднично сад расцветила сирень лилового, белого цвета. Сегодня особый сиреневый день, начало цветущего лета. За несколько дней разоделись кусты, недавно раскрывшие листья, в большие и пышные гроздья цветы, в густые и влажные кисти. И мы вспоминаем, с какой простотой, с какой надеждой и страстью искали меж звездочек в грозди густой пятилепестковое счастье. С тех пор столько раз перед нами цвели кусты этой щедрой сирени. И если мы счастья еще не нашли, то, может быть, только от лени.
2: Утром 30 апреля части 150-й дивизии генерала Шатилова и 171-й дивизии полковника Негоды начали штурм Рейхстага. Слушайте рассказ участника этих боев Андрей Павлович Писарев, удостоенный звания Героя Советского Союза за штурм Рейхстага.
3: В сплошном дыму, в грохоте разрывов, советские бойцы и офицеры наступали и штурмовали эту крепость. Автоматной очередью, штыком и гранатой прокладывали советские воины себе путь в логово фашизма.
4: В эфире «Театр рассказа». Приглашаем вас послушать инсценированный рассказ Владимира Короленко «Тени».

Листьям в дубраве подобны сыны человеков. Ветер одни по земле расстилает, другие дубравы. Вновь расцветая, рождает и с новой весной возрастает. Так человеки одни нарождаются, те погибают.

0: Это было месяц и два дня после того, как при громких криках афинского народа судьи поставили смертный приговор философу Сократу за то, что он разрушил веру в богов. Он был для Афин то же, что овод для коня. Овод жалил коня, чтобы он не заснул, и бодро шел своей дорогой. Философ говорил афинскому народу:
1: «Я твой овод. Я больно жалю твою совесть, чтобы ты не заснул. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ».
0: И народ в припадке жесткой досады пожелал избавиться от своего овода. Расходясь с площади под покровом синего вечера, они говорили друг другу:
2: «Конечно, быть может, поносчики Мелиты, они оба неправы. Но куда же он нас ведет?»
3: «Он разрушает мнения, твердо установленные веками.
2: Он говорит о новых добродетелях, которые надо познавать и разыскивать.
3: Он говорит о божестве, которое нам еще неведомо.
2: Дерзкий, он считает себя умнее богов».
3: «Нет уж, нам спокойнее вернуться к старым, хорошо знакомым божествам».
2: «Пусть они не всегда справедливы, но не с ними ли жили наши предки в спокойствии души? Не с их ли помощью совершали славные подвиги?
3: А теперь образы олимпийских богов померкли, старая добродетель расшатана.
2: Что же будет дальше?
4: И не должно ли одним ударом положить конец нечестивой мудрости?»
1: «Так-то оно может и так. Но вспомните, как мужественно Сократ делил с нами при Потидее труды и опасности. Как он защищал нас самих от позора несправедливой казни своих начальников после Аргинузской победы. Вспомните, как один он против тиранов, убивших 1500 граждан, осмелился возвысить голос, спрашивая на площадях о пастырях и овцах. Помните?»
5: «Не тот ли пастырь может называться добрым, который приумножает и бережет свое стадо? Или, напротив, добрые пастыри призваны уменьшать количество овец и разгонять их, а добрые правители делать то же с гражданами? Исследуем, афиняне, этот вопрос».
1: «Разве вы забыли, афиняне, как от вопросов одинокого, безоружного философа лица тиранов бледнели, а глаза юношей загорались огнем негодования и чистого гнева?»
2: «Да, это так.
3: Уж не совершили ли мы над сыном Софроникса жестокую неправду?
1: Он защищал нас, а мы его предали».
2: «Да, но не все еще потеряно. Вы видите, афинянин, корабль Делосских празднеств уже вышел в море. Он вернется через месяц, и за это время, пока длятся Олимпийские игры, в Афинах не должна пролиться кровь ни виновного, ни невиновного».
3: «А кто помешает сыну Софроникса, если он осужден невинно, убежать из тюрьмы? Разве трудно богатому Платону, Эсхилу и другим его многочисленным друзьям подкупить тюремную стражу? Тогда беспокойный овод улетит из Афин. Город не услышит более его назойливых речей, а на совести добрых граждан не будет этой смерти».
0: Так рассуждали многие афиняне в тот вечер, расходясь с площади после приговора. 32 раза с тех пор солнце выходило из океана и опять погружалось в него. А до того дня, когда афиняне решили воздвигнуть Сократу памятник, осталось 32 днями меньше. Корабль из Делоса вернулся и, точно стыдясь за родной город, стоял в гавани с печально упавшими парусами. Упрямый Сократ не пожалел совести добрых граждан. Многие чувствовали беспокойство, вспоминая его слова, сказанные судьям после приговора.
5: Простимся. Вы идите к своим очагам, а я пойду умирать. Не знаю, друзья, кто из нас выбирает себе лучший жребий.
4: Неужели же этот упрямец и вправду умрет?
3: Как могут ученики Сократа допустить, чтобы их учитель умер?
4: Или им жаль несколько мин, чтобы подкупить сторожей?
0: Напрасно ученики упрашивали Сократа согласиться на побег и горько жаловались, что общая молва упрекает их в недостатке дружбы и скупости. Упрямый философ не пожелал сделать удовольствие ни своим ученикам, ни доброму афинскому народу.
5: Исследуем этот вопрос. Если окажется, что мне надо бежать, я убегу. Если нужно умереть, то умру. Припомним, мой лучший ученик, не говорили ли мы раньше о том, что не смерть должна страшить разумного человека, а неправда?
4: Да, учитель, говорили.
5: И, кажется, все были в этом вопросе согласны.
4: Да, были.
5: Справедливо ли соблюдать нами же установленные законы, пока они лично нам приятны, а неприятные нарушать?
4: Несправедливо, учитель.
5: Но, может быть, правда есть правда для других, а не для нас?
4: Нет, правда одинакова для всех и для нас тоже.
5: Но, может быть, когда нам, а не другим, приходится умирать, то и правда превращается в неправду.
4: Нет, Сократ. Правда остается правдой при всех обстоятельствах.
5: Но если так, друг мой, то мне следует умереть. И так. Или уж моя голова ослабла так, что я не в состоянии сделать верного умозаключения? Тогда поправь меня, добрый друг, и укажи правильный путь моей заблудившейся мысли.
4: Да, я вижу теперь, что ты непременно умрешь.
0: И в этот туманный вечер, когда море металось и глухо шумело под туманом, а изменчивый ветер шевелил паруса кораблей с тихим и грустным недоумением, когда на улицах Афин граждане, встречаясь, спрашивали друг друга: «Он умер?»
4: «Он умер!»
5: «Он умер!»
6: «Он умер!»
7: «Он умер!»
0: И голоса их звучали робкой надеждой, что это неправда. Когда первое дыхание проснувшейся совести, как предвестник бури, уже шевельнуло сердце афинского народа, и даже, казалось, лица домашних богов устыдились и почернели. В этот вечер с закатом солнца упрямец выпил чашу смерти.

0: Вам, боги, принесли мы эту жертву. Радуйтесь, ненасытные.
1: Теперь он лежал в своей тюрьме под плащом, спокойный и неподвижный. А над городом висели печаль, недоумение, стыд. Ветер крепчал, сильнее закутывая город пеленой морских туманов, и начинал с яростью трепать паруса, запоздавшие в гавань. И эринии заводили свои мрачные песни в сердцах граждан, возбуждая в них грозу, от которой впоследствии погибли обвинители Сократа. Но в тот час эти первые порывы раскаяния метались еще смутно и неясно. Он опять стал мучителем города, сам уже недоступный мучению. Овод был убит, но мертвый он жалил свой народ еще больше.
0: Не спи в эту ночь, афинский народ, не спи, ты совершил жестокую, неизгладимую неправду.
1: Один из учеников Сократа, пылкий Ктизип, еще недавно считавшийся самым веселым и самым беспечным юношей в Афинах, в эти горькие минуты нигде не мог найти успокоения ни у домашнего очага, ни на улицах притихшего города, ни в обществе единомышленников друзей. Боги очага, домашние и народные боги стали ему противны.
0: Я не знаю, лучшие ли вы из тех, кому бесчисленные поколения народов сжигают благовония и приносят жертвы. Но знаю, что в угоду вам слепая толпа погасила яркий светильник истины и принесла в жертву лучшего из смертных. Вчера он еще был. Еще раздавались его кроткие речи. Как может быть, что его уже нет сегодня? О, ночь! О, вы, великаны горы, окутанные туманными нимбами! Ты, рокочущее море, обладающие собственным движением. Вы, неспокойные ветры, несущие на крыльях дыхание необъятного мира. Ты, звездный свод, покрытый летучими облаками. Ты, тихо сверкающая зорница, раздвигающая их молчаливые гряды. Возьмите меня к себе. Откройте мне тайну этой смерти, если вы ее знаете. А если не знаете, дайте моему неведению бесстрастие. Возьмите у меня эти мучительные вопросы. Я не в силах более носить их в груди без ответа и без надежды на ответ.
1: Казалось, неведомые божества вечной ночи услышали дерзкую молитву. Ктизип глядел и не узнавал места, где он находился. Огни города растворились в темноте. Рокот моря смолк в отдалении, и теперь самое воспоминание о нем стихало в оробевшей душе. Ни один звук, ни осторожный крик ночной птицы, ни свист ее крыла, ни шорох листьев, ничто не нарушало глубокого молчания. И только синие блуждающие огни тихо снимались и переносились с места на место по утесам. Да молчаливые зорницы вспыхивали и угасали в туманах над вершинами, усиливая мрак своими короткими вспышками и мертвым светом открывая мертвые очертания пустыни, по которой черные расселины велись, как змеи, и скалы громоздились в диком хаотическом беспорядке.
0: Вчера он еще был. Вчера он еще был. Вчера он еще был.
1: Слепой нерассуждающий ужас уже разливался в душе Ктизипа, как море заливает во время прилива прибрежные скалы. Был ли это сон? Была ли действительность? Было ли это откровение неведомого божества? Но только Ктизип чувствовал, что еще одна минута, и грань жизни будет перейдена, и душа его растворится в этом океане беспредельного, бесформенного ужаса, как дождевая капля в волне седого океана в темную и бурную ночь. Но в эту минуту он услышал вдруг голоса, показавшиеся ему знакомыми, и глаза его различили при свете зорницы человеческие формы. Один человек сидел на каменном выступе в позе глубокого отчаяния и с плащом, накинутым на низко опущенную голову. Другой тихими шагами приближался к нему, поднимаясь с осторожностью и исследуя каждую пять дороги.
0: Кто это идет? О, боги! Тебя ли я вижу сейчас, мой добрый Сократ? Ты ли идешь мимо меня в этом безрадостном месте, где я сижу уже много часов, не зная смены дня и ночи, напрасно дожидаясь рассвета?
2: Да, это я, друг. А в тебе не узнаю ли я Елпидия, умершего за 3 дня передо мной?
0: Да, я Елпидий, богатейший из афинских кожевников, а ныне несчастнейший из всех рабов. Теперь только понимаю я справедливость слов, сказанных поэтом. Лучше быть последним рабом на земле, чем властителем во мраке Аида.
2: Друг, но если тебе так тяжело в этом месте, почему не идешь ты в другое?
0: О, Сократ, я удивляюсь тебе. Как можешь ты идти в этом безрадостном мраке? Я же в глубокой тоске сижу здесь и оплакиваю радости слишком скоро промелькнувшей жизни.
2: Друг Елпидий, я, как и ты, очутился в этой тьме, когда в глазах моих угас свет земной жизни. Но внутренний голос сказал мне: Сократ, иди в новый путь, не теряя времени. И я пошел. Прощай.
0: О, нет, добрый Сократ, не покидай меня. Ты довольно твердо ступаешь по этому адскому бездорожью. Дай мне полу твоего плаща.
2: Если ты полагаешь, что и тебе это будет лучше, иди за мной, друг Елпидий.
1: И две тени пошли дальше, а душа Ктизипа, исторгнутая сном из тленной оболочки, понеслась им вслед, жадно внимая звуком ясной сократовой речи.
0: Сократ, ты только не молчи. Разговор сокращает путь, и клянусь Гераклом, никогда не случалось мне идти столь ужасной дорогой.
2: Спрашивай, друг Елпидий. Вопрос любознательного человека вызовет ответы и родится беседование.
0: Вот что. Расскажи мне, бедный мой Сократ, хорошо ли, по крайней мере, тебя похоронили?
2: Признаюсь тебе, друг Елпидий, я не могу удовлетворить твое любопытство.
0: Понимаю тебя, бедный мой Сократ, тебе нечем похвастаться.
2: Да, да.
0: Вот я, другое дело. Ах, как меня хоронили, как превосходно хоронили меня, мой бедный товарищ. Я и теперь с удовольствием вспоминаю об этих лучших минутах после моей смерти. Прежде всего, меня обмыли и умаслили дорогим благовонием. Потом верная моя Лариса надела на меня лучшие ткани. Искуснейшие плакальщицы в городе рвали на себе волосы, так как им обещали очень хорошую плату. В семейную усыпальницу со мной поставили амфору.
2: Постой, друг Елпидий. Я уверен, что верная Лариса разменяла свою любовь на несколько мин. Однако...
0: Ровно 10 мин и 4 драхмы, не считая напитков, которые выпиты гостями. Редкий, я думаю, из кожевников может похвастаться перед душами предков таким вниманием со стороны живущих, не правда ли?
2: Друг мой Елпидий, не думаешь ли ты, что это золото принесло бы больше пользы оставшимся в Афинах беднякам, чем тебе в настоящую минуту?
0: Это ты говоришь, признайся, из зависти. Мне жаль тебя, несчастный Сократ.
2: А за что же ты жалеешь меня, друг Елпидий?
0: Месяц назад я сам немало кричал в собрании, но поистине никто из нас, кричавших, не желал для тебя такой крупной неприятности. Теперь тем более, поверь, мне жаль тебя, философ.
2: Благодарю тебя. Однако, товарищ, скажи, в глазах твоих светло?
0: О, нет, передо мной такая тьма, что я спрашиваю себя, не это ли туманные области Орка?
2: Значит, для тебя этот путь так же темен, как и для меня?
0: Это так, друг.
2: Если не ошибаюсь, ты даже держишься за полу моего плаща.
0: И это правда.
2: Ну, тогда мы оба в одинаковом положении.
0: Ну, слыхано ли, о Геракл, подобное нечестие? Он равняет меня с собою. Если на то пошло, я могу уничтожить тебя двумя словами.
2: Произноси их, Елпидий. Произноси без страха. Едва ли можно уничтожить меня словами больше, чем это сделала Цикута.
0: Ну вот, это-то я и хотел сказать. Несчастный, ты умер по приговору суда от Цикуты.
2: Друг, я это знал с самого дня смерти, и даже значительно раньше. А ты, о счастливой Елпидии, скажи мне, смерть от водянки доставила тебе большое наслаждение?
0: О, злой Сократ, я кричал, как бык под ножом мясника, и молил парку поскорее перерезать нить, связывающую меня с жизнью.
2: Это меня не удивляет. Но тогда, добрый Елпидий, откуда ты заключаешь, что водянка сделала свое дело лучше, чем Цикута, которая покончила со мной в один раз?
0: А? Вижу, что опять попался в западню лукавый нечестивец. Не стану больше гневить богов, разговаривая с тобою, нарушителем священных обычаев.
2: Как хочешь, друг Елпиди.
0: Знаешь что, ступай-ка один. Да. Боюсь, как бы общество такого безбожника не повредило мне во мнении богов.
2: Как хочешь, добрый Елпиди. Клянусь собакой, никто не должен насильно навязывать свое общество другим. Только отпусти полу моего плаща и прощай, я пойду один.
0: Ой, погоди. Что? Не оставляй афинянина одного в таком ужасном месте.
2: Пойдем дальше? Скажи мне по совести, убивал ли ты стрелами чужих

0: И придем вместе к какому-нибудь заключению. Скажи, считал ли бы ты великим человека, который сделал все, что я только что перечислил?
1: Нет, нет, нет, нет. Я назвал бы такого человека негодяем и обвинил бы его публично перед судьями на площади.
0: Но, Элпиди, почему же ты не обвинял на площади Зевса и олимпийцев?
1: Что? Не богохульствуй, нечестивый Сократ. Тебе ли судить богов?
0: Друг, их осудило нечто высшее. Я не желаю тебе зла. Если же ты устал следить за правильностью умозаключений, то позволь рассказать тебе притчу об одном милетском юноше. Ум отдыхает на притчах, и даже отдых бывает не бесплоден.
1: Говори, если рассказ твой не очень длинен и имеет хорошее нравоучение.
0: Он имеет в длину истину, друг Елпидий, и я постараюсь его сократить. Видишь ли, когда-то в древние времена Милет подвергся нападению варваров. В числе юношей, уведенных в плен, был один отрок, сын мудрейшего и лучшего из своих граждан. Дорогой ребенок впал в сильную болезнь и был брошен в беспамятстве, как негодная добыча. Глубокой ночью пришел он в себя. Он был совершенно один. И, кроме того, боги отняли у него память обо всех событиях предыдущей жизни. Только где-то, за далью туманных и неясных образов, стояла мечта об оставленной родине. В этой светлой стране чудился ему образ лучшего из людей. И тогда в сердце его звучало слово «Отец». Не находишь ли ты, что судьба этого юноши напоминает судьбу всего человечества?
1: Как это?
0: Ну, не так же ли мы просыпаемся к жизни на этой земле со смутным воспоминанием о другой родине? И не мелькает ли у нас в душе великий образ неведомого?
1: Продолжай, Сократ, это кажется поучительно. Я слушаю.
0: Много лет после этого юноша вел жизнь раба, мечтая о далекой родине. Порой его нетвердая рука пыталась вызвать неясный образ из глины, дерева или камня. Но потом, вырастая, юноша разбивал свои изделия, которые казались ему жалким оскорблением его мечты. И вот однажды добрый варвар, которому юноша доверил свою мечту, сказал: «Мир был бы лучше, если бы в нем была такая страна и тот, о ком ты говоришь. Но по какому признаку узнаешь ты отца своего? В моей стране чтили мудрость и добродетель, а отца моего все признавали учителем». «Хорошо», — сказал варвар. «Надо думать, что и в тебе есть зерно его учения. Возьми же посох и иди в путь. Ищи совершенной мудрости и правды. И если найдешь их, сложи свой посох. Это будет твоя родина и твой отец». И юноша рано на заре пустился в дорогу.
1: Он нашел, кого искал?
0: Он ищет до сих пор. Он узнал много стран, много городов, много людей. Многие хотели усыновить его. Но после первых восторгов юноша начинал замечать в воображаемом отце следы несовершенства и даже пороков. Тогда он начинал исследовать и искушать, приставая к нему с вопросами о правде и неправде. И его скоро прогоняли из-под гостеприимного крова на труд и холод нового пути. Да. Не находишь ли ты, что судьба этого юноши опять напоминает судьбу человеческого рода?
1: Почему?
0: Не так ли род людской заменяет детскую веру испытанием человека?

0: и сомнением. Не так ли творит он сам образ неведомого из дерева, камня, из обряда и предания, из песни поэта и догадок мудреца? И потом находит свой образ несовершенным и разбивает его, чтобы удалиться в пустыню сомнений. И все для того, чтобы искать лучшие веры, все выше и выше. И не суждено ли роду земному искать, все возвышаясь бесконечно, потому что и неведомый есть бесконечность?
1: Я понимаю теперь, к чему ведет твоя притча. Но так я скажу тебе прямо. Пусть только мелькнет свет в этой тьме, и ты увидишь, стану ли я искушать хозяина ненужными вопросами и сомнениями.
0: Друг, свет уже мелькает.

0: Казалось, слова философа должны были оправдаться. Где-то высоко, за дымной пеленою, скользнул далекий луч и исчез в горных пределах. За ним другой, третий. Казалось, там, за пределами тьмы, реют какие-то светлые гении. Свершается великая тайна. Чье-то чудится живое дыхание. Готовится какое-то торжество. Но это было далеко. А над землей тени сгущались, клубились дымные тучи, свиваясь и развиваясь, перегоняя друг друга без конца и без перерыва. Лучи уходили все дальше и дальше, как будто им не было дела до этой мрачной и затененной долины. Сократ стоял, следя за ними грустным взглядом. Элпидий со страхом смотрел на вершину.
1: Смотри, Сократ, что видишь ты на горе?
2: Друг, исследуем положение. Так как земная жизнь должна иметь пределы, то, думаю, предел этот на рубеже двух начал. В борьбе света и тьмы венец наших усилий. А так как у нас не отнята способность мышления, то думаю, что божеству, давшему жизнь нашей мысли, угодно, чтобы мы исследовали самые пределы наших стремлений. Итак, Елпидий, приготовимся достойным образом встретить зарю позади этих туч.
1: О, добрый товарищ, если такова заря, то я предпочел бы, чтобы вечно длилась безотрадная, долгая, но спокойная ночь. Не доходишь ли ты, что время проходило у нас сносно в поучительной беседе? А теперь душа содрогается перед надвигающейся грозой. Нет, там впереди непростые тени безжизненной ночи. Вот еще одна Зевсова стрела метнулась в бездонную

0: Ктизип посмотрел на вершину, и ужас сковал его душу. Великие мрачные образы олимпийцев теснились, венчая гору. В середине, с головой увенчанной нимбом, увидел Ктизип могучего Кронида. Кругом толпились гневные фигуры страшных богов, как стаи птиц, летящие в вечернюю даль, как пыль, взметаемая ураганом, как осенние листья, гонимые бореем, реяли длинную тучу меньшие божества народной веры, заполняя пространство. Когда же тучи двинулись с вершины, и мрачный ужас ринулся перед ними, Ктизип упал ниц. Он забыл все выводы и заключения, так как душа его умолилась, и над нею властно пронесся страх. Он только слушал. Два голоса звучали там, могучий и грозный голос божества и слабый голос человека.
1: Ты ли дерзкий Сократ, надменный разумом, боровшийся с богами земли и неба?
2: Я.
1: Не было бессмертных веселее и светлее нас, олимпийцев. Теперь давно уже проводим мы свои дни в сумерках от неверия и сомнений, воцарившихся на земле. Однако никогда еще эти туманы не сгущались так сильно, как с тех пор, когда среди Афин послышалось слово твое, сын Софроникса. Почему не следовал ты заветам отца твоего?
2: Остановись, Кронид, остановись. Неужели малодушное лицемерие предпочитаешь ты исканию истины?

Сизифу показалось, что от страшного громового удара скалы дрогнули и закачались. Первое дыхание грозы промчалось и стихло в дальних ущельях, но склоны горы все еще дрожали, потому что все еще дрожал от гнева, восседавший на ее вершине.

0: Где ты теперь, дерзкий вопрошатель?
1: Да здесь я, Кранит, на том же самом месте. И только твой ответ подвинет меня дальше. Я жду.
0: Сын Сафроникса, недовольно ли тебе, что на земле ты расплодил столько сомнений, что даже здесь, на Олимпе, они окружили нас темными облаками? Тебе мало. Ты здесь, перед лицом моим, не признаешь власти бессмертных?
1: Зевс, ты сердишься. Скажи, кто дал мне то гениальное, что тревожило всю жизнь мою душу, побуждая меня неустанно стремиться к истине? Не ты ли? Молчишь. Итак, я исследую дело. Или это божественное начало дано тобой, или другим. Вот он, огонь моей души, который горел в горькую минуту, когда я собственной рукой обрезал нить своей жизни. Кто же ты, приказывающий мне погасить этот священный огонь мысли? Солнце не говорит звездам: угасните, чтобы мне взойти. Оно всходит, и слабое сияние звезд утопает в свете бесконечно сильнейшем. День не говорит факелу: погасни, ты мне мешаешь. Он разгорается, и факел дымит, но не светит. Божество, к которому я иду, не ты, боящийся сомнений. Он как день, он как солнце светит сам, не угасая ничьего света. Тот, кто скажет мне: странник, дай мне твой факел, он не нужен тебе больше, потому что я источник всякого света. Тот, кто скажет: сложи на моем алтаре дар твоих сомнений, потому что во мне разрешение, вот Бог, которого я ищу. Если это ты, то прими мои вопросы. Никто не убивает своего детища, а мои сомнения – порождение вечного духа, имя которому – истина.
0: Ох, к чему твои сомнения, надменный мудрец, отринувший смирение, лучшее украшение земных добродетелей? Ты оставил приютный кров простодушной веры, чтобы вступить в пустыню сомнений. Ты видел его, этот мертвый простор, поставленный живыми богами? Тебе ли оживить этот мир? Ничтожный мусорщик, запачканный пылью разрушенных алтарей. Ты ли тот зодчий, которому суждено воздвигать новые храмы? На что же ты надеешься, отринувшись старых богов и не знающий нового? Вечная ночь неисходных сомнений, мертвая пустыня, лишенная живого духа. Каков ваш мир, жалкие черви, источающие живую веру, прибежище простых сердец, вселенную, обратившей в мертвый хаос? Что же, где ты теперь, ничтожный и дерзкий мудрец?

0: буря все еще властно гремела на просторе. Потом стихли громы, ветер смежил свои крылья, и только потоки дождя лились во мгле, точно обильные неудержимые слезы, готовые поглотить землю, покрыть ее потоком неутомимой скорби. И к Ктизипу казалось, что они поглотили учителя, что навсегда уже смолк бесстрашный голос, привыкший к неустанным вопросам. Но через минуту он раздался снова на том же месте.
1: Слова твои, Кранит, попадают в цель лучше твоих громов. И все же, да, я не зодчий, я не создатель нового храма. Я всего лишь мусорщик, запачканный пылью разрушения. Но, Кранит, совесть говорит мне, что и работа мусорщика нужна для создания нового храма. Солнечный луч падает на грязную лужу, и легкий пар, оставив на земле грязные части, тяжелые и бренные, тянется к светлому Гелиосу и тает, растворяясь в эфире. Ты тронул своим лучом мою душу, и она устремилась к тебе, неведомый, чье имя тайна. Я искал тебя, потому что ты в истине. Я стремился к тебе, потому что ты в справедливости. Я любил тебя, потому что ты в любви. Для тебя я умер, потому что ты источник жизни. Неужели ты отринешь меня, неведомый? Мои тяжкие сомнения, мои жгучие искания, мою трудную жизнь, мою вольную смерть. Прими их как бескровную жертву, как одну молитву, как летучую струйку бренного пара принимает безграничный океан чистого эфира. Прими их, ты, которого я не знаю имени. Не дай туманным призракам умершей веры заградить пути к твоему вечному свету. Уступите же дорогу мглистые тени, заграждающие свет зари. Я говорю вам, боги моего народа, вы неправедны, олимпийцы. А там, где нет правды, истина только призрак. К такому заключению пришел я, Сократ, привыкший исследовать разные основания. Итак, расступись же, мертвый туман. Я иду своей дорогой к тому, кого искал всю свою жизнь. Я иду.

0: Когда Ктизип открыл изумленные глаза, перед ним встало невиданное зрелище. Ночь уходила, тучи рассеялись. Тени богов быстро неслись по лазури, точно золотой узор на краях риза. Другие мелькали по дальним уступам и ущельям, и Элпидий, маленькая фигурка которого виднелась над расщелиной, простирал к ним руки, как бы умоляя исчезающих о решении судьбы. А вершина горы вся уже вышла из таинственных облаков и сияла, как факел, над синей мглою долин. И хотя не было на ней ни громовержца Кронида, ни других олимпийцев, только горная вершина, свет солнца и высокое небо, но Ктизип ясно чувствовал.
1: Я чувствую, я ощущаю, что вся природа до последней былинки проникнута биением единой, таинственной жизни. Чье-то дыхание слышится в ласкающем вении воздуха, чей-то голос звучит дивной гармонией, чьи-то невидимые шаги угадываются в торжественном шествии сияющего дня. И еще человек на освещенной солнцем вершине простирает руки в молчаливом восторге и могучем стремлении. Сократ, учитель.

и все исчезло. И сияние обыкновенного дня показалось проснувшейся душе Ктизипа жалкими сумерками в сравнении с улетевшим ощущением природы, проникнутым веянием единой неведомой жизни. В глубоком молчании выслушали ученики погибшего философа странный рассказ Ктизипа. Платон первый прервал молчание. «Исследуем, — сказал он, — сон и его значение». «Исследуем», — ответили остальные.

Листьям в дубраве подобны сыны человеков. Ветер одни по земле расстилай, другие дубра, вновь расцветая, рождает и с новой весной возрастает. Так человеки одни нарождаются, те погибают.

прозвучал инсценированный рассказ Владимира Короленко «Тени». В этом спектакле были заняты народный артист СССР Иван Дмитриев, народные артисты России Николай Мартон и Иван Краско, заслуженные артисты России Борис Улитин и Вячеслав Попов, артисты Евгений Агафонов и Сергей Ремих, автор инсценировки Лариса Александрова, звукорежиссер Ирина Ванина, запись из фондов радио.

0: С добрым утром, уважаемые радиослушатели!
1: Минуточку! Не только с добрым, а и с летним утром! Ведь на календаре 1 июня!
2: Да-да-да-да! Сегодня первый день лета! А почему бы нам по такому случаю, под звуки фанфар и дружные аплодисменты, в торжественной обстановке не разрезать ленточку и не открыть в эфире новый сезон?
3: Ой-ой-ой-ой, какие фанфары! Причем тут аплодисменты? К чему торжественность? Подумаешь, лето пришло. Да ну каждый год приходит.
1: Позвольте, но ведь это же лето!
3: Ну и что?
1: Но ведь это же прекрасное время года.
3: Ну да, 3 месяца назад вы то же самое говорили о весне. Ничего прекрасного я в лете не нахожу.
0: Да что вы, все цветет.
3: Да, и тополя в том числе. У меня от тополиного пуха мороз по коже.
1: Мороз летом? Когда солнце...
3: Иногда выглядывает из-за туч.
1: Когда кругом море цветов.
3: Да, по рублю за букет.
2: Ну, ягоды.
3: По 3 рубля кило.
1: Грибы.
3: Те еще дороже.
2: Это на рынке? Но ведь можно же самому пойти в лес, побродить по полям.
3: Ну да, конечно, тащиться до вокзала, потом неизвестно, сколько ехать в душной электричке.
0: Ну, хватит ворчать. Лето пришло, и вам с этим придется смириться.
3: А вы-то чего так радуетесь? Может, подумать, что в том, что оно пришло, есть ваша заслуга?
0: Ну, это, конечно, дело рук природы.
3: Вот
1: впрочем,
3: именно.
1: Проверить, приложили ли и мы к этому руки, то есть, как мы готовы к новому сезону, не мешает.
3: Вот-вот-вот, этим и займитесь. А уж потом воспевайте ваше лето.
4: Ну-ну, воспевать-то его мы можем и сейчас. Тем более, что лето само поет.

0: Наступило лето.
1: Пора долгих дней, птичьих песен, разноцветия трав.
2: А вот это, право воспевать летние прелести, оставим за поэтами. Обратимся к прозе. К той, например, прозе, которую можно извлечь из лета. Легкий здоровый загар от умеренного лежания под солнцем.
3: Упругие мышцы от систематического плавания.
0: Блеск в глазах. От созерцания летней красоты.
1: Ой, да вы просто рисуете мой портрет.
2: Вы себе не льстите?
1: Я имею в виду мой портрет в конце лета.
4: А что этим летом? Никто из вас не собирается работать?
2: Почему?
4: А когда же это вы намереваетесь загорать, плавать, созерцать?
2: Ну, выходные дни. Нужно только заранее к ним подготовиться. Переделать домашние дела, продумать маршрут, чтобы с самого утра прямо в субботу махнуть куда-нибудь на природу всей семьей.
4: Ага, а тут как хлынет дождь на всю семью. Бутерброды промокли, дети чихают, мама смотрит на папу волком.
0: Но почему обязательно должен пойти дождь?
4: Почему, я не знаю. Знаю только, что летом хорошая погода бывает исключительно в будни, а в выходные дни...
1: Ну, опять вы ворчите.
4: Да мне-то что? Лишний дождь очень даже уважаю.
1: А мне, знаете ли, тоже нравятся прогулки под летним дождем.
4: Да нет, я его за другое люблю. Я люблю его, как Миланов.
5: Встал Миланов в воскресенье, посмотрел в окно. Дождь. Ой, всю неделю лил, подумал Миланов, ты хоть бы в выходной перестал. Высунулась из-под одеяла жена.
6: Ой, дождь, что ли?
7: Дождь, ответил Миланов.
6: Вот проклятый.
5: Пробурчала она и снова скрылась под одеялом. Появился сын, пятиклассник.
8: Опять дождь, пап.
5: Опять, согласился Миланов. Когда сели завтракать, все лило. Если бы не дождь, сокрушался Миланов, ковыряя в омлете вилкой, можно было бы в парк сходить всем вместе.
8: Или в зоосад.
9: Могли бы вообще за город поехать.
8: И на лодке по водохранилищу покататься.
5: И рыбку половить, добавил Миланов, и пошло, как прорвало.
8: А говорят, на ипподроме лошадь на прокат дают.
9: Ой, гущины прошлые выходные в поход на 20 километров ходили.
5: Эх, а за грибами-то сколько уж не выбирались.
9: Да просто хоть по городу погулять. Говорят, по Арбату теперь машины не ездят, а посредине фонари стоят.
5: Ой, да что там говорить, если б не дождь. На том и разбрелись по комнатам. Миланов лег на диван, устало вытянул ноги и закрыл глаза. Легкая приятная истома разлилась после завтрака по телу. А впрочем, подумал он, оно и хорошо, что дождь. А то тащись куда-нибудь за город, да еще за 20 километров. Или еще того лучше на ипподром. Лошадей я не видел. Дома-то в тепле. Как хорошо. И Миланов стал медленно уходить в сон.

0: все готовятся к лету по-разному.
1: И только родители едины в своем стремлении обеспечить замечательный отдых своим ненаглядным чадам.
2: Папы и мамы бегают за членами месткома, ответственными за путевки в пионерские лагеря.
0: Бабушки спешно лечат ревматизм, чтобы без устали носиться за внуками по деревне.
3: Дедушка освежает в памяти былины и легенды, чтобы развлекать капризную внучку.
2: Общественность двора, забыв про возраст и недуги, сооружает грибки, спорт и танцплощадки, чтобы молодежь не скучала.
0: И только об одном очень здоровом и полезном средстве от скуки почему-то забывают.
1: Вздыхает на отдых, придя молодежь.
4: Для спорта местечко нигде не найдешь. В разгаре сезон, но не приняты меры. А где же общественность, пенсионеры?
1: На всех иждивенцы такие в обиде. Подай им площадки в законченном виде. А если бы каждый затратил часок, взял в руки лопату, пилу, молоток, то в парке спортивные эти площадки давно уже были бы в полном порядке.
3: А вот лично я к нынешнему лету готов вполне.
5: Что, есть путевка?
1: Нет.
5: Сняли дачу?
1: Нет.
5: Ну а что же?
6: Я познакомился с Маргаритой Павловной.
5: А кто она такая?
6: Соседка Леопольда Евгеньевича, который приходится двоюродным братом Алевтины Петровны, которая лично знакома с сестрой кассирши кинотеатра.
5: Ничего не понимаю.
6: В котором будут идти фестивальные фильмы. Вы что ж забыли, что этим летом в Москве состоится очередной международный кинофестиваль?
0: Да нет, конечно, мы не забыли.
2: И раз уж мы заговорили о кино, так давайте заодно и споем о нем.
5: Позвольте, позвольте, но мы же сегодня говорим о лете.
0: А мы попробуем это совместить. Например, песенкой про пчелу из кинофильма «Зимний вечер в Гаграх».

Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой за ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу и простор. И от страсти сгорая, она со слезами сказала: я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь. И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела.

0: А вот кого лето никогда не застанет врасплох, это туристов. Они всегда готовы вскинуть на плечи рюкзак, сунуть под мышку гитару, прихватить с собой улыбку и в путь.
1: Счастливого пути! Такой подзаголовок носит наша сегодняшняя рубрика
2: «Калейдоскоп улыбок».
0: Проводник и турист поднялись на вершину горы.
3: Как приятно побывать там, где еще ни разу не ступала нога человека. У меня от волнения даже в горле пересохло.
1: Это не беда,
0: отвечает проводник.
1: Вон там, за камнем, ларек с прохладительными напитками.
4: А теперь обратите ваше внимание на этот камень. И ему 70 тысяч лет.
5: Неправда! 70 тысяч и 3 года.
4: А вы геолог?
5: Нет, но я уже был в этом музее. И нам тогда говорили, что камню 70 тысяч лет. Но это было 3 года назад.
0: Интересно. Далеко отсюда до ближайшего селения?
3: В прошлом году было 8 километров. А вот поставили столб с указателем 10 километров. Теперь придется тащиться 2 лишних километра.
6: Эй, послушайте, молодой человек, здесь не разрешается купаться.
1: Ну вот. Почему же вы не сказали мне этого, когда я раздевался?
6: Потому что раздеваться здесь не запрещается.
5: Ах, Суздаль, я обязан лучшими днями моей жизни.
3: Но ведь ты никогда не был в Суздале.
5: Я не был, но моя жена ежегодно уезжает туда на отдых.
2: Молодой человек останавливает машину перед туристкой, которая просит ее подвезти.
3: Садитесь, пожалуйста. Как видите, я не из тех, которые подвозят только молодых и красивых девушек.
6: Меня укусила ваша пчела.
3: Жалуется турист пасечнику.
6: Покажите, какая именно, я ее накажу.
2: Наступило лето.
5: А мне от этого никакой радости. Мне отпуск дали осенью.
2: Да, но в прошлом году вы, по-моему, отдыхали летом.
5: Ну, это кто было в прошлом?
2: Но ведь это справедливо, когда все по очереди отдыхают летом.
5: Не говорите мне о справедливости.
2: Нет, нет, именно о ней мы и хотим поговорить. При помощи венгерского юмориста Сильвестера Галамбаша.
0: Комната завкома на предприятии. Стук в дверь. Колош.
1: Войдите.
0: Входит Хубер.
7: Можно?
1: Я пригласил вас, дядюшка Хубер, чтобы решить, когда вы собираетесь использовать свой двухнедельный отпуск в профсоюзном доме отдыха.
7: О, спасибо. А то в прошлом году мне дали отпуск в ноябре. Ага.
1: В этом году будет иначе. Итак, когда вы хотите идти в отпуск?
7: Думаю, с 1 по 15 августа. Самое хорошее время на Балатоне. Можно?
1: Вполне. Считайте, что вы уже там. Ну, в крайнем случае, эта несчастная Салакини поедет отдыхать позже.
7: Это вы о той немощной женщине? Вы что же хотите отнять у нее путевку?
1: О, я знал, что вы добрый человек, и на вас можно рассчитывать. Стало быть, с 1 по 15 августа поедет отдыхать эта несчастная Салакини, а вы тем временем замените ее бухгалтерией.
7: Ну ладно, мне неплохо будет у Балатона из 15 по 29 августа. Главное, не ноябрь.
1: Как вы хотите, как вам удобнее. Ну, в крайнем случае, не состоится свадьба в Ариге.
7: Почему не состоится?
1: Ну, вы же знаете, какой ревнивый у нее жених. И если она не поедет вместе с ним, трагедии не избежать. А его отпуск как раз в это время. Но нам-то с вами какое до этого дело? И так едете вы.
7: Ни за что на свете.
1: Стало быть, вы предлагаете с 15 по 29 августа путевку отдать Вареге с тем, чтобы вы в это время подменили ее в отделе зарплаты. Ну что ж, вам я могу доверить ее участок, вы здесь единственный человек, на которого мы всегда можем рассчитывать.
7: Ну что ж, конечно, подменю. Мне подойдет и с 1 по 15 сентября. В этот период вода в Балатоне самая теплая. Да, это же ведь еще не ноябрь.
1: Ну, конечно. Итак, с 1 по 15 сентября запишем. Ну, а то, что в крайнем случае проиграет наша волейбольная команда, это ерунда.
7: Простите, а почему должна проиграть наша команда?
1: А потому что с 1 по 15 сентября должна отдыхать вся команда. Ну, а кто же сможет заменить Крастли в отделе калькуляций? Только вы. Стало быть, могут пойти в отпуск или Крастли, или вы. Лично я считаю, что вы. А волейбол, ну, хоть мы и спортивная нация, но ваше здоровье для нас гораздо...
7: Нет, пусть едет Крастли. Будем надеяться, что я прекрасно отдохну на Балатоне из 15 по 29 сентября.
1: Вот и замечательно. Ну, в конце концов, кто для нас важнее, вы или какая-то там уборщица, тетя Роза?
7: А при чем тут тетя Роза?
1: Ну, ведь ее-то подменить вообще, кроме... И вас никто не сможет.
7: С 1 по 15 октября? Мне бы только не ноябрь.
1: Тогда идет в отпуск ночной сторож. Ну, конечно, мы бы пошли на то, чтобы остаться без сторожа. В конце концов, я смог бы после работы по ночам за него дежурить.
7: Хорошо. Пусть идет. Ночной сторож. Но я-то когда поеду на Балатон?
1: Думаю, сможем обеспечить вам путевку с 15 по 29 января.
7: Что?
1: Но вы же сами просили. Главное, не в ноябре. И, как видите, мы идем вам навстречу.

0: вспомнил, вспомнил!
1: Вы о чем?
0: Вспомнил, чем лето отличается от других времен года.
2: Ну, вот видите!
1: А то говорили, что не видите разницы, что все сезоны одинаковые.
0: Нет, нет, я вспомнил, летом мы едем на гастроли.
3: И это все?
0: А вам что, мало? Ах, гастроли, новые города, новые театры, новые зрители.
1: Эх, а к этому бы еще новый репертуар.
4: Первый раз сегодня мы едем на гастроли. Лежат в чемоданах роли, лежат в саквояжах роли.

кто провожает нас. Машем из окошка, волнуемся немножко и даже грустим немножко, присядем на дорожку.

0: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, лето началось.
1: И мы желаем, чтобы вы взяли от него все, что можно, воспользовались всеми его дарами.
0: Успехов вам!

Дом был все тот же, на Маховой, 30. Квартиру же летом 1868 года пришлось сменить на меньшую, в первом этаже, но по-прежнему вокруг рояля собирался тесный кружок друзей, страстных любителей музыки и горячих поклонников Даргомышского.

0: Этот романс на стихи Пушкина был написан давно, в середине 40-х годов, но по-прежнему слушали его с волнением. Так мало нот и так много музыки, так много правды о человеческой душе. Эту правду с юных лет искал Александр Сергеевич Доргомышский и находил у любимого поэта. «Что делать?» — восклицал он. «Ни шагу не могу сделать без тёзки. Кубок янтарный, полон давно, пеной угарной блещет вино». Музыку романса, написанного на эти стихи юным Доргомышским, мы не узнаем никогда. Как известно, строгий учитель музыки не поощрял композиторских опытов своего ученика и беспощадно уничтожал все его первые опусы. Но Пушкин постоянно жил в сердце композитора и помогал найти свой голос в искусстве. Более 25 романсов, дуэтов, трио, квартетов и хоров напишет Доргомышский на стихи Пушкина. Из 4 опер 3 созданы им тоже на сюжеты Пушкина. «Торжество Вакха» — опера-балет, «Русалка» и вот в конце жизненного пути «Каменный гость».
1: Слушали, Панелла, проси ее пожаловать ко мне. Нет!

Покорно просит пожаловать! Ей-богу, не могу, мне...

собрался тесный кружок страстных любителей новейшей музыки. Пусть перед этими избранными слушателями сам композитор хотя бы невозможнейшим голосом пропоет или продекламирует свою музыкальную драму. Все равно все переживают минуты высокого, редкого наслаждения, слушая каменного гостя.

Само собой разумеется, здесь царит полная домашняя непринужденность. Многие, особенно смелые мысли, многие причудливые обороты можно тут же было повторить, если это необходимо для ясности. Можно иногда прерывать пение комментарием, обращающим внимание слушателей на ту или иную черту символического глубокомыслия, которая без комментария, пожалуй, прошла бы незаметную. Можно по окончании исполнения дать меломанам рассмотреть партитуру, ответить на их вопросы, разрешить их сомнения, писал музыкальный критик Ларош, побывавший однажды на музыкальном вечере у Доргомышского. К концу 1868 года композитор почти закончил «Каменного гостя». «Есть много любопытствующих слушать его», сообщил он в письме своей бывшей ученице. «А когда услышат, то многие недоумевают, музыка это или куриная слепота». Восторги одних и недоумения других понятны. Опера писалась не по специально созданному либретто, как это делалось всегда в оперной практике. Композитор положил на музыку полностью текст маленькой трагедии Пушкина. Дело дотоле новое, в музыкальной практике небывалое. Но какой простор для воссоздания каждого нюанса в чувствах и мыслях героев давали пушкинские строки, и с каким мастерством воспроизводил их в музыке композитор.

0: 15 ноября с помощью друзей-музыкантов было исполнено все, что успел написать Доргомышский. «Гениально! Тузово!» — восклицал присутствующий здесь Стасов. Сам Доргомышский исполнял роль Дон Жуана. Надежда Николаевна Пургольд, впоследствии жена Николая Андреевича Римского-Корсакова, вспоминала. «В партии Дон Жуана разнообразие выражений, тонкое понимание всех душевных движений, юмор, жизнерадостность, страстность и, наконец, трагизм финальной сцены в передаче автора и в соединении с сильной музыкой его действовали на слушателей потрясающе. Помню, как бывало даже страшно за него, когда он, уже больной, с ослабевшими силами, с горячностью исполнял свою партию». На другой день Доргомышский слег. Судьба отпустила ему еще полтора месяца жизни. Он скончался 5 января 1869 года и был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры, неподалеку от места погребения Михаила Ивановича Глинки. Недостающие страницы оперы дописал Цезарь Антонович Кюи. За оркестровку взялся тогда еще молодой Николай Андреевич Римский-Корсаков. Через 3 года после кончины Доргомышского в 1872 году состоялась премьера оперы на сцене Мариинского театра. Дирижировал Эдуард Францевич Направник. Блестящий состав исполнителей участвовал в этой постановке. Партию Лепарелло исполнял несравненный Осип Петров. В роли Дон Жуана выступил Федор Комиссаржевский. Особенно же поразила слушателей артистка Платонова в роли Донны Анны. Но, несмотря на блестящий состав исполнителей, опера недолго продержалась на сцене Мариинского театра. Через 1/4 века каменный гость Доргомышского был поставлен в Большом театре. За дирижерским пультом стоял выдающийся музыкант Вячеслав Сук. А в январе 1917 года каменный гость вернулся на Мариинскую сцену в режиссуре Всеволода Эмильча Мейерхольда. Однако эта опера так и не стала репертуарным спектаклем. Но это произведение явилось школой психологически осмысленной музыкальной речи, которой так богаты оперные произведения композиторов XX века.
1: Бросив на нас велосипед, он спрыгнул с откоса и побежал к воде. Но там уже стояла цепь матросов, останавливая сбегавшихся. «Давай, давай назад!» — кричал усатый матрос с ленточкой Гавриила на бескозырке, отпихивая лезших на цепь людей, и больно толкнул Юрия в грудь. «Ну куда, куда? И так толкучка!» Другой, тоже с Гавриила, высокий, плотный, видимо, взявшийся командовать, кричал охрипшим голосом, поворачивая подбегавших за плечи. «На крыши! Головни скидывай! Вались, вались на крышу! Куда к черту крыши? Снаряды рванет, не видишь?» В азарте повернулся к нему Левитин, отталкивая усатого. «Отвезти баржу надо, а не поливать!» Высокий обернулся к воде и вдруг, сказав «Дело!», ухватил за рукав 3 матросов из цепи. «Пошли на буксир, живо! Антипов, гони тут всех к чертовой матери на крыше! Чего глазеют?» — крикнул он на бегу усатому, и тот с новой яростью уперся в грудь Левитину. «Да меня-то пустите, ведь я же приказал о барже!» — взмолился Юрий в отчаянии, но усатый, не слушая, заладил свое. «Катись, катись на крышу! Комиссар сказал, всем на крыше!» Люди отхлынули, и Юрий, сталкиваясь с другими, побежал обратно к насыпи. Лезть на крышу ему не было никакой охоты, да и обида на матросов, забывших о нем, кто первый увидел опасность, как-то сразу выключила его из игры. Не хотят, ну и черт с ними, пусть сами справляются. Он забрался на насыпь, с завистью смотря, как те 4 спрыгнули на буксир, как высокий матрос с Гавриила о чем-то перебранился со шкипером, потом тем же привычным жестом взял его за плечи и проворно повернул к переговорной трубе в машину. Правильно, конечно, шкипер струсил, и Юрий сделал бы точно так же, или сам бы крикнул в машину «Малый вперед!». Буксир дал ход, и, поливая из шлангов, осторожно и боязливо подошел вплотную к барже. Матрос с Гавриилой и с ним еще 2 выскочили на нее, быстро завернули трос за кнехты. Но тут Высокий смерч огня, поваленный ветром, качнувшись, лег на снаряды и на матросов. Люди на корме буксира кинули шланги и побежали на бак. И вода из шлангов бесполезно забила в воду. Толпа на берегу ахнула и отшатнулась. Юрий весь сжался в ожидании взрыва, но ветер взметнул огненно-дымный столб вверх, и на барже вновь стали видны фигуры матросов. Теперь они выкидывали за борт ящики со снарядами, занявшиеся огнем, одновременно сбрасывая в воду ногами пылающие головни, принесенные на палубу смерчем. Люди на буксире, опомнившись, побежали на корму, и три струи шлангов вновь забили на палубу баржи, на снаряды, на головни и матросов. И так, дымя черным дымом, страшная баржа медленно стала отходить в дальний конец гавани. Толпа снова заговорила. И Левитин с новой злобой подумал, что если бы не этот усатый дурак, говор шел бы теперь о нем, о Левитине, ринувшемся в огонь к снарядам. Но, прислушавшись, он понял, что говорят о другом. То, что он смог уловить в тревожном и нервном говоре вокруг, вполне совпадало с его собственным мнением. Это был, конечно, поджог, и надо же было выбрать именно такой ветер. «Поймать бы супчика, да за ноги в огонь!» — сказал кто-то рядом с ним. Юрий обернулся. Золотушный солдат в шинели в накидку и в зимней продранной шапке смотрел на пожар, сплевывая через нижнюю губу. Лицо его неприятно поразило Юрия. Малоподвижное, дутловатое, с вывороченными толстыми губами, на которых прилипла подсолнечная шелуха, оно было невыразительно и жестоко. Маленькие кабаньи глазки, глядевшие щелок под белесыми бровями, были особенно неуютны. Он опять сплюнул перед собой шелуху, и она попала Юрию на рукав кителя. «Что вы плюетесь, товарищ? Осторожнее!» — сердито сказал он, брезгливо смахивая ногтем шелуху. Солдат глянул на него и ничего не ответил. Кислый запах шинели шел от него, и Юрий двинулся было в сторону, но дикая сила играющего перед ним огня остановила его, приковывая внимание. Не шевелясь, забыв о солдате, Левитин очарованно глядел в грандиозный костер. Черные клубы дыма вздымались, как пена вскипающего молока, срывались ветром, опадали, и тогда вихрь пламени, видного и при солнечном свете, вырывался вверх, и становились заметнее очертания черных штабелей леса. Их было еще очень много. Зрелище всякого разрушения всегда приводило Юрия в какой-то жестокий восторг. Так и сейчас, смотря на горевшую баржу, он ни секунды не думал о том, что здесь гибнут огромные запасы дерева, могущего быть полезным в форме домов, шлюпок, саней, весел, мачт, столов, что здесь сгорали дрова, которых хватило бы для согревания всего города на добрые две зимы, что это зрелище, так его захватившее, результат чьей-то злой воли, направленной в конце концов против него самого, и что этот спектакль дорого обойдется и флоту, и крепости. Все это заслонялось жестоким восторгом разрушения. Густой рев гудков стоял над крепостью отчаянным тревожным призывом. И матросы бежали к пожару. Они вручную отводили от гигантского костра вайбы и баржи, взбирались на крыши, скидывая летающие головни, тушили занявшуюся таможню. Высокий штабель бревен, обнажившийся на момент в капризном метании дыма, вдруг рухнул, частью в воду, частью на стенку. Шипящий столб искр взлетел фейерверком, и на тяжелый удар обвала берег разом отозвался гулом человеческих голосов. Солдат рядом смачно обматерился. «Ах, здорово, черт его дери!» — восхищенно крякнул Юрий и тотчас пожалел об этом. Золотушный солдат повернул к нему голову и осмотрел его с головы до ног. «Народное достояние, а вы радуетесь, нашлись мешки». «Да я и не радуюсь, откуда вы взяли?» – поспешно ответил Левитин, ощущая привычную неуютность. «Стою и смотрю. Вижу, что стоите и смотрите. Тетелек беленькой боитесь запачкать. Солдат вдруг обозлил Левитина. Вы-то много помогаете, сказал он насмешливо. Не с семечками ли? Поднатужьтесь, может, весь пожар заплюете. Кругом засмеялись. Молодой матрос хлопнул солдат по плечу. Эй, Скопской, поднатужься, качай коломенское. Солдат откинул его руку и обернулся к Левитину. «Чего делаю, то мое дело!» – закричал он вдруг, и маленькие его глазки сразу стали злыми. «Тебе какое дело? Протопоп нашелся проповеди читать! Я, может, стою и плачу, а тебе смешки-смехунчики!» «Не его горит! Вот и смешки!» – сказал еще чей-то голос. «Ему кают не дровань топить, чего жалеть!» – нараспев поддержала женщина справа. Юрий вспыхнул. «Понадобится, я в этой каюте тонуть буду», — сказал он, чувствуя, что говорит совсем ненужное. «Вас же защищаю». «Подумай, защитник нашелся», — подхватила другая женщина, привычная к перебранкам скороговоркой. «Ручки в брючки, на лесопете приехал, что в театр. Матросы за снарядами в огонь полезли, а он тут баб защищает». Это было до того обидно, что все в Юрии закипело, и слезы бессильной злобы выступили на глазах, но он смолчал, отругиваться было бесполезно. Он повернулся и стал протискиваться. «Не понравилось, видно!» – хихикнула вслед бойкая. Солдат сплюнул перед собой. «Дворянские сынки, офицера, только погонщиков не хватает! Возятся с ними флотские! И чего возятся? У нас таких еще в февральскую передавили! В белом кителе тоже!» Раскомандовался. «Да я ему покажу! Христа Бога, 17-й годочек!» Опять закричал он и стал, ругаясь, протискиваться вслед за Левитином. Левитин торопливо пробирался к оставленному велосипеду. Не хватало еще, чтобы его сперли. Тоже, подумаешь, полез помогать и бросил машину. Вот и помог. Нарвался на оскорбление. Ручки в брючки. Вот же вредная дура. И этот демагог, кабаньи глазки. Хорошо еще, что так кончилось. Могли и избить за милую душу. И черт его понесло в эту толпу. Надо скорее на корабль. Толпа. Страшная вещь. Такое сборище, да еще на пожаре. Велосипед лежал там, где он его оставил. Правда, двое мальчишек, предпочтя далекому зрелищу близкое, сидели уже около него на корточках. Один звонил в звонок, другой крутил колесо, наслаждаясь быстрым мельканием спиц. Юрий сердито их отогнал и рывком поднял велосипед. Портфель, висевший на руле, сорвался и упал, раскрывшись. Левитин неловко подобрал его, придерживая велосипед. Стружки и спички посыпались на землю. Торопясь, он сунул спички в карман и, разгибаясь, вдруг увидел в 10 шагах от себя знакомые кабаньи глазки. Они глядели на него с такой торжествующей злобой. Солдат так поспешно бежал к нему, что Юрий, охваченный непонятным ужасом, весь похолодел и, вскочив на велосипед, безотчетно ринулся вперед. Ветер опять помог ему, но сразу же он услышал позади отчаянный долгий крик «Держи!». Продолжать бегство было непоправимо глупо. Люди, стоявшие по улице вдоль откоса гавани, уже начали оборачиваться на этот крик. Его, несомненно, задержат. Но кабаньи глазки, горевшие непонятным торжеством, были страшнее всего. Все, что угодно, только не встречи с ними. Он пригнулся к рулю и бешено завертел педалями, едва поспевая задевать зубчаткой разогнавшуюся ось. «Держи!» Кричал сзади высоким и страшным голосом солдат. Хлопнул выстрел один, другой. Юрий увидел перед собой стену людей и врезался в нее. Чьи-то руки стянули его с седла. Он сильно ударился коленкой, но в следующий момент его подняли, и он почувствовал, что ему скручивают за спину руки. Десятки людей окружили его, чей-то наган остро уперся в спину. «Товарищи, товарищи, постойте!» – кричал он, стараясь перекричать общий гул. Его нагнули, кровь прилила в голову. «Обожди, не бей!» – сказал над ним чей-то хрипловатый голос. «Пусть подбегут, того ли словили». Мгновенная надежда мелькнула перед ним. Сейчас все выяснится, ему дадут рассказать, все станет ясно. Это было похоже на сон. Ему позволили выпрямиться. И тотчас между головами он увидел подбегавших людей и впереди них золотушного солдата. Тот потерял на бегу шапку, стриженная его голова блестела на солнце. В высоко поднятой руке были зажаты в горсти стружки. Юрий почувствовал, как у него подгибаются колени и как кровь отхлынула от сердца. Мгновенная тошнота заполнила рот сладкой слюной, его чуть не вырвало. Стружки, боже мой! Стружки сейчас здесь. Кто поверит? «Кажи портфель!» – прохрипел, задыхаясь от бега, солдат. И Юрий ужаснулся, что тот сказал именно «портфель», а не «портфель». В этом было самое страшное, бесповоротное и окончательное. Кто-то поднял над головами портфель, в черной растянутой руками пасти его желтели остатки стружек. «Вот, товарищи, стружки в портфеле и спички!» – отчаянно кричал солдат, кашляя и стараясь отдышаться. «Спички он в карман сунул, как меня увидал! Чего это значит, товарищи? Коли не сам поджигал, так запасной!» Юрий метался взглядом по толпе. Крики улеглись, и теперь молчаливые враждебные люди смотрели на него. И ни одного с Петропавловска. «Что же, отвечайте, гражданин, расспрашивает», — сказал сбоку тот же хрипловатый голос, что советовал обождать того ли словили. «Стружки в самом деле не к месту. Зачем у вас в портфеле стружки?» Юрий снова почему-то отметил ударение, на этот раз неверное, и как будто это имело решающее значение, он почувствовал невыразимое облегчение. «И яйца», — сказал он, слыша с отвращением, что заикается. Тот, кто держал его руку сзади, выкрикнул грубую, полную грозного смысла шутку. «Обожди, не трепись», — сказал спрашивающий. «Вы с какого корабля?» Теперь Юрия несколько отпустили, и он смог повернуться к нему. Это был матрос с Гавриила, тот, который побежал на буксир. Красивое его лицо было теперь измазано и черно, ладный бушлат прогорел на животе, левая рука была обмотана тряпкой, весь он был мокрым, и от него пахло дымом. Он посмотрел на Левитина внимательно, будто припоминая, и закончил. «С Эсминцевы, что ли?»
2: «С Петропавловска, младший штурман», опять заикаясь, ответил Левитин.
1: Матрос обернулся к толпе. «Кто здесь Петропавловск, товарищи? Есть кто?» Из толпы отозвались два голоса, как на перекличке. «Есть Петропавловск! Ходи сюда!» Матрос Гавриила распоряжался деловито и властно. Двое протиснулись к нему, и Юрий с тоской увидел, что оба они незнакомые. Один со штатом кочегара на рукаве, другой в грязном рабочем, без всяких признаков специальности. «Ваш?» Оба матроса осмотрели Левитина, как осматривают опознаваемую утерянную вещь. «Кто его знает?» – сказал кочегар. «Может, наш. Из всех не упомнишь».
3: «Чего за трибунал? Веди прямо к воде!» – закричал солдат, торопливо протискиваясь к Левитину. «Ты чего, матрос, раскомандовался? Гляди, стружки! Чего чикаться в самом деле?»
1: «Обожди!» – опять отвел его руку матрос – и снова повторил: «Ваш?» Тот, кто был в грязном рабочем, вгляделся. Это был один из тысячи матросов линкора, который мог видеть Юрия на корабле только случайно, на вахте или мостике.
2: Видел или не видел? От этого сейчас зависела жизнь Юрия. И решал вопрос один из тех, кого в кают-компании безлично и презрительно обобщали коротким словом «команда». И что для них Юрий Левитин? Один из тех, кого матросы, в свою очередь, обобщали безличным и презрительным словом «офицера». Видел или не видел? Матрос молчал. И Юрий с завистью подумал, что Луковского тот не рассматривал бы с таким равнодушием, а признал бы сразу. И тут же с горечью обвинил себя, что неделю назад не послушался Луковского и отказался заниматься с матросами на выдуманных тем общеобразовательных курсах. Может быть, этот в грязной робе был бы его учеником, и все сейчас обошлось бы хорошо. Но вдруг он с ужасом понял, что все уже кончено, что никаких курсов для него больше не будет, что жизнь, так глупо и неверно начатая, Сейчас оборвется. Сейчас опять пригнут к земле или потащат к стенке, и этот солдат с кабаньими глазками возьмет его портсигар. Нет, впрочем, берут не портсигары, а кольца. И не солдаты. Боржевский говорил, матросы снимают кольца. Кто же снимет? Вот этот? Он открыл глаза и взглянул опять на матроса. И мысль о том, что матрос этот не найдет на нем никаких колец, показалась ему такой забавной, что он усмехнулся.
1: Наш!
2: Вдруг сказал матрос облегченно, как человек, решивший трудную головоломку.
1: Наш! На велосипеде все гоняет!
2: И, подумав, добавил, веселый.
1: Фамилия как?
2: Спросил матрос с Гавриева, и Левитин не сразу понял, что тот обращается к нему. Он назвался.
1: Артиллерист Левитин с Андрея. Не родственник ваш, оживился матрос.
2: Брат, почти беззвучно сказал Юрий.
3: Еще о чем спроси, Каланча, брат, сват, с кем на крестинах пили? Опять закричал солдат и повернулся к толпе. Товарищи, что за шашни? Они тут снюхаются, а мы гляди, заступа какое нашлось, тебя бы с ним вместе к стенке. Товарищи, становись за революционный закон. Эх, нагана нету, не рассусоривал бы.
1: Зато у меня есть, сказал высокий матрос жестко и вдруг закричал так, что загудевшая было вместе с солдатом толпа притихла.
3: Заткнись! Орава Господа Бога и трех святителей! Таких ни одного сшибал! Закон! Да ты что о законе слыхал? Ты!
2: И матрос закончил таким словцом, которое было как точный злой портрет солдата. Тот смешался, а кругом засмеялись. Матрос опять повернулся к Юрию. «Да какие же яйца? Не пойму!» Спросил он опять спокойно и негромко, словно это и не он сейчас кричал и бронился. Левитин, путаясь и все еще заикаясь, рассказал. Кое-кто улыбнулся. Остальные рассматривали его недоверчиво и неприязненно. Солдат втихомолку сбивал вокруг себя кучку сторонников, и уже не он, а кто-то другой насмешливо крикнул «Сказочки! Там офицера подтвердять! Одна шатия!» Матрос говорил, не слушая, повернулся к кочегару с Петропавловска. «Беги, браток, к пожару, найди в охранной цепи кого с Гавриила, двоих с винтовками. Скажи, комиссар зовет. Товарищ, отпустите ему руки».
3: «Комиссар? Так вот, какие бывают комиссары! Вот же орел, мужчина! И патруль вызвал, чтобы проводить его до корабля». Левитин приободрился и, растирая красные пятна на кистях рук, улыбнулся, будто ничего не случилось. «Спасибо, товарищ комиссар, что выручили. Я и не знал, кто вы», — сказал он развязно.
1: «А это не обязательно. Не царствующий дом», — ответил тот и оглянулся. «Расходитесь, товарищи, в ЧК выяснят». «Вы арестованы, военмор Левитин».
2: «Есть», — сказал Юрий упавшим голосом. «ЧК». У него опять засосало внутри. На этот раз медлительно и тускло. Но сейчас же он опять улыбнулся. Так это же для отвода глаз. Надо же как-нибудь комиссару спасти его от самосуда толпы.
1: Но комиссар уже действовал дальше. «Обожди, товарищ!»
2: Остановил он солдата, собравшегося уходить и смотревшего на него злыми глазами. «Пройди-ка вместе. Там расскажешь, что видел».
1: Солдат с удовольствием взял протянутый ему из толпы портфель, вложил в него стружки, которые он так и держал в руке, и злорадно посмотрел на Юрия.
2: Тот повернулся к комиссару. «Товарищ комиссар», — сказал он умоляюще, — «все же ясно, ну, справьтесь на корабле. Зачем же в ЧК? Неужели вы мне не верите? А баржи поверили, а тут...»
1: Комиссар посмотрел на него внимательно. «Всему нынче верить не приходится», — сказал он медленно и потом улыбнулся. Белые зубы сверкнули на вымазанном саже его лице успокоительно и мирно.
2: «И чего вы так ЧК боитесь? Не съедят вас там!» «А разобраться надо. Да, машина ваша». Он поймал за рукав петропавловского матроса в грязной робе. Отведи, товарищ, машину на корабль, сдай комиссару. Скажи, комиссар Гавриила прислал, Кудрин. Я штурмане расскажи, чего он тут со стружками начудил. Пусть в ЧК позвонит и сам разберется, понятно? Не сломай дорогой. Первое, что увидел Левитин, когда после двухчасового томления в темном коридоре их ввели в комнату дежурного следователя, был накрытый газетой стол. На нем стояли банки с мясными консервами, о которых на линкоре давно забыли и которые хранились в неприкосновенном запасе. Бутылки с янтарным подсолнечным маслом, цибик чаю, синие пакеты сахара, старого царского сахара. Желтым чудом сиял у чернильницы большой кусок сливочного масла. Пожалуй, Боржевский был прав. В ЧК не голодают. За столом сбоку стоял матрос, видимо, следователь. При входе их он обернулся, и Юрий узнал в нем чубатого матроса с Петроградской пристани. Перстни на его пальцах сверкнули Юрию в глаза страшным предостерегающим блеском. Цепь замкнулась, и кошмар воплощался в жизнь. Слабая надежда, которая блеснула ему в белозубой улыбке гавриловского комиссара и помогла спокойно ждать в коридоре, теперь исчезла. Комната поплыла перед его глазами, он прислонился к косяку. Вероятно, он пошатнулся, потому что конвойный из Гавриила поддержал его за локоть. И Юрию стало стыдно. Что ж, если умирать, так умирать красиво. Он будет острить, издеваться, смеяться в лицо этому чубатому палачу, обжирающемуся здесь и снимающему с трупов кольца. Он покажет, как умирают офицеры. И жаль, что Боржевскому никто об этом не расскажет. Чубатый не начинал допрос. Он стоял молча, и только кольца на его пальцах зловеще сверкали. Открылась дверь в глубине комнаты, вошел пожилой матрос и, мельком взглянув на Левитина, протянул Чубатому какую-то бумагу. Неужели уже приговор? Чубатый, даже не глядя на Юрия, подписал. И тогда пожилой матрос сказал хмуро и категорично: «Сымай перстни». Чубатый, всхлипнув, стал стаскивать кольца, бормоча жалкие и умоляющие слова. И Юрий внезапно все понял. Легенда Боржевского о матросах, снимающих кольца с расстрелянных офицеров, глупо, но убедительно обернулась спекулянтом-артельщиком третьей роты, имеющим доступ в провизионку. Кошмар таял на глазах, и жгучая, острая ненависть к Боржевскому вдруг вспыхнула в Юрии, как будто Боржевский был той причиной, которая вызвала весь сегодняшний ужас. Он сам еще не понимал, что в нем произошло, но чувствовал огромное облегчение, словно с плеча его сняли чью-то тяжелую липкую руку, которая настойчиво и властно вела его против воли. Веселое спокойствие овладело им, и когда Чубатова увели, он подошел к столу смело и охотно. Пожилой матрос спросил солдата и повернулся к Юрию. Тот рассказал следователю о стружках и яйцах, о барже со снарядами и Кудрине, о перебранке с солдатом и о семечках. Следователь позвонил на корабль комиссару, долго хмыкал в трубку, и Юрию стало ясно, что все идет как нельзя лучше. Следователь повесил трубку и спросил, придвигая к себе бумагу: «Может ли кто-нибудь подтвердить, что Юрий действительно сошел с корабля только после обеда и что он поехал за яйцами?» «Механик Луковский может», — сказал Юрий. «Тоже офицер?» – спросил пожилой матрос, и Юрий обиделся. «Он, по-моему, большевик», – сказал он с гордостью. Следователь потянулся опять к трубке, но Левитин вдруг торопливо сказал: «Вызовите сюда еще командира второй роты Стронского и старшего механика Боржевского. Они тоже свидетели». «Да не надо», – сказал следователь, – «дело ясное».
3: «Я вас очень прошу», – умоляюще сказал Юрий, – «пожалуйста, все-таки трое, а не один».
2: «Ну хорошо», – сказал следователь, пожав плечами, и завертел ручку звонка. Левитин представил себе, как замечется сейчас на корабле Стронский, как медленно побледнеет красивое лицо Бржевского, когда ему скажут, что его вызывают в ЧК. И мысль об этом доставила ему такую блаженную радость, что он повернулся к солдату, все еще державшему в руках портфель, и сказал с широкой улыбкой: «Закурим, что ли? Папиросы есть?» Солдат удивленно посмотрел на него маленькими своими глазками, но лицо Левитина сияло такой заразительной веселостью, что он сам невольно усмехнулся и полез в карман. «Давай закурим», — сказал он и качнул головой. «Чудной, в ЧК сидит и зубы скалит».
4: Песнь четвертая. Я каждый день, восстав от сна, благодарю сердечно Бога за то, что в наши времена волшебников не так уж много. К тому же, честь и слава им, женитьбы наши безопасны, их замыслы не так ужасны мужьям, девицам молодым. Но есть волшебники другие, которых ненавижу я. Улыбка, очи голубые и голос милый. О, друзья, не верьте им, они лукавы. Страшитесь, подражая мне, их упоительные отравы, и почивайте в тишине. Поэзии чудесный гений, певец таинственных видений, любви, мечтаний и чертей, могил и рая верный житель, и музы ветреной моей наперсник, пестун и хранитель. Прости мне, северный Орфей, что в повести моей забавной теперь во след тебе лечу, и лиру музы своенравной во лжи прелестной обличу. Друзья мои, вы все слыхали, как бесу в древние дни злодей предал сперва себя с печали, а там и души дочерей. Как после щедрым подаянием, молитвой, верой, постом и непритворным покаянием снискал заступников святом, как умер он и как заснули его 12 дочерей. И нас пленили, ужаснули картины тайных сих ночей, сии чудесные видения, сей мрачный бес, сей божий гнев, живые грешника мученья и прелесть непорочных дев. Мы с ними плакали, бродили вокруг зубчатых замка стен и сердцем тронутым любили их тихий сон, их тихий плен, душой Вадима призывали и пробуждение зрели их, и часто инокинь святых на гроб отцовский провожали. И что ж, возможно ли, нам солгали, дерзнули истину вещать, дерзнули ясно описать не монастырь уединенный, не робких инокинь собор, но трепещу в душе смущенный, дивлюсь и потупляю взор. Молодой Ратмир, направя к югу нетерпеливый бег коня, уж думал пред закатом дня нагнать Русланову супругу. Но день багряный вечерел, напрасно витязь пред собою в туманы дальние смотрел. Все было пусто над рекою, зари последний луч горел над ярко позлощенным бором. Наш витязь мимо черных скал тихонько проезжал и взором ночлега меж дерев искал. Он на долину выезжает и видит замок на скалах зубчатые стены возвышает, чернеют башни на углах, и дева по стене высокой, как в море лебедь одинокой, идет зарей освещена. И девы песнь едва слышна долины в тишине глубокой. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Здесь ночью нега и покой, а днем и шум, и пирование. Приди на дружное призвание, приди, о путник молодой. У нас найдешь красавиц рой, их нежные речи и лобзанье. Приди на тайное призвание, приди, о путник молодой. Тебе мы с утренней зарей наполним кубок на прощание. Приди на мирное призвание, приди, о путник молодой. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Она манит, она поет, и юный хан уж под стеною. Его встречают у ворот девицы красной толпою. При шуме ласковых речей он окружен, с него не сводят они пленительных очей. Две девицы коня уводят, в чертоги входит хан молодой. За ним отшельниц милых рой. Одна снимает шлем крылатый, другая кованные латы. Та меч берет, та пыльный щит, одежда неги заменит железные доспехи брани. Но прежде юношу ведут к великолепной русской бане. Уж волны дымные текут в ее серебряные чаны, и брызжут хладные фонтаны. Разостлан роскошью ковер, на нем усталый хан ложится, прозрачный пар над ним клубится. Потупя неги полный взор, прелестные полуногие, в заботе нежной и немой, в круг хана девы молодые теснятся резвою толпой. Над рыцарем иная машет ветвями молодых берез, и жар от них душистый пашет. Другая соком вешних роз усталые члены прохлаждает, и в ароматах потопляет темнокудрявые волосы. Восторгом витязь упоенный уже забыл Людмилы пленной недавно милые красы. Томится сладостным желанием, бродящий взор его блестит, и полный страстным ожиданием он тает сердцем, он горит.
0: Но вот выходит он из бани, одетый в бархатные ткани, в кругу прелестных дев Ратмир садится за богатый пир. Я не Гомер. В стихах высоких он может воспевать один обеды греческих дружин и звон и пену чаш глубоких. Милее по следам парни мне славить лирую небрежной и наготу в ночной тени и поцелуй любови нежной. Луною замок озарен. Я вижу терем отдаленный, где витязь томный, воспаленный, вкушает одинокий сон. Его чело, его ланиты мгновенным пламенем горят, его уста полуоткрыты, лобзанье тайное манят.
4: Он страстно, медленно вздыхает. Он видит их, и в пылком сне покровы к сердцу прижимает. Но вот в глубокой тишине дверь отворилась. Пол ревнивый скрипит под ножкой торопливой, и при серебряной луне мелькнула дева. Сны крылатые, сокройтесь, отлетите прочь. Проснись, твоя настала ночь, проснись, а дорог миг утраты. Она подходит, он лежит и в сладострастной неге дремлет. Покров его содра скользит, и жаркий пух чело объемлет. В молчанье дева перед ним стоит недвижно, бездыханно, как лицемерная Диана пред милым пастырем своим. И вот она на ложе хана, коленом опершись одним, вздохнув, лицо к нему склоняет, с томлением, с трепетом живым, и сон счастливца прерывает лобзанием страстным и немым. Но, други, девственная лира умолкла под моей рукой. Слабеет робкий голос мой. Оставим юного Ратмира. Не смею песни продолжать. Руслан нас должен занимать. Руслан, сей витязь беспримерный, в душе герой, любовник верный. Упорным боем утомлен, под богатырской головою он сладостный вкушает сон. Но вот уж раннюю зарею сияет тихий небосклон, все ясно. Утро луч игривый, главы косматый лоб златит, Руслан встает, и конь ретивый уж витязя стрелой умчит. И дни бегут, желтеют нивы, с дерев спадает дряхлый лист, в лесах осенний ветры свист певиц пернатых заглушает, тяжелый пасмурный туман ноги холмы обвивает, зима приближилась. Руслан свой путь отважно продолжает на дальний север. С каждым днем преграды новые встречает. То бьется он с богатырем, то с ведьмой, то с великаном, то лунной ночью видит он, как будто сквозь волшебный сон, окружены седым туманом, русалки тихо на ветвях, качаясь, витязя молодого с улыбкой хитрой на устах манят, не говоря ни слова. Но тайным промыслом храним, бесстрашный витязь невредим. В его душе желание дремлет, он их не видит, им не внемлет. Одна Людмила всюду с ним. Но между тем, никем не зримо, от нападений колдуна волшебной шапкою хранимо, что делает моя княжна, моя прекрасная Людмила? Она безмолвна и уныла, одна гуляет по садам, а други мыслит и вздыхает, и волю дав своим мечтам, к родимым киевским полям в забвенье сердце улетает. Отца и братьев обнимает, подружек видит молодых и старых мамушек своих. Забыты плен и разлученье. Но вскоре бедная княжна свое теряет заблуждение и вновь уныла и одна. Рабы влюбленного злодея и день и ночь сидеть не смея, меж тем по замку, по садам прелестной пленницы искали, метались, громко призывали, однако все по пустякам. Людмила ими забавлялась. В волшебных рощах иногда Без шапки вдруг она являлась и кликала: «Сюда! Сюда!» И все бросались к ней толпою, но в сторону незримо вдруг она неслышную стопою от хищных убегала рук. Везде всечасно замечали ее минутные следы, то позлощенные плоды на шумных ветвях исчезали, то капли ключевой воды на луг измятый упадали. Тогда, наверно, в замке знали, что пьет или кушает княжна. На ветвях кедра или березы, скрываясь по ночам, она минутного искала сна, но только проливала слезы, звала супруга и покой, томилась грустью и зевотой, и редко-редко пред зарей, склонясь ко древу головой, дремала тонкою дремотой. Едва редела ночи мгла, Людмила к водопаду шла умыться хладною струёю. Сам Карла утренней порою однажды видел из палат, как под невидимой рукою плескал и брызгал водопад. Своей обычной тоскою до новой ночи здесь и там она бродила по садам. Нередко под вечер слыхали ее приятный голосок, нередко в рощах поднимали или ею брошенный венок, или клочки персидской шали, или заплаканный платок. Жестокой страстью уязвленный, досадой злобой омраченный колдун решился, наконец, поймать Людмилу непременно. Так Лемноса, хромой кузнец, прияв супружеский венец из рук прелестной Цитереи, раскинул сеть ее красам, открыв насмешливым богам Киприды нежные затеи. Скучая, бедная княжна в прохладе мраморной беседки сидела тихо близ окна и сквозь колеблемые ветки смотрела на цветущий луг. Вдруг слышит, кличут: «Милый друг!» И видит верного Руслана. Его черты, походка, стан, но бледен он, в очах туман, и на бедре живая рана. В ней сердце дрогнуло: «Руслан! Руслан! Он точно!» И стрелою к супругу пленницы летит, в слезах трепеща говорит: «Ты здесь, ты ранен, что с тобою?» Уже достигла, обняла. О, ужас! Призрак исчезает, княжна в сетях. С ее чела на землю шапка упадает, хладея слышит грозный крик: «Она моя!» И в тот же миг зрит колдуна перед очами. Раздался деву жалкий стон, падет без чувств, и дивный сон объял несчастную крылами. Что будет с бедною княжной? О, страшный вид! Волшебник хилый ласкает дерзостной рукой молодые прелести Людмилы. К ее пленительным устам, прильнув увядшими устами, он, вопреки своим годам, уж мыслит хладными трудами сорвать сей нежный тайный цвет, хранимый лелем для другого уже, но бремя поздних лет текчит бесстыдника седого. Стеная дряхлый чародей в бессильной дерзости своей пред сонной девой упадает, в нем сердце ноет, плачет он. Но вдруг раздался рога звон, и кто-то Карлу вызывает. В смятении бледный чародей на деву шапку надевает, трубят опять, звучней, звучней. И он летит к безвестной встрече, закинув бороду за плечи.

0: Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись «Винни-Пух», а он под ней жил. Однажды Винни-Пух отправился в лес, чтобы немного подкрепиться. Он всегда был не прочь подкрепиться. Кроме того, он был поэт и в свободное время сочинял стихи и даже песенки, приблизительно такие.
1: Пам-пурум, в затылке, пум-пурум, карам, в обилке, пом-пу-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум.
2: Винни-Пух вышел на поляну, где рос высокий-превысокий дуб. А на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал. Винни-Пух обхватил голову лапами и стал думать.
1: Это же неспроста. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит? А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так.
2: С этими словами Винни-Пух полез на дерево, сочиняя по дороге очередной стишок.
1: Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем никогда и не подумали так высоко строить дом.
2: Ой! Ему осталось лезть совсем немного,

0: отправился к своему лучшему другу поросенку Пятачку, который жил в домике с надписью «Посторонним В». А кто такой был «Посторонним В», об этом не знал даже сам Пятачок.
1: Доброе утро, Винни-Пух.
2: Доброе утро, Пятачок. Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара?
1: Воздушного шара?
2: Да. Я как раз шел мимо и думал, нет ли у Пятачка случайно воздушного шара?
1: А зачем тебе воздушный шар?
3: Винни-Пух оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, сказал страшным шепотом.
2: Мед!
1: Что?
2: Мед.
1: Кто же это ходит за медом с воздушными шариками?
2: Я хожу.
0: А как раз накануне Пятачок был в гостях у кролика, и там ему подарили два прекрасных шарика, синий и зеленый.
1: Какой тебе больше нравится?
2: Вот что, когда идешь за медом, главное, чтобы пчелы тебя не заметили.
1: Ага.
2: Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят его.
1: Ага.
2: А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба, и тоже ничего не заметят.
1: Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя?
2: Может, заметят, а может и нет. О, я притворюсь, будто я маленькая тучка. Тогда они не догадаются.
1: Ага. Тогда тебе лучше взять синий шар.
3: Итак, вопрос был решен. Друзья взяли с собой синий шар и отправились к высокому дубу.
4: Куда идем мы с Пяточком?
1: Большой секрет!
4: И не расскажем мы о нем.
2: Да, у тебя есть зонтик?
1: Зонтик?
2: Видишь ли, я как раз подумал, а не захватить ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать.
1: Ага.
3: Пятачок сбегал домой за зонтиком, и друзья продолжили свой путь.
4: Куда идем мы с Пяточком?
1: Большой секрет!
4: И не расскажем мы о нем,
2: Да, подержи.
3: Винни-Пух подошел к одной очень знакомой луже и как следует вывалился в грязи.
2: Ну вот, теперь я совсем как настоящая черная тучка.
4: Куда идем мы с Пяточком? Большой секрет! И не расскажем мы о нем,
1: Да?
2: Нет, надувай шарик.
1: Ага.
3: И Пятачок начал надувать шарик, а Винни-Пух держаться за веревочку. Вскоре шарик раздулся до таких размеров, что казалось, еще немного, и он лопнет.
2: Отпускай!
3: Пятачок отпустил шарик.
2: Что, здорово?
3: И Винни-Пух плавно поднялся в небо.
2: Ну, на кого я теперь похож?
1: На медведя, который летит на воздушном шаре.
2: А на маленькую тучку разве не похож?
1: Нет, не очень.
2: Ладно, может, отсюда больше похож. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?
3: В ту же минуту пчелы вылетели из дупла и стали кружиться вокруг медвежонка, норовя ужалить его в нос.
2: Пятачок!
1: Что?
2: По-моему, пчелы что-то подозревают.
1: Что, подозревай?
2: Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно.
1: Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед?
2: Пятачок! Кажется, они не верят, что я черная тучка.
1: А что делать?
2: Открывай зонтик и ходи взад-вперед. Я буду петь тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается.
1: Ага. Кажется, дождь собирается.
2: Я тучка, я вовсе не медведь. А как приятно тучке и по небу лететь.
1: Ай, Пятачок, кажется, дождь собирается. Что?
2: Я думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Я вниз спускаюсь.
1: Кажется, дождь собирается. А как?
2: Об этом я еще не подумал.
1: Кажется, дождь собирается.
2: Пятачок!

0: Что? У тебя есть дома ружье?
1: Есть.
0: Неси его скорей. А в синем-синем небе порядок и уют. Поэтому все тучки так весело поют.
1: Эй, пятачок! Я есть!
0: Стреляй! Куда ж ты стреляешь?
1: Пчел, конечно!
0: Да не пчел! Ты должен сбить шар!
1: Но если я выстрелю в шарик, он же испортится!
0: А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я!
2: Пятачок прицелился снова!
0: Ой-ой-ой!
1: Разве не попал?
0: Не то чтобы совсем не попал, но только не попал в шарик.
1: Прости, пожалуйста!
2: Пятачок прицелился в третий раз. И вот тут-то выстрел его оказался удачным. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух плавно опустился на землю. Правда, от того, что ему столько времени пришлось висеть, держась за веревочку, лапки его совсем одеревенели и так и остались торчать кверху. Поэтому, когда на нос ему села муха, медвежонку пришлось сдувать ее примерно вот так.
1: Пух!
2: Пух!
3: Может быть, именно поэтому, хотя и нельзя сказать наверняка, его и назвали Винни-Пух.
2: Вскоре медвежонок пришел в себя, и в голове у него родилась одна очень даже дельная мысль.
0: А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора.
3: Ну что ж, сказки конец, то есть конец этой сказки. А есть и другие. Про Пуха и кролика, про пятачка и старого серого ослика, и про всех остальных.

0: Как-то утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще и не думал начинаться, Винни-Пух не спеша прогуливался со своим другом Пятачком и сочинял новую песенку.
1: Трам-пам-пам, парам, нет, не так. Прам-та-там, папам, нет, опять не так. Прум-пу-пум, пу-пум-пурум. Трам-па-пам, парам-тарам, трам-пам-пам, папам. А не пойти ли нам в гости?
2: В гости?
1: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
2: Кто же ходит в гости по утрам?
1: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
2: На то оно и утро. А куда мы идем?
1: К тебе, конечно. Скучна вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
2: Такого не бывает.
1: А у тебя что-нибудь есть поесть?
2: У меня есть еще один воздушный шарик.
1: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
2: Ага, тогда пойдем к тебе.
1: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
2: Они ужасно рады?
1: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
2: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
1: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам.
3: И вот так, распевая эту веселую ворчалку, Винни-Пух с Пятачком дошли до песчаного откоса, в котором была прорыта небольшая дыра.
1: Так. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра – это нора.
2: Ага.
1: А нора – это кролик.
2: Ага.
1: А кролик – это подходящая компания. А подходящая компания – это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить.
3: Пух наклонился и сунул голову в нору.
4: Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома?
5: Нет.
3: На балкончик, установленный над входом в нору, вышел сам кролик.
6: И не совсем так орать. Я их в первый раз прекрасно слышал.
4: Простите, а что, совсем никого нет?
6: Совсем никого.
3: Винни-Пух высунул голову из норы и задумался.
1: Не может быть. Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать «совсем никого».
4: Слушай, кролик, а это случайно не ты?
6: Нет, не я.
4: Тогда скажите, пожалуйста, а куда девался кролик?
6: Он ушел к своему другу, Винни-Пуху.
1: Ой, так ведь это же я.
6: Что значит я? Я бывают разные.
1: Я? Значит, я Винни-Пух.
6: Ты в этом уверен?
1: Ну, конечно.
3: Кролик наклонился к самому носу медвежонка и прищурил свои близорукие глаза.
6: Действительно, Винни-Пух. А это кто?
1: А это Пятачок.
6: В самом деле, Пятачок. Ну, хорошо, входите. Между прочим, здесь написано «вытирайте ноги».
3: Винни-Пух внимательно посмотрел на коврик, лежащий у входа в нору.
1: Вытирайте. Ага, понятно. Не такое это простое дело, ходить в гости. Когда войдем, главное делай вид, будто мы ничего не хотим.
6: Ага.
3: И Винни-Пух начал протискиваться в кроличью нору, оказавшуюся почему-то слишком узкой.
1: Привет, кролик. Мы случайно шли мимо.
6: Может быть, ты все-таки войдешь? Раз уж ты все равно шел мимо.
1: Ах, да.
3: Винни-Пух поднатужился и протиснулся в нору целиком. Следом за ним прошмыгнул Пятачок.
1: Я говорю, мы как раз шли мимо. Я случайно подумал, а не зайти ли нам...
3: И тут Пух увидел буфет, за стеклянными дверцами которого стояло множество аппетитных горшочков.
0: Пух уже начал волноваться, но кролик был очень умный и сам догадался, что пора бы немного подкрепиться.
6: Умывальник там.
3: Винни-Пух с Пятачком как следует вымыли лапы и уселись за стол.
6: Пух, тебе что намазать? Меду или сгущенного молока?
5: Тебе меду или того и другого? И того, и другого, и можно без хлеба.
3: Когда угощение было подано, Винни-Пух замолчал и долго-долго ничего не говорил, потому что рот у него был ужасно занят.

0: сразу никто не уходит. В гостях так не принято.
1: Уже уходите?
0: Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
1: Большое спасибо.
2: Ну, Стас, если вы больше ничего не хотите...
0: А разве еще что-нибудь есть?
3: От неожиданности кролик выпустил из лап тарелку, а Винни-Пух с надеждой посмотрел на Пятачка.
0: Ты никуда не торопишься?
1: Нет, до пятницы я совершенно свободен.
0: Ладно, посидим еще немного.
3: Кролик вздохнул и поплелся обратно к буфету за новыми горшочками.
4: И они посидели еще немного. Потом еще немного. А потом еще немного. И еще немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось. И тут Пух неожиданно вспомнил об одном важном деле.
0: Да, нам пора. Мы, конечно, могли бы еще немного посидеть.
1: Нет, по правде сказать, я и сам собирался уходить.
0: А, ну хорошо, тогда мы пошли. До свидания.
2: Всего хорошего, Сван.
1: Спасибо.
2: Что вы, не за что.
0: Ну как же, будьте здоровы.
2: Будьте здоровы.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Спасибо, большое спасибо.
2: Очень рад.
0: Ну, мы пойдем.
3: И Винни-Пух начал протискиваться наружу. Но на этот раз нора почему-то... оказалось еще более узкой, чем прежде.
0: Я лучше назад полезу. Нет, лучше вперед. Ой, лучше назад. Спасите. Помогите.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Винни, Винни.
0: Помогите, спасите.
1: Винни, что с тобой?
0: Спасите, помогите.
3: Тем временем кролик выбрался наружу через черный ход и, обогнув песчаный откос, подбежал к Винни-Пуху.
1: Ты что? Застрял?
0: Нет, я просто отдыхаю.
2: Ну-ка, дай лапы.
1: Тяни, Пятачок.
2: Ага.
0: Ой-ой-ой, больно.
1: Все ясно, он застрял.
0: Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери.
1: Нет, все потому, что кто-то слишком много ест.
5: Что же теперь делать?
2: Что делать? Ничего, ждать, когда он снова похудеет.
5: И долго ждать?
2: Неделю.
0: Сколько?
2: Неделю, не меньше.
3: Винни-Пух страшно испугался, и от испуга у него жутко зачесалось в носу, отчего он широко открыл рот и громко чихнул.
0: Ой, я, кажется, похудел.
2: Скорее вытаскивайте меня отсюда!
3: Кролик с Пятачком схватили Винни-Пуха за лапки и потянули изо всех сил. Медвежонок вылетел из норы, как пробка из бутылки, и вся троица кубарем покатилась во враг.
4: После того, как Пух побывал в гостях, он подумал, что, пожалуй, не стоит слишком долго засиживаться, если ты не хочешь попасть в безвыходное положение. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
2: Хорошо живет на свете Винни-Пух! От того поет он эти песни вслух! И неважно, чем он занят, если он толстеть не станет!
1: А ведь он толстеть не станет!

0: Однажды старый серый ослик Иа, которому всегда ужасно не везло, особенно в пятницу, стоял на берегу озера и рассуждал о странностях жизни.
1: Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Кошмар.
2: Ослик вошел в озеро и, перейдя его вброд, снова посмотрел в воду.
1: Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод?
2: Неожиданно в прибрежных камышах послышался треск, и из них выбежал никогда не унывающий Винни-Пух.
3: Я чешу в затылке, не беда! В голове моей опилки, да-да-да! Но хотя там и опилки, а кричалки, и бопилки сочиняю я неплохо. Доброе утро, я.
1: Доброе утро, Винни-Пух. Если оно вообще доброе, чем я лично сомневаюсь.
3: Как поживаешь?
1: Не очень, как? Я даже думаю, что совсем никак.
3: Это почему? Что с тобой?
1: Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут.
3: Чего не могут?
1: Веселиться, петь, плясать. Не беда, да-да-да, и тому подобное.
2: И вдруг Винни-Пух увидел нечто такое.
3: Ой, что это случилось с твоим хвостом?
1: А что с ним могло случиться?
3: Его нет.
1: Ты не ошибся.
3: Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться.
1: А что же тогда там есть?
3: Ничего.
1: Не может быть.
2: Ослик повернул голову, посмотрел на то место, где у него, по идее, должен был висеть хвост, и тяжело вздохнул.
1: Кажется, ты прав.
3: Наверное, ты его где-нибудь оставил.
1: Нет, наверное, его кто-нибудь стащил. Впрочем, удивляться не приходится. Этого следовало ожидать в такой день.
3: А какой сегодня день?
1: Пятница. День моего рождения.
3: Сегодня?
1: Хотя кого это интересует? Всем наплевать.
3: День рождения!
1: Никому нет дела.
3: Твой день рождения!
1: Ну да. А разве не видишь? Подарки. Именинный пирог, клюква в сахаре и прочее. Не видишь?
3: Нет.
1: Я тоже. Это шутка. Ха-ха. Но я не жалуюсь. Не обращай на меня внимания, медвежонок Пух. Хватит и того, что я сам такой несчастный в свой день рождения. А если и все остальные будут несчастными?
3: Стой тут. Никуда не уходи. Я сейчас.
2: Пух почувствовал, что должен немедленно преподнести бедному ослику какой-нибудь подарок. Он побежал к себе домой. Возле дверей дома он наткнулся на пятачка, пытающегося достать до кнопки звонка.
4: Здравствуй, Винни!
3: Привет, пятачок! Ты что тут делаешь?
4: Хочу позвонить! Я шел мимо!
3: Давай помогу! А ну отойди. Плохие новости, пятачок. У ослика я хвост пропал.
4: Кто пропал?
3: Хвост. А у него как раз день рождения. Что-то не открывает день рождения, а тут на тебе. Ни хвоста, ни подарков.
4: Пух!
3: Да что они там, заснули, что ли?
4: Пух, ведь это же твой дом!
3: А, верно. Ну так давай идем. Где ты здесь, кажется?
1: Тут.
3: Куда же это я?
5: одеться. Куда же это я? Это я. Вот. Я подарю ему горшочек меду. Это его утешит.
4: Пух, можно я тоже подарю его? Как будто от нас обоих.
5: Нет, на обоих, пожалуй, не хватит.
4: Тогда я подарю ему воздушный шар. У меня еще остался один, зеленый, помнишь?
5: Шар? Это подойдет. С воздушным шаром можно кого хочешь утешить. Давай, неси его скорей.
4: Ага.
2: И Пятачок помчался к своему дому, а Пух с горшочком отправился к озеру.
5: Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Хотелось бы мне. Пока. Половина горшка.
2: Пух сел на землю и принялся уплетать мед за обе щеки. Вскоре горшочек был пуст.
5: Так, куда это я собрался идти? Ах, да. Вот горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой гораздо выше и ценится. Конец своим страданиям и разочарованиям, и сразу наступает хорошая погода, когда тебе или ему, когда, ну, все равно кому. Только не мне. Подарит день рождения горшок без меда.
2: Путь к озеру пролегал мимо домика совы. Поравнявшись с домом, Пух заметил висящий у крыльца колокольчик, к язычку которого было прикреплено нечто смутно напоминающее ослиный хвост.
5: Сова! Открывай! Медведь пришел!
6: А, здравствуй, Винни-Пух! Какие новости?
5: Грустные и ужасные. Ослик, я... Хвост пропал.
6: Хвост пропал? Ну и что?
5: Он очень огорчен. Ведь у него как раз сегодня день рождения.
6: Понимаешь, если бы хвост пропал в какой-нибудь другой день, это никто бы не заметил. А тут...
5: Сова, надо его как-то утешить.
6: А ты что-нибудь придумал?
5: Да. Я подарю ему полезный горшочек.
6: Вот этот?
5: Да, я хотел бы...
6: Славный горшочек. Похоже, тут когда-то держали мед.
5: В нем можно держать, что хочешь. Это очень полезная вещь. Только я хотел бы...
6: Подарить его Ире, да?
5: Да, только чтобы...
6: Чтобы мы с тобой вместе его подарили.
5: Нет. Чтобы ты написала на нем «Поздравляю, Пух».
6: Это все?
5: А что еще?
6: Надо написать так. «Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни».
5: Здорово. Так и напиши. Только прибавь еще. Пух.
6: А ты сам не умеешь?
5: Вообще-то умею. Но у меня правильное писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает.
6: Нет, все это здесь не поместится. Горшочек слишком мал. Знаешь что, Пух? Скажи это просто так, на словах.
5: А на словах я не умею. Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только расстраивают.
6: Ну, хорошо, давай.
2: Сова взяла карандаш, помусолила его кончик и принялась выводить на горшочке нужные слова.
6: Ну вот, слушай.
2: Слушая сову, Винни-Пух подозрительно косился на свисающий с колокольчика шнурок.
5: Сова, откуда у тебя это?
6: Что? Ах, это. Красивый шнурок, правда? Но только ты мне не мешай.
7: Он мне кого-то напоминает.
6: Так, с днем?
7: Где-то я уже видел его. Только не помню где.
6: В лесу. Я увидела его случайно. На кустике.
7: На кустике.
6: Да, а что?
7: Нет, ничего, продолжай.
6: Так, рождение. Жила, жила, жила.
7: Как ты сказала?
6: Желаю.
7: Да нет, ты что-то насчет кустика говорила.
6: Ну да. Я как-то шла по лесу. Вижу, что такое. Висит шнурок.
7: На кустике?
6: Да. На кустике? Как его, это, чертополоха.
7: Будь здорова. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать.
6: Я не чихала.
7: Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил.
6: Прости, пожалуйста, пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула.
7: Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул.
6: Я тебе говорю.
7: Извини, ты еще не досказала про шнурок.
6: Да, ну шнурок. Ну, сначала я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет. И я позвонила, и мне никто не ответит. Вообще.
7: Ну вот, опять чихнула. Будь здорова.
6: Я позвонила еще раз.
7: Будь здорова. И что?
6: Потом еще.
7: Будь здорова.
6: А потом я позвонила очень громко. Что такое? Он оторвался.
7: Оторвался. Понятно.
6: А так какой побой был. Дика будет нужен, я взяла его домой.
7: Сова, а ведь он кому-то был очень нужен.
6: Нужен? Интересно, кому-то вот был нужен?
7: Моему другу я. Он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здорова.
2: И, взяв у совы горшочек, Винни-Пух пошел дальше. А что же в это время делал Пятачок?
8: Пятачок ужасно спешил. Ему хотелось первым преподнести ослику подарок. Но как будто он сам вспомнил о его дне рождения без всякой подсказки. Он так размечтался о том, как Иа обрадуется его подарку, что совсем не глядел под ноги.

0: и не понимал, что же произошло.
1: Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму? И где, интересно знать, мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? Ой! Мама! Мамочка!
0: Бедняжка Пятачок понял, что держит в руках вовсе не зеленую тряпочку, а то немногое, что осталось от его воздушного шарика. Низко опустив голову и горько вздыхая, он подошел к озеру, возле которого прогуливался печальный ослик.
1: Доброе утро! Я!
2: Доброе утро, Пятачок. В чем я лично сомневаюсь, но это не важно.
1: Поздравляю тебя с днем рождения!
2: Как ты сказал? Повтори. Подожди минутку, я так лучше слышу.
1: Поздравляю с днем рождения!
2: Кого? Меня?
1: Да.
2: С днем рождения?
1: Я принес тебе подарок.
2: Мне подарок? Значит, получается, что у меня настоящий день рождения?
1: Да, только...
2: Спасибо. Пятачок, ты настоящий друг, не то что некоторые. А что за подарок?
1: Воздушный шар.
2: Шар? Это такой большой, красивый.
1: Ну да, только понимаешь, я бежал.
2: Его еще надувают.
1: Я хотел принести его тебе поскорей и упал.
2: Ай, как жаль. Надеюсь, ты не ушибся?
1: Я нет, но он... В общем, он лопнул.
2: Мой шарик?
1: Да, вот он. Поздравляю тебя.
2: Это он? Мой подарок? Спасибо, Пятачок. Извини, я хотела бы узнать, какого цвета он был, когда... Был шариком.
1: Зеленого.
2: Мой любимый цвет. А какого размера?
1: Почти в меня.
2: Подумай только. Почти с тебя. Мой любимый размер.
0: Вдруг камыши раздвинулись, и из них выбежал Винни-Пух.
3: Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни, Пух!
2: Спасибо. Мне уже посчастливилось.
3: Я принес тебе маленький подарок. Тут написано...
2: У меня уже есть один подарочек.
3: Очень полезный подарок. В него можно класть... Все, что хочешь, можно класть.
2: Пожалуй, в него можно положить мой воздушный шарик.
3: Нет, как раз воздушные шары в такой горшочек не влезут. Они слишком большие.
2: Это другие не влезут. А мой влезет. Гляди, Пятачок.
0: Взяв кусочек шарика, я осторожно положил его в свой горшочек.
3: Ой, выходит, то есть входит.
1: Входит.
2: И выходит. И входит. Замечательно выходит.
3: И выходит, и входит. Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
3: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
3: В день рождения. И я.
2: И я того же мнения.
0: В эту минуту на берегу озера появилась сова. На голове у нее... Красовалась огромная розовая шляпа.
4: Поздравляю тебя, Ио. Я слышала, у тебя сегодня день рождения. Это правда?
2: Да, настоящий день рождения. Столько подарков.
4: Так. Дорогой Ио, в этот знаменательный день я хочу подарить тебе безвозмездно.
3: Что-что?
4: Помолчи, пух!
3: Извини, я только хотел узнать, без чего?
4: Безвозмездно, то есть даром.
3: А, даром, понятно.
4: Подарить тебе безвозмездно скромный, но очень полезный подарок. Вот этот шнурок.
0: С этими словами сова протянула ослику его собственный хвост.
3: Пух, поди
4: сюда. Ты можешь повесить его на дверь.
3: Кажется, это он. Ну-ка, примерь, пожалуйста.
4: Что такое? В чем дело? Я сняла его со своего колокольчика. Что такое, я не понимаю?
0: Пух взял хвост и аккуратно прикрепил его к тому месту, откуда у осликов должны расти хвосты.
3: Он?
5: Он?
3: Мой хвост.
4: В чем дело?
3: Мой настоящий собственный хвост.
5: Ну, конечно.
1: Ура! Хвост нашелся! Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарил?
0: Вот так и завершилась эта забавная история. Друзья еще долго веселились на берегу озера, и никаких печальных событий в этот день больше не произошло.
6: Как хорошо!
1: Как хорошо!
7: Какое совпадение!
6: Нашелся к шарику горшок!
4: А хвост ко дню рождения!
7: Я того же мнения.
6: Приятно, что и говорить.
7: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
4: Приятнее без сомнения.
6: И я.
7: И я того же мнения.
6: И я.
4: И все того же
8: мнения. Поэзия. Среди громов, среди огней, среди клокочущих страстей, в стихийном пламенном раздоре она с небес слетает к нам, небесная к земным сынам, с лазурной ясностью во взоре, и на бунтующее море льет примирительный елей.
9: Сначала мы перенесемся в мою страну. Там вы будете хотя бы в безопасности.